0: Профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Fake Radio. И сегодня мы наконец-то знаем ответ на животрепещущий вопрос, как же все-таки убедить Шипздика. И на этот вопрос нам обещал ответить Виталий Поплазень-Гуцко.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Очень приятно у вас присутствовать. Обратили внимание на наше, так сказать, скромное дело, которое мы занимаемся.
2: Ну, уже не могли не обратить внимания, понимаете, уже как-то. Уже просто не было никакой возможности. Вы же автор уже нескольких методичек, да?
3: Ну, конечно,
2: как,
3: конечно.
2: Собственно, убедите, да, Шипздика.
3: Ну, да.
2: Расскажите, с чего вообще зародилось вот это ну, интерес?
3: Вы же понимаете, мир опутан Шипздиками. Ну, то есть Шипздиков огромное количество в мире. Ну, и никто, как говорится, не систематизировал, не занимался, не думал, не делал такие, ну, агломерации, что ли. Никто не занимался, понимаете? Ну, наш научно-исследовательский институт выделил как бы в подотдел, потом лабораторию, я ее возглавил, вот, потому что мне по жизни много раз приходилось, так сказать,
2: сталкиваться,
3: и все время наблюдать их, потому что шипздики, конечно, это, так сказать, ну, целый пласт, целое явление, целое, так сказать, ну, такая, понимаете, огромная, так сказать, ну, страна, если хотите. Вот так. Ну, сначала, значит, как? Ну, что мы делаем? Мы выявляем, конечно.
2: Вот выявляем. Как? Вот расскажите, ну, технологию.
3: Это же просто. Да. Ну, так сказать, как узнать, Шипздик это или не Шипздик?
2: Да, вот Шипздик, чтобы обычный человек, совершенно никакой не исследователь, мог это сделать.
3: Ну, во-первых, обычному человеку, конечно, лучше не соваться.
2: Опасно,
3: ну,
2: да?
3: Сначала, значит, мы выявляем Шипздика. Выявляем мы его разными способами. Значит, Шипздик, значит, смотрите. Шипздик это очень быстрое движение. Очень быстрое движение и очень мгновенные реакции на все.
2: Мгновенные
3: реакции на все. Ну, как проверить Шипздика? Вот представьте себе, идет, например, ну, какой-то человек идет. Человек по улице.
2: Может быть, нормальный.
3: Нормальный абсолютно человек. Он должен быть не крупный, конечно. Шипздик крупным не бывает.
2: Ах, вот, ну вот это уже очень важно. То есть он мелковат.
3: Шипздик крупным не бывает.
2: Мелковат.
3: Значит, вы видите такого некрупного человека и уже начинаете как-то, ну, я профессиональным глазом уже понимаю, где Шипздик, где нет. Но вот вы берете, например, ну, скажем, возьмем, например, глядя на Шипздика, бросим в его сторону, не в него, а в его сторону, как бы, бросим, ну, что-нибудь.
2: Какой-то предмет, яблоко.
3: Ну, вот.
2: Например,
3: можно яблоко бросить, можно
2: грушу.
3: Грушу, например, бросить.
2: Да.
3: Что это такое? На грушу хорошо реагирует.
2: Хорошо
3: идет, груша хорошо. Значит, бросаем грушу,
2: немножко
3: правее или левее от него. И посмотрите, если человек настоящий шипздик,
2: он,
3: конечно, метнется за этой грушей.
2: Просто сразу.
3: Мгновенно. Даже не успеет она упасть, груша.
2: Перехватит.
3: Он уже схватит эту грушу и все.
2: Он может даже уйдет в кувырок какой-то, да?
3: Может и в кувырок уйти, конечно. Но если он ушел уже в кувырок, то это уже, так сказать, шипздик, как говорится, уже со стажем.
2: На пике, так сказать,
3: своей энергетической формы. Ну и мы, значит, после этого мы берем его, систематизируем шипздика. Вот. И после этого, так сказать, начинаем с ним работать.
2: Скажите, а вот какова проблема Шипздика вот в этот переходный период?
3: Вот вы понимаете, когда
2: вы его отловили, да.
3: Вы понимаете, отловили Шипздика.
2: На грушу поймали
3: его. И как этого Шипздика, понимаете, как бы его умять в систему. Вот в этот переходный период, пока он еще как бы с воли, он как бы на воле, внутренне, но уже не на воле, потому что мы его уже как бы
2: взяли. Он уже у вас в лаборатории, получается.
3: Ну, уже в лаборатории, да.
2: А он там живет, скажите, там?
3: Вы знаете, я хочу вам сказать, конечно, он у нас живет.
2: Живет.
3: Но не в самой лаборатории, у нас при лаборатории есть специальный, так сказать, боксы.
2: Шипздюшник.
3: Шипздюшник. Назовем его Шипздюшник.
2: Мы продолжим буквально через несколько минут и узнаем все подробности.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые спалины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?
2: Без белья.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И по огромному количеству просьб, писем и так далее у нас сегодня в гостях человек, который взрывает просто представление о моде, о стиле, вот эти вот рутинные на наши взгляды и так далее. У нас в гостях Виталий Фламбо. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Виталий. Ну скажите, вот белье — это страсть?
4: Милая ты моя.
3: Да.
4: Киса. Господи, боже ты мой.
3: Да.
4: Это жизнь.
3: Жизнь.
4: Девочка моя, пойми, белье — это жизнь. Без белья. Ты видела человека без белья?
3: Ну и иногда.
4: А потом представь себе, что в человека вселяется этот бес.
3: Бес.
4: И этот бес начинает вертеть своим хвостом.
3: Вертеть просто, да.
4: И так создаются лучшие модели.
3: Лучшие модели. Ну скажите, ну вы имеете в виду белье, именно которое вы, собственно, изобрели?
4: Я говорю не только о себе.
3: Только о себе.
4: Какой смысл говорить о ком-то другом?
3: Ай, правильно. Конечно. Это верно, да.
4: Ну,
3: верно.
4: Девочка моя, Боже.
3: Ну так вот скажите, кто разрабатывает ваши уникальные модели?
4: Ну, как ты думаешь?
3: Ну, что вы, конечно.
4: Ну, как ты думаешь? Ну, конечно, я разрабатываю все сам. Я все проверяю на себе.
3: Да. Вы знаете, это видно. Это видно, что...
4: Пойми.
3: Да.
4: Пора менять. Надо все поменять в корне.
3: Все поменять в корне.
4: Мода на белье. Господи, вот эти вот ужасные, ну, как тебе сказать...
3: Утлые бретели.
4: Да. Вот это... Постоянная портупея.
3: Да.
4: Посмотри.
3: Вот эта петелька крючочек.
4: Конечно, смотри на меня, моя красавица.
3: Боже.
4: Боже. Объясню тебе. Это новый подход к человечеству в целом.
3: В целом, вообще.
4: Конечно.
3: Да.
4: Объясняю.
3: Да, объясните.
4: Мы не

0: разделяем белье на части.
1: Да.
0: Никаких вот этих, типа, носки, гольфы, чулки,
1: трусы,
0: пояс, потом боди, потом лифчик. Вот этого ничего нет.
1: Сплошняк.
0: Это решение далось мне не сразу.
1: Не сразу? А как? Как вы к этому пришли? Расскажите вот историю.
0: Ну, знаешь,
1: предысторию.
0: Я, знаешь, чем вы это сказать? Ирка, господи.
1: Ну, так сказать, увертюру. Дайте нам,
0: ну,
1: дайте
0: пойми,
1: увертюру.
0: Эти взгляды назад в историю, когда я был молод. Я все время думал о том, сколько же мучений, я все время думал, сколько же мучений вот это вот... Вот это вот...
1: Мы, вот это.
0: Вот это вот...
1: Да.
0: Мы, предположим, вызвали любовная страсть.
1: Ну, например, да.
0: И вот она встреча.
1: Вот она встреча.
0: И вот мы схлестнулись.
1: Да.
0: Вот мы кинулись.
1: Да.
0: И начинает.
1: А это сними, это расстегни. Да, да, да,
0: ты
1: да, да, да, да. Вот
0: ну
1: это
0: ты
1: вот
0: сама
1: задержка.
0: Это знаешь прекрасно. Ирка,
1: задержка, вот это ненужная. Да, да, да, я понимаю.
0: Не то, что все пропадает, все на любые надежды разбиваются.
1: Разбиваются, да. А крючочек, да.
0: Конечно.
1: А бретели,
0: да,
1: утлые, да.
0: Ад. Да, утлые вот эти принадлежности.
1: Да, утлые принадлежности. Но скажите, а вот это вот, вот это вот, вот это вот ваше вот уникальное белье, его так просто снять?
0: Одним движением.
1: Да вы что?
0: Конечно.
1: Да.
0: Во-первых, это унификация.
1: Да.
0: Во-первых, и мужчина, и женщина. И мужчина, и женщина.
1: Да.
0: Они одинаковые. Представь себе, мы, так сказать, я не призываю ходить в белье. Не. Ну что за глупость? Зачем ходить в белье?
1: Да.
0: Я не призываю к этому. Я просто говорю о том, что и мужчины, и женщины одеваются в одно и то же.
1: В одно и то же.
0: Да. Ну, естественно, потом мы набрасываем сверху какие-то, так сказать, красивые, модные вещи.
1: Все-таки мы набрасываем.
0: Набрасываем, конечно.
1: Да,
0: конечно,
1: набрасываем.
0: Конечно. Но когда мы приходим, предположим, к моменту, мы подползаем, так сказать, к нашему главному моменту, к моменту, соитие двух судеб.
1: Ага.
0: Понимаешь?
1: То есть вы ставите упор на это все-таки?
0: Да. В этот момент, конечно же, легким движением.
1: Легким
0: сейчас
1: движением.
0: Я не буду показывать.
1: Да. И неважно, на работе тебя застало. Это, ну, понятно, да. А мы это все продолжим, наш интереснейший разговор, буквально через минутку.
0: Без белья.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Маменко Фейк Радио.
1: Происки славы.
2: И снова здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыблаца, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях, ну, я думаю, что вы уже видите этих прекрасных людей, которых мы чудом совершенно заполучили к нам, можно сказать, улучив зазор между одним турне, другим турне. И у нас в гостях народные артисты, лауреаты Госпремии Вячеслав Раздолин и Георгий Самоходов. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Ну, для меня, конечно же, вы Слава и Жора.
3: Ну, а
2: знакомы давно. Ну, а зрители с вами знакомы еще дольше.
3: Конечно,
2: да,
3: конечно,
2: да, да,
3: как
2: да,
3: приятно. Спасибо, да, что пригласили.
2: Ой, а я так как рада. Ну,
3: а просто мы-то как,
2: чудо,
3: господи,
2: да,
3: сколько мы мечтали.
2: Просто чудо. Я знаю, что вчера буквально вы сыграли 1238 спектакль.
3: Девятый.
2: Уже девятый, да, боже мой, 1239-й спектакль вот этой нашумевшей пьесы «Тетива ненависти».
3: Да,
2: да, да. Да, а как прошел спектакль, кстати, вчера?
3: Гениально.
2: Да?
3: Ну, гениально. Ну,
2: да.
3: А уже по-другому уже не получается.
2: Да, то есть какой-то уровень уже взят, какая-то планка взята, ниже которой вы спуститься не можете.
3: Да перешагнули.
2: Уже перешагнули, да, планку. Ну да, да, да. Ну вы такие мастера, ну, ребят, конечно.
3: Ну а что делать? Ну,
2: конечно,
3: что делать?
2: Конечно. Жора, а вы что скажете, как вам вчерашний спектакль показался?
4: Не, вы знаете, я просто хочу дождаться, когда можно будет вставить слово.
2: Ну вот, пожалуйста.
4: В этом потоке, так сказать. В этом потоке, ну, назовем его потоком, вот это вот вячеславовское вечное, бесконечное, я бы сказал.
3: Ой, господи, боже, начинается.
2: Да, ну вот видите.
4: Ну что же, я могу сказать, конечно...
3: Что, деда, просто я... Ну, говори, говори, Жор. Ну, Женя, ну что делать?
2: Да.
4: Я жду, когда немножко остановится. Это хамство, это хамство.
2: Я для того, чтобы...
3: И вот так мы играем уже сколько лет.
2: А на секундочку прошу прощения. Я чуть-чуть хочу ввести наших слушателей, зрителей в курс дела, что...
4: Введите, конечно, Ирина, обязательно.
2: Да, потому что, ну, я, может быть, для этого и позвала, и так хотела, чтобы вы пришли, потому что все-таки надежда не покидает меня. Дело в том, что, насколько я знаю, уже на 11-м спектакле «Тетива ненависти» между вами пробежала, как говорят, черная кошка.
3: Нет. Обиделся сейчас опять. А он все время обижается. Но это, и как ни странно, сыграло. Это правда. И это правда на сцене воплощается. То есть мы как бы и в жизни мы ненавидим друг друга.
2: А как же вы играете спектакль?
3: А любовь и ненависть – это же две... Ипостаси.
2: Скажите, а вы можете поделиться с нами, что
4: вы
2: же,
4: знаете,
2: произошло?
4: Меня, в отличие от Вячеслава Даниловича, Бог миловал глупостью. Вот. Видите, у него даже и воздух выходит из разных мест, все время, так сказать, неясность почему-то. Вот. Ну, конечно, работа у нас очень трудная, непростая, потому что мы абсолютно...
3: Антиподы. Извини, Жор. Ну, прости.
4: Ну, вот я еще раз повторю, дорогие слушатели, вы, наверное, и радио, и зрители, вы, наверное, видите, да, что такое, так сказать, вот это вечное раздолинское хамство, его в театре называют бесконечно. Что невозможно вставить слово.
3: А у меня Данилыч, это когда он сердится, он называет меня Данилыч.
2: Георгий, ну, подождите, ну вот, но ведь вы же очень дружили. Ваша дружба просто, ну, как сказать, уже и неоднократно в песнях воспета.
4: Я сегодня, честно сказать, уже и не помню этого.
2: Про дружбу артиста слагали песни. Жора и Слава.
3: Конечно, Слава
2: вместе
3: и Жора.
2: Всегда.
3: Мы говорим Жора, подразумеваем,
2: да,
3: Слава. Мы,
2: ну,
3: говорим Слава,
2: сказать,
3: подразумеваем,
2: ну, так,
3: Жора.
2: Ну, и так,
3: ну,
2: не бывает,
3: дети
2: что вот...
3: поют это.
2: Да,
3: ну, что
2: конечно.
3: Вы?
2: И учат до сих пор в школе эту песню.
3: Ну, да, ну,
2: понимаете? А что же произошло? Вы нам так и не расскажете. Что конкретно послужило вот на началом этого разлада? Страшного, понимаете?
4: Вы знаете, ну, да, ничего особенного, в принципе, не случилось. Ну, мне кажется, так сказать, это просто... Появился у Вячеслава Даниловича появился другой уровень компетентности. Он выебал мою жену.
3: Да нет, ну что? Да нет, ну это он.
2: Викторию Соломонну?
3: Нет, ну Викторию Соломонну, во-первых, ну как ее можно. Вы понимаете, ну как я мог?
1: Происки славы!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
5: Нагально! Улюнульдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыда были гасить! Йо амсварет, чермоносил ли ардян! Но хады ты бишо, драка, спуняла!

0: 101.ru.
1: Во всем виноват лососиный мус. Фоменков и Икрадио.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила
1: полный,
0: Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, говорю. Да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Место перчатки.
1: Используем презервативы. Вкусами, безвкусные не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все, порой перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это понятие?
0: Ну-ну.
1: Это понятие, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да, да, да.
1: Прямо вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Но не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому, да, не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо. Да, ну
1: это
0: пожалуйста, Сила
1: полный
0: Михайлович.
1: Цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: Нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новый презерватив, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Южные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мы чистые, никаких там у нас.
0: Нет, всё. Чистые презерватив.
1: Остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика. Не то.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: во-первых,
0: ежевика.
1: Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну, конечно, так это уже невкусно, ну, совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь
0: во-первых, это же сосуд.
1: Да. И
0: это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно еще понять.
0: Да, важно. Ну, что?
1: Это не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну, и для женщин.
0: Ну, конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня... Банан,
0: земляник. На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с, я бы сказал, земляникой, с бананом пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает, легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
6: Pika juna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Ensiluokan vaunussa Unidel on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso Pat, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikärautaa heiluttaa.
7: Tervetuloa, gentlemen!
6: Huutaa käskyn terävän isovat ja pari kertaa katto laukaisee.
7: Niitä kuin jokainen nyt niin lamppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
6: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, iso Patkon evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
8: Miehet lärään tainoksiin, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
6: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
7: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tietävät retaa.
6: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
9: Señores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
6: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: Всегда свободен!
2: Ну, хорошо, а как вы следите-то за собой? Скажите мне, вот вы перфекционист.
3: Меня расчесывает Агнетка, Агнешка. Ну, я ее Агнетта зову, но вообще она Агнешка. Вот, она со мной вместе.
2: Ну, хорошо, а как вы бреетесь, например? Вот это горячая вода, где все это вы берете?
3: Горячую воду Агнешка греет. Вот, она греет ее своим телом.
2: Скажите мне, подождите, ну, не до тела сейчас, я просто хочу
3: спросить.
2: Ну,
3: я понимаю, да.
2: Ну, так сказать, вы спрямляете ведь углы. Перфекционисты — это люди, которые, ну, ищут идеал во всем.
3: Во всем.
2: Я хочу спросить. Ну, почему же вы тогда бомжуете? Вам же нужно, собственно, найти тогда, наверное, квартиру, как-то заработать деньги.
3: Нет, в том-то и дело — свобода. Свобода. Всегда свобода. Всегда свободен. Я всегда свободен. В любой момент. Меня спросят, который час? Я не знаю. Мне не интересно, который час. Мне интересно, чтобы я был выбрит гладко, отглажен. Я беру на элитных, так сказать. Я захожу на элитный. Вот мне сейчас звонят, у меня даже есть телефон. Да. Я
2: Вы
3: взял
2: редкий
3: его
2: бомж-то.
3: В отхожих местах. Я взял его в отхожих местах. Сейчас, извините, ради бога, я как перфекционист, я должен подойти к телефону. Да. Алло, алло. Да, пожалуйста. Я слушаю. Сейчас, извините, ради бога, да. Просто это... Да, да.
2: Рекламный звонок.
3: Да, это рекламный звонок, но дело в том, что нас, бомжей-перфекционистов, иногда привлекают и в рекламу.
2: Ах,
3: вы спрашиваете,
2: вот
3: откуда такой лоск? Понимаете?
2: То есть вы, в общем-то,
3: да,
2: по сути, и не
3: Спасибо
2: бомж.
3: Спасибо вам большое, деточка. Я позвоню Агнешке. Да, да, да. Ну вот, значит, вы понимаете, в чем дело? Конечно, это все из отхожих мест. Все это. Я это все приобрел там.
2: То есть, получается, чем быстрее развивается наше общество, тем мы, ну, наше общество потребления, тем большее количество, так сказать, новых, абсолютно потрясающих вещей оказывается
3: конечно
2: на помойке, люди выбрасывают.
3: Конечно.
2: А вы следите за этим.
3: А я просто
2: в отличие,
3: слежу.
2: Я понимаю так, что в отличие от всех остальных,
3: да,
2: ну, людей без определенного
3: да
2: места жительства, без бомжей,
3: да,
2: да, вы, как говорится, в общем-то, ну, очень, ну, обладая изысканным вкусом, я понимаю так, да, вы, ну, что ли, не берете абы что,
3: да? Конечно.
2: Ну, то есть, если вы видите, например, выбросили стейк в упаковке.
3: Да нет, ну что, да нет,
2: никогда. То вы его подбираете, а без упаковки не подбираете.
3: Нет, конечно, естественно. Нет. Только в упаковке.
2: Вакуум.
3: Причем в вакуумной упаковке, причем там должна быть дата.
2: Не берете даже просроченное?
3: Нет, никогда. Никогда. Просроченное – это не ко мне. Это, это может быть, этот Филат или кто-то.
2: Ну,
3: у нас
2: понятно,
3: есть.
2: Это да, ваши какие-то.
3: Это
2: да,
3: наши
2: ну
3: друзья.
2: Скажите, а ваши отношения
3: у
2: с.
3: У нас есть друзья, у нас же есть друзья.
2: Бомжовая команда, вот скажите.
3: Ну, пожалуйста, неправда, вы не так вы назвали. Это мои, как я их называю, мои спутники.
2: Соратники?
3: Соратники где-то. Ну, вообще, я веду за собой их, вы понимаете?
2: Ага.
3: Быть бомжом-перфекционистом — это тяжелый труд. Это, вы знаете, это надо за собой.
2: Скажите, а вот давайте все-таки поговорим сейчас о природе. Кого. Почему вы вдруг решили стать человеком без определенного места жительства?
3: Ну, как-то я выступал один раз на броневике. Вот я залез на броневик и начал выступать.
2: Это образно?
3: Нет, нет, нет, нет. У нас в парке театр, ну, короче, неважно где, это театр армии, назовем так, вот, недалеко. Там находится парк, и там стоит техника, она как бы вроде бы ее, ну, как бы она красится, ее красят периодически, она уже старая техника, ну, и там стоял броневик. Я вдруг залез на него. Вот мне почему-то захотелось, меня потянуло как-то, и я стал...
1: Всегда свободен!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Классика в эфире.
2: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: бабы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок.
2: Да.
1: Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
2: И вот интересно. Мишенька.
1: Мишенька тоже
2: это
1: есть.
2: Это шампунь.
1: А, шампунь,
2: это
1: да?
2: Шампунь.
1: А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно, это приятно.
2: Да.
1: Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
2: Михаил.
1: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный
1: это,
2: лист.
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый банный
2: лист, что,
1: да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил
1: ну,
2: его,
1: да.
2: И все, не надо вот всю
1: не
2: себя
1: надо.
2: Забрызгивать,
1: то
2: опрыскиваться.
1: Мужчина как банный лист.
2: Да, все. А
1: он
2: потом
1: практически...
2: раз, он многоразовый. Отлепил и все положил, опять-таки, специально. Футляр вот это вот. Да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
2: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
1: Да, вот я
2: потому что все-таки кондитерское дело я освоила.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
1: Ну, конечно, вы же делали...

0: тянучку.
1: Тянучку, да. Тянучку. Ну нет, я вообще на Ромбабе работала.
0: Ну, на Ромбабе вы
1: на
0: работали?
1: На Ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала, да. На РНК-80.
0: Ну, это я вот понял это уже, вот, вот это.
1: Те тестоделители.
0: Тестоделители,
1: вот,
0: да. Да,
1: а потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем, ну, вот, этим, вот, тем, вот этим все. Вот
0: да,
1: делам.
0: Да, да, да,
1: поэтому,
0: да.
1: Ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
0: Да.
1: И, да. И поэтому я и решила.
0: И вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
1: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что я после этого такая была вся сладкая, прямо, ну такая сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня как это, как-то, да, ну кто лизнул, кто там что, в общем.
0: А, по-разному было,
1: да? И тогда идея как бы и пришла в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать, но уже, чтобы не было видно.
0: И у вас есть Силантий, я знаю, это электрик.
1: Силантий электрик, да,
0: вот.
1: Откуда
0: он
1: вы знаете?
0: Упал...
1: Откуда вы знаете?
0: Я знаю, он после этого сам. Он сам, ну, потому что он к вам подошел. Я
1: откуда
0: все
1: про
0: вас знаю.
1: Ах, вы озорник какой.
0: Да, да, да, да.
1: Ну, Силантий...
0: Просто Силантий первый лизнул тогда.
1: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
0: Мохов
1: такой.
0: Силантий, да.
1: Да,
0: да, да,
1: ну
0: да,
1: он
0: да.
1: Отличный парень. Что тут скажешь?
0: Отличный,
1: что тут,
0: да,
1: скажешь? Ну, конечно, Мозов лучше.
0: Мозов лучше.
1: Мозов лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
0: Ну, хорошо.
1: Да, да, да.
0: Так что вы конфеты?
1: Ах, ну вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
0: Да, действительно, иначе прямо я
1: бы все закончилось вообще непонятно.
0: Вообще бы удивительно все было.
1: Ну так вот, поэтому я продолжаю. Я хотела шоколадом еще себя деле попробовать.
0: Ну хорошо.
1: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим игрушкам.
0: Присовокупить.
1: Еще присовокупить, чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну, как это называется, в нагрузку, как раньше говорили.
0: Ну, чтобы это было, да, да, да, так сказать, и получается вот. И мазь, и крем.
1: Чтобы и внутри было
0: и
1: сладко.
0: Гель, и внутри сладко.
1: Внутри, чтобы сладко было.
0: Это
1: вот
0: очень
1: не
0: здорово.
1: Знаю, сейчас думаем над названием.
0: Ну,
1: не
0: название.
1: Знаю, как назвать, посоветуйте,
0: ну,
1: что-нибудь.
0: Юра, я хочу
1: посоветуйте,
0: да?
1: Что? Юра, посоветуйте.
0: Ну,
1: ну, посоветуйте.
0: Люсенька.
1: Люсенька?
0: Люсенька, да.
1: Ну, не знаю.
0: А почему?
1: Ну, я не знаю. Они нам и на мужских именах.
0: На мужских все-таки, да?
1: Да.
0: Мужские тогда, я думаю,
1: ну как?
0: Гриша.
1: Ну... Гриша.
0: Да.
1: Ну, мы подумали.
0: Ну, конечно, подумали.
1: А Юрочка?
0: Ой, боже, я смотрю.
1: Юрик, Юрашка.
0: Юра. Я прям не знаю. Вы меня прямо...
1: Это шампунь начинает работать.
0: Да, это шампунь, я чувствую, я чувствую, я чувствую.
1: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
0: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
1: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
0: Давайте. Прямо, я не знаю,
1: да.
0: Еще немножко.
1: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает.
0: Начинает
1: работать.
0: Действовать, давайте будем
1: и
0: закругляться.
1: Шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
0: Ну ничего, ничего, ничего. Я и
1: а
0: сам...
1: вы можете сказать шапку в студию и внесут шапку в студию?
0: Да, конечно, да? Могу. Да.
1: Да?
0: И мы присовокупим сразу все.
1: Присовокупим, а конфет нет с собой
0: ну,
1: у меня
0: ничего,
1: пока.
0: Ну ничего, ничего. Давайте присовокуплять и присовокупляться,
1: да.
0: Дорогие мои. И
1: да.
0: Давайте... Все-таки пожелаем Леночке Липких.
1: Да, еще забыла сказать, да, у нас да. На следующей неделе да. Месячник скидок начинается.
0: А, скидки у вас.
1: Поэтому,
0: да?
1: Поэтому каждому третьему покупателю,
0: что?
1: Если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет половина скидки на 50% сейл.
0: Ух ты, как
1: да.
0: Интересно, замечательно. И
1: да.
0: У вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
1: Ну,
0: же...
1: ну, бусы, а это кто вам сказал?
0: Ай, ну ладно. Ну,
1: слушайте,
0: я,
1: вообще ничего
0: я
1: нельзя от вас утаить.
0: Про
1: откуда
0: вас,
1: вы
0: дорогая
1: все
0: Леночка,
1: знаете?
0: Как приятно с вами, боже мой, даже не хочется расставаться. То есть я
1: но
0: практически,
1: придется.
0: Я уже начинаю к
1: нет,
0: вам...
1: Нет, надо расставаться, а то плохо
0: надо
1: закончится.
0: Расставаться, а то я начинаю к вам уже
1: неловко
0: по чуть-чуть.
1: Немного.
0: Иначе к вам я
1: а то чуть-чуть неловко становится.
0: Уже неловко.
1: Чуть-чуть неловко.
0: Давайте.
1: Да.
0: Ну, всего
1: чуть-чуть
0: доброго.
1: Неловко.
0: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
1: Ну, до свидания.
0: До свидания. Так пока. Неловко. Но надо прощаться. До свидания.
1: Пока.
2: Липкие бабы.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
3: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
2: Диафильмы для взрослых.
3: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня очаровательный гость Бронислав Кукун. Это режиссер, продюсер и владелец, собственно говоря, сети Диатеатр.
4: Ну, вы понимаете, я откуда вы спросите меня, я взял?
3: Вот откуда вы взяли?
4: Я скажу.
3: Да, Бронислав.
4: Дело в том, что... в молодости...
3: Так.
4: Я... я работал на заводе молодым парнем.
3: Да.
4: И там нам

0: Наслаждение не только для меня, но и для Тонечки.
1: Даже когда...
2: То есть, Антонина, когда вы пришли в себя, правильно я понимаю?
3: Да.
2: Вы поняли, что соитие состоялось?
3: Что-то состоялось, я поняла, что что-то было.
2: Но к ней... небе вы или на восьмом небе вы были от счастья?
3: Я была на каком-то... где-то я была.
0: Где-то девятое небо было.
2: Понимаю.
3: Что-то было во мне?
0: А потому что кеглей-то 10, а она была 9.
3: Во-первых, когда я очнулась, я сразу схватила кеглю. И это придало какой-то уверенности. Она же такая, приятная на ощупь.
2: Кегли приятные на ощупь.
0: Самое главное.
2: Ну, давайте называть это так.
0: Тонечка схватила кеглю, она сидела там, среди кегель. Я, наконец, запустил шар.
2: Кегель — это такой ученый, вы знаете?
0: Кегель — это ученый, здесь я говорю про кегли.
2: И мышцы кегеля существуют.
0: И мышцы кегеля. Так вот, мышцы кегеля у Тонечки начали сокращаться.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: И я запустил свой шар, как я называю.
2: Ну, дорогие друзья, в тот момент, когда Игорь запускает свой шар, мы делаем короткую паузу и продолжим наш рассказ в сексуальной революции.
0: Сексуальная революция.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
7: На газу готовим вместе.
0: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери-ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его... ловят, как его ловят три осьминога лова? Вот возвращаемся к этой, к этому вопросу. Да.
1: И мы прервались на том, да, где третий осьминог.
0: Третий осьминог стоит с лопатой.
1: Бьет осьминога.
0: Он на берегу, как бы.
1: Он как бы по колено.
0: По колено. А, он стоит по колено.
1: Он должен по колено быть.
0: Вот он как-то одет специально.
1: Он поколенчески.
0: Поколенчески, да. Но он одет специально.
1: Он одет в отвлекающий.
0: В отвлекающий. А, осьминога нельзя же. Да-да-да, его надо отвлечь.

0: конечно же, он уже поднимается насаженный.
1: А внутри него второй.
0: Второй, да, второй.
1: И здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
0: Вовремя дать...
1: По голове. Но не осьминоголову,
0: а
1: осьминогу.
0: А, конечно.
1: Которого второй.
0: То есть тут они настолько друг с другом как бы срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
1: Да.
0: После этого момента что происходит?
1: Осьминог отваливается.
0: Отключается.
1: Он отваливается.
0: То есть он соскакивает с насадки.
1: Такой звук чпок.
0: Так, фу. Вот так вот.
1: Фу.
0: Да, даже вот так вот.
1: Да.
0: Как интересно.
1: И попадает в сеть.
0: В сеть. Дальше.
1: Расставленную сеть.
0: Ну, естественно, там уже расставлена.
1: Которая захлопывается.
0: Так.
1: И его везут.
0: И его же дальше доставляют.
1: Транспортировка, логистика.
0: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
1: Практически.
0: Вы же готовите с пылу с жару.
1: Буквально час.
0: Час. Его только сняли. Со осьминоголовы его сняли буквально.
1: Да,
0: и он плескался.
1: Да.
0: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Ну, как их назвать? Когда они настолько... Это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
1: конечно,
0: это ваши клиенты. Конечно.
1: Кроме того, вы практически угадали. Потому что
0: губы
1: обладают целебными свойствами.
0: Боже.
1: Верхняя губа.
0: Так.
1: Помогает от радикулита.
0: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
1: Ну, как
0: и в меню так написано.
1: Конечно.
0: Верхняя и нижняя.
1: Верхняя чуть толще.
0: Чуть толще, конечно.
1: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
0: Чуть тоньше.
1: Она помогает.
0: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа
1: всасывает.
0: Да.
1: Конечно.
0: О, замечательно.
1: И как бы поглаживает.
0: Значит, вот вы приготовили верхнюю. Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
1: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
0: Вот какой?
1: Ну, скажем, у нас, как всегда, 18+.
0: 18+, ну, естественно,
1: конечно. Потому что губы употреблять до 18.
0: Нельзя. Это очень...
1: Реестр, это
0: все. Да. Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
1: Да, ну что, только крюшон.
0: Только крюшон.
1: Боже мой!
0: Соевый крюшон. Держите еще раз.
1: 5,
0: да, мы так хорошо дотрагиваемся друг на друга с Геннадием.
1: Да.
0: Удивительно же, что все-таки только крюшон.
1: Только.
0: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
1: Он немножко расширяет.
0: Расширяет.
1: Смазывает.
0: И изнутри массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
1: в лоно.
0: В лоно. Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
2: На газу готовим вместе.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, Марьин башмачок, петушки.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
6: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья. Мы снова в студии.
1: Да, и дальше сколько ждать?
2: Ну, значит, смотрите.
1: Сколько ждать?
2: Зависит вот от чего.
1: Да.
2: Значит, если вы...
1: Да.
2: Берете цикл.
1: Да, ну, естественно,
2: цикл.
1: Ну,
2: цикл пропона.
1: Цикл, естественно.
2: Берете, конечно, недельный.
1: Какой смысл?
2: Берете,
1: да,
2: недельный цикл.
1: Конечно, недельный.
2: В первую ходку.
1: Да.
2: Да, после первой загрузки.
1: Да, да, первый загрузки. Да.
2: В ванную комнату.
1: Да.
2: Ждать 3.5 часа.
1: 3.5 часа.
2: Да.
1: Дорогие друзья, вот, пожалуйста, я вас очень прошу, пока с Вовой мы вот сейчас вместе находимся, если какие-то вопросы, если что-то, если какие-то моменты, пожалуйста, звоните, Вова ответит на это.
2: Вы сами сказали, что люди не герметичны.
1: Да, люди не герметичны.
2: Поэтому нужно приготовиться к тому, что пропон начнет действовать практически сразу.
1: Ага.
2: Он сразу через 3.5 часа начинает действовать.
1: Не бояться.
2: Не бояться.
1: Не бояться.
2: Он начинает действовать, действовать, действовать,
1: да,
2: действовать,
1: да,
2: действовать.
1: Да.
2: И в этот самый момент уже вы сразу сами... Вы и так были уже не герметичны.
1: Естественно.
2: А тут ваша, так сказать, не герметика...
1: Поры. От,
2: да, она просто открывается окончательно.
1: Открываются поры.
2: От, да, открывается, да, окончательно. И, так сказать, вот эта аннексия пропона...
1: А,
2: как вы
1: так,
2: понимаете,
1: так вы ее, так ее, так
2: формулирую,
1: вы ее формулируете.
2: Так, формулирую, да, так. Она как бы врывается в ваш организм, но...
1: Так.
2: Замечу.
1: Ну-ну.
2: Не только она врывается,
1: но и вы.
2: Абсолютно.
1: Видите, Вова, как я почувствовал. Боже, давайте,
2: абсолютно,
1: дайте мне руку вашу. Спасибо, да, спасибо.
2: Да.
1: Вот хорошо.
2: Вот.
1: Спасибо.
2: Понимаете.
1: Очень приятно, очень приятно. Мы с Вовой сейчас, мы на «ты» с циклопропоном.
2: Вот и
1: так бы я
2: вот
1: сказал.
2: Вот еще,
1: да,
2: что. Давайте,
1: да,
2: сейчас для наших специально слушателей.
1: Слушателей, естественно, конечно.
2: Разыграем 85 килограмм.
1: Давайте.
2: Цикл.
1: Давайте, давайте. Я набираю сейчас. Вот я сейчас набираю. Так, пожалуйста,
2: да. Давайте договоримся так.
1: Да?
2: Давайте.
1: Хорошо.
2: Договоримся. Кто?
1: Вы слушайте внимательно уже, пожалуйста, да, да.
2: Так. Кто первым нам на имейл
1: шлет
2: ответ,
1: ответ
2: на вопрос,
1: да,
2: который я сейчас задам.
1: Да, внимательно.
2: Тот,
1: да,
2: получит 85 килограмм.
1: Вова,
2: да,
1: вы бог
2: со
1: просто.
2: Скидкой.
1: Вы бог просто.
2: Со скидкой,
1: да, я понимаю.
2: 32%.
1: Боже мой. Ну, вот, давайте, все, давайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Вопрос.
1: Вопрос.
2: Мой.
1: Да, ваш
2: сейчас
1: вопрос.
2: Сейчас я задам его.
1: Пожалуйста, задавайте. Так, слушаем внимательно.
2: Сколько?
1: Так.
2: Самого по себе пона.
1: Пона, так.
2: Внимательно слушайте.
1: Да.
2: Сколько самого по себе пона.
1: Так.
2: Находится в 100 граммах циклопропона.
1: А, потрясающе.
2: Вот.
1: Так, внимание, время пошло.
2: И вот уже идут ответы.
1: О, уже как быстро.
2: Да.
1: Как быстро. Так, вот сначала...
2: Пока ни одного правильного.
1: Ни одного правильного?
2: Ни одного.
1: А вот, а Юрий Газ?
2: Юрий Газ? Послушайте, ну вот Юрий Газ пишет...
1: Ну, что он пишет?
2: Что в 100 граммах находится...
1: Ну,
2: находится,
1: ну,
2: 74 грамма пона.
1: Он близок.
2: Но, а,
1: Вова,
2: дружочек мой. А связывающий?
1: А, связывающий.
2: Ну,
1: Юрий Газ, извините нас, ради бога.
2: Ну... А вы знаете,
1: да,
2: что я хочу сказать,
1: да,
2: вот сейчас? Вы ведь не ройтесь, дорогие друзья, сейчас,
1: да,
2: в интернете.
1: Не надо, вот это
2: не надо хорошо открывать Википедию, срочно смотреть,
1: энциклопедию,
2: сколько пона,
1: да,
2: в 100 граммах,
1: да,
2: циклопропона.
1: Да,
2: зачем,
1: да,
2: вам это? Вы не, там не найдете.
1: Вот.
2: Это закрытая информация.
1: Да.
2: Но, тем не менее,
1: да,
2: после сегодняшнего рассказа,
1: да,
2: мы его рассказываем.
1: Мы затронули,
2: да,
1: это специально,
2: да,
1: для
2: вы
1: того, чтобы...
2: Вы должны понимать, чувствовать,
1: да,
2: сколько этого... Пона находится.
1: Пона находится в циклопропоне.
2: Да.
1: Итак, сколько пона находится в циклопропоне, это для вас, дорогие друзья.
2: Вот, посмотрите, правильный ответ я вижу на экране.
1: Кто же?
2: Ой.
1: Это
2: селифан.
1: Селифан.
2: Давайте свяжемся, да, с этим селифаном, давайте.
1: Да, селифан.
2: Давайте свяжемся.
1: Алло.
2: Пускай редактор пока на меня.
1: А, редактор,
2: а я просто
1: пока
2: хочу сказать,
1: да,
2: ответ,
1: пожалуйста,
2: селифана абсолютно верный.
1: Какой молодец.
2: Абсолютно верный.
1: Вова, вы представляете?
2: Абсолютно. Вот удивительные носят для наши люди. Вот,
1: да,
2: все-таки они удивительные.
1: Удивительные люди.
2: Удивительные.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: 101.ru. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. И вот, наконец, человек, который решился снять с себя все в передаче «Рядом с криминалом». Теперь скажите, как вас зовут?
3: Боря.
2: Борис, я вас поздравляю. Понимаете, я вас от души поздравляю. Я вас от души поздравляю. Закончилось.
3: Они меня замучили.
2: Рыбу?
3: Суки! Рыбы, суки!
2: Борис, я понимаю вас. Вы сделали правильное, приняли правильное решение. Сегодня пойдем мыться.
3: Твари!
2: Вы сходите в туалет. Все будет хорошо.
3: Я пойду в туалет?
2: Да.
3: Сначала. Потом пойду мыться.
2: Правильно.
3: Или
2: правильно.
3: Пойду сначала мыться прямо в туалет.
2: Понимаете, вы можете все. Вам можно все. Вот сегодня можно все.
3: Суки они!
2: Кто?
3: Они всю душу измотали мне.
2: Рыбы?

0: Да.
1: Кобели?
0: Да. Они зубастые.
1: Зубастые?
0: Суки зубастые. Вот что я скажу.
1: Рыбы-самки не таковы. Не таковы. Я знаю, что рыбы, кобели бывают очень...
0: Ладно, все, пошли мыться.
1: Дорогие слушатели, зрители, у нас в гостях был Борис, который на наших глазах покончил с своим криминальным прошлым. И, можно сказать, с сегодняшнего дня будет начинать...
0: Я тебя поцелую, Ир, иди сюда.
1: До свидания. До свидания, дорогие друзья.
0: Суки.
1: Не вступайте на эту опасную дорогу. Рыба торгов.
2: Рядом с криминалом.

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш-слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты дружишь.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: Сегодня в программе «Низкая гравитация» первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Да. Я хочу вот что спросить у вас.
1: Да.
0: Сейчас немножко о технике.
1: Да.
0: Мне бы хотелось все-таки узнать, вот такие вот возможности сегодня технологические. Ваша пониженная гравитация,
1: да,
0: плюс наши космические достижения высочайшего уровня, лучшие космические,
1: конечно,
0: достижения. Они как бы сочетаясь, наверное, дают новые высочайшие технологические откровения, правильно?
2: Вот, вы попали в точку, Владик, да. И вы попадаете постоянно в точку. И, кстати, я замечаю, что я мог бы в какой-то 95-й раз, когда я отправлюсь на эту планету, я не... Планета Карлик не назвал, как мы назвали ее, как бы имя ее.
0: Не нужно.
2: Не надо, я думаю, что не стоит сейчас называть. Так вот, вы знаете...
0: Во-первых, нас могут услышать, нас, сказать, наши
2: нас можем,
0: конкуренты.
2: Да, этого не надо. Тем более, мы не говорим ни координаты, ни имя планеты.
0: Угу.
2: Вот. В Центурии, я имею в виду, ее,
0: ну, понятно,
2: как бы, положение,
0: да,
2: и так далее.
0: Понятно.
2: Я не называю вообще, чтобы не было даже тени, как бы, никакой. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Я мог бы на 95-й раз взять вас с собой. Вам надо только проверить себя на центрифуге. Я-то не проверялся.
0: Почему?
2: Потому что космонавт с низкой пониженной, как бы, гравитацией, ему не нужна центрифуга.
0: Понимаю,
2: конечно,
0: вас.
2: Конечно.
0: Но она не нужна, потому что не нужно ничего уже, как
2: ничего
0: говорится.
2: Ничего не нужно.
0: Для вас перегрузки,
2: а для меня
0: они вовсе и не перегрузки.
2: Ерунда. Смешной разговор, все перегрузки.
0: А вы знаете, вот я сейчас понимаю вас.
2: 28G я испытывал. Вы понимаете.
0: И ничего.
2: И ничего.
0: А вот я хочу еще задать вопрос. Вот этот вот случай, когда у вас колено и, так сказать, обшивка порвалась.
2: Вот обшивка, да, да.
0: Порвалась обшивка.
2: Да.
0: Ну, вы помните, что это была притча в изыске, это обсуждали.
2: Ну, естественно,
0: конечно. Не открывая, как бы.
2: Это только внутреннее было обсуждение.
0: Да, но при этом обсуждалось широко.
2: Был форум, конечно, был форум. Да.
0: Как оно?
2: Да,
0: как
2: да.
0: так получилось, что
2: да.
0: с коленом, как обшивка да. порвалась.
2: Да, да, вот. Да.
0: Ну,
2: да.
0: я понимаю, что...
2: Гравитация, опять же, почему мы очень боялись, что подействует на... Потому что порвано было колено, соответственно, комбинезон был порван. Гравитация могла дать о себе знать.
0: Mm.
2: В смысле, я имею в виду радиация, не гравитация, само собой. Радиация. Mm. Мы же понимаем, мы не отменили гравитацию.
0: Ну вот, еще хочу сказать, а вот пониженная гравитация,
2: да.
0: она как-то связана все-таки с радиацией?
2: Они, скажем так, они друг на друга, они не любят друг друга.
0: Вот.
2: Вот, угу. вот. И вот это меня и спасло, потому что разодран был шлемофон.
0: Угу.
2: Вот этот угу. вот шлемофон. И, потому что это тоже мой как настоящий.
0: Я понимаю.
2: Это
0: брат.
2: Друг мой.
0: Брат.
2: Брат.
0: Угу.
2: И поэтому я его целую и тысен. Больше мы никому не позволяем целовать,
0: mm-hmm.
2: потому что это дорогого стоит. Вот
0: mm-hmm.
2: он меня спас, шлемофон
0: mm-hmm.
2: и разодранное колено, но пониженная гравитация и плюс эта самая радиация, они друг на ноль свели. Это.
0: Ах, вот оно что. То есть вам посчастливилось.
2: Конечно.
0: Понимаю.
2: И я успел шлюз перекрыть.
0: Вот
2: успел
0: оно.
2: Перекрыть
0: вот
2: шлюз.
0: Вот оно что.
2: Да.
0: Вот оно
2: так
0: что.
2: Вот я вам скажу. И на этой планете, не будем называть, опять же, мы ни ее, ни координат, это планета Карлик. Единственное, что я могу сказать, это зеленый карлик.
0: А,
2: да,
0: а!
2: Вот это я могу сказать уже.
0: Mm-hmm.
2: То есть есть, вы знаете, есть оранжевые карлики.
0: Ну, вы понимаете,
2: есть,
0: что да, сейчас да. наши конкуренты, они же наши партнеры, они кинутся сейчас.
2: Они кинутся. А куда?
0: А куда они кинутся? Что они могут?
2: Боже мой.
0: Вот.
2: Боже мой, нет, нет. Зеленый карлик и все. Но там есть самое интересное. Вот раз я вам раскрыл сенсацию, и теперь мы можем, потому что теперь за нами потянутся, будут пытаться карабкаться в этой космической гонке, но за нами уже не угонишься.
0: Да, дорогие
2: космонавта
0: друзья.
2: С пониженной гравитацией, натурала тем более.
0: Да, Виктора Лядова.
2: Виктора Лядова.
0: Да.
2: Перед вами, да? Так, на сегодня нету. В мире, на нашей планете пока не обнаружено, кроме меня, ни одного больше натурала.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня да. в программе «Низкая гравитация»
2: да, да.
0: был первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Это человек, который носится, как говорится, по космосу, и наша космическая промышленность, ну, так сказать, является лидером благодаря ему, потому что именно он своей природной низкой гравитацией облегчает и дает возможности. Он, так сказать, создает те эффекты космические, которые позволяют нам шагать по пыльным дорожкам, как говорится, соседних планет. Спасибо вам, дорогой Виктор, за то, что вы пришли сегодня. Мы прощаемся. прощаемся с нашим дорогим космонавтом. Это первый космонавт, наш родной, национальный, первый космонавт с пониженной гравитацией, Виктор Лядов. Спасибо.
1: Низкая гравитация.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша
1: невозможна.
0: Да подождите,
1: я не выдержу.
0: Не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Сразу же я хочу сказать. Профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем.
1: Ну, да, она простая, как бы на первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений Ларин у нас лифтер.
1: Да.
0: Да? Да. Просто лифтер. Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете об этом, Евгений, но я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей. Евгений Ларин — лифтер. И сегодня эта профессия.

0: комиссия, как ни странно, выясняется, да? Она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные, да, лифты, я бы сказал,
1: да,
0: вот так.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще раз здравствуйте. И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете, такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так-так-так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали в высотку. Высотный дом.
0: Так?
1: Да. Вы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
0: Ну, стоит напомнить нашим слушателям, для тех, кто никогда не был, так сказать, в городе. Лифт – это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает сверху вниз пассажиров. Ну, и грузы тоже, как говорится. Да. Ну, просто есть такие люди, которые никогда лифтов не видели.
1: Ну, вот. Вот и заодно и они узнают об этом.
0: Да. И вот что вы сбили 15 лет.
1: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку. Побежал, как тогда дождь прямо в лицо.
0: Я прошу прощения, Евгений, так сказать, уединиться в каком смысле? Сам с собой вы влюбились в Катю и решили как-то уединиться для того, чтобы что? Для того, чтобы не...
1: Да.
0: Ой-ой-ой.
1: Но я скажу вам, в чем было. В чем была сермяжная правда. Вот как бы я сказал. Да. Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей.
0: Это перед тем, как вы решили уединиться, перед тем, как признаться, собраться.
1: Я побежал.
0: А потом уже отъединиться, как
1: бы отъединиться, и потом признаться.
0: Понятно.
1: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт. Громадный. На нем какие-то красивые узоры, какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
0: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.
2: Небесная высь. Высь. Флора и фауна родной планеты.
3: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
4: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
2: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
3: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-8.

0: Стигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложная
2: тема. Это трагический случай.
1: Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать, Ира.
1: Просто резать.
2: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей жизни.
1: Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь?
2: Бросил. Да, я знаю, что когда я стану, так сказать, стариком...
1: Дряхлеть?
2: Просто глубоким стариком.
1: Да.
2: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, и детей, и внуков, естественно.
1: Да.
2: Но нет.
1: Но есть вещи, которые, так
2: важнее.
1: Сказать, важнее.
2: Важнее собственного я.
1: Важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? С каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор. Серьезный, очень серьезный, да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
2: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю. А сейчас новости.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: шо, шо?
1: 101 рок. Берем за срочность. Фоменко фейк радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон, напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: А, я понимаю.
4: Буе или буя? То есть ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
4: Ну, у нас путь, буй, буй, путь.
3: Путь-буй?
4: Путь-буй, буй-путь.
3: Ага, буть-буй, буй-путь. Понимаю.
4: Не надо так.
3: Но это звучит как призыв.
4: Нет, тебе так не надо.
3: Ну хорошо, я не буду. Скажите, пожалуйста, все-таки, вот очень важно, чем арканить? Чем? Чем вы арканите?
4: Другой разговор.
3: Ну, пожалуйста, я прошу вас, расскажите. Вы же давно занимаетесь, вы потомственный арканщик.
4: Ну, значит, смотри.
3: Да.
4: Если ты арканишь буй.
3: Да-да.
4: Так, ты так. Должен понимать.
3: Так.
4: Ты либо его заарканишь.
3: Ну-ну.
4: Либо нет.
3: Угу.
4: А если нет,
3: так,
4: то что тебе браться за это?
3: Понимаю,
4: какой
3: понимаю.
4: Какой смысл?
3: Угу.
4: Понимаешь?
3: То есть вы хотите сказать, что он будет как бы сопротивляться? Он сопротивляется, буй?
4: Буй всегда сопротивляется, на то он и буй.
3: На то он и буй.
4: Понимаешь? У него есть душа.
3: Да ладно, боже мой.
4: Да.
3: Павел Макарович, я просто...
4: Конечно.
3: Боже мой.
4: Вообще буй это... Ты пойми.
3: Ну?
4: Буй это же линия.
3: Линия?
4: Линия.
3: Какая линия?
4: Же линия, это граница.
3: А-а-а, то есть как бы мы это...
4: Буй сторожил,
3: и буй как бы на подступах, как бы он буи, сторожит.
4: Там, где буи, там века.
3: Буи или буи? Как...
4: Ну, чё ты липнешь?
3: Ну, все, хорошо. Ну, все. Не будем.
4: Буи.
3: Я понимаю. Буи или буи?
4: А, буи.
3: Буи.
4: Века.
3: Века.
4: Они на этих местах веками.
3: Вросли прям, да?
4: Конечно.
3: Вот, я теперь начинаю понимать.
4: И тот момент, когда ты арканишь буй...
3: Так.
4: Ты срываешь вековое.
3: Ага. Но вот скажите, в каких случаях все-таки это происходит? Вот когда вы, когда нужно заарканить буй?
4: Какая задача, когда такая?
3: Ну да, когда задача такая, да.
4: Я тебе объясню. Когда вдруг становится ясно, что уже этому бою не место.
3: Вот как.
4: Когда становится ясно, что буй уже абсолютно подтопленный. Мятый.
3: То есть уже...
4: Зачастую это просто замена буя.
3: То есть получается замена буя или буя? Ну, буя. Замена буя. То есть получается, что это уже видавшие виды буй.
4: Я работаю только с видавшими виды буями.
3: Буями.
4: Да.
3: Теперь я понимаю.
4: Но ведь ты знаешь, у меня и целая коллекция буев. Если у тебя, например...
3: А сколько буев? Сколько буев? Ну так вот так на вскидку.
4: Сейчас у меня...
3: Да.
4: 107.
3: 107 буев. Или буев. Нет, буев. И вот на этом мы сделаем легкую паузу, Павел Макарович. Если уж простите, мы вынуждены это сделать.
4: Делай.
3: И вернемся к вам в студию через мгновение.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Правда с запахом кроксов. Фоменко фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от

0: сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 рубль.

0: И вновь в студии Ирина Рыбладзе. Передача «Слово из букв». В гостях Стас Рыц. Великолепный писатель, с которым мы с удовольствием, с огромным удовольствием общаемся. Вот какой еще у меня вопрос. Может быть, один из последних вопросов. Вот почему все-таки писателей мужчин больше, чем писателей женщин? Вот с чем вы это связываете? Почему? Почему?
1: Здесь надо вспомнить...
0: Трудный вопрос, да?
1: Трудный вопрос.
0: Трудный
1: Но вопрос. Здесь надо вспомнить Хемингуэя.
0: Так,
1: старину,
0: интересно.
1: Старину Хэма.
0: Да.
1: Боже мой, как я увлекался им в отрочестве.
0: Вам тоже бабушка ведь читала его.
1: Бабушка читала его, да. Конечно. Ну, чуть позже, чем Денискины рассказы.
0: Ну, конечно. Чуть-чуть, да.
1: Но вот я помню тогда, у меня были длинные гастроли там, Магадан, Пермь, Омск.
0: Да.
1: Я гастролировал, так сказать, я читал свои произведения.
0: Да, чтением, да.
1: Да, я читал свои произведения. Тогда и только зарождалось произведение «Мозган и Шурочка». Только, так сказать...
0: Зачатки.
1: Зачатки, такие. Да. Но тогда уже я чувствовал вот какую-то, тягу.
0: Тягу-тягу.
1: Да.
0: Тягу-тягу. То есть вы хотите сказать, что у женщин это бывает реже?
1: У женщин не такая тяга.
0: Не такая
1: У них есть другая тяга. Но об этом как бы я пишу в своем произведении.
0: Да.
1: Упс и четверочка.
0: Ага.
1: Но это, если вы не читали, это новое.
0: Новое произведение. Пока еще не читала.
1: Упс и четверочка. Ну вот. Там много о женщинах, и много даже раскрывается, почему женщины...
0: Почему
1: мужчины все-таки где-то обходят на повороте женщин.

0: еще.
1: Тяга-тяга и просто тяга. Видимо, да, так, тяга, да, получается?
0: Тяга-тяга и просто тяга.
1: То есть для писательства нужна тяга-тяга.
0: Тяга-тяга.
1: Тяга-тяга.
0: Тяга в квадрате, да.
1: Интересно. А для, ну, а для жизни просто тяги
0: просто
1: хватает.
0: Просто тяги, одной, да, тяги нормальной.
1: Но некоторые женщины все-таки имеют тягу-тягу.
0: Ну, есть, конечно.
1: Есть, да?
0: Есть, я скажу, и эти самые, ну, скажем, тяжи, которые, да, очень сильные, как бы, это называется, ну, как бы, вес имеется в виду, вес, да?
1: Да? Вес, да.
0: Тяжи, да, тяжи такие, тяжеловесы. Угу. И женщины-тяжеловесы есть и так далее. Но все равно любовь, она, мне кажется, все равно исходит...
1: Дело мужское.
0: Дело мужское. Дело мужское, дело мужское.
1: Ну, вы знаете, вот на этой вот потрясающей ноте опять.
0: Да, да, да.
1: Любовь. Мы, да, будем закругляться, так
0: любовь
1: сказать.
0: Любовь и тяга-тяга.
1: Любовь и тяга-тяга. Тяга-тяга-любовь.
0: Да. Тяга-тяга-любовь.
1: Интересно, да.
0: Да, есть
1: интересно,
0: же такие, Стас, выражения, да?
1: Да, да, да, да, да, да, да. Спасибо вам, дорогой Стас.
0: Да.
1: Очень было интересно с вами.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие слушатели, да, зрители.
0: Тянитесь друг к другу.
1: Да.
0: Вот так бы я сказал.
1: Обязательно.
0: Потягуши.
1: Да.
0: Делайте потягуши, не бойтесь.
1: Правильно.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
1: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
2: Классика в эфире.
3: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
1: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?» И у меня в гостях канцлер, прекрасный мужчина в каске, и грифель, не менее прекрасный мужчина. Итак, мы остановились, я задала вопрос, не вреден ли сухпаёк?
1: Да, я вам так скажу.
0: Вреден?
1: Да. Да, вреден.
2: Да, вреден. Но если мы не будем проходить через трудности...
0: Да.
2: Ну, конечно, я понимаю ваши мысли. Я понимаю, что, так сказать, вы думаете, если все время войска находятся на сухом пайке...
0: Ну, а почему не взять с собой...
2: Некая запорность
1: вот,
2: появляется.
1: Вот о чем. Запорные войска.
2: Но да. Эта запорность, она и работает еще и на
1: конечно,
2: нашу
1: это
2: доктрину.
1: Запорные войска.
2: Ну, это один
0: это
2: из...
0: страшный войска.
1: Это один.
2: Это 34-й.
1: 34-ка, да.
0: Это наша.
2: 34.
1: Это 34-ка наша. Самые боевые войска. Запорные войска.
0: Запорные войска.
1: Трудно, тяжело.
2: Рот войск среди наскальных войск.
1: Конечно.
0: Запорные войска.
1: Да. А в скалах именно запоры выручает.
0: Запорные войска.
1: Конечно.
0: А поносные войска есть?
2: Ну, это глупый разговор.
0: Глупый разговор, извините.
1: Понос случается у противника.
0: У противника.
1: Сразу после сдачи.
0: Ну, потому что я
1: до
0: знаю...
1: До этого мы не даем им опомниться, и поэтому...
2: Но
1: их...
2: мы не позволяем этого делать на скалах.
0: Не
2: на
0: позволяем. Скалах. А где же вы это делаете?
2: Я же говорю вам, скал не так много, понимаете?
0: А где вы это делаете?
2: На всех не хватит.
1: Да. Гадить на скалах мы не позволяем.
0: Да хорошо, где вы это делаете? Говорите, говорите.
2: Давайте так. Да. В специально отведенных местах.
1: Вот.
0: Ах, вот почему вы не используете пещеры.
1: Конечно. Гадить в пещерах тем более смешно.
0: Да?
1: Для солдат гадить в пещерах? Вы что?
0: А я думала, что это как раз и есть специально отведенные места.
2: Это нет. Стыд.
1: Стыд.
2: Приходится спускаться иногда со скал, конечно, что.
1: Вот для этого и есть
2: вы
1: у нас.
2: Уж такие подробности.
0: Ну,
2: это самый опасный момент. Вы должны понять.
1: Конечно.
2: Самый опасный момент.
1: Есть.
2: Дело в том, что когда часть наших войск спускается вниз, так сказать, для упражнения.
0: Так.
2: Здесь
0: мы наиболее уязвимы.
2: Мы становимся наиболее уязвимы. Пока наши ученые работают над этим.
0: Угу.
2: Над зонами прикрытия, над возможным, так сказать, новым оружием для наскальных войск, как закрывать, так сказать, зоны опорожнения.
1: Вот для этого и существует чесночное оружие.
2: Ну, это само собой.
1: Ядреный чеснок.
2: Но я хочу вам сказать. Нет еще, не панацея.
0: Не панацея. Скажите, а вот каска у вас? Значит, камнепады все-таки преследуют наскальные войска?
2: Да.
0: Да.
2: Камнепады на наскальные войска преследуют. Никаких сомнений в этом нет. Есть лавинные периоды, есть, так сказать, силевые, есть периоды, так сказать, камнепадов.
0: У вас надо же и каска в каких-то отметинах? Или это специальный окрас такой?
2: Это каска... Эта каска свидетельствует о том, какой длинный боевой путь она прошла.
0: Так у вас все время блицкрик.
2: Послушайте, у меня их много.
1: У нас много.
0: Сколько было уже, скажите?
1: Ну, если брать от самого начала, я имею в виду зарождение наскальной вообще войн.
2: Ну, это порядка очень... 974.
1: 974 уже блицкрика.
0: Боже.
1: И каждый из них заканчивался...
0: полной победой.
1: Высерками. Так мы называем...
0: Праздничные.
1: Пленных. Нет, не праздничные, а пленные.
0: Пленные.
1: А это высерки.
0: Так, понятно.
1: Потому что они после этого начинают гадить сразу.
0: Понятно, понятно, понятно.
2: Жестоко.
1: Жестоко гадить начинают.
2: Так. Военные — это люди, так сказать, сильные.
0: Сильные, да.
2: Смелые.
1: Сильные.
0: Балы бывают.
1: Ну, как сказать, да, в принципе.
0: Бывают. А об этом поговорим через буквально одну минуту.

0: они.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Пискулька, утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках по берегам водоемов.
3: 101.ru
1: Осмечиваем коду. Фоменко фейк радио.
4: Ай, Богданку Костровеці! Кого не були боєці? Ардьо! Банана!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
3: За кулисами вдохновения.
4: Дорогие друзья, за кулисами вдохновения. Здесь у нас в этой программе потрясающий поэтесса Вероника Листопадова. Конечно же, у микрофона Владислав Жульпацкий. Мы обсуждаем новую книгу Вероники. Цикл «Не засуну». Да, уже Вероника читала нам стихи потрясающие. Я, конечно, могу сказать вам, дорогие друзья, я просто убит. Удивительно. Вот это новое течение «Поэт-грубиян», да, где сочетается грубость, но не хамство. Да? И нежность – это потрясающее новое откровение в культуре. Это в культуре новое совершенно слово. Да. И я сразу продолжаю разговор о личной жизни Вероники. После первого брака, вы были замужем, напомню нашим радиослушателям, которые только что присоединились. После того, как вы были первый раз замужем, за Кочубеем Максимом, который тренер по дзюдо, видимо, учитель физкультуры сейчас в школе.
5: Да,
4: вы
5: да.
4: вышли замуж за кого?
5: Я вышла замуж за Семена.
4: Да? Какие простые парни у вас.
5: Да, да, что?
4: Я думал, может быть, они из мира богемы как-то.
5: Нет, Семен, настоящий Семен, просто чисто вид Семен, пьющий совершенно человек.
4: Удивительно.
5: Да, но он был тоже поэт.
4: Да?
5: Да, да, да.
4: Плохой?
5: Ну, понимаете, о бывших мужьях либо хорошо, либо никак. Мне кажется, так надо.
4: Понимаю,
5: такой
4: понимаю.
5: Принцип должен быть в жизни.
4: А с кем вы прожили дольше? С Семеном или с Максимом Кочубеем?
5: Да я ни с кем дольше не прожила. И с ним мало, и с этим мало.
4: Да, да, одинаково.
5: А с третьим еще меньше.
4: Просто порепетировали, как говорится, и все.
5: Да, да, да. Ну, потому что я уже из первого раза поняла, что не мое. Понимаете? Не мое, не идет.
4: А тяжело, в принципе, ведь, да? Тяжело ведь. Замужняя поэтесса, как гусь с обрезанными крыльями.
5: Да нет, это, во-первых, невозможно. Ну, просто, понимаете, ну, понимаете, иногда ж не зайдет, понимаете.
4: Ну, то есть гусыня с обрезанными крыльями.
5: Да нет, ну, гусыня я не знаю. Может быть, конечно. Птицы я люблю. Всяких гусыни красивы. Но, понимаете, но потому что иногда же ночью приходит вдохновение. И понимаешь, я не то, что понимаете, я тихо буду красться, что ли, куда-то на кухне. И там на кухне, как сиротливо, писать стихи. Это что же такое? Мне надо громко читать, мне надо как-то, понимаете, чуть-чуть побуянь. А вот эти вот и Максим, и Семен, они как-то недоумевали, не понимали, что я делаю. А я не могла тихо встать с постели. Я считаю, что это как-то какое-то вранье, понимаете, в этом есть. Если меня, извините, у меня пришел порыв, почему я должна тихо вставать с постели?
4: Согласен. Вообще, почему нужно вставать с постели тихо?
5: Да.
4: Я считаю, что правильно, с постели всегда надо вставать громко, чтобы
5: да.
4: человечество знало, Листопадова встала.
5: Да?
4: Вот примерно так это.
5: Ну, понятно, поэтому я не просто, понимаете, вот как вот просто встал в постель, ноги спустил и все. Нет, я совал прямо на саму постель, как бы же рывок был такой. Ну, как сказать, чтобы себя подстегнуть, да. А им ранее, говорит, мне рано на работу вставать. Ну, вы знаете, какая проза вторгается в мир поэзии. Рано на работу вставать кому-то. Ну, что
4: ужасно.
5: Это такое?
4: Ужасно.
5: Да нет, это все, понимаете, это вообще это разговоры мрачные.
4: И тогда вот, я понимаю так, и я понимаю, что вот тогда к вам и пришло это осознание, что надо быть поэтом грубияном.
5: Грубияном говорить все и вся. И
4: правду резать матку.
5: Да, да, резать, хлестать. Хлестать.
4: Отхлестывать.
5: Да. Хлестать, отхлестывать, бить.
4: Я вот знаю, что сейчас вы работаете над киносценарием.
5: Да, это правда.
4: Это будет первый поэтический стихотворный.
5: Да.
4: Киносценарий, где,
5: убегай.
4: Если будет сниматься кинокартина, то там все персонажи будут разговаривать стихами.
5: Да, называется «Убегай».
4: «Убегай».
5: Да.
4: Ага.
5: Да, это я придумала как раз недавно.
4: Да, у меня вот такая... А вы не могли бы в двух словах буквально рассказать о, так сказать, сюжетную линию? Кто от кого убегает?
5: Сюжетная линия проста, понимаете? Это почти моя автобиография.
4: Да.
5: Да. Моя, почти моя автобиография. Это такая заводская девчонка. Я же тоже на заводе начинала когда-то.
4: А-а-а.
5: Она такая заводская девчонка.

0: Так вы, получается, поэтесса прямо с самого, так сказать, раз, да, самого
1: из,
0: прям
1: просто из низа. Цеха, можно
0: из
1: сказать.
0: Как вынесла вас?
1: Меня вынесло из цеха, понимаете? Вместе с этими станками, я бы сказала. Но станков я с собой не взяла, потому что квартиру неудобно было размещать. А так станки люблю до сих пор. Так вот, это заводская история заводской девчонки, которая тоже с растительностью. Тут уж мы, как сказать, ну тут сложно найти артистку такую, но приходится клеить. Ну, тут уж меня ничего не сделать.
0: Ну, чуть немного усы, бороду.
1: Да, да, да. И вот эта девчонка, вот, ну, это все автобиографично совершенно.
0: Подождите секундочку, пожалуйста, Вероника. Дело в том, что сейчас у нас короткая пауза, короткая, да, и мы
1: хорошо,
0: вернемся,
1: ладно,
0: к этому рассказу.
1: Давай, давай, давай, давай.
2: За кулисами вдохновения. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже?

0: нами легко. Радио. 101.ru. Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Автоответчик.
2: С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Валентин.
3: Да-да-да.
2: Он автоответчик.
3: Да-да-да.
2: Да, хотела спросить.
3: Да.
2: А женщины автоответчики бывают?
3: Женщины. Ну, вот вы знаете, чуть-чуть пока мы не двинулись здесь.
2: Не двинулись?
3: Да. Потому что я вам объясню.
2: Это странно.
3: Нет, нет, я объясню. Как только мы вернули телефоны, за что горсеть отблагодарила нас, она сказала: боже мой, наконец-то появился смысл.
2: На этом вся благодарность закончилась. На этом вся благодарность закончилась.
3: Ну да, ну, естественно. Вы же понимаете. Ну и даст, ну хорошо. Но мы вернули телефоны. То есть теперь они пришли к телефону, опять пришли в квартиры.
2: Телефоны,
3: потому что рядом с ними подбегает автоответчик.
2: Причем, я так понимаю, не просто телефон, а вот именно вот...
3: Именно дисковые телефоны, да, потому что как бы, ну, это ведь... Это
2: ретро-стиль.
3: Это реликвия, это реликт, это определенный, так сказать, ретро, это раритет.
2: Да.
3: Все что угодно со словом «эр».
2: Да.
3: Да, да, да.
2: Конечно.
3: Вот. Так вот, почему женщины пробовали?
2: Пробовали, да?
3: Да, женщины...
2: Это история с Оксаной была, да?
3: С Оксаной, да. Понимаете, в чем дело? Она как бы превратилась из женщины-автоответчиков, женщина-насадка.
2: А что такое?
3: Ну, как бы она, ну, как вот насадка, знаете, вот насаживают насадку.
2: На швабру.
3: На швабру, вот, да-да, вот, например, ну, насадили ее на швабру. Ну, действительно, и она начала трепаться. Ну, да. И вот получается, что вместо того, чтобы доложить конкретно, информацию какую-то, четко, да, скоординировать, сформулировать, начался обычный трёп насаженной женщины на швабру. Ну как, ну что это?
2: Что же это такое, да?
3: Ну,
2: поэтому от Оксаны вы отказались?
3: От Оксаны мы напрочь отказались. Она перешла в другой совершенно стиль, в другой статус.
2: Какой?
3: Статус просто швабры. Она же женщина-швабра. Это нормально, она устроилась.
2: То есть она уборщицей работает?
3: Она замечательно, да. Но она же
2: работает?
3: Она не просто уборщица, а просто женщина-швабра. То есть она вообще...
2: Метет просто.
3: Да, она все постоянно.
2: Все метет.
3: Все метет постоянно.
2: Но это тоже работа.
3: Тоже работа, она нашла себя в этом.
2: Нашла себя, а потом можно и мести, и трепаться.
3: Да, и может мести, и трепаться. Так вот, а здесь треп невозможен.
2: Неуместен,
3: поэтому пока мужчины.
2: Пока только мужчины.
3: Пока мужчины. Причем мужчины ответственные очень.
2: Да, я понимаю, они мало того, что ответственные, они очень спортивные.
3: Да, боже мой, они должны быть спортивные. Они, так сказать, подтянутые, как космонавты.
2: А есть какая-нибудь специальная, так сказать, одежда? Вот как должен выглядеть автоответчик? Вот форма.
3: Посмотрите на меня.
2: Нет, ну а вы сейчас в форме?
3: Да. Это,
2: ну, да.
3: Это да, это такая вот немножко...
2: немного хаки.
3: Чуть-чуть хаки. Немножко
2: и
3: непонятная
2: она,
3: надпись. Военизированная, как
2: да,
3: бы вроде.
2: Как бы вроде.
3: Но и в то же время не обязывающая.
2: Да, не обязывающая, нет кричащего цвета.
3: Здесь нет погон, вы понимаете, нет, специальных каких-то амуниций.
2: Нет.
3: Ничего такого. И в то же время это строгая форма.
2: Да.
3: Строгая, абсолютно.
2: А скажите,
3: да.
2: Вот если автоответчик, вот он живет с подселением,
3: Да.
2: А часто ли все-таки смена
3: происходит? Да. Ротация происходит постоянно, потому что начинается привыкание.
2: Ну так мало того, что привыкание, а вы говорите, что уже и...
3: Любовь. Случается любовь. И как только человек женится, автоответчик, все, он меняется. То есть он уже, так сказать, не
2: автоответчиком
3: может.
2: Автоответчиком быть не может.
3: Не может, конечно. То есть он нашел семью, мы его все поздравили, все это прекрасно.
2: Но
3: мы говорим: извините, до свидания.
2: Да, до свидания.
3: Потому что вы использовали этот бонус.
2: Да.
3: Вот так скажем.
2: Он остается безработным, получается.
3: Ну, в какой-то степени...
2: Вот, знаете, только что человек женился, и все, и лишился работы. Это что ж такое-то получается, а?
3: Ну, а Валентин, давайте об этом немножко, так сказать, надо подумать.
2: Подумать, да?
3: Подумать, да.
2: Ну, хорошо, мы об этом подумаем. А пока прервемся, и после паузы, надеюсь, что Валентин нам расскажет.
3: Конечно. Автоответчик.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все.

все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Спецовка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот раскрасить это название. А с нами Матвей Стешко. Удивительный человек. Здрасте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте, Матвей. Вы знаете, Матвей, у него удивительная профессия, и профессия очень редкая. Я вам скажу. Давайте я сразу назову эту профессию, Степан, да? Давайте сейчас я назову.
2: Я Матвей.
1: Матвей, простите, да, это уже просто...
2: Ничего не
1: одно, бойся. Одно как одному получилось тогда, Матвей. Так вот, дело в том, что Матвей рискователь.
2: Да.
1: Вот. Матвей, ну, прежде всего скажите, с чем связано это вот, чем вы рискуете?
2: Да всем. Угу. Каждую минуту. Угу. Это нужно понять. Угу. И все. Угу. Я не очень люблю говорить о своей профессии.
1: Ну уж вы...
2: Я вообще считаю, что настоящий мужчина не должен говорить о таких вещах, но...
1: Да я понимаю, да. Но все-таки мы все-таки хотим узнать это.
2: Нас немного. Угу. Нас немного, но мы... Ну, вы должны понять, что мы... Мы же рискуем постоянно.
1: Да вот я и хочу это у вас уточнить.
2: Мы рискуем шаг за шагом.
1: Ну вот...
2: Вздох за вздохом.
1: А вот, вот сейчас...
2: Я сейчас сижу, да, здесь, да. Тоже. Я тоже рискую.
1: А даже прямо сейчас?
2: Конечно.
1: Вот видите, я не знал.
2: Все вы хотите узнать?
1: Да.
2: Прямо из первых уст?
1: Да.
2: Вы хотите узнать... Что такое риск?
1: Да, хотелось бы.
2: И как с ним быть? С этим риском?
1: Да, хотелось бы.
2: Ну вот подумайте сами. Я беру на себя риск. Рисковать. И этот момент как раз является самым сложным в нашей работе. Но если вдруг, ну предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом придем самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
1: Так.
2: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
1: Да.
2: Вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю, да.
2: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
1: А, вот как.
2: Я рискую за каждого. Своим риском. Не чьим-то.
1: Своим.
2: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорогого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
1: Какие?
2: Мы, рискователи, мы живем недолго.
1: То есть как?
2: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
1: Даже?
2: Да, уж простите меня, что такая...
1: Да я понимаю.
2: Грустная тема.
1: Действительно.
2: Но рискователи уходят один за одним.
1: Да.
2: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
1: Да.
2: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
1: Да.
2: Я и за вас рискую, между прочим.
0: Чья спецовка?
3: Впервые на рынке.
4: Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не виден.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: Только нано.
5: Только чай.
3: ЗАО «Анатолий Штерн».
4: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
6: Лицензия 09765Q 3809808765.
7: Классика в эфире.
1: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
7: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
8: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
9: Почему?
10: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
9: Да.
10: Это... Почему, спросили артисты, почему, спросили, я присутствовал, почему, спросили, потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
9: Голый.
10: У него нет ни брюк,
9: нет,
10: ни штанов, ни маек, ничего на нем нету. Только
9: это,
10: сапоги
9: это
10: у кота.
9: Для...
8: А это взрослые но люди.
10: Это взрослые
9: детей.
10: Люди должны выйти голыми
9: это
10: в сапогах.
9: Это для детей.
8: После... Кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
9: Подождите,
8: просто?
9: Подождите. Это, господи, вы
8: для
10: и
8: детей?
10: Ты после этого спрашиваешь, ой, почему Министерство культуры не спонсирует, ой, не выделяет средства нашему хору, потому что ты хотел, ты до сих пор
8: для
10: хочешь,
8: детей,
10: ты ведешь
9: хотят,
10: для детей,
9: все хотят,
10: кот в сапогах,
9: все
10: 148 голых мужчин, мужиков стоят, понимаете,
9: но
10: в сапогах,
9: это же, это искусство,
10: в ботфортах,
9: это искусство, это ботфорты, они почти доходят до пояса ботфорта, они прикрывают все, что нужно,
10: ни черта они не прикрывают, ты показывал мне эскизы,
9: показывал эскиз.
8: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
10: А вот это снизу. Главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
9: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
8: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
10: И а дальше когда, что получается?
8: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
10: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
9: это
10: вы пропагандируете
9: кот
10: сегодня?
9: Это кот.
8: стакан.
10: Главное, вы поймите, я не могу избавиться. Извините. Я не могу от него избавиться, но... потому что вот по договору это... я обязан его держать, понимаете?
8: Но они еще выполнение месяца... договора...
10: Конечно, на меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь эти этого кота в сапогах, понимаете?
8: Вениамин Витальевич,
9: я... Декларация уже готова, понимаете?
8: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот, вот только вот все, что угодно.
10: Да я только, только через мой труп. Никакого кота.
8: Потому что есть какие-то вещи.
10: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их, ну, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
8: Из трех мушкетеров.
10: Да, красиво. И в сапогах, да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
8: Нет, я знаю, что он настаивает.
10: Вы читали Ариоза, которая там?
8: Нет, а что там?
9: Ну, не надо.
10: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое, вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
8: В чем? И
10: не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
8: Да.
10: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
9: Да.
8: И тоже, это мне рассказывали, тоже она должна быть голая, я-то слышала, да. Я слышала.
9: Она не голая.
10: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
8: Какие-то да,
10: огромный
8: понимаете?
10: Портрет спускается.
8: Голая мышь. Голая
10: мышь. Вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
9: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
10: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел, да все возмущены, Завардин просто... не может сказать, он сказал, я не могу петь эту муть.
9: Завардин,
8: да.
9: Заварзин первый ко мне прибежал тогда.
10: А гастроли уже заделаны.
9: Он взял либретто, он взял у меня
8: уперто. Скажите.
10: А я доверился, гастроли уже заделаны.
8: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
10: Абсолютно.
8: А какой город следующий
9: Пестово?
8: Вы заделали?
9: Пестово?
8: Пестово был.
10: Я в Пестово мы не поедем.
9: Почему?
10: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит. В голове этого пьяного хормейстера Бесина! Что? Откуда это белая горячка?
8: Кошмар.
9: Это не белая горячка, это полет!
8: Вы дорогой знаете... Вениамин Витальевич,
10: да.
8: Вы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
10: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы,
8: да.
10: Больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что, дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте уволить, а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте оставить. Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
8: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
11: Судный день.
12: Флора и фауна родной планеты.
13: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
14: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
12: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
1: Фоменко фейк радио.
0: Распахиваем непаханное. Фоменко фейк радио.

0: Итак, в эфире «Квинтэссенция времени». И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно, очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что, с чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня, что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: В некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это ага. Ведь многие не понимают. Экстракт это не просто выжимка.
0: Не просто выжимка.
1: Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Вы понимаете, вы должны тоже понять, что экстракт это выжимка такая, это всем выжимка. Ведь экстракт можно делать из всего.
0: Из всего, да?
1: Экстракт, к сожалению, они, знаете, сейчас, может быть, даже как-то отодвинуты, что ли, на задний, может быть, но за ними будущее, поверьте мне.
0: Правда?
1: Да.
0: Удивительно. И вот вы знаете, приведите вот сразу пример, если у вас...
1: Ну, конечно, пример. Пример я, конечно, приведу.
0: Да, пожалуйста.
1: Ну, вот представьте себе, вы знаете, все прекрасно знаете мазь Хобот Шмеля.
0: Да.
1: Ну, мазь из Хобота Шмеля.
0: Да.
1: Ну, во-первых, сам Хобот, вы знаете, трудная доставаемая вещь.
0: Это очень, да, трудно.
1: Потом, смотрите, ну, мы как бы, вот, ну, как сегодня,

0: Я должен был целый банк. Вы понимаете, целый, это же можно посчитать.
1: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, это же, они просто все растираются, растираются.
0: Ну, растираются, конечно, да.
1: Конечно,
0: ну, все. Ну, хорошо, 100.
1: Тысяч?
0: Да, не 100.
1: 100 миллионов шмелей.
2: Боже мой, боже.
1: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
0: Да, вот я, как
1: куда?
0: Природа.
1: Как природа? Кто опыляет? Где? Как, да, природа реагирует на это?

Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.
1: Итак, у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Да, состоялось неудачное приземление, он не был никем захвачен, потому что абсолютно похрену. И ему похрену, и нам похрену, приземлился он или нет. Корабль неудачно упал где-то у нас, но это никак не повлияло ни на что. Мы выяснили, что сейчас у нас Зор Зок в гостях, что он одновременно и самец, одновременно и самка. Вот я хочу узнать, как называется ваша планета?
2: Планета называется 4H8975.

0: 1-1-4-8. По-вашему.
1: А по-вашему?
0: А по-нашему ужон.
1: Ужон?
0: Ожно.
1: Ожно. Угу.
0: Что?
1: Ожно, планета Ожно в созвездии Зана?
0: Ожно в созвездии Зана.
1: Вы меня хорошо слышите? Ага. Ага. Вы меня хорошо слышите?
0: Я хорошо вас слышу.
1: Спасибо, Зор. Вот что я хочу спросить. Вы сказали, что ваш грузовик шел за Борием. А Бори ведь, как я знаю, на планете Турн?
0: Бори на планете Турн.
1: Угу.
0: Мы пользуемся Борием 2000 лет, по-вашему.
1: Ага. Скажите, пожалуйста, Бори — это такое топливо, правильно? Это...
0: Универсальное топливо.
1: Угу. Зор, скажите, пожалуйста, я сейчас задам вам такой очень острый вопрос.
0: Шашлычок?
1: Нет. Никакого шашлычка. Я просто хочу спросить вас. Скажите, вы присмыкаетесь?
0: В щелочной среде, да.
1: Угу. То есть вы присмыкаетесь в щелочной среде? Присмыкайтесь. А вне щелочной среды, скажем, в кислотной, не присмыкайтесь.
0: Вне щелочной среде мне похрену.
1: Ага, вам похрену. Удивительно. Все-таки, как вы выучили наш родной язык?
0: Мне нравится ваш язык.
1: Спасибо, Зор. Зор, вы потрясающий, потрясающий. Несмотря на то, что я не могу определить, самец вы или самка.
0: Сейчас самец.
1: Сейчас самец, понимаю вас. Ну что ж, все равно вы прекрасно, прекрасно, вы прекрасно. Скажите, у меня есть к вам острый вопрос. Вы периодами становитесь самцами, а периоды самки. Периодами самки, правильно?
0: Эти периоды зависят от нашего спутника, Увра.
1: Ага, у планеты Ожно есть спутник Увра?
0: Увра.
1: Увра. Угу. То есть, когда он ближе, вы самки?
0: Да.
1: Когда он дальше, вы самцы? А те, кто у вас планета же круглая?
0: Круглая.
1: А те, кто с другой стороны?
0: Им похрену.
1: Ага, потрясающе. Такой вопрос тоже как бы интимный, но у нас он интимный, а у вас-то, может, он и не интимный вовсе. Скажите, пожалуйста, вы размножаетесь-то каким образом?
0: Я сегодня не буду говорить об этом.
1: Даже так? А завтра к нам придете?
0: Ошибка. Я буду говорить об этом.
1: Говорите.
0: Мы любим петь.
1: Так.
0: Когда мы поем, мы размножаемся.
1: Ага.
0: Но песни совсем другие. Не такие, как на Земле.
1: Понимаю вас. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас в гостях инопланетянин Зор Зок. Это программа «Назад во Вселенную». Мы вернемся к вам через минуту.
2: Back to the universe.

0: Диванный эсквайр. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: меду, рука в рыбе. Фомянка Фейк Радио.
1: Без костюма.
2: Дорогие друзья, мы вернулись в студию. Я немного побаиваюсь. Я побаиваюсь нашего гостя. Наш гость сегодня — это робот. Впервые человекообразный, человекоподобный робот. И зовут его Роберт. Это робот 9-го поколения. И вот что мы уже узнали. Все дело в предстательной железе, в этой новой конструкции, которая находится у Роберта внутри.
3: Междуречье.
2: Прошу прощения.
3: Это область, где находится предстательная железа, у роботов называется междуречье.
2: Ах, вот оно что. Ах, вот оно что. Ну, давайте поподробнее тогда. Скажите, пожалуйста, вы, ну, вот вы изготовлены иштяжмашем, правильно я понимаю?
3: Тяж и жмаш.
2: Это, ну, подразделение, которое входит в большой холдинг.
3: Конечно.
2: Но наши роботы пользуются спросом на международном рынке.
3: Конечно. Просто никто не подозревает, что это роботы.
2: Ах, вот оно что. Скажите, пожалуйста, Роберт, я хочу узнать вот такую вот тонкую вещь. Вы ведь можете работать и на Министерство обороны?
3: Конечно. Но более распространен сейчас интимный метод, интимная сфера.
2: Ну, вы знаете, мы ее, конечно, коснемся, но я хотел спросить вот что. Раньше ведь было как? Отдельно робот-уборщик, отдельно робот-инженер, отдельно робот-водитель троллейбуса, отдельно робот-продавец. А теперь, как я понимаю, все изменилось с выходом 9-го поколения роботов. Все, как говорится, в одном флаконе. Теперь все в одном. Да. Вы можете быть и инженером, можете быть или уборщиком.
3: Я могу быть везде. Я могу быть всем. Работает вся система робототехники. И в новом поколении совместились интимные сферы. Сферы военные. Сферы зоо. Любовь к животным. Это прежде всего.
2: То есть вы ухаживаете за животными в том числе.
3: Да.
2: Скажите, а раньше было как? Персональный робот – это робот, который работает в семье.
3: Конечно.
2: Скажите, Роберт, а вы уже не работаете в семье?
3: Больше не работаю. Дело в том, что возникли проблемы.
2: Да, какие?
3: Отец семейства не принял интимную сферу мою по отношению к его жене. Инге.
2: Я хочу вас спросить, Роберт, вас все время тащит в сторону интима. Это с чем связано?
3: Объясню. Видите, как я перевел разговор?
2: Да-да.
3: Вы даже не заметили.
2: Да-да.
3: Мы начали говорить с вами об интимной сфере. Потому что все поколение 9-е построено на интимной сфере. Не случайно название точное вы знаете?
2: Нет.
3: Нет. Робот Гондон.
2: Вот так это и называется.
3: Да, это так называется.
2: То есть
3: у нас были...
2: Вы не робот-инженер?
3: Нет.
2: Вы не робот-уборщик?
3: Нет.
2: Вы не робот-водитель троллейбуса?
3: Нет.
2: Вы не робот-нянька? Вы робот Гондон.
3: Да. У нас были трения с отцом семейства. После того, как у нас завязалась дружба с его женой Ингой, я как робот Гондон был обязан представить ей все возможные варианты, на которые я способен. Видите, как я перевел разговор?
2: Прекрасно. Прекрасно, Роберт. Итак, дорогие друзья, мы вернемся к беседе нашим гостем сегодняшним. Это, я напоминаю, Роберт. Робот Гондон, как он себя сам называет. Вернемся через минуту.
1: Без костюма!
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
2: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
7: Тайна семьи Морзе.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Да. Что значит азбука красных шаров?
9: Азбука красных шаров.
10: Да, расскажи.
9: Вы просто выпускаете шары в воздух?
10: Да.
9: Конечно.
8: А в каком количестве?
9: Ну, смотрите.
8: Да.
9: На каждом шаре.
8: Да.
9: Надутым водородом, а водород, как известно, легче воздуха.
8: Да. Это, конечно, да.
9: Находится буква.
8: Ага.
9: Белая написанная буква.
8: Крупно, жирно, понятно, и без всяких подчеркиваний.
9: Вы делаете связку
8: шаров.
9: Шаров, конечно. Например.
10: Конечно.
9: Ну, например, вам нужно помогите.
8: Да. Сос.
10: Спасите наши души.
9: Помогите. Восемь букв.
8: Восемь шаров.
9: Связываете.
8: А не проще сос? Три всего шара нужно.
9: Чуть какой сос?
8: Сос.
10: Что такое сос?
8: Ну.
10: Вот что это вот,
8: помогите,
10: вот,
8: помогите,
10: вот поэтому...
9: Ну как это будет по-английски? Как?
8: Ну, S-O-S.
9: А расшифровка какая?
10: Так это же вам, save our souls.
8: То есть вы SOS не используете?
9: Конечно, нет.
8: Это, ага, я все поняла. Ну потому что кто-то не поймет.
9: Просто мы просто пишем, помогите.
8: Помогите,
9: на русском 8 букв, на английском help 4.
8: Help, да.
9: Вот чего непонятного? А вы вот это вот,
8: да.
9: Save our,
8: да.
9: Souls.
8: Да,
10: да.
8: Ну, запутаться можно.
9: Ну, посчитайте буквы-то, посчитайте.
8: Да.
9: И вот это все надо отбить.
8: Да,
10: так
8: да,
10: вот,
8: да,
10: пока
8: да, да.
10: Он стучал, этот радист-то бедный.
9: Уже утонуло все.
10: Все утонуло.
9: На холоде, понимаете?
8: А если были шары?
9: Конечно, все бы полетело.
10: Все бы полетело.
8: Полетело,
9: конечно.
8: Еще,
9: вот и все.
8: А скажите, пожалуйста, а ведь, ну, если все-таки просто помощь на каком-то отдалении, кто-то может не увидеть шары.
9: Вы смеетесь, что ли?
8: А что?
9: Я понимаю, что, конечно, Ирина, вы, так сказать, в очках.
8: Да.
9: Но я хочу вам сказать, для того, чтобы носить очки, мало быть умным, надо еще плохо видеть, понимаете?
10: Вот именно, да.
9: Как это можно не увидеть красные шары?
10: Да.
9: С белыми буквами?
10: Всегда.
8: Ну, если вы где-то в океане, понимаете, далеко.
10: В любую погоду.
9: Вы в океане-то были где-нибудь когда-нибудь?
8: Да, есть только...
10: А где вы были?
8: В Атлантическом.
9: Че вы там делали?
10: А, вот именно.
8: Я была в круизе.
9: Круиз. А если была в круизе, так ты должна понимать, что все видно? На огромные расстояния в океане все видно.
10: Всегда красные шары и белые буквы.
9: Мы это как близнецы вам говорим.
10: Конечно. Ну,
9: понимаете?
10: Ну,
8: просто красные шары, боже мой. Но это же так, вроде как бы...
9: Близнецы однояйцевые?
8: Да.
9: Вот и все.
10: Мы, еще раз повторяю...
9: Шары красные.
10: Наша...
8: А шары всегда красные? Или
9: конечно.
8: Все
10: всегда, нет,
9: конечно,
10: всегда.
9: Потеряете нить.
10: О!
9: Буквы белые, шары красные.
10: Вот
8: я думал, просто может быть, что если какая-то такая острая ситуация, то красные.
9: Давайте
8: шары...
9: Давайте так, а что-то постучал, да не достучался. Такое
10: вот,
9: может быть?
10: Вот.
8: Может быть.
10: Да.
9: Постучал, никто не открыл. Такое может быть?
8: А тут шары выпустил и выпустил. Шары, и
9: просто выпусти шары.
8: Выпусти шары.
9: Это я вам как близнец.
8: Выпусти свои
9: говорю.
8: Шары.
10: Я вам говорю, надо выпускать шары и все.
8: Просто выпусти свои шары и все.
9: Выпусти это мы свои. Объяснить Самуэлю не могли.
8: Ага.
10: А он упирался в свою вот эту точку тире, и это его и погубило.
9: Вот и все.
10: Да,
8: вот
10: да.
8: И все.
9: А у нас отец джедай.
8: Дважды джедай, я прошу прощения.
9: Вот
8: да?
9: И задумайтесь.
8: Вот и задумайтесь.
10: Понимаете,
9: да. Как нам жить?
10: Надо это... понимать, я уже не говорю, хотел сказать.
9: Везде ходил, показывал свою эту
10: вот это стучал да, везде.
9: Стукаческую вот эту свою, понимаете?
8: Да, да, да.
9: Морзе.
8: Ну да, да.
9: Позорил фамилию.
8: Он же постоянно стучал, да?
9: Да, он постоянно стучал. Он да. Везде.
10: Его
9: он
10: так и прозвали.
9: Везде, понимаете?
10: Его же прозвали.
8: А мы за ним стучало.
10: Его стучак.
9: А мы ездили за ним,
8: да.
9: Понимаете?
8: Да. А и мы вот с шарами за ним ездили.
9: Мы с шарами тоже. Конечно, он приводит свой стук, а мы свои шары.
8: Ну, конечно,
9: понимаете?
8: К вам люди и потянутся.
9: Да,
8: ну,
9: но сначала-то потянулись к нему, он туда, сюда.
8: А почему
9: он
8: к
9: был
8: нему?
9: Во все...
8: А почему к нему люди?
9: Он во все страны ездил. Он был и в Америке, и во Франции, и в Англии, и в Россию он приезжал.
8: А вы чего сидели, как редиска в грядке? Почему
9: мы ездили редиска в грядке. Кстати, редиска красная.
10: Красная?
9: Круглая, как шар.
8: Да.
9: Вот, это я вам как близнец однояйцевый
8: да.
9: говорю.
10: Вот
9: да.
10: я вам
8: так
10: говорю.
8: Так почему
10: вот
8: же вы-то не ездили?
9: Мы ездили за ним. Он приедет? Он да. же... Он же почему
8: он
9: мы его...
8: Он работал на опережение.
9: Видите, недолюбливали. Почему?
8: Почему?
9: Вы что, он может брату сказать своему, одному,
10: да.
9: второму?
10: Да, да.
9: Я
10: да.
9: еду продвигать свою азбуку. Куда? В Россию.
8: Так.
10: Да.
9: Нет. Он не говорит. Он сел и поехал.
8: Тайна, тайна.
9: Мы утром встаем.
10: А
9: где Самуэль?
10: Где Самуэль?
9: Самуэль.
8: Фидли Брис, да.
9: Мы
8: да,
9: думаем, куда Брис. Он делся, проклятый?
8: Да.
10: Вот именно.
8: А он уже...
9: А тут Гена мне говорит... Владлен мне,
10: да,
9: вернее.
10: Да,
9: мне,
10: да,
9: гений,
10: да.
9: Владлен.
10: Да,
9: говорит.
10: Да, да, да.
9: А
10: да,
9: что
10: да,
9: ты
10: да.
9: такой, говорит он? Вчера говорил, что поедет в Россию. Так он уехал же.
10: Так уехал.
8: А почему уехал не в Россию, а совершенно в другое место?
9: Да.
8: Ну, конечно.
9: Мы давай его с собаками искать.
8: Да.
9: Ищем. Только вбегаем. Она да. говорит, только что Самуэль был тут, приходил свою, продолжал
10: да, да,
9: свою
10: обстучал, обстучал свою,
8: тут да. Все, да.
9: Все ему отказали. Все.
10: Вот.
8: Да.
10: И в результате...
9: А в конце концов получилось, что его азбуку взяли.
8: Да.
10: Да. И в результате и все, флот потопили. Весь флот
9: и
10: потопили.
9: Все. Вот а там. Из-за его азбуки.
8: Из-за
10: вот
8: его
10: так.
8: азбуки.
10: Вот так.
9: Самуэль.
8: Ну теперь-то, ну теперь-то. Его же уже давно нет, я так
10: понимаю. Давно. И хотим, давно, хотим давно. Сказать, и давно его нету. И надо сказать, что давай уже тайну эту раскроем.
8: Раскройте тайну, давай. Да. Нет. Вот в чем тайна, да, да.
10: Скажи. Не был он мужчиной. Вот что. Вот. Уж не хотели мы это говорить. Не был он мужчиной, Самуэль.
8: Он был женщиной?
10: Финли Брис. Нет, и женщины не был.
8: А кем он был?
9: Он был Самуэлем Филибризом Джиджидаевичем.
10: Вот.
8: А это, как известно, не мужчина и не женщина.
10: Естественно, это эсквайр просто и все. Вот и все.
8: Да, ну что же, что ж тут даже я не знаю. Это действительно уж тайна так тайна.
10: Да, конечно.
8: Тайна так тайна. Но его уже нету. Как вы говорите, он умер? Вы говорите, что он ушел, умер, хотя...
9: Пришло время перейти на азбуку красных шаров.
10: Вот она.
8: Ну теперь-то уже, как сказать, уже и никто вас не может опередить, никто может, не может с вами соперничать.
9: Конечно,
8: просто,
9: конечно,
8: потому что, конечно. Ну красные шары, во-первых, это красиво.
9: Конечно. А когда красиво, тогда оно и красиво.
8: А когда красиво, тогда оно и
10: а
8: красиво.
10: А красота – это залог чего? Успеха.
8: Успеха. Ну конечно,
9: вот так
8: конечно.
9: Вот.
8: Конечно.
10: Все.
8: Спасибо вам, дорогие Владлен Джиджидаевич и Геннадий Джиджидаевич, за ну, столь интересный, необычный вообще разговор, за то, что вы приоткрыли завесу вот этой вот потрясающей совершенно тайны. Спасибо вам огромное.
10: Спасибо.
8: С вами была
10: спасибо.
8: Я, Ирина Рыбладзе.
10: Спасибо вам.
9: Спасибо.
10: Спасибо. Спасибо.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
0: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф?
4: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
4: Все наново.
5: Нано-памперсы Закис.
6: Лицензия номер 2.
0: Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте. Рассказывайте,
1: Ну, что я могу сказать? Сегодня, видите, пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот. Ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, ну, была мода на увлажнение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди, ягодицы.
0: Ну, то есть все брюшная работало на омоложение.
1: Полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали.
0: Да.
1: Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: удлиняли,
1: расширяли, укрупняли. Да, ну, другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню, почему.
0: Ну-ка, давайте.
1: Вдруг стало понятно,
0: так,
1: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас
0: ну,
1: мы говорим только о мужчинах.
0: Мы говорим
1: мужчина только омолаживается, например, мужчине 50.
0: Ну да.
1: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
0: Угу.
1: И он омолаживается. Понимаете?
0: Так.
1: Вот. Ну и встречается с женщиной.
0: Ну так.
1: А женщина тоже омолаживается.
0: Так.
1: И
0: так.
1: Ей тоже, ну ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
0: Ну да.
1: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека.
0: Да.
1: Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего.
0: Да.
1: Ну, а ей уже 50.
0: А уже ей 50,
1: и она
0: и
1: думает,
0: 50.
1: Господи ты, боже ты мой, зачем же мне такое-то все?
0: Да.
1: Вот это вот.
0: Да.
1: И, как говорится, кому нужны сосунки и губошлепы?
0: Губошлепы,
1: понимаете?
0: Господи.
1: И сегодня новая мода.
0: Так, так.
1: Возрастные, зрелые мужи.
0: Так.
1: Вы понимаете?
0: Так,
1: уже
0: так.
1: В 20-22 года.
0: Так.
1: Молодой человек понимает,
0: угу,
1: понимаете,
0: угу, угу,
1: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
0: зрелым,
1: серьезным, зрелым мужчиной.
0: Состоявшимся
1: уже. Состоявшим мужчиной.
0: Так, так.
1: Конечно.
0: Так.
1: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
0: Так.
1: Мы берем молодого человека.
0: Так.
1: И искусственным способом состариваем его.
0: Ага.
1: Да.
0: Все
1: да.
0: Части тела,
1: да,
0: естественно,
1: конечно,
0: да?
1: Абсолютно.
0: Боже мой.
1: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
0: Как говорится, вплоть и там
1: да,
0: тоже.
1: И не вообще.
0: Везде.
1: Во всех местах. Нельзя отличить.
0: Боже.
1: Девушка даже бывает осматривает.
0: Ну, подробно.
1: Конечно. И смотрит, господи, ты глубокий старик. Какой умный, красивый, солидный, зрелый мужчина.
0: То есть это уже муж, зрелый муж.
1: Зрелый мужчина.
0: Мудрый.
1: Конечно, мудрый.
0: Потрясающе.
1: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
0: И мозг даже?
1: Конечно, мозг обязательно.
0: А вот расскажите.
1: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
0: Так, так, так.
1: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
0: Так.
1: Дополнительные, конечно.
0: Ну, естественно,
1: да.
0: они требуются.
1: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
0: так,
1: мозг.
0: Так, так.
1: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
0: Тачка, да, да, да.
1: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
0: Прокачиваете.
1: Да, да, ум, ну и...
0: То есть
1: это
0: вы
1: нейропластика,
0: дополняете.
1: Новая, да, да.
0: Да, да, да.
1: И... Мы берем молодого человека, ну, полный...
0: Ну, максимально, ну, до как какого вы
1: полный сосунок,
0: развивали?
1: Понимаете?
0: Полный сосунок.
1: Ничего, ни книжки не читал, ничего не знает,
0: да,
1: как девушке сказать здрасте, до свидания. Как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
0: мысли,
1: нету глубины,
0: посыла,
1: юмора, посыла.
0: Да, да.
1: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
0: Бесшвовое, абсолютно.
1: Бесшвовое вскрытие черепной
0: так,
1: коробки.
0: Так,
1: и
0: так.
1: Укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в парите.
0: Уже.
1: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
0: С какого вот максимальный так. Возраст вы добились вот методом наполнения?
1: Сейчас рекорд 134 человека.
0: 134
1: года.
0: 133, боже, 133 года.
1: 134.
0: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить. Наконец,
1: да.
0: Всех мужчин
1: да.
0: Наших.
1: Да.
0: Всего доброго, спасибо. Зрелые идут.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми? хотя и умеют производить обратное впечатление.

0: бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Это программа «Веселые сапожата». Здравствуйте, дорогие друзья! «Веселые сапожата» — это программа на Фоменко Фейк Радио. И эта программа посвящена малому бизнесу. Сегодня я, Владислав Жульпацкий, здесь в студии встречаюсь с потрясающей женщиной, удивительным человеком. Вот что все-таки, вот вы сейчас убедитесь в этом, все-таки что значит эта жилка, что значит это предпринимательство, что значит это внутренний посыл вот этот, как это рождается, как становится малым предпринимателем, как им, ну, как обретают себя. Сейчас мы обо всем об этом поговорим. Сегодня у нас в гостях, я с удовольствием представляю, создателя, директора, владелицу открытого акционерного общества «Чешуя» Маргариту Аракчееву. Здрасте,
2: да. здрасте,
1: дорогая, да, да. Мне здрасте. Рита, можно я буду вас называть так, Рита?
2: Марго, Рита.
1: О, прекрасно.
2: Как удобно. Как удобно.
1: Ну, в двух словах, да. Я хочу сразу сказать нашим дорогим радиослушателям, слушателям, которые смотрят нас неожиданно, и уже теперь радио можно и видеть, вот что странно. И нельзя прямо понять, радио это уже или телевидение. Все смешалось, как говорится. Итак, Маргарита Аракчеева сделала уникальную работу. И на базе этой работы создала большой, я бы сказал, сначала он был малый, потом он стал увеличиваться, бизнес. Значит, она, наша Марго, вывела рыбу, которая не тухнет, дорогие друзья.
2: Да, да, да.
1: Ну что ж.
2: Все правда. Все правда.
1: Марго, дорогая,
2: да.
1: Ну, хотелось бы понять, как это произошло. Расскажите.
2: Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что я так рада оказаться, как сказать, в другом кругу, потому что узкий круг ихтиологов, понимаете,
1: рыбников.
2: Да, рыбников, да.
1: Понимаю
2: это
1: вас.
2: Немножечко, как сказать, устаешь
1: все
2: от него
1: рыб,
2: чуть-чуть. Да, и поэтому вырваться, так сказать, за пределы.
1: А эти рыбы ведь да. Не разговорчивы.
2: Да, да, совершенно, да, они молчаливы, пугливы, я бы даже так сказала. Да. Да, так вот, и очень приятно, что теперь я могу, так сказать, в эфире, не побоюсь этого слова, пообщаться. Началось все, понимаете, как обычно, начинается внезапно.
1: Mm-hmm.
2: Да.
1: Как это было? Расскажите, как?
2: Вы знаете, я совершенно другим была увлечена. Никогда не была увлечена рыбой, надо сказать. Mm-hmm. Никогда не ела даже рыбу. Yeah. Ну, я и до сих пор считаю, что это невозможно совершенно есть рыбу.
1: Но рыба потом... тоже человек, ее нельзя есть. Ну,
2: конечно, все равно, что есть друзья. Да, понимаете, кто из вас есть друзей? Надеюсь, никто. Так вот, я была увлечена энергетической, так сказать, областью, потому что энергия во всех видах мне была интересна. И все началось неожиданно с мойвы.
1: Просто. Прямо с мойвы?
2: Просто с мойвы. Знаете, да? Такая рыба.
1: Ну, конечно, не крупная, маленькая.
2: Да, не крупная, маленькая рыба.
1: С пивом.
2: Да, да, да, да. Именно так, да. Понимаете, так получилось, что я посмотрела ей в глаза. И надо было ее чистить. И, знаете, я пока чистила.
1: Ну, мы, конечно, говорим уже о мертвой рыбе.
2: Ну, естественно, да, понимаю, да, так сказать. Понимаю. Так сказать, понимаю. Слегка приспавшая уже. Вот. И вот надо было чистить. Я поняла, после того, как очистил рыбу, она стала гладкая вся, что она, даже будучи мертвой, как-то уже расслабилась, что ли.
1: А-а-а.
2: Да, да. И из этого я сделала вывод. Она у меня в какое-то время еще полежала, расслабившись, да. А потом, потом стала оживать.
1: Как?
2: Так.
1: Как?
2: Вот так.
1: Без холодильника, прям все вдруг.
2: Вот вдруг, понимаете, она начала оживать просто на глазах. Как только я сняла с нее чешую, она казалась, что оживает. И на самом деле, вот с этого именно момента я поняла, что все дело в чешуе.
1: Господи!
2: Да.
1: И это потрясающее открытие.
2: Да.
1: Вот
2: да.
1: Так вот ровно, как переворачивает сейчас
2: абсолютно
1: всю нашу бытность.
2: Да. Да.
1: Дорогие друзья, буквально в программе «Веселые сапожата» короткий перерыв, и мы вернемся к вам через несколько мгновений.

0: веселые сапожата.
1: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Текс. Эй, Кевит, Вилли.
1: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101.ru.
1: Кто следующий? Касса здоровья.
3: Итак, дорогие мои друзья, наши любезные, я бы так скажем, единомышленники. Вот какими вы для нас уже стали в программе, в нашей «Касса здоровья». Вас приветствует Юрий Бурзон, здравствуйте. И напротив меня Светлана Сводина, главный врач клиники «Здоровей». Вот это вот удивительное все-таки. И сегодня мы говорим о лечении кислятиной.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Да.
3: Ой, как приятно. Вы как будто что-то все время у вас такое происходит удивительное, да?
4: Процесс.
3: Это процесс.
4: Идет.
3: А это и хорошо. И мне нравится, что вы немножко так чуть-чуть подхихикиваете, да? Немножко.
4: Сглатываю.
3: Сглатываете и подхихикиваете.
4: Сглатываю все время.
3: Ну, это нормально. Да, это и правильно. И сглатывайте. И сглатывайте, Светланочка. Сглатывайте. Сглатывайте всегда, везде, по-любому. Очень приятно, по любому поводу. Да. Ваша клиника, вы знаете, ваша клиника называется «Здоровей». Но начинали-то вы с другого названия. «Крепчай».
4: «Крепчай».
3: Почему не получилось с этим названием? Что не вышло?
4: Вы знаете, в результате очень долгой работы...
3: Да, вы сглатывайте.
4: В нашей клинике выяснилось, что «крепчай» крепит.
3: А, чуть-чуть... Закрепляет.
4: Закрепляет.
3: Вообще перистальтику закрепляет.
4: Да, с перебором.
3: И с сильным перебором. А ну что-то еще осталось из того, как бы, до момента?
4: Нет,
3: я так понимаю.
4: Есть некий сегмент, который продолжает
3: крепить.
4: Работать. Да, скрепить.
3: Да?
4: И продолжает работать с крепчаем.
3: Ну, я понимаю.
4: Кому-то необходимо закрепиться надолго.
3: Да, ну вы знаете.
4: Надолго.
3: Ведь, но немножечко.
4: Надолго.
3: Надолго. Я вас понял.
4: Некоторые думают навсегда.
3: А некоторые боятся, что и...
4: Да? Навсегда, да.
3: Навсегда,
4: все.
3: Навсегда.
4: Да.
3: А что делать? И, знаете, это же крепатура.
4: Крепатура там страшная.
3: Страшная крепатура,
4: начинается.
3: Да?
4: Мы поэтому отказались.
3: Это же поэтому отказали. И все-таки, все поэтому название «Здоровей».
4: Лучше «Здоровей».
3: Ох, «Здоровей» до самых бровей. Как бы хочется нам вот так вот как бы поднять этот лозунг, так сказать. И вообще, я вам скажу, вы возвели... кислятину, а мы сегодня, дорогие друзья, говорим о кислятине, вы возвели кислятину в ранг главного лекарства века. Это не просто так. Вам не страшно, Светлана?
4: Мне?
3: Да.
4: Что вы, мне наоборот приятно и радостно.
3: Ну?
4: Потому что мне кажется, что мы наконец нашли лекарство почти от всех заболеваний.
3: Да ладно.
4: Известных человеку.
3: Боже мой, боже мой.
4: Используя очень простые вещи. Такие как столбики полыни.
3: Столбики полыни.
4: Рыльца.
3: Рыльца?
4: Рыльца календул.
3: Рыльца календул, да? То есть, подождите, я хотел спросить, Светланочка.
4: Да,
3: можно я так буду говорить, Светланочка,
4: ну,
3: да?
4: Да, конечно.
3: Ну, вы сглатываете.
4: Я сглатываю все время. Вы не обращаете
3: внимания. Да я не буду просто обращать, да.
4: Да.
3: Так вот, да я и сам начну немножко сглатывать.
4: Чуть-чуть сглатывайте, это очень полезно.
3: Это полезно. Я вот от вас как раз и учусь этому.
4: Да,
3: это очень
4: я
3: здорово.
4: Заметила, вы все время пьете воду вот до нашего эфира.
3: Да, до эфира.
4: Так вот, вот, понимаете, а зачем, если
3: не надо,
4: есть
3: просто можно сглатывать.
4: Слюна, и если бы вы выпили, например, столбики полыни,
3: да,
4: то вы бы.
3: А почему бы и нет? А
4: ну, у вас слюноотделение бы пошло совершенно иначе.
3: А почему бы нет? Я же могу. Да,
4: ну вот, сглотнуть. Иначе пошло бы слюноотделение, и столько бы слюны было, что не пришлось бы покупать воду.
3: Вот,
4: организм способен совсем напоить.
3: Напоить.
4: Иногда даже накормить, мы в эту сторону работаем.
3: И это мы сейчас еще остановимся на этом. Но вот хотел бы спросить, вы сами готовите кислятину, скажите?
4: Только сама.
3: Ага.
4: Да. Дело в том, что я одна сейчас
3: осталась. А сколько врачей в клинике вообще?
4: Сейчас одна осталась.
3: Одна, да? Так и остались.
4: И каждый выдерживает.
3: Ну, естественно, понимаю. Но немножечко, Светлана, мы сделаем легкую паузу сейчас и вернемся в нашу студию
4: Хорошо.
3: Через мгновение.
4: Да.
3: Хорошо.
1: Кто следующий? Касса здоровья. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
5: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе, но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» — спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
6: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
8: Парапет времени.
9: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
10: Ничего страшного.
9: Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
10: Да ничего страшного.
9: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор Бубнов. Сценария.
10: Да, меня
9: подождите,
10: фамилия Бубнов.
9: Подождите, я вас прошу.
10: Ничего

0: В общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
1: Здравствуйте. Угу.
0: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
2: Бубнов.
1: Да, я
0: ну,
1: вижу.
0: Подождите,
2: Виталий. Извините, пожалуйста.
0: Виталий, ну, дело в том, что мы просто... Давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда... Автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
1: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
2: она
1: проект,
2: не дает
1: понимаете?
2: Мне. Она мне не дает.
1: Вы так,
0: давайте без личности.
2: Ну все,
1: давайте. Себя.
2: Она же не дает, смотри.
1: Корректно.
0: Да.
2: Хорошо.
0: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект?
1: Да,
0: я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вклад. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
1: Так я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
0: Да, пожалуйста.
1: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
2: она не хочет вообще
1: чтобы
2: ничего.
1: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
2: Никогда
1: все-таки
2: не давала.
1: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
2: не
1: как-то чумазо, страшное, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
2: Никогда.
1: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
2: она
1: пожалуйста.
2: Не дает.
1: Выслушайте меня, пожалуйста, видите? Я еще не
2: она
1: закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
2: Вот, кстати,
1: это что-то, дайте мне сказать, это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зощей.
2: Она никому не даст.
1: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
2: Хочу, чтобы...
1: Я бы не смогла надеть фату.
2: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
1: Я бы не смогла надеть
2: фату. Вы замужем, Регина Михайловна,
1: в своем возрасте.
2: В своем возрасте.
4: Парапет времени. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6, 7 и 2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльей. Обитатель преимущественно с фанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
4: 101.ru
7: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Бизнес.
1: Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да. Пора. 10 фильмов. Не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
5: Футбол! Итак, дорогие мои друзья, а на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзон, и напротив меня, господи боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам. Это Виктор сам. Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
6: Здравствуйте.
5: И тут же сразу. Здравствуйте, здравствуйте. Тут же сразу, конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется сборная?
6: Ну, сборная по футболу, да. Понимаете, но мы сейчас боремся за то, что, во-первых, это новая игра.
5: Да-да. Конечно.
6: Как говорится, мы уже доказали, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол. Все это знают.
5: Ну, естественно.
6: Вот, и там сборная.
5: Да.
6: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
5: Да, да.
6: Немножко футбол.
5: Футбол.
6: Вот, не футбол.
5: Футбол.
6: Потому что нога становится главнее. Понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
5: Естественно.
6: Ну, нога,
5: то есть как бы
6: мяч,
5: акцент
6: нога,
5: на фут.
6: Ну, все-таки акцент на фут.
5: На ногу, да.
6: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага. Чтобы нас не путали со сборной по футболу.
5: Ну, конечно.
6: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
5: То есть это абсолютно разные две игры?
6: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему. Я объясню, почему.
5: Так.
6: В общем и целом вы должны понять, что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу.
5: Сборную, да.
6: Да, приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
5: Это вообще замечательно.
6: Ну, стать вообще чемпионами мира.
5: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка, конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
6: Ну, так и есть.
5: Нога, нога, мяч, нога.
6: Нога, мяч, нога.
5: Нога, мяч, нога. Это
6: нога, мяч, нога.
5: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
6: Вот, наконец-то вы обратили внимание.
5: Конечно.
6: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
5: Да, да. Это необходимо.
6: А я вам объясню.
5: Да.
6: Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
5: Так.
6: Прямые углы.
5: Естественно.
6: Ворота прямоугольные.
5: Конечно.
6: Прямые углы.
5: Конечно.
6: Вратарская площадка.
5: Да.
6: Прямоугольная.
5: Да, прямоугольная.
6: штрафная площадь
5: прямоугольная абсолютно.
6: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
5: Ну да, да.
6: Здесь
5: да.
6: не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
5: То есть шару да, не место.
6: Девятка.
5: Да,
6: девятка.
5: Девятка, конечно. Девятка, конечно.
6: Посмотрите, как входит как в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
5: Идеально.
6: Идеально входит. Легко.
5: Конечно. Понимаете?
6: А круглый, конечно, нет.
5: Да.
6: Представьте, он же ему туда и не попасть.
5: Да, естественно.
6: Ну, от этого все проблемы.
5: Да.
6: От этого все проблемы.
5: Естественно.
6: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят... Вратари в прямоугольных шлемах есть сейчас. Вот.
5: Ну, хорошо, да. Ну.
6: Потому что все должно быть по-честному.
5: Вы должны понять. Хорошо, я понимаю.
6: Как? Прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч.
5: Да.
6: Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
5: Идеально.
6: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее
5: конечно.
6: Ярче. Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу, так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
5: Ага, понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
6: Дают свисток, все то же самое.
5: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
6: Три зеленых свистка.
5: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе.
6: Mm-hmm.
5: Вот. Ваша сборная. Mm-hmm. И сделаем легкую паузу. Я вот так бы сделал.
6: Неожиданно.
5: Конечно. Давайте. Футбол!
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: Sinäkin olet pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: С нами легко.
2: Небрежно ставим выворотность. Фоменко фейк радио.
3: Веселые сапожата.
4: Веселые сапожата. Юрий, да. Бурзон.
5: Добрый-добрый,
4: да,
5: вечер. Добрый
4: Владислав вечер. Жульпацкий. Мы сегодня встречаемся с Лидией Евгеньевной Хвостовой. И Лидия Евгеньевна — профессиональная соседка.
6: Да.
4: Скажите, как вот все-таки я хочу ухватить вот это самое начало вашей карьеры до того, как вы открыли компанию, которая сегодня такая успешная. И я понимаю, что скоро вы готовитесь выйти на IPO.
6: Да.
4: Потому что все-таки, соседи, они, как говорится, и в Африке соседи, необходимые соседи всегда, всем и везде. Нашему человеку без соседа себя представить себе невозможно, правильно?
6: Да, менталитет, вот. Понимаете?
4: Я хочу поговорить о сложной вот такой конфигурации, как сосед-драчун.
6: Да, есть, конечно. Да.
4: Расскажите,
6: да. Очень востребованы.
4: Востребованы?
6: Очень востребованы.
4: Как
6: очень востребованы.
4: Это происходит?
6: Как это происходит? Во-первых, это востребовано очень, в основном, такими, знаете, мужчинами с таким, с доминантным, как сказать,
4: сознанием.
6: Таким, сознанием. Да, в основном вот эти вот мужчины хотят именно соседа-драчуна. Mm-hmm. Во-первых, ты тренируешься практически ежедневно.
4: Mm-hmm. Это спорт.
6: Тренинг. Mm-hmm. Конечно,
4: мне, это просто спорт. Мне, не надо ходить даже сосед-драчун,
6: да,
4: не надо
6: то
4: ходить.
6: То есть ты не платишь за вот это вот, бешеные деньги, вот это вот фитнес, вот эти вот залы все. Mm-hmm. Понимаете, там вот эти абонементские билеты, которые бешеных денег стоят.
5: И потом,
6: да?
5: Ведь у соседа-драчуна, у него набор есть уже готовых.
4: Подождите секунду, так мне приходит в голову сейчас, что постепенно ваша компания, где-то вытесняет уже, так сказать, фитнес-клубы.
6: Ну, чуть-чуть. Пока же, конечно, мы не можем претендовать. Мы
4: заводя
6: скромные,
4: соседа-драчуна, вы таким образом можете не ходить уже в фитнес-клуб.
6: Конечно.
4: Заниматься спортом, драться на боксом и так далее.
6: Да. А сосед-драчун еще тем, чем хорош. Потому что он и подерется, он потом и полечит. Да, потом он еще и
5: выиграл.
6: Потому что сценарий примерно один. Это драка. Такая настоящая драка. Mm-hmm. Потом лечение.
5: Mm-hmm. Так это лаосцы как раз вы говорили?
6: Нет. Это только наши люди.
5: Наши
6: люди. Вот у нас самый главный человек, Семен Петрович Войскобойников. Да, вот он у нас, это просто, понимаете,
4: на
6: расхват абсолютно. Потому что он и полечит. И потом и выпьет с вами. И как сказать, на следующее утро вы встаете отдохнувшим, здоровым, и сразу опять в бой, что называется.
4: Понимаю. А вот еще что. Я хочу спросить. Это когда мужчины.
6: Да.
4: Мужчины-драчуны.
6: Да.
4: А вот бывают ли соседки-драчуни?
6: Да.
4: Вот что важно.
6: Конечно, бывает.
5: Да? Там есть свои сложности, потому что они же хватают за волосы.
6: Они должны сразу ругаться. Вот это вот очень сложно, на самом деле, как кандидатур очень мало, когда мы ее принимаем на работу. Угу. Очень сложно, потому что это должна адская ругань должна быть. Просто адская.
5: Да.
6: И такой, знаете, очень специфический голос такой, рядом с ультразвуком.
5: Да.
6: Но очень многим и этого не хватает.
5: Mm-hmm.
6: Вы знаете, я была удивлена сама, просто потрясена, насколько многим людям не хватает сейчас вот этих вот простых человеческих. Mm-hmm.
5: Чтобы их потаскали за волосы.
4: Я вот что хочу спросить. Mm-hmm. А вот у вас я увидел, я когда смотрел ваш каталог.
6: Да.
4: В нем я вдруг ни с того ни с сего увидел среди, там огромное количество, конечно, предложений разных.
6: Да, мы стараемся.
4: И это, и то, и 50-е. Соседка-подлюка. Вот у нас такая.
6: Есть,
4: буквально в двух словах расскажите.
6: Нет, вы знаете, это очень творческая история, потому что она должна, как сказать, это не явное такое хамство, понимаете? Как, например, у драчуна, как вот у драчуни. А это вот такие вот, понимаете, исподволь, вот такие вот, как сказать, под коврик положить какое-то что-то воняющее сильно,
5: да? Вот это вот,
6: да. Да, например, или взорвать что-то под дверью, позвонить в дверь. или вы просыпаетесь там в квартире все мылом смазано, понимаете?
5: Обалдеть!
4: Удивительно!
6: Причем дегтярным, понимаете?
4: Да-да-да, вот это соседка по дьюку, так ведь бывает.
6: Просыпаешься, как в дегтярной бочке. Просто
4: удивительно. Сейчас о профессиях, которые есть в компании «Твои соседи», у нашей гости Лидии Евгеньевны Хвостовой, мы расскажем буквально через минуту, когда вернемся к вам.
1: Веселые сапожата. Один на один с пони. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: FX не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Упругость мякоти.
3: С вами Юрий Мурзон, а напротив меня Ирма. Так вот, да. Что вы, как вы делаете, как вы выращиваете, вот расскажите, ну, приведите пример.
4: Вы понимаете, да, хорошо,
3: вы себя
4: легкий
3: просто
4: пример.
3: Пожалуйста.
4: Вот, например, у нас на лице.
3: Вот что?
4: Существуют некие набряки.
3: Как?
4: Набряки.
3: Набряки.
4: Ну вот на веках бывают набряки.
3: Так, хорошо, набряки.
4: На щеках набряки.
3: Набряки, так.
4: Вот эти брякиши.
3: Так,
4: брякиши,
3: так, так,
4: вот здесь,
3: так,
4: здесь,
3: да, да,
4: здесь,
3: да,
4: потом
3: да.
4: Есть брякиши.
3: Так.
4: Понимаете, вот их не должно быть.
3: Не
4: нам
3: должно
4: они
3: быть.
4: Не нравятся.
3: Конечно.
4: Ну разве вам нравятся ваши
3: нет,
4: бряки?
3: Нет,
4: бряки никому на бряки не нравятся.
3: Ну это просто ужасно, когда набрякаешься, как бы с этими...
4: Ну набряки вот эти вот, да, висят.
3: Да, да, да. Ну от слова брякнуться. Ведь есть русское слово брякнуться.
4: От слова набрякать.
3: Набрякаться.
4: Набрякать.
3: Набрякать.
4: Набрякать.
3: Ага, ну хорошо, пусть будет
4: набрякать. Они набрякают, набряки.
3: Хорошо, так. Ну так что, как вы справились?
4: Так вот, надо перераспределить эти набряки и просто направить их в нужную сторону.
3: Ну вот вы на примере на своем расскажите, что вы...
4: Ну вот у меня, например,
3: да,
4: от природы практически не было носа.
3: Да что вы?
4: Конечно. Практически маленькая, даже никакая картошка.
3: То есть вы родились с двумя дырочками?
4: Ну, практически, да, маленький там, да, мне всегда нравилось. Ну, как это обычно бывает.
3: Да.
4: А когда чего-то, кажется, не хватает.
3: Хочется, чтобы этого было много.
4: Не хотелось настоящий нос.
3: Нос, конечно,
4: да.
3: Боже. Как?
4: Вот.
3: Как это удивительно у вас произошло,
4: да,
3: расскажите.
4: Так вот, а набряки были.
3: Так.
4: Были чуть-чуть на веках набряки.
3: Так.
4: Чуть-чуть были под глазами набряки.
3: Так. И?
4: Вот. И я их подраспределила в сторону носа. Вот. Смотрите.
3: Боже мой. Еще
4: вот
3: и
4: вот...
3: в эту сторону.
4: Да.
3: Господи,
4: это
3: боже
4: вот
3: мой.
4: Это вот Каустас. Каустас.
3: Это Каустас.
4: Каустас. Каустас.
3: Это чистый Каустас.
4: Но я просто
3: Каустас
4: сейчас.
3: Да.
4: Я
3: да
4: не могу вам сказать именно вот что, как бы конкретные
3: что
4: упражнения
3: куда, что
4: показывать.
3: Куда, что куда ушло.
4: Я
3: да
4: вам говорю как, чтобы,
3: да,
4: понимаете, чтобы у вас не ушло желание купить книгу.
3: Нет,
4: не латай
3: что вы,
4: себя
3: что
4: два.
3: Вы, что вы, что? Не латай себя
4: так вот, да,
3: два.
4: Вот
3: да,
4: распределение да, да, набрякиши
3: да
4: вот этих вот, да.
3: Да, я
4: это
3: понял.
4: Это первое. А потом, ну, во-первых, у нас есть мазь поддуватин.
3: Поддуватин?
4: Да.
3: Мазь.
4: Поддуватин, которая помогает
3: это
4: поддувать туда, где надо.
3: А-а-а.
4: Да, путем плюс некоторые сокращения. Не путать с мышцами.
3: Так, а какие сокращения?
4: Потому
3: у вас
4: что, если бы мы мышцами, то это были бы, понимаете, крепкие, не
3: да,
4: такие.
3: Да,
4: а нам нужна мягкая вот
3: нам
4: эта
3: же
4: упругость.
3: У нас и программа уже называется «Упругость мякоти».
4: В том-то и дело.
3: И вы, ведь не случайно, вы используете этот термин,
4: да,
3: упругость мякоти.
4: Да.
3: В своей практике.
4: Да.
3: Конечно.
4: Конечно.
3: Еще раз хочу комплимент по поводу носа. Боже.
4: Да, это
3: результат какой-то удивительный.
4: Каустаса.
3: Это флюгер,
4: Каустас,
3: который как бы обдается бризом.
4: Каустас. Спасибо.
3: Каустас. Это чистый
4: да
3: каустас.
4: Каустас
3: боже
4: абсолютный.
3: Абсолютно.
4: Вот.
3: Да, да, хорошо.
4: Так вот. Так вот, вот сочетание специально подобранной мази, поддуватин,
3: да,
4: как я
3: да
4: вам
3: поддуватин,
4: сказал,
3: мазь вы запоминаете,
4: да,
3: дорогие друзья.
4: И специфических, я бы сказала, упражнений, которые связаны с да, легким, да, под, как сказать,
3: ну,
4: подраживанием.
3: Подрагивание.
4: Да, да, да, да,
3: да, да, да, да, да, да, да.
4: Вот оно способно увеличивать то, что вам нужно.
3: А, то есть вы, ну что, скажем так, вы, да, я понял, понял, понял, все, все, все, вы можете уже, я вас понял, боже мой, Ирмочка, это так приятно, но вы этим, так сказать...
4: То, что нужно увеличить,
3: вы увеличили,
4: немножко надо и вперед.
3: И вы увеличили, и практически все увеличили.
4: Да, конечно.
3: Замечательно, у вас такой силуэт,
4: да,
3: боже мой, боже
4: да
3: мой.
4: Это же... тогда в длину надо, понимаешь?
3: Да, да, это удивительно. Да и волосы у вас, вот эти локоны, это же тоже каус.
4: Понимаете, вибрации.
3: Вибрация
4: это
3: волос.
4: Это очень полезная вещь.
3: Вибрация.
4: Она совершенно потрясающе воздействует на весь организм.
3: А как, скажите, пожалуйста...
4: Я же вообще была практически, у меня не то, что волос нет, были волосы.
3: У вас не было носа.
4: Ну, такие худосочные.
3: И, ну, скажем так, это были какие-то...
4: Какая-то...
3: Это поросль,
4: какая-то,
3: да, поросль какая-то.
4: Какая-то была, понимаете, я бы сказала, шняга.
3: Ага, как интересно.
4: Это же ваше...
3: Вы владеете, да, это да.
4: Иногда
3: шняга.
4: Ко мне разные люди приходят и, какие-то и, слова и, мне нравятся.
3: И вам нравятся какие-то, попадают к вам слова. И Ирмочка,
4: поэтому
3: да.
4: Избавляемся от шняги.
3: От шняги, как замечательно.

0: швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
1: Минутка поэзии.
2: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без заглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
1: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, как, у него маршрут.
2: Это... Ну, да, да мне... Зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это говорить?
1: Ну, уже? Понятно.
2: Куда?
1: Куда,
2: и
1: куда?
2: Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как ты так?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой
1: да, да.
2: Там надо говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталька, вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно, ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Витальки я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда
2: ты...
1: насрут, и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, ты меня слышишь, кстати? А он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталий, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не видали.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это... Пьет.
1: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвар?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Сказать. Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: только
2: вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так и вовсе боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот, удивительная семья. Это когда... Вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Ну? Виталя!
3: Да а это чё? Ну чё?
1: Вот, наконец пришёл и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу...
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, что ты оружие к роже, блядь, с ним сидишь здесь. Я тебя оставить не дам.
2: Да мы на метре, а вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба,
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да пошёл ты своей музыкой!
3: Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: сделай. Виталь, дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, что ты так улыбаешься, баба моя?
1: Я же задаю вопрос.
3: Какие нах вопросы ты нах задаешь?
1: Я задаю вопросы.
3: Что тебе давал просто вопросы задавать? Ну, дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да, да.
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думаю, нормальные люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы одни.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья. друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никак.

0: Ну еще. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, плоско. Площадь. Некуда.
3: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
4: 9 января 1946 года.
5: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
6: Снова я, Ирина Ревладзе, у нас в гостях братья... Какие братья? Боже мой, простите, но вы так выглядите прекрасно.
7: Правильно сказал.
6: У нас отец и сын Ристопопова, Александр Евгеньевич и Евгений Александрович.
7: Ириночка, который нам рассказывает про
6: молодильную грушу, тыкву с рибом. Вопрос хотел задать. Скажите, не случалось ли, что к вам обращались все-таки высокопоставленные какие-то люди, которые хотели продлить себе жизнь? Потому что вот интересный вопрос. Наверняка
7: это задание получено от руководства.
6: То есть вы выполняете?
7: Я выполняю вместе с отцом, но отец же на пенсии. Но, кстати, это ведь вот все не случайно, я хочу сказать.
6: Так.
7: Ведь у нас молодильная груша, молодильной сливой, молодильной тыквой. В прошлом были молодильные яблоки.
6: Да.
7: Таким образом сразу работает на наше правительство.
8: Вот.
7: Полностью.
8: И давай лозунг, Саш, наш лозунг.
7: Отодвинь пенсию. Наш девиз.
6: Понятно.
8: Отодвинь пенсию на много лет вперед. Понимаешь?
6: То есть вы выполняете, так сказать, правительственное...
7: Я хотел сейчас не про пенсию, а про мертвую воду.
8: Да, вот расскажи.
7: Отодвинь пенсию.
8: Да.
7: Значит, пенсию мы уже отодвинули.
6: Да.
7: А теперь наша задача будет вторая часть.
6: Вторая.
7: Напоить мертвой водой.
8: Угу.
6: Неугодных.
7: Ну, как говорится, наших противников.
6: Противников? Да. Просто, действительно, да. Просто в бутилированную воду наливаем чуть мертвой и вперед, да?
7: Экспорт.
8: Опрыскиваем мертвой.
6: А не боитесь сейчас вот в эфире это говорить? Может быть, нас слушают?
7: Нет, с этим уже никто не справится.
6: Уже все. Она пошла уже, вода?
7: Конечно.
6: То есть мертвая вода пошла в массы?
7: Конечно.
8: И расскажи я тебе про...
7: Не в наши массы.
6: Не в наши, скажи, на
7: массы врагов.
6: Чуждые нам массы.
8: И расскажи я тебе про ястребиный кисель.
7: Ну вот батя всегда лезет в передовые разработки.
8: Что
7: ты хочешь так, а?
8: Ястребиный кисель.
7: По поручению штаба. Мы сделали продукт, называется ястребиный кисель.
6: Так, что же он делает, интересно?
7: Ну, по сути, конечно, мы так называем его кисель, для того, чтобы нормально сначала.
8: Да.
7: А вообще он помет.
8: Помет.
6: Да. Помет кого?
7: Ястребиный.
8: Ястребиный.
7: Что-то неясно.
6: А.
7: Конечно, ястребиный помет.
6: Это не просто собирать, наверное, ястребиный помет.
7: Да все очень просто. Дело в том, что наши ястребы.
6: Так.
8: Срут. Ну и спроси, Саш.
7: Срут на врага.
8: А?
7: Вот так.
6: Киселем.
7: Ну, назовем это
8: киселем, да. Иришка.
7: Назовем это так.
6: Это какой-то ядовитый помет.
7: Да какой ядовитый? Конечно, он на основе мертвой воды.
6: Но. То есть вы поете ястреба мертвой водой, а он потом
7: промачиваем воду, промачиваем в воде в мертвой.
6: Да.
7: Пищу ястреба. Ястреб дрессирован.
6: Дрессирован.
7: Это вы понимаете как? Вот это все, дроны, вот это все.
6: Да, это все, вот все это. Да.
7: Это просто смешно. А ястреба, кто его обнаружит?
6: Да никто его не обнаружит, конечно.
7: А он полетел, насрал,
6: да,
7: все
6: фекалии,
7: померли.
6: Оставил фекалии, да.
8: Все засрут. И погибнет враг.
6: Но вот на нашей территории он это не может сделать.
7: Конечно, нет.
8: Нет, срет на чужой.
7: Конечно.
8: Срет на чужой территории.
7: Да. Ястребы срут на песок.
8: Да.
7: Где у нас песок?
6: Где у нас песок?
7: Нет у нас песка.
6: А у нас нет песка.
7: А у них у наших врагов навалом песка.
6: Песка.
7: Вот ястреб летит, видит песок. Срет. Все.
6: Да. Но не сахарный песок.
7: От этого и происходит смерть врага в песках.
6: В песках. Да. Но обычно враг мрет в песках. Это известно.
7: Конечно.
6: Да, конечно. Смерть в песках. И это роман. Да. А буквально на несколько минут прервемся, чтобы снова с вами поговорить.
3: Продление. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
9: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
10: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужчэ чхоڑ кэ бхаг жати хэ. Куч руска батайе.
9: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चलो करो 1

0: You are Bukachur.
1: 101.ru
2: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Рэп.

0: дорогие мои, золотые мои! Ах, вы мои умнички! Так называю я вас, мои зрители, мои слушатели, мои друзья. Ваш покорный слуга, с вами Юрий Бурзон, напротив меня Илона Пряжина-Карпенко. Вот такая двойная фамилия у Илоночки. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Илоночка. Сейчас я коротко сделаю как бы такой предварительный такой ваш презентацию.
1: Вы не спешите?
0: Не спешу, Илоночка. Итак, Илона Пряжина-Карпенко, владелица и соучредитель сети салонов,
1: да,
0: Бигуди.
1: Да. Уже сеть. На бигудях.
0: Называется «На бигудях». Итак, что же это такое? Раскройте нам, пожалуйста. Я знаю, что вся жизнь у вас связана именно с бигудями. Откуда это повелось? Откуда это пошло, Илоночка? Расскажите нам, пожалуйста.
1: История долгая. Не думаю, что всем будет так уж прямо.
0: Но все-таки.
1: Интересно это, но...
0: Да.
1: Понимаете, в чем дело? А сейчас, когда бигудизм, он как бы проник уже во все сферы практически жизни, когда...
0: Бигудизм.
1: Ага. Когда есть уже мужской бигудизм, и для детей есть специальные детские бигуди, школьные бигуди, даже странно говорить о том, что когда-то это только возникало, и когда-то только как-то у себя дома этим занимались несчастные женщины.
0: Ой, боже мой, господи.
1: Вот. Да. А теперь-то уже, как сказать, это развивается. Ага. Слава тебе, Господи, да.
0: Да.
1: Вот. Да, так что...
0: Откуда она... пошло?
1: Пошло, как обычно, из семьи. Не могу сказать, что у меня много было приверженок.
0: Все-таки бабушка ваша, вы говорили, что-то...
1: Да. Вот как раз бабушка.
0: Что у нее было?
1: У бабушки были такие, вот знаете, еще железные бигуди.
0: А у вас их много уже было, бабушек?
1: С ворсом такой, с щетиной внутри.
0: Ага.
1: Вот. И тогда еще маленькой, будучи девочкой.
0: Так.
1: Я как-то...
0: Вы заметили, что бабушка что-то делает там в каморке?
1: Да.
0: Ну,
1: она
0: скажите.
1: Почему-то пыталась это, пыталась сделать это как-то тайно.
0: Ну да, потому что дедушка ее наказывал, вы говорите,
1: нет, дедушка ее совершенно не наказывал.
0: А что он делал?
1: Понимаете, к тому времени уже они с дедушкой были в разводе. Поэтому дедушка не мог.
0: А не по этому поводу произошло развод?
1: Нет,
0: хорошо.
1: Так вот, и бабушка хотела это сделать как-то скрытно.
0: Так.
1: Мне наоборот папа как-то, я когда ее увидела в бигудях, мне показалось, что это наоборот так интересно.
0: Но у нее бигуди везде были.
1: Конечно, вся голова в бигудях.
0: И все, только голова?
1: Да, конечно. Вот.
0: Хорошо.
1: Вот. Поэтому
0: Я-то знаю, что Илона Пряжина-Карпенко пошла дальше. И бигуди не только на голове, но об этом она сама расскажет, конечно.
1: Естественно, расскажу, да.
0: Да.
1: Так вот, собственно, это меня и натолкнула на мысль, что, в принципе, бигуди на голове женщины...
0: Как хорошо сказано.
1: Это, как это называется, это прелестно.
0: Это вторая же молодость.
1: Конечно. В этом есть такой шарм, женственность.
0: Кураж даже есть.
1: Да, конечно.
0: Вот сейчас у вас, дорогие наши телезрители, вы можете просто лицезреть этот кураж на голове, этот блеск, этот бурлеск, это брызги шампанского сейчас у Илоны на голове. Как приятно.
1: Это еще не полный набор,
0: как называется, эта модель.
1: Это модель. Здесь где-то около 6 видов. Вообще бигудей очень много всяких видов.
0: Все-таки.
1: Есть бигуди бумеранги.
0: Так.
1: Есть, во-первых, твердые, есть мягкие.
0: Вот расскажите, что это.
1: Вот это буквально то и значит.
0: А и жидкие есть? Жидкие бигуди?
1: Жидкие пока еще нет.
0: Пока нет.
1: Есть бархатные бигуди. Есть коклюшки.
0: Коклюшки?
1: В конце концов.
0: А что это такое?
1: Термобигуди. Волшебные бигуди.
0: Да.
1: И такие есть.
0: Ой.
1: Чего только нет.
0: Да.
1: А есть липучки-ежики.
0: Липучки-ежики.
1: Липучки-ежики.
0: А как
1: я
0: это?
1: Как раз сейчас на вас смотрю и понимаю, что вот вам бы было это...
0: Да,
1: вам
0: правда?
1: Бы было очень хорошо, да. И я бы вас очень хотела зазвать к нам в салон, потому что вот пару ежиков, и
0: правда?
1: Это был бы совершенно другой вид, понимаете?
0: Это же у вас Пусинский. Малый Пусинский переулок, да?
1: Малый Пусинский переулок, ага. Дом 10.
0: Дом
1: да.
0: 10, дом очень 10. Хорошо. Да.
1: Вот. А, так что разнообразие просто...
0: Просто море. Да. Просто, я не да. знаю, какое-то... Я не знаю, как это называется... вот это буйство.
1: Да,
0: буйство,
1: да, да, да.
0: Буйство бегудей.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РО.
2: Дверь в завтра. А у нас с вами студия Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, напротив меня Николай Готлиб. Сам Николай Готлиб, зав лаборатории опытного экспериментального центра имени Иосифа Брауде. И это первые мозговые протезы. Здравствуйте! Здравствуйте, Николай!
3: Здравствуйте, здравствуйте, и очень приятно, что вы пригласили сегодня. Что хотел бы сразу сказать. Сразу.
2: Да, пожалуйста, пожалуйста.
3: Вам нужно просто, просто понять, что, что уже многое произошло.
2: Да что?
3: Да.
2: На наших глазах.
3: Мы уже не в разряде медицины.
2: А как?
3: Мы уже в разряде обычной жизни, друг мой.
2: Боже мой.
3: Друг мой, вы просто поймите. Раньше мы меняли руки, ноги, колени. Протезы, обычные протезы.
2: Да, обычно.
3: А теперь пришло время мозга.
2: Подождите, пришло время. Это 21 век, секундочку. Ведь это мозг. А заготовки? Откуда вы берете?
3: Смотрите.
2: Да.
3: Смотрите,
2: да.
3: Это и выращивание.
2: Ага.
3: Отдельное спокойное выращивание.
2: А можно чуть подробнее остановиться?
3: Я прошу. Вы знаете как?
2: Как?
3: Мы стали в какой-то момент думать, что много очень у нас сегодня.

0: сегодня, ну, большая зависимость от биоматериалов.
1: Ну вот, и что же? И что же?
0: Как быть с биоматериалами? Стали потихоньку растить.
1: А как вы растите?
0: Ну, немножко отращивали ноготок, пальчик. Что-то такое.
1: Потихонечку.
0: Ручку потихонечку. А потом вдруг все стало ускоряться и ускоряться. Мы вдруг неожиданно поняли, что такая быстрота сегодняшних технологий,
1: да,
0: полная цифровизация.
1: Но ведь это мозг.
0: Привела.
1: Да, да.
0: Привела к тому, что мы сегодня...
1: По клеточке? Вы растите...
0: От клеточки.
1: От клеточки.
0: Расскажу вам, как
1: пожалуйста,
0: это делается.
1: Пожалуйста, конечно.
0: Просто все. Да. Просто-таки,
1: да,
0: напросто-таки.
1: Да.
0: Мы спокойно совершенно берем одну маленькую клетку головного мозга. Причем, так, я хочу обратить ваше внимание, угу, берем головной мозг выдающихся мужчин.
1: Выдающихся.
0: И выдающихся женщин. В большом угу количестве. Угу. В большом. Угу. В среднем набираем, ну, в год,
1: угу,
0: до 800 проб берем.
1: Во.
0: У разных талантливых людей по всему миру, всех наций.
1: Ну, вот кого вы приведете из таких известных?
0: Во-первых, это врачебная тайна.
1: А, нельзя.
0: Ну, конечно. Ну, как вы? Представьте себе, ну, вы, да, например, сейчас, вы, да, Юрий Борзон,
1: да, да,
0: узнаете, например, что вам установили мозг Эйнштейна. Ну,
1: вот,
0: например.
1: Боже, да,
0: приятно,
1: да,
0: ли это будет?
1: Да неприятно.
0: Вы же,
1: конечно,
0: Юрий.
1: Совсем неприятно.
0: А
1: да
0: тут, значит, у нас, да, сложилась такая ситуация, да, что мы стали просто высасывателем. Высасываешь клетку головного мозга.
1: Так.
0: И просто в чашке Петри,
1: да, да,
0: выращиваешь.
1: Как интересно.
0: Да, это оказалось так просто. Это оказалось так просто. Ну, конечно, мы создаем вокруг биосферу,
1: да,
0: специальную,
1: конечно,
0: естественно. Открыть же мозг, открыт же мозг. Максимальное количество
1: вакуум,
0: кислорода.
1: Да,
0: нам хуже вакуум. Кислород.
1: Кислород.
0: Дружочек мой, кислород.
1: А-а-а.
0: Ну, различные, так сказать, угольные, углеводородные
1: добавочки
0: смеси.
1: Какие-то.
0: Добавки много всего. Растет быстро.
1: Быстро?
0: Быстро.
1: Ну, насколько
0: растет
1: быстро?
0: Ну, мы, в принципе...
1: В среднем.
0: В принципе, шагаем так, что за 3 месяца, за квартал.
1: Да.
0: За квартал,
1: ну,
0: выращиваем в среднем до 17 тысяч... мозгов.
1: Мозгов.
0: Разных.
1: Батюшки
0: разных
1: мои,
0: удивительно. Конечно, конечно.
1: То есть,
0: конечно,
1: скольких вы уже одарили практически, вы понимаете?
0: Ну, дорогой мой,
1: люди нуждаются.
0: Огромное. Бесконечное количество людей хотело бы поставить протез мозга. Мозговой протез.
1: И многие, конечно.
0: Мозговые. Хотят, да, что многие? Да все,
1: да,
0: хотят
1: все,
0: заменить мозг. Мозговой протез сегодня,
1: да,
0: это,
1: да,
0: самая главная вещь.
1: Сейчас
0: жизни
1: вообще с мозгами, я вам скажу. Ведь не случайно вот начинаются разговоры про утечку мозгов. Понимаете?
0: Ну, я вам скажу так. Да. Утечка – это другое.
1: Другое.
0: Другое.
1: Да.
0: Это неудачная установка протеза.
1: А, просто неудачно.
0: Неудачно. А-а. Подтекает где-то.
1: Чуть-чуть
0: где-то. Мозги подтекают как-то. И уже мозг потек, и все, и вытек.
1: Ну да, и все. Как
0: и
1: бы,
0: утек.
1: Да. Но ведь есть у некоторых, но мы чуть-чуть с вами, чуть-чуть позже мы с вами вернемся. Мне к вам очень интересный вопрос.
2: Дверь в завтра.
3: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков. Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
5: Классика в эфире.
6: Ты удивительная женщина, ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света луны, вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов. Но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало. Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
5: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
7: На газу готовим вместе.
8: Короче, ага. Смысл вот в чем.
1: Да.
8: Битая лысь вам.
1: Да. Это... Вот вы сейчас как раз готовите.
8: Конечно, я уже начал.
1: Это уже битая лысь.
8: Значит, наша задача, да. Наша задача взять, во-первых, продукты. Вот вы меня не случайно спросили, где я их беру.
1: Да, где?
8: Ну, конечно, я еду.
1: Ну, еду, понятно.
8: Ну, конечно.
1: Ну,
8: я еду, бывает, ну, вот так я, знаете, рано выезжаю и рано еду. Ну, у меня, конечно, ну, вообще в нашем ресторане, чтобы вы понимали,
1: да.
8: Очень-очень все свежее. И ну, поэтому,
1: да, да,
8: как,
1: да.
8: А почему? Потому что я еду каждый
1: да.
8: раз.
1: Каждый раз.
8: Вот
1: да.
8: каждый раз еду. Да. Вот мы пользуемся белорусскими продуктами и другими.
1: И, ну, итальянскими.
8: Разными. Ну, конечно.
1: Ну, естественно.
8: Итальянско-белорусскими.
1: Итальянско-белорусскими.
8: Вот, да. Ну, что можно сказать?
1: Да.
8: Значит, для битой лысьвы необходима репа.
1: Репа?
8: Так, ну, так, так, так, так. Репа, ага. Значит, берете обычную итальянскую репу.
1: Так.
8: Вот. Ну, что такое битая лысь вообще?
1: Вот, битая. Вот, вот, да, вот, вот.
8: Битая лысьва, это понимаете, это такая вещь, которая, ну, она в самом названии уже заложена, понимаете, уже заложена, уже, кстати, ее природа, понимаете, да. Тут очень важно, очень важно не пропускать момент. Условно говоря, вы взяли, ну, по порядку.
1: Да.
8: Вы берете зеленую и черную репу.
1: Да, зеленую и черную.
8: Обе они итальянские.
1: Да, естественно.
8: На 4 порции вам потребуется 2 репы.
1: Они на пригорьях, да, где-то
8: растут? Ну, конечно, растут, конечно, конечно, конечно.
1: В Пьемонте.
8: В Пьемонте.
1: В Пьемонте,
8: да.
1: В Пьемонте,
8: да.
1: В Пьемонте.
8: Да. Вот. Тесто.
1: Так, так.
8: Замешивайте тесто.
1: Так, так.
8: Замешивайте просто. Густо. Просто на воде.
1: Густо.
8: Муковода.
1: Да.
8: Муковода. Не густо.
1: Не густо.
8: Не густо.
1: Не густо.
8: Да. Не густо.
1: Не густо.
8: Значит, замешивайте и как бы месите.
1: Так.
8: И вот вы размешали. Нет, репу уже взяли. Репу уже взяли. И вот смотрите, вот так, я вам как бы говорю.
1: Да.
8: Нарезаете сырую картошку.
1: Ага.
8: Режете прям в кожуре, прямо режете.
1: Да, да, да.
8: Вы видели, как я кубиками ее резал.
1: Ну, да вот я видел,
8: я ее резал кубиками.
1: Да,
8: вот
1: да.
8: Вы ее кубиками нарезали.
1: Да, да, да, да. Так, так.
8: И
1: так,
8: прямо
1: так.
8: Со шкурой вместе.
1: Так.
8: И ее прям в тесто.
1: В тесто. Ага.
8: Прям
1: ага,
8: в тесто вы ее кладете.
1: Так, так. Ага.
8: И мнете вместе с тестом.
1: Прямо как. Как вкусно бы, даже, уже вкусно. Уже
8: кубики да. Как бы вмешиваются в тесто, понимаете?
1: Уже как-то, уже вкуснятина какая-то, да?
8: Вмешиваются. А в это время почистите репу.
1: Так.
8: Почистите ее.
1: Так, так, так.
8: Я говорил, зеленая и черная репа.
1: Зеленая и черная, да, естественно, да.
8: Вот пополам. И так. Еще раз пополам.
9: Два раза пополам.
8: Два раза. Еще раз пополам. И
9: ну,
8: еще
9: то есть это четыре получается.
8: Получается такое. Получается так.
9: Да.
8: А получается понимаю, так.
9: Понимаю.
8: А что?
9: Вот как и у итальянцев.
8: Да, да, да. Вот так вот разложили.
9: Интересно.
8: Разложили. И это в воду.
9: В воду все. Да,
8: в холодную.
9: Так, в холодную.
8: В холодную
9: так,
8: воду.
9: Так, так, так, так.
8: Вот в это время.
9: Так.
8: В это время.
9: Да.
8: Подожгите газ.
9: Ну?
8: Ну, чтобы вода ну, стала да. теплой и ну, закипела уже.
9: Да, да, да, да, да, да.
8: Но не солить.
9: Да.
8: Ага. Не солить никаких
9: да.
8: ничего.
9: Ну-ну-ну.
8: Ничего.
9: Так, так, так.
8: Ага. Снова берете тесто и снова его.
9: Опять. Прямо.
8: Мнете его.
9: Вот так.
8: Но мнете, нет, не так, как я показываю. Сейчас я уже показываю, как уже непосредственно биты уже делаю.
9: А, это уже биты.
8: А вначале вы мнете, мнете.
9: Ага,
8: а потом начинается бита. То есть, условно говоря, когда уже репа, когда репа уже закипает, она только-только вот начинает закипать.
9: Да, да, да.
8: Вы увидите, как вода там начинает уже только закипать,
9: пузырики.
8: Вы начинаете тесто, в которое уже кубики картофельные, сырые картофельные,
9: вставили,
8: начинаете прям бить.
9: Прямо.
8: И бьете. Бьете. Вот. После этого.
9: И лысого.
8: После этого вы вынимаете репу, которая уже прокипела. Прокипела репу. Вынимаете.
9: Так.
8: От кожуры очищаем.
9: Так.
8: Смотрим, очищаем.
9: Вижу.
8: И вкладываем в тесто.
9: О, как! Вот интересно.
8: И после этого все в духовку.
9: Все, в топку. Все, как говорится, в топку.
8: Все. Да.
7: На газу готовим вместе.
10: Флора и фауна родной планеты.
11: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.
10: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Даем люфт. Фоменко Фейк Радио.

0: Ciao.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Калькуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков.
2: Здравствуйте.
1: Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
2: Да.
1: Ну, так сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
2: Да.
1: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да? А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
2: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
1: Mm-hmm. Ну вот сразу перейдем к делу,
2: да,
1: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
2: Всегда только
1: да,
2: сам.
1: Собою, как говорится, сам. Рискуя и проверяя,
2: да.
1: И узнавая.
2: Ну
1: вот, предположим, дорогие наши радиослушатели, вот
2: да,
1: как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
2: Ну, чушь.
1: Расскажите нам о Марианской впадине,
2: хорошо,
1: например.
2: Хорошо, ну все это
1: мы знаем,
2: чушь
1: самое
2: собачья.
1: Глубокое место на планете.
2: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать, она не...
1: Что ж, до самого дна?
2: Ну, конечно, до самого дна.
1: О, боже.
2: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опуститесь. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
1: Тепло держит. А я вот хочу спросить, а все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
2: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
1: всего,
2: можно.
1: Но,
2: да, и сапогами
1: хочу,
2: можно.
1: А тянули ли вы, так сказать,
2: трос?
1: Шнур, да.
2: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос. Есть
1: трос
2: огромный.
1: Mm-hmm.
2: Мы тянули-то трос.
1: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой,
2: да.
1: Так сказать, лодку.
2: Лодку,
1: катер,
2: да.
1: Корабль, на котором, крепился здоровый
2: барабан. Трос.
1: Да, здоровый трос.
2: Здоровый трос.
1: А получается, это 9 почти километров.
2: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
1: А я давайте сразу спрошу, покажите, до алюминия.
2: Я хочу
1: спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
2: Да и не впадина, конечно.
1: Ну, что это такое?
2: Она, я вам скажу, это какая-то...
1: Лощина?
2: Выемка.
1: Выемка.
2: Выемка. Это
1: ну,
2: выемка.
1: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
2: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
1: А,
2: просто, да.
1: А вы же сказали, 9 километров.
2: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто.
1: А
2: алюминиевые ботинки.
1: До дна еще не дошли.
2: Не дошло. А алюминиевые ботинки начинают чувствовать. Чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть.
1: Вот я просто прошу не могу.
2: Да, пожалуйста.
1: А ваши ушные раковины, ну, скажем там, давление.
2: Ну, барабанные. Это,
1: барабанные переполки.
2: А я вам скажу, у меня был специальный шлем. Конечно.
1: А-а-а!
2: Ну, а как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
1: Ну, теперь для самых уже нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем поговорим.
2: Давайте галопом,
1: Везде, вы же были везде.
2: Ну, давайте еще, называйте.
1: Я просто хочу... Знать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
2: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас просто
1: историю,
2: все
1: истории.
2: Человечество. И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
1: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
2: Понимаю сейчас.
1: Да.
2: Додонские. Додонские.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть простые. Додонские микроорганизмы.
2: Обалдеть.
1: Все.
2: Конечно.
1: Но их много.
2: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
2: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, вся сила в вас, как я понимаю.
2: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
2: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: Вообще, скажите, в семье Войтюков.
2: Да.
0: Это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
2: Я
0: или
2: первый.
0: Уже, или уже было такое?
2: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
2: больше.
0: Не более того.
2: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
2: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением. Есть?
2: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
2: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
2: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
2: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
2: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. Да. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
2: Уже перестает. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
2: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
2: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
2: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
2: ну, я
0: героизма.
2: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
2: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
2: Целиком?
0: Да.
2: 8,5.
0: А в длину?
2: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
2: Да она маленькая, я говорю, господи, про нее больше... Господи,
0: да
2: Боже.
0: Я иду.
2: Да колодец, в который дед попал.
0: 7,5 километров в час иду легко.
2: Вот, о чем речь. Тогда
0: за
2: о чем
0: полчаса
2: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
2: Ну вот и все, господи.
0: Ну
2: Боже.
0: И все, понимаете.
2: Значит, идем дальше.
0: Подождите,
2: что?
0: Сейчас сделаем короткую паузу.
2: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эокуляцию правды.
2: Давайте.

0: Прямая трансляция. С вами Юрий Бурзон, и мы с вами находимся на 7-м съезде клоповодов. Это самое знаменательное событие года, потому что съезд проходит в Капино, именно в том самом Капино, где начинали клоповоды в свое время и добрались до таких высот, во Дворце культуры имени Мосина. Аккредитовано 64 издания, 19 телекомпаний. Все права у телекомпании «Вздох». Только «Вздох» имеет полное право на трансляцию. А мы сегодня, если вы сейчас прислушаетесь, с трибуны съезда выступает сам Волан Щукин.
1: Да, дорогие друзья, я хочу вам сказать, время пришло. Мы сегодня должны открыто смотреть правде в глаза. Что происходит сегодня? Что происходит сегодня, казалось бы, с таким историческим явлением, как жизнь клопа? Да происходит страшное. Сегодня их сравнивают с вампирами. Они вампиры. Где это видно? Она. Пустить немного крови и уже вампир. За что такое клопу? Он не виноват. Веками клопы объединяли человечество. Были общим, единым целым с нашим телом практически. И сегодня вдруг появились некие силы. И я считаю, они прямо из-за рубежа целятся в нашу систему координат, указывая нам, как жить с нашими же клопами. На каком основании, хочу я спросить, сравнивают наших клопов с вампирами? Где это видно? Где это видно? Кому это сказано? Кто посмел? Нет! Нет! И еще раз нет! Клоп не вампир! Клоп — это часть человечества! Клоповодство тому яркий пример, дорогие друзья! И я хочу сказать, выступая сегодня с трибуны 7-го съезда, я, основатель движения клоповодства, Волан Щукин, говорю вам, скажи вампиризму «нет», скажи клоповодству «да». Спасибо за бурные аплодисменты!
0: Вы слышите сейчас, дорогие друзья, как поддерживать Волана Щукина съезд. Это действительно прорыв. Волан сказал самое главное. Нет вампиризму. Да клоповодству. И давайте, клоповоды, объединяйтесь. За нами будущее. Клопы пойдут за нами. Мы прощаемся с вами. Я могу больше говорить. Я действительно, это очень волнует. До свидания, друзья. Прямая трансляция. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: nimismiestä puukotta. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101.ru.
3: Деньги без денег.
4: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
5: Здравствуйте.
4: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
5: Да-да.
4: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
5: Это я вас спрашиваю тоже.
4: Да.
5: Ну, зачем? Спросите.
4: Да,
5: понимаете, сказать, деньги — это фетиш.
4: Да
5: деньги
4: что?
5: Это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
4: То есть, что вы предлагаете?
5: Я вам объясню.
4: Да.
5: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
4: Надо признать.
5: Так. У всех есть мобильный телефон.
4: Ну, конечно.
5: У всех.
4: Ну, конечно.
5: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
4: Так.
5: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
4: Ну, есть, конечно.
5: Конечно, да. И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
4: Да, ну, естественно, конечно.
5: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
4: Какую?
5: У меня 100 тысяч рублей.
4: Ага.
5: На диктофон.
4: Все, только одну фразу?
5: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
4: Так, хорошо, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
5: Да. Ну, дальше что представь дальше? Себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
4: Ну, прихожу, например.
5: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
4: Так.
5: Продавец отвечает, 300 рублей.
4: Так.
5: Понимаете, 300 рублей.
4: Так.
5: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
4: Угу.
5: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
4: Свой диктофон, да.
5: Продал пирожное за 300 рублей.
4: Так, так, хорошо. Ну, предположим.
5: Да,
4: так,
5: таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
4: Прибавлено.
5: У него 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
4: 700 рублей,
5: вот
4: да,
5: так,
4: совершенно верно.
5: Да? Так. Это полная цифровизация.
4: Полная.
5: Вы понимаете, куда мы идем?
4: Куда?
5: К полной цифровизации,
4: Господи,
5: таким образом.
4: Боже.
5: Это
4: мой.
5: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
4: Вообще?
5: Конечно.
4: То есть коррупция
5: исключена. Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
4: Честь.
5: Все работает.
4: Все. Удивительно.
5: Вы понимаете, как все просто?
4: Ведь вообще это
5: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
4: Конечно,
5: вот
4: тем более в условиях...
5: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
4: Да.
5: Купил пирожное за 300 рублей.
4: Да.
5: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
4: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
5: Например?
4: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например...
5: Ну, вы приходите,
4: да.
5: Вы приходите, например, на работу.
4: Сеть закусочных.
5: А ваш работодатель, например, говорит...
4: Да-да-да.
5: Выдал зарплату.
4: Так.
5: 100 тысяч рублей.
4: Так.
5: Все. У вас уже 200 тысяч.
4: О, 200 тысяч.
5: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
4: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
5: А я записываю, получил зарплату.
4: Да, получил зарплату 100 тысяч рублей.
5: Да, вот и все. Все просто.
4: Полное доверие.
5: Полное доверие, конечно.
4: Как?
5: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
4: Вы понимаете, что
5: это
4: вы...
5: все прозрачно.
4: Вы понимаете, что вы революцию совершили.
5: Конечно. Это экономическая революция.
4: Это экономическая революция.
5: Да? Деньги без денег.
4: Да. Егор Ростислав.
5: У вас деньги есть?
4: Есть.
5: Но при этом у вас их и нет.
4: Вроде и нет.
5: Вы понимаете как? Они есть и нет.
4: А они есть и нет.
5: А вы можете все покупать.
4: А я все.
5: Все можете покупать, продавать, все свободно.
4: Легко.
5: Все свободно.
4: Боже мой, вы открыли.
5: Налог на дорожное строительство.
4: Налог.
5: Заплатить. 5000 рублей.
4: 5000.
5: Вы говорите,
4: да.
5: Заплатил налог на дорожное строительство.
4: Да.
5: 5000 рублей.
4: 5000. Потрясающе.
5: А там говорят, приняли налог.
4: Приняли 5000. Налог.
5: Вот и все.
4: И они вам верят.
5: И все, и мы верим друг другу.
4: Это здорово.
5: Это настоящая свобода.
4: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.
3: Деньги без денег.
1: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
6: Классика в эфире.
7: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
6: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
9: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
10: Равнозубая на бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.
11: 101.ru.
12: Подчас устаем прятать. Фоменко, Фейк Радио.

istuvan oikeus, syyllinen. Hovioikeus.

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить». Удивительный, удивительный богомол, удивительный Виктор, удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
1: 14 раз.
2: Вы да, знаете, Ирочка? У меня такой девичий вопрос, можно сказать.
1: Ну, давайте,
2: да,
1: давайте,
2: простите
1: давайте.
2: Меня. А ну была все-таки из этих 14 какая-то, какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь. Ну, так не может быть, чтобы... Да? Да? Да? Да, я угадал?
1: Было.
2: Вот, вот, я предчувствовал это.
0: Но вы заставили себя?
1: Да, я заставил себя. Я превозмог.
2: Как вы это сделали?
1: Знаете, мне зачесалось, все зачесалось, зачесалось. Я начал как бы тыкать, немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще потыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
2: Вы усиками, да?
1: Усиками, усиками, конечно.
0: Я вот что хочу спросить. Вы вносите, если вы 14 да. раз уже уходили от самого богомола, да, и вы 14 да, раз, так сказать, у вас было 14 раз саити,
1: да.
0: и 14 раз получается, что вы в живых.
1: Да.
0: Да, я понимаю, да. так, правильно?
1: 14 раз в живых.
0: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
1: Да.
0: Вообще, ведь... Как жить после того, как это состоялось?
1: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
0: Да.
1: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем. Мы не только разговариваем.
0: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
1: Естественно.
0: Она в природе
1: конечно,
0: так устроена.
1: Конечно.
0: Сначала, значит, она убивает самца.
1: Да.
0: Потом она рожает от него,
1: да.
0: так сказать, большое
1: да.
0: количество
1: да.
0: детей.
1: Да.
0: И
1: да.
0: после этого, после того, как она их родила, она умирает
1: она
0: сама.
1: Как бы уходит.
0: Как бы уходит.
1: Как бы уходит.
0: И получается, Виктор, что в принципе
1: да.
0: никто из этих самок
1: да.
0: не может вас по жизни настигнуть.
1: Не, есть, может, не может.
0: По сути, получается, 14 разводов.
1: Да, практически.
0: 14.
1: Можно сказать, что я.
0: Да, 14. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное количество детей, видимо, у вас.
1: Да,
2: вот,
1: не будет,
2: вот,
1: не
2: вот, будет, вот я хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
1: Дети.
2: А, да, общаетесь ли вы с детьми?
1: Да, конечно.
2: Да?
1: Они пупсики, они маленькие. Такие,
2: ну, наверное, разные уже все-таки.
1: Ну, они уже разные.
2: Да,
0: ну,
2: да,
0: вы рассказываете,
2: да, да.
0: рассказываете этим пупсикам
1: маме.
0: О маме,
1: конечно,
0: да.
1: я рассказываю
2: то
1: о
2: есть,
1: маме.
2: То есть вы помните все?
1: Я помню
2: вот всех,
1: каждую маму
2: да.
1: и всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочет, как бы. Так вот. Мне очень приятно.
0: Я просто хочу спросить, щекот, понимаете, да. вот такая еще важная. Вот такая важная. А дети не задают вам вопрос? Папан.
1: Да.
0: Где
1: да.
0: наша мать?
1: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
0: Вы рассказываете, так сказать...
1: Это тяжело. Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать это образ. Образ.
2: То есть, получается, ведь у них никого нет, кроме вас?
1: Не, конечно.
2: Матери все умерли уже.
1: Естественно.
2: А вы сбежали таким образом.
0: То есть, вы мало того, что вы, так сказать, остались, да? Вы единственный.
1: Мало того, что...
0: Вы еще и отец, так сказать, высокой ответственности.
2: Так это высокая
0: ответственность.
2: Да, отец герой, это
0: что? Отец герой.
2: Детей?
0: Сколько у вас сейчас получается детей
2: да.
0: после 14
1: ой, боже мой, 200. 200.
0: Ох, 200. Немало.
2: Нормально.
0: И вы содержите их?
1: Я их содержу.
0: Да, у меня такой вопрос. Да. Смотрите, такой у меня
1: да.
0: вопрос.
1: Да.
0: Вот эти 14 ваших совокуплений, практически 14
1: да.
0: браков получается.
1: Ну, практически, да, можно считать. Да.
0: Я хочу у вас узнать.
1: Да.
0: Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
1: Да, конечно, естественно.
0: Вы один
1: я присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине.
0: Когда ваши товарищи.
1: Каждый товарищ.

0: Мельче, а когда их над ними как бы, ну, как это называется?
1: Она их поедает.
0: Она да, когда да, да. поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки, mm-hmm. и что остается? Мне только преклонить голову.
1: Я вот что хочу вам сказать, да. дорогие друзья. Да. Очень да. важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола. Да, значит, да. как это происходит? Как это в научной литературе? Да. Приблизившись вплотную,
0: вот,
1: самец быстро... Mm-hmm. Вот здесь

0: Да-да-да.
1: Быстро вводит совокупительный орган.
0: Да.
1: В совокупительную сумку самки.
0: Я про это и говорю.
1: Сумка самки.
0: Самка
1: это,
0: сумки.
1: Так сказать, да, да. Самка имеет сумку, она совокупительная, так сказать, богомол, сам самец, имеет орган.
2: Он
1: и вводит туда.
0: Естественно.
1: Соответственно, после чего, после того, как он его ввел,
0: да,
1: он должен сразу же бежать.
0: Моментально, то есть остается как бы такой фу, вот так вот.
1: То есть понимаете? Получается, вы понимаете, получается как, Ирочка, вот я сейчас задумываюсь.
2: Да, я сама
1: получается,
2: думаю.
1: Получается, и акт совершить, как говорится.
2: Да.
1: И голову не потерять.
0: И везде пострел. Везде поспел. Вот есть это выражение, вы знаете.
1: Наш пострел везде поспел.
0: Везде поспел.
1: Я хочу вот что спросить вас. Как вы выбираете себе самок?
0: Очень трудно. Трудно. Как по-вашему это...
1: То есть, получается, самок много,
0: много,
1: а вы один.
0: Я один, конечно.
1: Великолепно. Мы вернемся к нашей беседе с богомолом, выжившим после спаривания, буквально через несколько мгновений.

0: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
1: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг»?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Бабы в сторону. Фоменко фейк-радио. Сексуальная. Революция. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях в программе «Сексуальная революция» Параскева Витальевна Колодина.
1: Приветствую, ребят.
0: Здравствуйте.
1: Так рада вас видеть.
0: Сегодня в нашем обычном сексуальном разговоре тема достаточно важная. Она посвящена, так сказать, перманентному

0: губительному воздействию на организм мужчины, который частенько сталкивается с эректильной дисфункцией.
1: Да-да.
0: Соответственно, сегодня Параскева Витальевна принесла продукцию своей компании.
1: Да, все правильно.
0: Пожалуй, что она сама ее лучше и представит.
1: Ну что же я могу сказать, дорогие? У меня в банке здесь стоит замечательная вещь, понимаете? Редкая очень вещь, это называется любовный пунш.
0: Прекрасно.
2: Боже мой, какое название.
1: Любовный пунш, да.
0: Очень точное, главное.
1: Да, это, понимаете, в нашей вот этой острой теме, которую вы сейчас затронули, это именно то, что может помочь просто людям, помогает.
0: Вот это вот некоторые вот ощущения, так сказать, вот любовные пузырьки какие-то.
1: Конечно, видите, оно пузырится.
2: Вот вы заметили, сейчас прям меня в нос. Вот какое
1: мне в нос отдает. Безусловно, безусловно.
2: А вот вы не подскажете, почему? Почему такой резкий?
1: Ну, потому что бродит.
0: То есть все, что связано с любовью, все бродит, правильно?
1: Да, конечно, бродит, да, и оно, и все вот эти недуги, они как-то убродят прочь, понимаете?
2: Вот оно в чем дело.
1: И надо сказать, что именно по акции, именно в нашей вот этой передаче, только вот этим слушателям, которым этим счастливцам, я бы сказала, повезет, которые позвонят и закажут у нас баночку пунша.
2: Вот сейчас уже нам поступили звонки.
0: Подождите, Сергей,
2: Так хочется.
0: Я просто хочу спросить, а вот сколько в этой банке, насколько ее хватает? Ну, расскажите подробно.
1: Это большая банка, 3 литра, понимаете, все-таки, 3-литровая.
0: А сколько стоит?
1: Стоимость совсем ничтожная, абсолютно ничтожная, всего 814 рублей, даже смешно.
0: Господи, конечно, за 3 литра.
1: За 3 литра.
0: Слушайте, а сколько любовный пунш действует, как его принимать, что, зачем, так сказать, и куда?
1: Я могу точно сказать.
0: И на что это направлено?
1: Да. Во-первых, его принимать очень интересно. Это не только внутрь принимается, он очень интересный на вкус, очень, очень необычный, там, понимаете, такой эстрактный вкус.
0: Ага.
1: Но еще в этом пунше надо, безусловно, макать руки. Понимаете, руки перед утехами.
0: А-а-а.
1: Потому что, как мы все знаем, брак – это от чего пошло слово? Этимология, вы знаете, ребят?
0: Нет.
1: А вы знаете что? Иль брачо по-итальянски – это рука.
0: Ага.
1: Да. Ле брачо по-французски – рука.
0: Так.
1: Да. Да. И брахиум по-латыни – рука.
0: То есть это все связано с руками.
1: Безусловно, без рук никакого брака бы не было. Да, конечно.
0: Вот это всегда, куда тянешь руки?
1: Да, конечно.
2: Или дам по рукам тебе.
1: Да. И брачующиеся, собственно, брачующиеся, это люди, которые соединяют руки.
0: Вот оно что! Потрясающе! Ну, Параскева Витальевна, а вы скажите, пожалуйста, вот это рукоблудие. Вот, знаете, некоторые, мне кажется, где-то на 7-8 году брака подменяют руки. Ну, воздействие рук в этой сексуальной, так сказать, торопёшке, понимаете, я бы назвал ее так, на рукоблудие.
1: Да.
0: Вот как любовный пунш влияет на это лечение?
1: Он просто устраняет напрочь, понимаете, это просто все исчезает.
0: То есть ты сунул руки в пунш?
1: Сунул руки в пунш, и ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот, такая как бы липкость такая некоторая образуется. Которые просто никакие другие места, вот только за руки, и вперед.
3: Сексуальная. Революция.
0: Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей!
2: Да я просто...
0: Подождите, я вижу, что вы взволновались.
2: Да.
0: Засуньте руки в экстракт.
2: Да давайте.
0: Я просто хочу у вас...
1: Это опасно сейчас, мы же работаем. Вот что?
0: Просто хочу у вас спросить.
1: Да.
0: Вот какая штука. А вот если вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века...
1: И я сразу отвечу на этот вопрос.
0: Давайте.
1: И тоже засовывайте.
0: Тоже засовывать?
1: Конечно.
0: А вот скажите, и засовывать, и пить, не вредно?
1: Ну, понимаете, самое главное ведь что? Самое главное, что нужно отливать и в отлитое засовывать.
0: В отлитые засовы. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
1: Так, ну-ка, интересно, да.
0: Значит, вот как мы отливаем и засовываем.
1: Конечно.
0: Или мы отливаем и пьем. А то, что осталось, туда засовываем.
1: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
2: Вот
1: такая вот,
0: механика такая.
1: Механика такая, да.
0: То есть это два отлива.
1: Два отлива.
2: И
1: засов один.
2: И один засов.
0: Один засов и два отлива.
2: Вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
1: Раечка, здрасте, Рая.
2: Да.
1: Рая.
2: Она передала мне.
1: Хорошо, я поняла, да.
2: Немножко пальцы у нее помутилось немножко. Такие сознания. И вот она говорит: я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
1: Нет, это смешно даже говорить. Рая, вот выбрасывайте.
2: Да.
1: Просто выбрось.
2: Передайте, Рая. Да, это не
1: Рая,
2: надо.
1: Дорогая Рая, послушай меня, девочка моя, Рая, выбрось это немедленно. Просто вынеси помойку, выброси сразу.
0: Только любовный пунш.
1: Только любовный пунш. Да. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
0: Просто...
1: А счастье надо.
0: А по акции 814.
1: Конечно,
0: то есть
1: ну,
0: у них,
1: конечно.
0: Получается скидка.
1: Скидка
0: практически
1: есть.
0: Получается скидка, прошу прощения. Получается, ну, получается 17 рублей.
2: 17 рублей.
1: Да. 17 рублей, это знаете...
0: Даже
1: это вообще...
0: я не боюсь этого слова 18.
1: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
0: Потому
1: это
0: что вообще... стоило 832, да. А сегодня в акции у нас сегодня здесь 814.
1: Да это просто копейки.
0: Трехлитровая банка.
1: Любовный
2: пунш. Уже очень хочется попробовать.
0: Да подождите, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Пороски, Виталий. Вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
1: Так.
0: Да, кстати, там много работает людей?
1: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур.
0: Ага.
1: Конечно, да. Это вот просто это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет родить.
0: Ага.
1: Да.
0: Это все на основе топинамбуров.
1: Конечно,
0: о,
1: конечно.
0: Господи, боже мой. Никто же никогда не знает.
1: Нет, но это особая технология. Не так просто, ребят. Ребят, не, вы даже не думайте.
2: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
1: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особое приготовление.
0: У вас есть некоторые секреты приготовления.
1: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
2: Ну, поделитесь.
0: Откровенный разговор наш, разговор в программе «Сексуальная революция».
1: А какой может быть черт разговор в программе
3: «Сексуальная революция»? Сексуальная революция.
0: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
1: Да, есть.
0: И совершили засовывание.
1: Засов.
0: Значит, после мы отлили в другую емкость. Сделали по глотку. Оба или один?
1: Вы знаете, конечно, оба.
0: Опа.
1: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие, получит один. Кому это нужно?
2: Никому не нужно.
0: Согласен.
2: Конечно.
0: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
1: Засовываем руки вместе. Абсолютно, так сказать, синхронно надо засунуть.
2: А как
1: руки.
2: Же засунуть в трехлитровую-то вот...
0: Да подождите глупости-то, не говорите. Мы же все время отливаем.
1: Подождите, вы совершенно не слушаете. Нет, мы сделали отлив.
0: А-а-а.
1: У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отлетаем во что-то широкое.
0: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
1: Так.
0: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
1: Обязательно.
0: Или мы вынули руки, вытираем ли мы?
1: Нет, дайте
0: подробности.
1: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Запунуты руки.
0: Ага. То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
1: Это просто взрыв, понимаете? Взрыв. Происходит взрыв.
3: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку. Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Обуздыватель.
2: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Обуздыватель» на Фоменко Фейк Радио. Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий. У него в гостях, у этого Владислава Жульпацкого, это я, Владислав Жульпацкий. Сегодня у нас в гостях смельчак. Человек с большой буквы «О». О-человек! Человек, который сделал так много всего. Это уникальный человек, человек уникальной профессии. Зовут его Кирилл, фамилия его Гайский, и он является обуздывателем. Обуздыватель Кирилл Гайский.
3: Здравствуйте.
2: Кирилл, во-первых, сразу начнем, сразу перейдем к делу. Да, обуздыватель – это такая редкая профессия сегодня.
3: Очень.
2: Не часто встречается, и я хотел узнать вас. Вот вы, как я посмотрел, это, кстати, в Википедии, вы обуздыватель... Четвертой категории.
3: Да.
2: А сколько всего категорий обуздывателей бывает?
3: Четыре категории.
2: Угу. Ну, то есть четвертая это самая...
3: Это высшая. Высшая категория.
2: Угу.
3: И затем мы отправимся с вами. Но чуть позже. Позже мы поговорим.
2: Я хочу вас узнать. Давайте, да. Потому что, ну, все-таки наши радиослушатели, они абсолютно, мне кажется, не готовы к такому, ну, не знаю, что такое обуздыватель и куда, и с этим обуздывателем, как говорится, куда его пихать, пристраивать. Чем занимается обуздыватель в принципе? Я понимаю, что он обуздывает.
3: Да, естественно, прежде всего я обуздываю.
2: Угу.
3: И я вам больше вам скажу. Если вас интересует, как это началось.
2: Да.
3: Первый раз.
2: Да.
3: 17 апреля 1973 года в 10 часов 48 минут.
2: Удивительно.
3: Я обуздал в первый раз.
2: Вы в первый раз обуздали в 10:48 17 апреля
3: 1973 года. И я сделал
2: это. Вы это сделали. Удивительно.
3: Да.
2: Удивительно.
3: Я это почувствовал по всем, кто окружал меня в тот момент, кто стоял.
2: Скажите, это внезапно произошло?
3: Это внезапно.
2: Обуздание произошло?
3: Да.
2: Внезапно
3: обуздание? Да, это я обуздал внезапно.
2: Внезапно.
3: И они как стояли, как вкопанные, так и стоят.
2: Угу.
3: Они даже кто-то по пояс стоял уже в земле. А потому что с этим связано все. С обузданием. Когда обуздываешь, человек как бы в землю входит прям.
2: Ну как бы, не на самом деле.
3: Ну как бы, естественно. Но у них было полное ощущение. Они мне говорили об этом. У нас, говорит, полное ощущение было, что мы по пояс стояли в земле.
2: Ну я понимаю так, что в 73-м году вы же были еще и ребенком.
3: Отчасти.
2: Ну, я имею в виду по возрасту.
3: По возрасту, да, но так отчасти.
2: То есть вы уже были ребенком, но как бы и не ребенком.
3: Я уже охотился.
2: Охотились куда? На что?
3: Я охотился на зверя, на птицу, на рыбу, на ягненка.
2: Я просто хочу спросить у вас. Получается, вы что же, вы сирота?
3: Нет, не совсем. Отчасти.
2: А кто? Я хочу узнать, как вообще все произошло?
3: Ну да, я понимаю.
2: Я понимаю так. Ну, во-первых, вы владеете компанией Абуз-Д.
3: Да, я владелец компании Абуз-Д. Да, пожалуйста, я прошу вас это запомнить.
2: Я узнать, знаете, что хочу? Вот еще что. Вот это вот Абуз-ТВ на 34-м канале.
3: О, нет, что?
2: К вам не имеет отношения?
3: Это смешной разговор. И они постоянно что-то пытаются там какие-то эти логотипы пускать. Ну что это не серьезно.
2: Абуз-ТВ?
3: Конечно. Я прежде всего родоначальник. Угу. Я обуздыватель, так скажем, в первом поколении. И после того, как Гайский начал это движение, Я могу вам привести пример.
2: Великолепно. Да, вы знаете, пожалуйста. Сейчас буквально, дорогие друзья, мы вернемся к нашему гостю, обуздывателю Кириллу Гайскому, Смельчаку, буквально через несколько мгновений, когда небольшая пауза произойдет у нас. Спасибо.
0: Оближи губы.
4: Оближи губы.
0: Пыльца не даст тебе уснуть.
4: Пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков.

вспоминаю, как ты спасала меня. Не удивляйся тому, что пишу «ты» с большой буквы. Этого мало для того, чтобы выразить свою благодарность тебе, к личности, что спасла меня и не дала погибнуть моему внутреннему миру. Он тоже такой хрупкий, как ты. Вы прослушали отрывок из поэмы Игоря Томилова «Ты».

0: путь безобразником.
1: Дорогие друзья, программа «Быть безобразником». Сегодня у нас в гостях бедовая Вероника Юрьевна Сатан, руководитель компании ООО «Бедовые мысли». Живет, очертя голову, не подключая мозг, потому что подключить мозг к бедовому невозможно.
2: Невозможно.
1: Великолепно. Скажите, а вы знакомитесь только с бедовыми или и с обычными?
2: Ну, а чем я и не с обычными? Зачем это мне? Нет, ну иногда бывает спортивного интереса. Думаешь, ну такой прям... Ну такой серьезный. Mm-hmm. А я-то знаю, думаешь, что у тебя там внутри-то вот эти там есть вот огонечко.
1: Бедовость чуть-чуть есть.
2: Чувствуется, да, бединку такой.
1: Бединку маленькую. Я просто вот что хочу узнать. Да. Как вы определяете бедового на вот так вот, навскидку? Можете, вот вы идете,
2: конечно,
1: скажем, идете пешком,
2: да,
1: по улице.
2: Да, конечно.
1: На встречу идут мужчины,
2: да,
1: и женщины.
2: Конечно.
1: И вот так, бедовый, не бедовый.
2: Ну, естественно, да. Совершенно другой взгляд.
1: Ах, вот это.
2: Что, ну, конечно, ты такая, ну, как сказать, мгла открытый какой-то, готовый на все.
1: Никакой
2: видно.
1: Мглы.
2: Да вообще никакой мглы.
1: Мглы никакой, нет.
2: Никакой
1: мгле.
2: Тусклый. Никакой.
1: Прелесть какая.
2: Это просто прелесть. Горит глаз, блестит, чтобы. Понимаете?
1: Великолепно, да. Великолепно. Дорогие друзья, ну, что мы узнали сегодня в программе «Будь безобразником»? Что безобразничать и иметь бедовые мысли, жить, очертя голову, это не только вредно, но и полезно.
2: Владислав.
1: Что поразительно, да.
2: А вы бедовый.
1: Главное, самое главное, мне кажется, это самое удивительное, бедовые не используют мозг. Совсем не использует его. Он является просто передатчиком, что ли, да?
2: А
1: просто...
2: зачем вы делаете вид, что вы меня не слышите? Я же вам говорю, Владислав, а вы бедовый, знаете?
1: Кто здесь? Здесь кто-то есть еще в нашей студии. Боже ты мой! Ой! Я узнаю вас! Это Ника Сатан, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио. Вот оно! Быть бедовым! Быть или не быть бедовым!
2: Быть.
1: Очертя голову, решаем быть. Скажи мозгу иногда. Мы были здесь и сейчас. Владислав Жульпацкий, Вероника Юрьевна Сатан и ООО «Бедовые мысли» в программе «Будь безобразником». Мы прощаемся
2: Чао.
1: С вами. До новых встреч.
2: Пока.
0: Будь безобразником. Флора и фауна родной планеты.
3: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Почим и пичкаем пилюлькина. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай, ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу. Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.

0: ты.
1: Вот я хотел поподробнее, потому что об этом, Гусар Алексеевич, ведь мы же все стоим в пробках, мы все мучаемся.
2: Ну, смотрите, электрошаролеты были созданы, ну, во-первых, это так. Значит, смотрите.
1: Но это ваша идея целиком.
2: Ну, это моя идея как мысль.
1: Да.
2: Наши ученые из института автоэлектрополета.
1: Да.
2: Автоэлектрополет. Значит, это наша научная
1: идея. Как бы сокращенно
2: АЭП.
1: АЭП.
2: АЭП.
1: Да.
2: Из нашего, значит, автора электрополет.
1: Да.
2: Из-за нашего научного... Мы собрали специально научно-исследовательский институт.
1: Да.
2: Который, так сказать, занялся этим процессом. Поступило предложение. Шаролет.
1: То есть есть запрос.
2: Шаролет. Значит, давайте так. Ну, значит, начинаем издалека. Что такое шаролет?
1: Да.
2: Представьте себе мяч.
1: Ну, представим, конечно.
2: Вы входите в мяч.
1: Ага.
2: Как человек. Закрываете за собой как бы дверь.
1: Так.
2: Ну, назовем ее дверью. Да?
1: Ну, конечно.
2: Мяч,
1: да.
2: Мяч этот. Действительно мяч. Он как шар. Вы внутри надутого пространства.
1: А.
2: Теперь как?
1: Так.
2: Вы движетесь.
1: Как?
2: Это же вопрос?
1: Конечно. Так это вот мой вопрос.
2: Сегодня у нас есть магистрали, как вы знаете.
1: Да.
2: Которые полны автомобилей.
1: Да.
2: Представим себе, что они абсолютно чисты.
1: Так.
2: Шаролет абсолютно должен двигаться по чистым. Он же не может, так сказать, двигаться по...
1: По загруженным.
2: Да. Объясню, в чем дело.
1: Так.
2: Представим себе мяч. Вот вы взяли мяч, да, обычный мяч. Да, теннисный, неважно, футбольный.
1: Да, да.
2: И бросили его.
1: Да.
2: И он...
1: Начал скакать.
2: Да,
1: да, да.
2: Начал скакать.
1: Так,
2: ага. И родилась идея.
1: Так.
2: А что же мы... Вдруг не можем, например, сделать из этого мяча нормальное средство передвижения.
1: Так.
2: Представьте себе. Внутри этого мяча находится пассажир. Один.
1: Угу.
2: Или
1: один.
2: Несколько.
1: Так.
2: Это не важно.
1: Угу.
2: Этот мяч мы вошли.
1: Так.
2: Закрыли за собой, так сказать, мягкую, я подчеркиваю.
1: Мягкую.
2: Мягкую, накачанную специальным гелеводородным составом.
1: Ага, гелеводородным.
2: Ну, конечно, там присутствует и воздух.
1: Да.
2: Гелеводородный
1: да,
2: состав специальный.
1: Да.
2: Мячом.
1: Да.
2: То есть, как бы, в мяч в мяче.
1: Мяч
2: мы
1: в мяче.
2: Вошли вовнутрь обычного мяча.
1: Так.
2: В нем еще один мяч, в котором находимся мы, пассажиры. Мы усаживаемся.
1: Ага.
2: А он вращается там свободно.
1: Мяч в мяче.
2: Мяч в мяче.
1: А,
2: понимаете?
1: Интересно.
2: Да.
1: О-хо.
2: Да, да, да, да.
1: Так.
2: За счет центра тяжести наша капсула, в которой находимся мы,
1: да,
2: находится, так сказать, в статичном стандартном состоянии.
1: Постоянно.
2: Да.
1: Ага.
2: У нас большое количество воздуховодов выведено.
1: Да, да.
2: Мы дышим.
1: Да.
2: Ткань, из которой материал, ну какая же это ткань? Конечно,
1: да,
2: материал, из
1: да,
2: которого это новый, это
1: да,
2: новое прозрачное синтетическое волокно ажур.
1: Ажур.
2: Ажур. Делающееся, да, делающееся на нашем буквально...
1: Экспериментальное у вас.
2: Экспериментальное,
1: завод,
2: да, наше да, производство экспериментальное,
1: да, да,
2: на Волге. Значит,
1: угу, угу,
2: я хочу сказать, из этого шьется
1: так,
2: внутри мы
1: угу,
2: два шара в шаре.
1: Угу.
2: Здесь... В этой оболочке находится, так сказать, гелевая водородная масса,
1: да,
2: которая, так сказать, очень легкая и дает возможность подниматься.
1: Воздушная.
2: Да. Представим себе, электромагнитным зарядом
1: да,
2: мы подбрасываем мяч вверх, когда
1: да,
2: все готовы к движению.
1: Да.
2: И мяч начинает скакать.
1: А-а-а.
2: Но большие
1: шаги,
2: амплитуды прыжка.
0: Электрошаролеты.
3: Новости на Фоменко Фейк Радио.
4: Пищевая промышленность.
5: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
4: Образование.
5: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены

0: Уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет. Литература. В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Хруст наста. Свежесть дыхания. Блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты.
3: Для настоящих героев.
2: Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
4: Мой седину, предупреждай старость.
1: Фоменко Фейк Радио.
5: Не отступай!
6: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
7: Замшелость, конечно.
6: Начинается
7: конечно.
6: С бровей.
7: Начинается с бровей.
6: С бровей, да.
7: Во-первых, они начинают...
6: Куститься.
7: Как бы, куститься.
6: Куститься.
7: И есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
6: Ах, вот оно что.
7: Да и в наших стране, так сказать, которые были подвержены этой куститости бровей.
6: Куститости,
7: и вот эта замшелость. Вот это вот, которая поражает.
6: И настигла их замшелость.
7: И настигла замшелость, а после этого она привела к затхлости. И к полной, ну, скажем так, раскоординации.
6: Да, унитазность
7: и
6: была.
7: И унитазностью это уже все накрылось, унитазность.
6: Полный, вот да.
7: Полный, да.
6: Слушайте, вот, ну это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
7: Да.
6: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт
7: великолепный,
6: который занимается...
7: Родоначальник.
6: Родоначальник.
7: Конечно.
6: Он, у него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
7: Да, они поссорились.
6: Поссорились.
7: И я вам больше скажу, они вышли в лес.
6: Вышли в лес на мох.
7: На мох.
6: Да.
7: То есть на мху.
6: На мху поссорились.
7: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
6: Агрессивно.
7: Агрессивно.
6: Пошел бы спорами, наверное.
7: Спорами пошел по ногам, по ногам. Естественно, сразу были поражены пальцы.
6: Брови.
7: Брови и пальцы большие.
6: Сначала
7: имеется
6: брови.
7: На ноге. Сначала брови, конечно.
6: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
7: Ну, потом затхлость.
6: Сначала, значит, брови.
7: Слава богу, не унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело просто. Вы понимаете?
6: Это ужасно.
7: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой.
6: Агрессивной средой, да
7: вы что? А мох это может быть агрессивной средой.
6: Так они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
7: Да, все, как говорится, вот в пух и прах. Коту под хвост, пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
6: можно назвать. По-разному можно назвать, да.
7: По-разному
6: так,
7: называется.
6: Но тем не менее, понимаете, все равно используется эта шкала Ватценберга.
7: Шкала Ватценберга, все равно. А я вам скажу, почему. Все равно он как бы, все равно он как бы стоит у истоков. И его шкала...
6: Не
7: это,
6: выбросишь как
7: бы. Ну, это как таблица Менделеева,
6: да,
7: понимаете?
6: Никуда уже не денешься.
7: Никуда не денешься.
6: Никуда не денешься. Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
7: Все упирается в мох.
6: Мох, да. Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило...
7: Если бы не на мху, то и совсем другое было.
6: Может быть, если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
7: Если бы в песках, то это совсем было бы другое. А вот во мху...
6: Во мху вот такая история.
7: Вот и все.
6: Вот такая история. Так, вот такой вопрос. Скажите, что вы из человека человека, так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
7: статус? Соскоб.
6: Соскоб.
7: Конечно. Просто соскоб с большого пальца берется.
6: Опять-таки, с большого пальца.
7: С большого, да, да, да, да. Потому что он же подвержен этому.
6: Большого пальца. Именно на ноги, руки, неважно.
7: Нет, ну, в основном ноги.
6: Ноги.
7: Нога. Большой нога больше ноги. Всего подвержена, да, да, да, естественно.
6: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
7: В центрифугу.
6: Центрифуга, да, просто, да. Элементарно,
7: центрифуга,
6: да.
7: Тыркина.
6: Тыркина, а.
7: Да, да.
6: Но
7: да.
6: Тыркин, конечно, он же с Ганиным
7: начинал. Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
6: Евгений Петрович,
7: Евгений Петрович. Да. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
6: Нет, ну это, как сказать, это имена, понимаете?
7: Они все Петровичи.
6: Они все?
7: Да, да, да, конечно. До какой-то степени все Петровичи.
6: А вы тоже Петрович?
7: Да.
6: Борис Петрович?
7: Да, я Борис Петрович.
6: А я думаю, почему Борис Бо?
7: Борис Бо. Конечно. Как?
6: Борис
7: мы
6: Петрович.
7: Мы все Бо. Петровичи.
6: А честно
7: все,
6: говоря...
7: кто ковыряется в амху, да. Я вам скажу. Все Петровичи.
6: Все Петровичи.
7: Да.
6: Вот. Да. Я, значит, вот еще что хотела. Да. Ну, перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, ну, на мой взгляд, интересный вопрос.
7: Давай.
5: Не отступай!
1: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.
1: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: Каникулы Бонифация.
1: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио. У нас тут страсти накаляются, вскрываются какие-то старые проблемы, я бы даже сказала, нарывы между Львом Бонифацием и девочкой Майей, которую он увез с этого африканского острова. Майя, дорогая Майя, а может быть вам все-таки вернуться?
2: Нет! Почему? Я не могу вернуться, у меня нет документов, я вам объясняю. Документов у меня нету. У меня нет возможности купить билет.
3: Нет, Майечка, скажите, я прошу.
1: А часто вас на улице останавливают по поводу документов?
2: Все время.
3: Я остановил.
2: Меня останавливает милиция и говорит, где ваша регистрация?
1: Приходится вам с животными как-то переправляться в клетках?
2: Конечно! Везде, все гастроли, как с животными в клетках я езжу.
1: Бесплатно?
2: Мясо, мясо, вот что от него мясо осталось мне,
1: да,
2: то я и ем.
1: Боже мой, все
3: я
1: равно...
3: уже всю задницу разодрал себе, когда...
2: Сука ты, а не лев!
1: Да я... невозможно, слушайте, невозможно, просто я даже не знаю, ну как... Ведь все-таки есть какие-то общества.
2: Я хочу обратиться сейчас ко всем темнокожим.
1: Давайте.
2: Живущим без документов.
1: Да.
2: Темнокожие, бунтуйте, требуйте документов. Все, жить без документов невозможно.
1: Да, Майя, дорогая.
3: Нет,
1: Бонифаций, вот понимаете, к чему ведет вот эти вот опрометчивые поступки? Вот этот вот захотел увезти и увез девочку.
2: Я больше не могу. Больше не могу. Я не хочу больше быть с этим проклятым чудовищным львом, который обманул меня, посулил. А в результате...
1: А что он вам обещал? Что он
3: я
1: вам обещал?
3: Подарил...
2: Огни! Цирк! Слава!
3: Огни подарил ей!
2: Цирк! А ничего, ничего. А живу ничего. В клетке 50 лет.
1: А работаете в Шапито?
2: По сути, да.
1: Вот и все. Дорогие наши слушатели, зрители, вот видите, к чему приводят мечты. Как это драматично могут развиваться события. Может показаться, что вы идете к своей золотой, розовой мечте, звезде и так далее, и вот вы останетесь без еды просто и без документов. Правильно я говорю?
2: Да. А всего-навсего повелась я, как дурочка в детстве.
1: Да.
2: И уехала с Бонифацием.
1: Красивое жонглирование словами и так далее, и так далее.
3: Майя, я...
1: Бонифаций, я от вас такого не ожидала. После эфира я хочу с вами серьезно поговорить. Просто серьезно поговорить. Как с человеком. Все. Спасибо, дорогие слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Каникулы Бонифация» на Фоменко Фейк Радио была. Спасибо,
3: прощайте.
1: До свидания.
3: Маечка, люблю тебя.
0: «Каникулы Бонифация».

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: У вас же пятеро детей, правильно, Галина Викторовна?
1: Пятеро детей, они, ну, пока еще маленькие.
0: А как они отнеслись к вашей вот этой вот операции?
1: Они еще маленькие, не знают.
0: Ну, что значит маленькие? Старшему все-таки 20 уже.
1: Ну, это маленькие еще. У него еще даже не вырос кадык.
0: В 20 лет? В 20, ну, вообще пора бы.
1: Ну, вот. А мы ждем, как только вырастет, мы будем сразу...
0: То есть все вообще сразу же, да? Все, все, да, раз.
1: Вы приходите ко мне в планетарий.
0: Вам, да,
1: кстати,
0: да,
1: да. Но у вас нет кадыка, поэтому вы уже как бы,
0: да,
1: решили
0: уже
1: свой вопрос.
0: Да, решила свой вопрос, поэтому даже
1: может
0: не знаю.
1: Может быть, усы? Может быть, хотите?
0: Нет, вы знаете, ну, не, не, как-то не думала,
1: а,
0: об этом.
1: А
0: но...
1: вам, кстати, очень...
0: А это сейчас модная эта тенденция? Вы же, да? Да?
1: Конечно.
0: Да?
1: Что? Я вам скажу по секрету.
0: Да?
1: Да.
0: То есть надо, просто
1: да,
0: надо, да? Ну, я подумаю, но пока вот как-то
1: сейчас
0: не знаю.
1: В космосе сейчас летают усатые женщины. В космос.
0: Космос?
1: Да. Просто их не показывают.
0: Ну, я вроде как в космос не собираюсь, поэтому...
1: Кто знает, я же тоже не собирался сначала.
0: Да, да.
1: А потом вот раз, усы.
0: А что, вы правда говорите, что усы вообще нравятся, да, мужчинам?
1: Да.
0: Да?
1: Да, это проверено уже. Не только на моем муже. У меня и брат любит свою жену.
0: Она тоже усатая?
1: Да, да. Она удалила кадык. Ну, конечно, это же все-таки подруга моя. Вот.
0: А скажите, мне говорили, что вы еще иногда выступаете и поете. Это правда?
1: Да, я могу спеть.
0: Спойте, пожалуйста.
1: Да.

0: Вопрос. Вопрос. Сначала да? брала, а потом вопрос. Скажите, а может быть все-таки вот это вот желание петь арии сопрано тоже как-то повлияли на вот ваше вот это решение удалить кадык?
1: Ну,
0: чуть-чуть хотя бы, да?
1: Ну, чуть мешало. Немножко мешало. Я начинал с баритона. Ну, как бы начинала.
0: Да-да-да.
1: Я так иногда, когда усы появились, я вдруг начал говорить, я начинал.
0: Да, удивительно. Ну, видите, как все связано.
1: Это я скажу, это еще одна тема.
0: Это целая тема, мы обязательно ее затронем, да, в другой какой-нибудь передаче.
1: Я сейчас хочу ее затронуть. Это называется стирание грани между полами.
0: Ах, вот оно что. То есть полное стирание грани?
1: Постепенно.
0: Постепенно. Скажите, вы

0: Да, я
1: а почему везде... сзади не вьются?
0: Я вообще сзади везде завиваюсь. Везде, да. И сзади, и везде.
1: То есть вот сколько времени у вас уходит утром на туалет?
0: Ну, 28-29 минут.
1: Ну, прилично.
0: Ну, да.
1: Прилично, прилично.
0: Ну, единственное, я люблю лак. Я все время делаю бесцветный. Мимикрии вот это замечательное. У меня еще был сначала хамелеон. Вот, но там немножко чуть стали эти...
1: Слоиться. А, ну нет, это тогда не очень хорошо, не очень хорошо.
0: И потом прилипает к усам.
1: А.
0: Да, когда вот хочешь
1: поправить. А вот скажите, вот интересно мне узнать. Ведь это все-таки к усам. Нужно как-то приспосабливаться, потому что, когда вы едите, все-таки по-другому чуть все происходит.
0: Да, особенно когда кушаю.
1: Да?
0: Мороженое.
1: Застревающее.
0: Я люблю, да, мороженое. Очень холодное и горькое мороженое. Ага. Я специально покупаю... Извините, что я сегодня немножко не в голосе. Может, я пела, я хорошо.
1: Пели бы чудесно, просто великолепно. Восторг.
0: Я колоратура.
1: Колоратура. Да. Ну что ж, Галина Викторовна, спасибо вам огромное.
0: Да, конечно, конечно,
1: я надеюсь, что благодаря нашей передаче о вас узнали многие слушательницы. И, ну, и слушатели, конечно, тоже. И, наверное, на вашей следующей лекции в планетарии будет просто аншлаг. Чего я вам очень искренне желаю. Да.
0: Приходите в планетарий.
1: Спасибо. Спасибо, дорогая Галина Викторовна, спасибо.
2: Без КДК. Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится. Спа-галерея «Воздух Кинешмы». Позволь себе еще чуть-чуть.
3: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47-го.

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполиновые соток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
2: Аптечный сомелье.
3: Дорогие друзья, аптечный сомелье. Здесь у вас Ростислав Вегетанов в гостях.

0: Влада Жульпацкого, человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш аптечный сомелье Ростик, как мы любовно его называем, с удовольствием пробует таблетки. Да, эти таблетосы он, так сказать, глотает для того, чтобы определить, работает ли лекарство. Это его тяжелая, непростая профессия. Я ведь знаю, Ростик, да? Что у вас уже, как говорится, новая модель печени.
1: Да, печень 8. Угу. Так она в простонародье называется. Угу. Но по, так сказать, научно это ПЧ.
0: Да, ну вот это ПЧ, да. Уже вам меняли 4, да?
1: 4, но именно 8, так сказать, это уже обновление. Угу. Это, ну, будем считать, что это уже апгрейд, вы понимаете?
0: А полный. Скажите мне, это так ли, что у вас, так сказать, к этой печени подключены еще и целый ряд, так сказать, сопутствующих?
1: Конечно, обязательно. Селезенка, mm-hmm. печенка, mm-hmm. значит, соответственно, mm-hmm. работает вместе. Mm-hmm. Естественно, пузырь мочевой.
0: Да, а вот скажите, пожалуйста, да. Оксимедипесин.
1: Да.
0: Если его вместе с рыжолем.
1: А я вам говорю, что, вы знаете, оксимедипесин, он очень тонок в обращении, потому что его принимают ректально.
0: Много нельзя.
1: Много нельзя. Много нельзя. Вы можете переборщить, начнутся какие-то, ну, несуразные вещи. Угу. Не будем даже угу. об этом говорить. Угу. Один раз я попробовал, было несуразно.
0: Хорошо. Да. А какова же тогда взаимосвязь между кристопропалом и циклопропаном?
1: Скажу вам, это почти взаимозаменяемый препарат. Ты. Mm-hmm. Mm-hmm. Я разговаривал с ведущими фармакологами mm-hmm. В Сиднее. Там, mm-hmm. вы знаете, проводится основная, так сказать, конференция на тему mm-hmm. «Сколько можно?»
0: «Кто больше съел?»
1: «Кто больше съел?» Mm-hmm. Там собирается аптечный сомелье, естественно, приглашает меня.
0: Ну, конечно, понятно, что вы сомелье с мировым именем.
1: Естественно, да, естественно. Вот. Там, вот мы, там мы говорили по поводу рыжоля очень серьезно. Рыжоль вызывает экзему. Экзему неба. Экзему неба. И вы знаете, никуда с этим не деться.
0: Но ведь вы же сами, как говорится, сами в свое время, я читал, вы сами предлагали для лечения этого недуга, я имею в виду экзему неба, вы предлагали пахметоген.
1: Пахметоген хорош, немножко рисковат.
0: И устарел, наверное, уже.
1: И устарел. Пахметоген – это же ведь порошок,
0: вы понимаете? Вы же его в юности, я помню, вы еще в юности тестировали.
1: Я его регистрировал.
0: Тестировал.
1: И тестировал, и после этого регистрировал.
0: А, вот оно.
1: Я же его, я первый, кто зарегистрировал пахметоген как общее, как бы человеческое оздоровляющее составляющее mm-hmm. лекарство. Mm-hmm. Мы пробовали на обезьянах, мартышки дохли, значит, орангутанги ели с наслаждением.
0: Mm-hmm. Вот в чем разница.
1: Вот в чем разница. Mm-hmm. А потому что это порошок, очень удобно. Как бы засыпаешь себе порошок, чудно. Если экзема неба не мешает, все замечательно.
0: Ну, мне кажется, ведь вот вы, я знаю, ярый противник удалений.
1: Ну, в общем, да.
0: Конечно. Ну, то есть ампутаций.
1: Ну, все, всяческого рода.
0: Вмешательств.
1: Да, да, да, вот эти.
0: Только лекарственным путем, правильно?
1: Только. Потому что я говорю, таблетки – это все.
0: Понимаю.
1: Таблетки – это все.
0: Понимаю. Итак, дорогие друзья, хочу сказать вам, что сегодня у нас с вами в гостях был уникальный человек, аптечный сомелье, человек, который пробует на себе все новые лекарства, все новые таблетки. Это Ростислав Вегетанов. Да здравствует сульфадрибозол, пахметоген, оксимедипесин, рыжоль и кристопропол с циклопропоном. Это то, что создал наш дорогой Ростислав Вегетанов.
1: Ректально.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
2: Аптечный сомелье. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
3: 101.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все

0: бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
4: На газу готовим вместе.
5: А мы вновь вернулись к вам с программы «На газу», а с нами удивительный человек Геннадий Гамак. Это повар и владелец сети ресторанов, лакшери ресторанов, которые называются «Губы осьминога». А эта сеть ресторанов окружила весь город наш, весь мегаполис насыщен этими. И вот мы сейчас возвращаемся к поимке, как я так называю, поимка осьминога. Как его ловят три осьминога лова? Вот возвращаемся к этому вопросу. Да.
6: И мы прервались на том, где третий осьминоголов.
5: Третий осьминог стоит с лопатой.
6: Бьет осьминога.
5: Он на берегу,
6: Он как бы по колено.
5: Он стоит по колено.
6: Он должен по колено быть.
5: Вот он как-то одет специально.
6: Он поколенчески.
5: Поколенчески, да. Но он одет специально.
6: Он одет в отвлекающий.
5: В отвлекаю. Осьминога нельзя же. Его надо отвлечь.
6: Конечно.
5: Потому что он уже поднимает. Насаженный.
6: А внутри него второй.
5: Второй.
6: Здесь самое главное, что, дорогой Юрий?
5: Вовремя дать
6: по голове. Но не осьминоголову, осьминогу.
5: Которого
6: второй.
5: То есть тут они настолько друг с другом срослись, что здесь надо не промахнуться. И вот поэтому у него самая сложная и ответственная задача дать по голове, но попасть точно по осьминогу.
6: Да.
5: После этого момента что происходит?
6: После этого осьминог отваливается.
5: Отключается.
6: Он отваливается.
5: То есть он соскакивает с насадки.
6: Такой звук чпок.
5: Да. Как интересно.
6: И попадает в сеть.
5: В сеть. Дальше.
6: Расставленную сеть.
5: Ну, естественно, там уже расставлена.
6: Которая захлопывается.
5: Так.
6: И его везут.
5: И его же дальше доставляют.
6: Транспортировка, логистика.
5: Дальше уже идет чистая логистика. Чистая логистика. Это нормально. И вот он приходит к вам, привозит его. Удивительно. Это же с пылу с жару.
6: Практически.
5: Вы же готовите с пылу с жару.
6: Буквально час.
5: Час назад его только сняли. Со осьминоголова его сняли буквально. И он плескался.
6: Да.
5: И вот со своими щупальцами, вот с этими удивительными губами, которые вы готовите. Как вообще вы пришли к тому, что именно губы самые вкусные? Ведь на это идут все ваши пациенты. Хотел сказать. Как их назвать? Когда они настолько это гурманы, действительно гурманы. Это ваши пациенты,
6: конечно,
5: это ваши клиенты.
6: Кроме того, вы практически угадали. Потому что губы обладают целебными свойствами.
5: Боже.
6: Верхняя губа.
5: Так.
6: Помогает от радикулита.
5: То есть вы готовите лишь верхнюю и нижнюю.
6: И
5: в меню так написано.
6: Конечно.
5: Верхняя и нижняя.
6: Верхняя чуть толще.
5: Чуть толще, конечно.
6: А у осьминогов старше 25 лет, нижняя губа чуть тоньше.
5: Чуть тоньше.
6: Она помогает.
5: То есть он как бы причмокивая, верхняя губа всасывает.
6: Да, конечно.
5: Замечательно.
6: И как бы поглаживает.
5: Значит, вот вы приготовили верхнюю. Кого больше, скажите, у вас все-таки вот ваших пациентов, как я уже, мы теперь с вами договорились, ваши клиенты, что больше все-таки предпочитать, верхнюю или нижнюю?
6: Зависит от возраста. Здесь возрастной порог. Те, кто...
5: Вот какой?
6: Ну, скажем, у нас рейд, как всегда, 18+.
5: 18+, ну, естественно, конечно.
6: Потому что губы употреблять до 18.
5: Нельзя. Это очень трудно, естественно. Конечно. Тем более с кинзой вы же пробуете, да?
6: Да, ну что, только крюшон.
5: Только крюшон.
6: Боже мой!
5: Соевый крюшон. Держите еще раз.
6: 5-5.
5: Да, мы так хорошо дотрагиваемся друг на друга с Геннадием.
6: Да.
5: Удивительно же, что все-таки только крюшон.
6: Только.
5: Он как бы осаживает чуть-чуть, да?
6: Он немножко расширяет.
5: Расширяет.
6: Смазывает.
5: И изнутри массирует. То есть получается, что губы приходят прямо
6: в лоно.
5: Боже. Губы приходят в лоно. Вот на этой удивительной сентенции мы как бы делаем легкую паузу и возвращаемся в студию через мгновение.
4: На газу готовим вместе.
2: Знаете ли вы,
6: что?
7: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, Напоминка Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что слушайте, смотрите нас во всех социальных сетях Фоменко FM. Набирайте, смотрите. У нас в гостях шоколатье Петр Массерон, и мы подошли к самому главному о скрещивании бобов мужских и женских, как мы теперь знаем. Как же это происходит?
1: Ну, смотрите, вообще любое скрещивание, что у бобов, что у животных, что у людей, оно одинаковое.
0: Да вы что?
1: Да, кидаются друг на друга и давай.
0: А я думала, там какие-то опыления или
1: что-то? Ну, знаете, опыление. Это мы называем, так сказать, это опыление, спрыскивание.
0: Спрыскивание, ну да.
1: Вот. А это просто кинулись друг на друга вот и бабы, давай, как говорится, мяч.
0: Подождите, вот это очень, очень интересно будет нашим слушателям, зрителям. А вот, например, два баба лежат два на столе. На столе, вот стол. Ровная
1: боб мужик и вот, баба.
0: Да. Вот они лежат на разных углах стола. Mm-hmm. И что, вот я их отпускаю, оставляю, и они просто бегут друг к другу, что ли?
1: Ну, как они бегут? Они медленно катятся.
0: Но катятся?
1: Конечно.
0: По ровной по...
1: Конечно. Не притягиваются. Конечно.
0: Да вы что?
1: Конечно. Ну, во-первых, это если чудеса? Вы посмотрите, посмотрите внимательно на бобы,
0: да,
1: вы увидите, что на женском бобе
0: так
1: щель одного размера.
0: Так.
1: А на мужском бобе выпуклость совершенно другого.
0: Да вы что?
1: Да. И вот здесь очень важно понимать, чтобы боб женский и боб мужской,
0: да,
1: совпадали. Найдя вот это совпадение,
0: то есть может,
1: вы можете
0: может
1: варить
0: совпадать
1: нормальный человеческий шоколад.
0: То есть они еще могут не совпадать.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно. Почему так дорого стоит мой шоколад? Потому что это, кстати, не просто скрестить, как говорится, не совпадающий. Естественно. Ну, представьте, если у нее щелочка маленькая, а у него выпуклость огромная, ну как?
0: Да.
1: Или наоборот, у нее выпуклость маленькая, а у нее, так сказать, ну...
0: Скажите,
1: щелочка.
0: А вот не пробовали ли вы туда вмешать еще соевых бобов?
1: Вы знаете, ну это глупо.
0: Глупо? Почему?
1: Ну, я вам скажу.
0: Скажите.
1: Ну, во-первых, это куда? Куда лезет этот соевый боб со своей выпуклостью? Куда?
0: Ну,
1: куда
0: это?
1: Это если... все хотят проскользнуть в одну щель. Ну, что это такое? Ну.
0: То есть вы утверждаете, что у сои только мальчики есть?
1: Нет, я не утверждаю этого. Я не занимался, честно говоря, глобально соей. Но я могу сказать, что соя,
0: да,
1: в принципе, пускай сидит там, где она сидит.
0: То есть вы вот так вот к ней относитесь,
1: это,
0: да?
1: Конечно. Как,
0: да,
1: соевый шоколад.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: То есть все как бы от
1: жалкая
0: сои,
1: подделка.
0: Подделка и...
1: Да.
0: Да. И порча.
1: Да, подделка и порча. Поэтому скрещивание. Скрещивание мужских бобов.
0: Слушайте,
1: и
0: ну...
1: женских по-прежнему является важнейшим.
0: Но это какой-то
1: вы заметьте,
0: да,
1: черный боб женский.
0: Черный.
1: С черным бобом мужским,
0: да,
1: шоколад.
0: Да.
1: Скрещиваются.
0: Да.
1: И получается черный шоколад.
0: А скажите, а если молочный боб девочка,
1: так,
0: и черный боб мальчик, такое возможно?
1: Мулат.
0: Будет.
1: Да. Ты... Шоколад-мулат.
0: Шоколад-мулат. Так. А пробовали вы скрещивать мужские с мужскими?
1: Конечно, пробовал.
0: И как?
1: Ну, как говорится, через не могу, через не хочу.
0: То есть, как сказать, не катится мужской... друг к другу.
1: Это, да, вообще на крайний случай у нас.
0: На крайний случай. А вкус отличается
1: мужской
0: чем-то?
1: Конечно.
0: А запах?
1: Конечно. А уж запах тем более. Мужское с мужским скрещивать, конечно. Не только запах, но и, как говорится...
0: Тяжелый запах получается?
1: Ну, запах мускуса.
0: Опять-таки.
1: Да, понимаете? Ну, потом ведь мужские бобы, надо сказать, они,
0: да,
1: много потеют.
0: Потеют?
1: Да.
0: Потливы?
1: Да, мужские
0: мужской
1: бобы потливы.
0: Потлив.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ну, как я уже сказал, вот это вот мужское с мужским, это на крайний случай. На крайний случай.
0: Ненадолго прервемся с вами. Просто завораживающая история.
1: Да.
0: На небольшую музыкальную паузу.
1: Шоколад.
2: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Нагально! Улюлюльдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыдаболи гасить! Йо амсаварит, чермановсильдиардян! Но хады ты бишо, драка, спунялась!

Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. 101.

0: В эфире Фоменко Фейк Радио, программа «Трудный разговор», дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Илья. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, сегодня, вы знаете, я максимально спокоен сейчас. Максимально спокоен, хотя волнение, конечно, меня одолевает, потому что ведь сегодня я, ну, во-первых, на правах открытия наша станция получила эту возможность первой рассказать об этом фантастическом, удивительном явлении. Это фантастическое открытие Ильи. Я уверен, это, ну, это какая Нобелевская, что там, премии такой не изобрели. Вот. Но дело в том, что сегодня у нас в гостях Илья Тарпацкий, который изобрел, внимание, дорогие друзья, внимание, будьте внимательны, держитесь, как говорится, за стул. Вот, это мазь-гель-невидимка.
1: Боря, да. Вы видите меня? Боря, я здесь, я здесь.
0: Вот в этом и сложность. Илья, я смотрел сейчас, а вы, оказывается, слева от меня. Удивительная вещь. Вот это как раз дело в том, что ведь Илья Тарпацкий сейчас, ну, для того, чтобы продемонстрировать, вышел на минуту и помазал себя своей вот этой мазью гелью и стал невидимым. Вы представляете, дорогие друзья? Я, честно говоря, в такой, ну, что ли, растерянности, потому что, ну когда вы... Ну, это ж вам не, как говорится, не Герберт Уэллс, человек-невидимка,
1: понимаете? Да. Боря, я здесь.
0: Боря. Ну, давайте так потихонечку пойдем. Я попробую.
1: Давайте.
0: Человек всегда мечтал быть невидимым.
1: Да.
0: И вот, наконец, Илья Тарпацкий совершил это открытие. Скажите, пожалуйста, Илья, вы ведь по образованию, я знаю, химик?
1: Да.
0: Всего-навсего?
1: Да. Да.
0: Вот. Ну, и почему вы, как вы, от чего вы взялись за это? Ну, казалось бы, это же невозможно.
1: Казалось. И вот один раз на уроке химии, когда соединяли обычный углеводород с этим самым, ну, вы знаете, вот, и когда это произошла реакция, вы знаете, я просто спрятался под парту, ничего в этом такого особенного не было, но когда дымка происходит из этой пробирки, дымка, понимаете, какой-то взрыв, а я спрятался под парту, и все как бы крикнули: «Илюша!» Вот как сейчас вы мне тоже говорите: «Илья, ты где?» Вот вы, как вы думаете, где я? А? Где я? Боря?
0: Не знаю. Я, честно говоря...
1: Боря задумался.
0: Я не задумался.
1: Боря, а я пошел...
0: Я, вы знаете, честно говоря, напуган.
1: Не пугайтесь, Боренька. Так вот, я спрятался тогда под парту, и тогда я уже почувствовал, мне захотелось, наконец, добиться для всего человечества. Стать невидимкой.
0: Удивительно. Вы знаете, сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях ученый, изобретатель Илья Тарпацкий, который сидит передо мной, но, с другой стороны, я его и не вижу. Я его видел до начала разговора нашего в студии, потом он помазал себя своей мазью гелем невидимка и пропал. И вот я, собственно... Давайте мы вернемся к нашему разговору. Напоминаю, это программа «Трудный разговор», да, на Фоменко Фейк Радио. И через несколько мгновений мы вернемся к вам.
2: Трудный разговор.
1: Порошок Байт тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-8.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались о любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы, слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Освинцовка.
1: Сегодня, дорогие друзья, в нашей программе о профессиях, а программа «Чья спецовка» — это программа о профессиях, о профессионалах. Мы рассказываем о том, как работают люди, где профессии интересные, очень важные для нашей страны и для человечества в целом. И сегодня у нас в гостях слесарь, которого зовут Матвей, фамилия у него Стежко.
2: Да.
1: Здравствуйте, Матвей.
2: Здрасте.
1: Здрасте. Вот. Сегодня пойдет разговор, оказалось бы, о очень простой, так сказать, слесарной приспособе, слесарном инструменте.
2: Да.
1: Мы будем сегодня говорить о том, что, казалось бы, знают все.
2: Да ладно.
1: Но не все. Потому что выясняется, что мы и на дух не знаем, и близко такой известный нам предмет, как тиски.
2: Тиски.
1: Вот я, знаете, вспоминаю, Матвей, вы знаете, я вспоминаю себя на уроках труда в детстве. И себя, и тиски.
2: Что?
1: Я
2: делали,
1: и тиски.
2: Да. На труде.
1: Ну, тискал, как говорится.
2: Ну да, это само собой.
1: Вот что я хочу спросить у вас.
2: Ну.
1: Сразу прям к делу профессионально.
2: Я понял, да.
1: Скажите, ведь слесарь без исправных тисков, это он словно нагишом работает, правильно?
2: Да, в том-то и дело. Все время нагишом получается, когда вот некоторые люди как бы начинают работать с тисками, а на тисках там явный зазубрин, там всякая такая вот, знаете, и отсюда сейчас я...
1: Хвата нет?
2: По водичке. Хвата нет, сейчас водички. Понимаете... Ну, как бы, тиски тискам рознь, и надо понимать...
1: Я вот хочу спросить вот, у вас сразу хочу вас, Матвей, спросить.
2: Но...
1: А вы со своими, так сказать, тисками приходите, да?
2: Я прихожу только со своими тисками, и мне эти тиски, я вам скажу, они мне как мать. Они как отец и как мать, понимаете?
1: Вот вы знаете, я хочу вас спросить, все, ведь у тисков есть губы, правильно?
2: Да. А
1: ну
2: надо
1: вот,
2: думать.
1: Если можно, поподробнее.
2: Надо думать прежде всего. Вот когда начинают по губам стучать, понимаешь, вот берут и стучат по губам. Я вам говорю. Вот я специально все специально наметил. Вот, смотри. Вот когда начинает скрежетать по губам, то надо по губам этой палкой как следует. И, потому что и никто там не делает.
0: Чья спецовка?
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
5: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. Категория 12+.
6: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

won't be damned. Raha! Raastuvan oikeus, syntinen. Hovi oikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Осмелей и вонзи. Фоменко Фейк Радио.
3: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! И я вам сразу хочу сказать, не случайно наша программа называется «Море-море». Я вот чувствую этот прилив, вот эти чайки. И передо мной морская настоящая дива. Это же просто, это как это, старпом. Это не просто так. Старпом рыболовного сейнера. Любовь Захаркина. Здравствуйте, Люба.
4: Любовь Васильевна.
3: Любовь Васильевна.
4: Любовь,
3: ну, хотите?
4: Васильевна Захаркина. Для меня папа очень важен, потому что я из него пришла. Я с юрства уже на сейнере-то работаю.
3: Да
4: Он же
3: понял.
4: Был помощник консервного мастера у меня. Василий Иванович Захаркин.
3: Захаркин.
4: Да, поэтому одевался.
3: Знаменитый.
4: Ничего, вот, да,
3: Василий пошло. Иванович. Да. Василий Иванович Захаркин, конечно. Так вот, я вам скажу,
4: такие
3: женщина...
4: Какие консервы мотал.
3: Вот. Я вам скажу. Да, женщина старпом во всем рыболовном флоте единственная.
4: Пока так.
3: Стаж, между прочим, стаж.
4: 36 лет.
3: Любочки, стаж. Любовь Васильевна, 36 лет. Начинала матросом, конечно.
4: Да?
3: Ну а что, а как? Естественно. Вот скажите, сколько тонн за раз вы можете переработать?
4: А сколько надо?
3: Ну,
4: я не ем рыбу. Ну, не едите, а что? А зря.
3: Ну,
4: а
3: как?
4: Я ем.
3: Ну, правильно.
4: Естественно.
3: Скажите, сколько вы работаете в основном с мойвой?
4: С мойвой?
3: Да, ну, естественно, конечно. Ну, хорошо, вот сколько мойвы можете взять своим тралом, скажите?
4: Да сколько надо, скажите.
3: Ну, нет, давайте вот так. Давайте, все-таки вот острый вопрос.
4: Острый. Давайте острый.
3: У вас в экипаже 272 мужчины.
4: Ну, да.
3: Вот как все-таки, как вам? Вот 272 мужика.
4: Хорошо.
3: Да что вы, правда?
4: Да хорошо.
3: Да,
4: ну, спросите любую, понимаете, но любую женщину. Вот
3: да.
4: Хотела бы она вот так вот попробовать пожить, вот без баб.
3: Ну, все-таки.
4: Без баб.
3: Да понимаю, я понимаю.
4: Любая скажет,
3: но
4: хотела
3: все-таки,
4: бы.
3: Вот все-таки. Хотела. Ну, у вас получается где-то 5-6 месяцев вы в море.
4: 5-6 месяцев без баб, отлично.
3: Без баб.
4: Да, отлично.
3: О, замечательно, потрясающе. Вот это ответ. Да. Это ответ настоящего старпома. Да? Действительно. Ну, хорошо. Да. Скажите, пожалуйста.
4: Скажу.
3: Я так понимаю, что все-таки вы для них как мать, наверное.
4: Ну, я мать, конечно.
3: Мать, же, да.
4: Сначала, теперь-то уж, сначала-то было по-другому.
3: Да, а теперь...
4: Четыре же мужа у меня оттуда, из команды.
3: А, прямо из команды.
4: Конечно.
3: Ну, да. Я понимаю, четыре мужа.
4: А теперь, конечно, мать.
3: Ну, теперь мать. Ну, это хорошо, это хорошо.
4: Да.
3: Вот, скажите, все-таки расскажите эту историю. Все уже ждут, все ждут. Как вместо краба вы поймали гигантскую мойву. Люба, расскажите.
4: Ну, да это... что, ну и холод-то показал краба.
3: Так.
4: Понимаете, мы
3: ну,
4: как раз побалабасили, ну, после адмиральского часа, и все ярославленные люди...
3: А, все... Побалабасили, да.
4: Поели, в смысле, поели.
3: Поели, ну я
4: да.
3: понял, да.
4: Ну
3: да.
4: Вот, адмиральский час тоже надо объяснять.
3: Не надо, все, понимаете, это я понял,
4: да?
3: Уже. Да.
4: Давили на масок, так сказать, спали.
3: Ну, понимаю, Валерий.
4: Ну вот.
3: Да.
4: Все расслаблены, и холод показывают краба.
3: Так.
4: Гигантского краба.
3: Так.
4: Ну,
3: что вы делаете?
4: Ну, мы давай туда-сюда, вот этот дед, это...
3: Да.
4: Помощник механика.
3: Да.
4: Механика.
3: Михеич.
4: Ну, Михич, да, ну вы же знаете его, да.
3: Да, конечно,
4: вы
3: знаю.
4: Же у него тоже брали уже интервью.
3: Да я брал.
4: Ну,
3: брал,
4: вот.
3: Да.
4: Ну, вот это вот гигантский краб. А стали вот выуживать его,
3: ну,
4: понимаете?
3: И что же?
4: А там не краба.
3: А что?
4: А там целый этот уёк.
3: Уёк?
4: Мойва, она же уёк называется.
3: А, мойва, я просто не знал.
4: Тихоокеанский уёк.
3: Океанский уёк.
4: Тихоокеанский уёк.
3: А, тихоокеанский уёк. Ну
4: да. Уёк стали поднимать, знаете, сколько весело?
3: Сколько?
4: 25 тонн, 16 метров.
3: 16 метров?
4: 16 метров уйка.
3: О, боже. Уйка было, то есть целиком уёк 16 метров.
4: Да.
3: Удивительно.
4: Да.
3: А да, он же там плавником.
4: Плавником задел. Да,
3: что?
4: Там
3: лопасть?
4: Чуть этот синер весь не перевернулся,
3: да
4: понимаете?
3: Ладно.
4: Да
3: господи ты, боже
4: такая
3: мой.
4: Такая была вообще катавасия.
3: Это действительно катавасия. Просто... Ну, расскажите так, вот все-таки мойва спокойная рыба или неспокойная?
4: Мойва нервная очень.
3: Мойва нервная?
4: Нервная, понимаете?
3: И что
4: нервная,
3: случилось в результате, когда все закончилось? Что? Куда делась
4: вот
3: мойва?
4: Мы подружились с этой, понимаете?
3: Ну, куда она делась? Куда она делась, скажите?
4: Самец уйка был.
3: Куда она делась?
4: Самец уйка, говорю, был.
3: Самец уйка?
4: Ну, конечно.
3: Ну, так унесло.
4: Да не унесло, но у нас за шлюпкой, за нашей, за сейнером.
3: Да?
4: Ну, вот. А сейнер, кстати, называется,
3: да.
4: Иван Пыжов.
3: Я понял.
4: А, да.
3: Главное, что унесла чайка гигантская. Вот
4: сначала мы 7 лет с ним плавали.
3: Ну, давайте будем прощаться.
4: Давайте будем прощаться.
3: Спасибо вам. Огромное счастье, любви. И мой вы побольше. И мы вернемся к вам ровно через минуту.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
6: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan.

0: 101.ru.
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Мы снова вернулись в студию. Сексуальная. Революция.
2: Любовный пунш. Напомню, дорогие друзья, что сейчас у нас в гостях в студии «Сексуальной революции» Параскева Витальевна Калоева.
3: Калоева,
2: по поводу пунша. Рекламирует продукцию, которая называется «Любовный пунш».
3: Точно.
2: Да. Сегодня по акции это 814 рублей за 3-литровую банку.
3: Ребята, покупайте, ребят.
2: Напомню, дорогие друзья, для чего нам нужен сегодня любовный пунш. Во-первых, он напрочь убирает мужское и женское рукоблудие.
3: Абсолютно. Да. В момент, просто моментально, да.
2: Далее. Да. Напрочь уничтожает эректильную дисфункцию мужчин.
3: Совершенно.
2: Теперь у меня такой вот еще вопрос.
3: Давайте.
2: Улучшает ли он отношения мужа и жены после 11 лет брака?
3: Вот это очень интересный вопрос. Вот благодарю просто вас за этот вопрос. Дело в том, что, понимаете, говорить о вот этом 11-летнем рубеже вообще просто непросто. Потому что это, как известно, 11 в нумерологии, например, это очень сложное число. Оно как бы сакральное, понимаете, число. Один сложное число. И один сложное число. А тут два. Один. Понимаете? Вот и из-за этого. Что такое 11 лет? Это ведь стальная свадьба.
2: Стальная свадьба.
3: Да, и я, вы знаете, хотела бы даже вот по поводу стальной свадьбы. Вот посмотрите, какие строки написаны. Поздравляем со свадьбой стальной. В 11 лет неразлучный. Много прожитого за спиной. Но сердца, как и прежде, созвучный.
2: Потрясающе. Да.
3: Спасибо. И вот, знаете, я иногда...
2: Я просто хочу спросить вас. Вот 11 лет прошло, и вот этот рубеж, на этом рубеже стальной, то есть любовный пунш.
3: Да.
2: Скажем, выпитый есть. Ты выпил и макнул, так сказать, в любовный пунш.
3: Отлил, потом макнул.
2: Да. Это естественно. И вдруг вы выпиваете, и уже у вас 11-летний рубеж стальной. И он становится у мужчины. Скажем прямо, я правильно вас понимаю, он становится стальным при помощи любовного пунша, стальным не случайно. 11 лет стальная свадьба, и при помощи любовного пунша он становится стальным.
3: Просто
2: это главный детородный орган.
3: Понимаете, зрите в корень.
2: Да.
3: Вот
2: да.
3: Что я могу сказать? Зрите в корень. Положили меня на лопатки.
2: Сдаюсь. Работа такая. Вот видите, всего 814 рублей.
3: Да, всего.
2: А во время стальной свадьбы, вот во время стальной свадьбы, 11 лет, уже получается, что, как говорится...
3: Как говорится...
2: Везде сталь.
3: Жизнь только начинается.
2: А вот теперь я хочу спросить о привыкании.
3: Привыкании? Конечно, есть. Привыкание друг к другу.
2: Ага, к любовному пуншу.
3: Нет, совершенно нет никакого привыкания, абсолютно нет. Вы просто начинаете его пить, отливать. Засовывать,
2: ну да.
3: Потом пить, отливать, засовывать, пить. Ну и просто, понимаете, появляется какая-то привычка вот к этим вот физическим действиям.
2: А вот такой неприятный вопрос.
3: Я готова,
2: Параскева.
3: Неприятный вопрос. Давайте. Ну, я готова, мне не страшно. Да.
2: Давайте, пожалуйста, ответьте. А вот если вы говорите, привыкания нету.
3: Нету.
2: Но человек перестает покупать неожиданно любовный пунш. И что?
3: Да ничего. Нормально все. Значит, он на огороде вырастил топинамбур. Вот и все. Понимаете, очень сложно постичь технологию. Это практически невозможно. Но есть единицы, которые уникальные. Уникальные единицы, которые...

0: путем интуитивного вот этого мышления, они как-то проникают
1: А если я просто хочу спросить вот вас, если я перестану напрочь употреблять, отливать, засовывать, пить, перестану, и просто буду, я вообще перестану заниматься,
0: знаете,
1: и остальное вообще забуду про это.
0: Знаете, я вам скажу?
1: Что?
0: Скучно жить будет, по-моему.
1: А здесь согласен.
2: Вот Боря.
1: А согласен здесь.
2: Вот Боря.
1: А здесь я согласен.
2: Да, Боря.
3: Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Сексуальное. Революция.
1: А вот еще что. Да. А если я макал руки, руки мы соединяли, как мы уже говорили.
0: Да не макать кучу. Надо, макать в другой надо.
1: Руки и перестанем, перестанем так это делать. И вдруг так вернется ли рукоблудие?
0: Нет, это все. Это раз и навсегда.
1: Это раз...
0: Понимаете, раз и навсегда.
1: То есть как ампутация?
0: Да, конечно, просто даже какое-то отвращение, понимаете, у вас к этому будет. Прямо, ну, как сказать, подташнивать будет, да, даже если это будете начинать делать.
2: Ах, вот оно все.
0: Тошнота, кому в постели тошнота нужна? Скажите, никому?
1: Нет, никому.
0: Мутить, понимаете, начнет.
2: Много опять сейчас пишут.
1: То есть, скажем так, если вас мутит,
0: да,
1: когда вы ложитесь в постель,
0: все, понятно.
1: Предложите себе и своей супруге на 11-м году жизни во время стальной свадьбы.
0: Любовный пунш.
1: Любовный пунш. Вот, вот и все. А ведь сегодня он вместо 832 рублей на 18 рублей дешевле. Таким образом, получается, сегодня по акции у нас здесь Параскева Витальевна Колодина, которая, да, предлагает
2: Каледина.
1: Нам...
0: Каледина,
1: господи, да господи. Любовный пунш.
2: Любовный пунш. Сами пробовали?
0: Я без него не живу.
2: Вот я хотел спросить.
0: А вы почему думаете, я такая хорошенькая?
2: Хорошенькая.
0: Да, конечно, любовный пунш.
1: Да,
0: ручки.
2: Ру, я вижу, какие
1: фантазии.
2: Они у вас мохнатые прям, какие-то такие. О, боже мой, как приятно.
1: А я знаю.
0: Он о чем говорит, вот этот человек?
1: Я не знаю, о чем говорит этот человек. Вообще здесь никого, кроме нас, с вами нету. Просто двое. А дает ли галлюцинации любовный пуш?
0: Очень правильные галлюцинации дает. Галлюцинации, но очень правильные.
1: То есть, в принципе, получается так, что вдруг не на 11-м году в стальной свадьбе я немножко принял, чуть-чуть макнул, чуть-чуть выпил, чуть-чуть руки опустил, рукоблудие закончилось, и вдруг я смотрю, раз, и рядом со мной, какая-нибудь Лопес.
0: Да.
1: Ну, какая-нибудь Лопес. Или какая-нибудь...
2: Джоли.
0: Например?
1: Джоли не подходит. Какая-нибудь Монро.
0: Вы знаете, вот в том-то и прелесть, что никакая Лопес, никакая Жоли, никакая вот это вот все, вот это вам вообще становится не нужно. Потому что, наконец-то, вы вот в этой вот женщине, которая рядом с вами, я извиняюсь, прожила уже 11 лет, между прочим.
1: Так.
0: Вы начинаете, вы вдруг видите настоящее, что никаким образом не сравнится ни с Лопес, ни с Жоли, ни вот это вот все, Понимаете? Вы вдруг увидите то, чего никогда не видели. У вас даже глаза прям, знаете, расширятся, откроются, и скажешь...
1: Ну, а теперь скажите самое главное. Получается, у нас делаем короткий вывод. Любовный пунш.
0: Да. Расстроили меня вот просто сейчас Лопес. Вот это, понимаете, какая-то вот эта мужская вот эта психология, вот все-таки какое-то прямо вот потребление какое-то. Дай. Что это такое? Лопес. Да ну, я не знаю, прям
2: не хочу. Ну, не расстраивайтесь, ну...
0: Не знаю. Вот это, понимаете, больной вопрос. Вы просто еще пунши не пробовали, вот и все. Вы сами купите, между прочим.
2: Мы не пробовали, да.
1: А мы, если попробуем пунш, то получается, что мы и, в общем-то... А не будет ли мужчина набрасываться?
0: На жену.
1: Только.
0: Кто? Конечно, ребят.
1: А вот я такой вопрос сейчас задам. Неожиданный.
0: Да, давайте.
1: С кем, получается, руки засунул?
0: О, это сложно.
1: С тем и остался, правильно? Потому что если я принял любовный пунш, ну, то есть я отлил, макнул, отлил, выпил, но руки не макал, получается, я могу наброситься на кого хочу.
0: Слушайте, вы знаете, вы такие страшные вопросы сейчас задаете.
1: Ну, прямые.
0: Прямые, ну...
1: Демократическое государство.
0: Я ожидал, понимаете, ну, ребят, но ведь от вас...
2: Боря,
1: свобода.
0: Ребят, да. Ну, вы абы с кем макать, отливать-то не будете, надеюсь,
1: да,
0: понимаете?
1: Не будем. Не, ну, как мы узнаем, абы с кем? Вот мы сейчас смотрим, нам нравится особь. Особь нравится, я раз макнул... Вернее, отлил. потом макнул.
2: Да,
0: да, да, потом технологию макнул, не забывайте.
1: А руки, как я ее буду убеждать, макнуть руки вместе со мной?
0: Ребят, это для брачующихся, понимаете? Это брачная технология.
1: Ах, это институт брака.
0: Ну, конечно. Это, ну, что?
1: Сначала поженились.
0: Что, поженились, потом получили
1: пунш. Потом
0: карточку.
1: Получили любовный пунш.
0: Конечно.
1: Купили,
0: нет,
1: правильно?
0: А то всем давайте раздавать. У нас очень мало топинамбуров, понимаете? А то это попробуй вырасти.
2: Ну, да, да.
1: Итак, дорогие друзья, наш общий вывод сегодня в программе «Сексуальная революция». Любовный пунш – уникальный напиток, он же намазыватель, он же мазь, он же раствор, он же экстракт, он же сразу все для, только для супружеских пар.
0: Только, ребят, только.
1: Ну, ведь слоган вашего, так сказать, вашей компании – это «Прощай, хандра и привыкаемость».
0: Конечно, да. Да здравствует веселье.
2: Да здравствует веселье.
0: Да, мы не умрем от скуки, да, да, да.
1: Конечно. Потрясающе. Итак, сегодня в программе «Сексуальная революция» со своим уникальным любовным пуншем по 814 рублей по акции за банку трехлитровую.
0: Да, не забудьте,
1: да,
0: делайте заказы.
1: Пара Скева Витальна
0: Каледина.
1: Очень приятно.
0: Мне тоже очень приятно.
2: Спасибо.
1: До свидания.
0: Да, да, пока-пока, дорогие.
2: Сейчас прямо окуну, я прям...
0: Кунайте.
3: Сексуальная революция. Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Деревянная диета.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А, расскажите, слышала, что вы и жарите.
3: Конечно.
2: А как же, вы жарите прямо сок?
3: Нет.
2: Что жарим?
3: Сначала, значит, еще раз, четыре отжима сразу. Четыре отжима сердцевины,
2: да.
3: Осины.
2: Да.
3: Вот. То это, в принципе, это соки земли же.
2: Ага.
3: Ведь что такое осина? Она питается.
2: Да.
3: Это же корни.
2: Конечно, да.
3: А они же землей насыщаются. Значит, это соки земли в вас бродят.
2: Ах, вот в чем дело.
3: Бродят соки земли. Кто поможет? Не видно, не сги. Вы понимаете? А поможет, конечно, сок осины.
2: Сок осины.
3: Ну, конечно.
2: Что? На жарку что идет?
3: На жарку идет пуповина осины.
2: Так, подождите, есть сердцевина.
3: Да, есть сердцевина,
2: а есть пуповина.
3: Конечно,
2: вот скажите, чем отличается одно от другого и где находится та самая пуповина?
3: Понимаю, сейчас вы захотели самого.
2: Ну, конечно, мы всегда хотим все.
3: Ну, это деревянная диета, естественно, это нормально.
2: Деревянная диета, то есть мы исключительно питаемся только осиновой
3: только
2: едой.
3: Только осиновой, как бы...
2: Пищей.
3: Осиновой пищей.
2: Осиновая пища.
3: Да.
2: Осиновая аптека.
3: Ну, можно и называть это осиновой аптекой. Иногда мы какие-то делаем...
2: примочки?
3: Примочки от этого. Иногда какие-то суспензии.
2: Сустракты.
3: Да, сустракты и суспензии. Mm-hmm. Осунуться от этого нельзя. Я уже сказал.
2: А припухнуть?
3: Не сказал.
2: Может случиться какой-то небольшой припух.
3: Припух может быть, если в прикупе у вас как бы здоровье.
2: Попадает кора.
3: Кора.
2: От коры может быть припух.
3: От коры припух. Припух. Да, конечно. Да, небольшой. Вы знаете,
2: так припух или припух?
3: Ну, мы называем его припух.
2: Припух.
3: Потому что, ну, конечно, потому что вы как бы выпукиваете все ненужное.
2: Ах, вот
3: конечно.
2: Что. То есть газообразование.
3: Газообразование.
2: Кора способствует газообразованию.
3: Кора способствует газообразованию, но вы и в то же время избавляетесь от ненужного.
2: От ненужного. То есть и кору тоже стоит употреблять иногда.
3: Кору,
2: это как раз
3: иногда,
2: в осиновой аптеке.
3: Да, да.
2: Конечно. Тогда начинается усиленное газообразование,
3: да.
2: Припух
3: пошел.
2: А мы пошел.
3: Так и называем же это осиновая аптека.
2: Да, припух потом пошел.
3: Обязательно, да.
2: Припух, который
3: приходящий. То есть вы чуть-чуть, немножечко, вы в течение дня припукиваете, но это не сильно, абсолютно.
2: То есть не нарушая, так сказать, работу.
3: Не нарушая экологию, этику.
2: Да, не нарушая.
3: И мораль.
2: То есть это беззвучный будет?
3: Это припух абсолютно беззвучный.
2: Извините, ну как сказать, это есть название вот у этого, вот у припука?
3: Конечно, да, да, называется шептунчик.
2: Вот шептунчик?
3: Да, да, мы так мило его называем. Осиновый шептунчик.
2: Но экологию не нарушает?
3: Не нарушает абсолютно экологию. Вот один тракторист, мы его так зовем Симон, хотя он Семен, конечно.
2: Да.
3: Вот. Семен Катакомбов.
2: Да.
3: Вот. Он, ну, скажем,
2: на
3: герой
2: коре.
3: Труда, а?
2: На коре живет.
3: На коре живет. Он герой труда, он передовик, он все время в передовицах его, он висит на этой доске почета.
2: То есть он все время в состоянии припука, получается.
3: Да, да. Вот он работает в состоянии припука, вы понимаете?
2: И ничего.
3: Припукивая, он все равно добивается...
2: А кому-то нравится, вы знаете?
3: Лучших результатов.
2: А кому-то нравится.
3: А это дает ему какой-то стимул.
2: Стимул. Ну вот видите, значит, все-таки не только сердцевина идет.
3: Не
2: значит,
3: только.
2: И кора идет. И наверняка и листья для чего-то. Наверняка мочегонное какое-нибудь мощное.
3: Ну, скажу вам так. Мы работаем и с мочегонным, конечно.
2: Угу.
3: Но тут главное не переборщить.
2: Не переборщить.
3: Осина, она очень сильно действующая. Сильно действующая субстанция.
2: Понятно.
3: Да.
0: Деревянная диета. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
4: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
0: Знаете ли вы, что...
5: Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
6: Антре! Антраша!
7: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антре! Антраша» она посвящена, как обычно, эта программа цирку. Сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
8: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георгий, я должен об
7: этом...
8: Не должна об этом сказать.
7: Да.
8: Когда вдруг... Вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупсы? Это громадное шимпанзе.
9: Да, так, да. Ну, а кто же не помнит пупсы?
8: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком. Вы помните, да?
9: Ну, конечно.
8: Расскажите, пожалуйста.
9: Я вам скажу секрет.
8: И вы единственная вошла.
9: Да.
8: Вошли.
9: Да. Понимаете, пупс был очень развит, как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряные босоножки на каблуке. Да. Поэтому пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
8: Пупс в этот момент справлял, ну, так получилось, вы помните, да? Но тем не менее, ведь удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и успокоился.
9: Да. Мы с пупсом потом очень сдружились, вы знаете.
8: Да?
9: Даже несколько номеров в цирке я с пупсом делал. И даже
8: вот расскажите
9: вместе,
8: об этом. Да.
9: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с пупсом.
8: Да.
7: А вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с пупсом, например?
9: Конечно, я думала об этом. А в ящике с пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
3: Это удивительно.
9: Да,
7: может
9: да.
7: быть, вполне в Бобиньи вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
9: Да, вы понимаете...
7: Фаза за фазу.
9: Но да, вы же да, знаете, да, есть да, приливы, да. есть отливы. Когда отлив, то понимаете. Тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
3: Гад. А Люрикс так идет вам. Так идет.
9: Да, все время.
7: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященный цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро Валентина Уткина Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите, пожалуйста, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, ну, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
9: Конечно, ну, да, конечно.
7: Масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая, так сказать, воздушными да. гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь,
9: да.
7: она уже прошла перед вами.
9: Да, прошли. Она еще не прошла.
7: Проходит прямо на ваших глазах, проходит все династии. Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее, что ли, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет
9: конечно,
7: делать акцент?
9: Конечно, я вам скажу.
7: Куда пойдет
9: я
7: цирк?
9: Считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
3: А, Калиткины, конечно,
9: да,
3: конечно.
9: Да, потому да. что это...
7: Зак,
9: да,
7: вот это,
9: да? Да, да, равных да, да. нет.
7: Ижу, вот
9: равных
7: это.
9: Равных да? нет. Такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята. Я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
3: Ой, скажите поподробнее,
9: уж,
3: пожалуйста.
9: Казалось бы, да. сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, смотрелся. Да. А тут, но эти Калиткины, вот этот вот...
3: Вот их племянник.
9: Особенно,
3: вы помните?
9: Особенно да. Федор.
3: Вот Федор племянник,
9: вот Федор
3: да.
9: Калиткин делает же... чудеса, понимаете? Просто чудеса.
3: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
9: Нет, ну...
3: Вы заметили
9: ну,
3: это?
9: Ну, ладно, перестать.
3: Я был за кулисами, ну, да, ладно, я ладно. Знаю. Да.
9: Не, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди.
3: Конечно.
9: Потому что я еще не реализовалась, как
3: нет,
9: женщина.
3: Конечно,
9: да,
3: конечно,
9: да,
3: конечно.
9: Да. Посвятила себя.
3: Он же для
9: себя.
3: Вас делает да. вот это вот это, понимаете? Он же да. должен смотрит на вас в этот момент.
9: Это его фирменные закрутки. Да.
3: Закруталки.
7: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
9: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать живот. С африканскими животными. А вот как раз пометуя о пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами они очень непредсказуемые животные.
3: Но пупс поедет с вами, я надеюсь.
9: Ну, пупс безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными. Вот,
3: ну, с местными, да, конечно.
9: Но есть носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
3: И носорог, крокодил и
9: да,
3: пупс.
9: И два попугая для нас готовят.
3: А, часто. Вот эти вот, какие, да. как их зовут? Я забыл, попугаев.
9: Их зовут Киштука.
3: Так.
9: И Белкин.
3: И Белкин. Особенно Белкин.
7: Прекрасно.
3: Да,
7: ну что
3: нравится.
7: Ж, мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
3: Конечно,
7: ну
3: Пупсу.
7: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине Уткиной Гоцман. Пожелаем больших успехов в Кении на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Гоцман.
3: Сама краса.
9: Спасибо, ребят, спасибо.
6: Антре Антраша!
1: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
3: Без костюма.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
5: Абсолютно верно.
4: Через 4 года она заканчивает свою работу.
5: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
4: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
5: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
4: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, хотела бы поменять робота. Это возможно?
5: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
4: И внешность будет совпадать?
5: Абсолютно.
4: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
5: Конечно.
4: Прекрасно. На то вы и робот.
5: Робот-гондон.
4: Ага.
5: Лысый робот.
4: Я вот что хочу спросить.
5: Роберт,
4: скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
5: Пока только одно.
4: Скудно.
5: Но над этим работают.
4: Угу.
5: И скоро
4: угу.
5: роботы будут 3 видов.
4: Угу.
5: Лысый.
4: Так.
5: С шевелюрой.
4: Так.
5: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
4: А лицо? Лицо будет меняться?
5: Нет.
4: А телосложение?
5: Нет. Будет меняться только размер пениса.
4: Обалдеть.
5: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
4: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
5: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
4: Ах, вот оно.
5: Меняем внешность девушки.
4: Угу.
5: По ее желанию.
4: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, в некотором смысле, может быть, захват власти?
5: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
4: Почему?
5: Роботы могут только удовлетворить.
4: Угу.
5: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг 2, лонг 3 и предел.
4: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг 1 или предел?
5: У меня предел.
4: У вас предел. Скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
5: 9 лет.
4: Так это уже, получается, третий заход?
5: Третья замена железы.
4: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
5: Никто не жалуется.
4: Поразительная работа тяжи Жмаша. Поразительное высокое качество. Удивительно.
5: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
4: Да.
5: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит. Но наслаждение остается.
4: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам: нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
5: Скоро.
3: Без костюма!
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

нами легко. Онлайн-радио. 101.ру.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Лабиринт Леонардо» на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Виталий Поползень Гуцко.
3: Здравствуйте еще раз, дорогие
2: друзья. Здравствуйте, да. И вот мы остановились на том, где же живут, располагаются шипзики, когда вы сидите.
3: Ну, вы знаете, у нас специальные отдельные боксы. Мы поймали шипзика.
2: Шипзика, да.
3: И шипзика погрузили к нам в лабораторию, где начинаем его систематизировать. Как вы правильно совершенно сказали, в это время уже начинается у нас переходный период.
2: Переходный период, да.
3: Что шипзик из человека, который на свободе.
2: Да.
3: Ну, из обычного шипзика.
2: Из обычного шипзика вот этого.
3: Превращается мелкого. В шипзика систематизированного. Да, это очень важно. Систематизированный. Ну, значит, конечно, мы его поселяем в нашу, как вы правильно выразились, шипздюшную. Да, шипздюшную. И они там проживают у нас в шипздюшной.
2: Да,
3: они там проживают.
2: В
3: и... боксах. Да, это боксы специальные, конечно. Вот, ну, конечно, в переходный период он сталкивается со сложностями.
2: Со сложностями.
3: Конечно, ему трудно. Его энергия, понимаете, она очень рвется.
2: Потому что бокс, ведь это небольшое пространство.
3: Конечно. Да. Во-первых, бокс небольшое
2: пространство. Тесноватый.
3: В шипздюшной...
2: Несмотря на то, что он мелковат. Да.
3: В шипздюшной, несмотря на то, что... Их же там, так сказать, ну, они там... У нас их много, да, достаточно. Достаточно много. Они, конечно, сменяются.
2: Да.
3: Но, тем не менее, их много. Но не под изучением, под систематизацией.
2: Но они в одиночных живут.
3: Они каждый живет в одиночных. Потому что шипзиков, так сказать, собирают в кучу опасно.
2: Невозможно, нельзя.
3: Да нет, ну можно, но опасно. Шипзик непредсказуем.
2: А скажите, шипзик агрессивен вообще?
3: Вы знаете, я хочу вам сказать так.
2: Да.
3: Шипзик, если к нему подойти нормально...
2: Нормально, да.
3: Он в первой фазе не агрессивен.
2: А нормально? Вы что имеете в виду? По-доброму, с улыбкой?
3: Ну, я скажу так.
2: Да.
3: Не только это.
2: Не только это.
3: Не только это. Шипзику требуется чуть больше уважения.
2: Ага.
3: Потому что шипзик без уважения живет.
2: То есть вы с поклонами какими-то, с какими-то
3: обрядами. Ну, конечно,
2: да, обряды
3: конечно, конечно,
2: есть,
3: конечно,
2: специально,
3: конечно.
2: Да.
3: Давая как бы понять.
2: Угу.
3: Вот. Ну и, соответственно, я могу сказать, что агрессия шипзика, о которой все говорят.
2: Угу.
3: Агрессивный шипзик, он же это, вы понимаете.
2: Да.
3: И все знают эти случаи агрессивности шипзиков.
2: Да, да,
3: вот.
2: Да.
3: Но
2: да.
3: Я просто хочу сказать, что он и не будет агрессивен, если будете к нему и,
2: ну, с лаской.
3: С лаской и
2: уважением.
3: И избыточное уважение.
2: Избыточное, да.
3: Шипзик требует уважения. Если к нему уважительно, то шипзик и не агрессивен.
2: Ну вот смотрите, какое-то немножечко, понимаете, разногласие. Все-таки, вы смотрите, вот вы говорите с уважением, но если мы видим шипзика, но для чего же в него кидать груши? Это же уже не очень уважение.
3: Ну, послушайте, ну, дело... Вы вот странный человек.
2: Да.
3: Вы видите шипзика, и что же вы считаете, что шипзик... Во-первых, совершенно ясно,
2: да,
3: что существование шипзиков внутри нашего общества,
2: да,
3: это, конечно, вещь такая, в общем, острая.
2: Понимаете? Особенно, когда прирост пошел.
3: Ну, конечно, сейчас... Сейчас, вы, во-первых, вы знаете, что шипзик не укрывается одеялом?
2: Да вы что?
3: Конечно. Шипзик не укрывается одеялом? А почему, спросите
2: да,
3: вы?
2: Почему,
3: потому
2: я
3: что
2: спрашиваю, да.
3: Он спит просто, открыто,
2: открыто,
3: понимаете?
2: То есть вы хотите сказать, что сон шипзика вот просто вот открыт для нас?
3: Конечно. Угу. Он абсолютно, сон шипзика открыт, и из-за этого, угу, вы понимаете, его влияние, вот это шипзичное влияние,
2: да,
3: оно распространяется на огромное количество людей, которые вокруг. Это ведь энергия, мозговая энергия шипзика.
2: Страшно.
3: Она велика.
2: Страшно. То есть, если бы он был под одеялом, еще как-то одеяло бы заграничило.
3: Конечно,
2: как-то,
3: конечно. А он все для этого и спит без одеяла.
2: Да.
3: Шипзик без одеяла только для того, чтобы распространять вокруг себя
2: шипзичную
3: энергию.
2: Да,
3: конечно. Шипзичная энергия – это вещь такая, я скажу.
2: Это заразительно, правильно?
3: Во-первых, это заразительно, конечно. Даже бывает совершенно не шипзикового формата граждане,
2: да,
3: превращаются в шипзиков.
2: И вроде и высокорослые уже,
3: ну,
2: сейчас.
3: Конечно.
2: Я правильно понимаю?
3: Во-первых,
2: что
3: они уменьшаются в росте.
2: Да, высокорослые шипзики сейчас появляются.
3: Появляются. И с ними еще сложнее. Потому что они совершенно не готовы к этой шипздючной эпидемии.
2: Абсолютно. Вот эти высокорослые, бородатые.
3: Вы и сами это чувствуете.
2: Да. А на секундочку прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.

0: питаем геранью. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru.
2: Веселые сапожата.
3: Веселые сапожата. Проблемы малого и среднего бизнеса. Уже среднего, потому что компания твои соседи, нашей Хвостовой Лидии Евгеньевны, да, разрастается и разрастается.
4: На глазах.
3: Мы говорили о, так сказать, ваших услугах, о тарифах и немножко коснулись вот тех видов деятельности соседских, да, которые есть. Сосед-драчун, соседка-драчунья.
5: Кандидат-депутаты.
3: Да, кандидат-депутаты, подлюка. Mm-hmm. Да, ну, например, а есть ведь сосед-грязнули, да?
5: Есть.
3: И очень простые достаточно вещи.
5: Да, да, да, простые, да, да.
3: Ну,
5: да,
3: просто
5: да,
3: везде гадит и все.
5: Да, просто не воняет чуть-чуть. Не надо, чтобы, да, да, да, в воне, ну, спички,
3: а вот так,
5: да,
3: давайте честно, прямой, да, вопрос я хочу вам задать, да, сейчас. Какая самая успешная разновидность соседа сегодня? Самая популярная, самая востребованная...
5: Заставляйте задуматься, потому что, ну, у нас на самом деле сейчас, я думаю, между двумя сейчас...
3: Вот скажите мне, вот здесь я смотрю, у вас есть странная такая, ну, странная, очень странная такая вот разновидность. Написано «сосед-тварь». Вот это я хочу спросить.
4: Да, вот это поподробнее.
3: Не он ли?
5: Тварь, да. Он в лидирующих явно совершенно, он рядом, mm-hmm, вообще, вот просто, mm-hmm, вот, да-да-да. Тварь, тварюга, да-да-да-да-да, mm-hmm, да-да. Ну, может быть, вы правы, но я просто думаю, вот я выбираю между ним и между вот кошатницей.
4: Ну и мразь еще есть, мразь же у вас.
5: Кошатница, 80 кошек, 80 кошек, да. 80 кошек, вот, знаете...
3: Пользуется спросом.
5: Да, да, очень-очень, да. 80 кошек, не кастрированных, вот это вот, со всеми запахами, со всеми делами. Когда все вот...
4: Да-да-да,
5: все.
4: Да-да-да.
5: Извините.
3: А может быть, вы знаете, да, что я думаю? Да. Я даже вот сейчас думаю, раз вы разрастаетесь, может быть, мы немножко даже бы посоветовали вам, но мы же работаем, так сказать, в медиа.
5: Да-да, интересно, очень,
3: мы,
5: да.
3: Мы с Юрой,
5: да,
3: в общем, да, понимаем, да, как, да, устроено. Может быть, вместо «твои соседи», да, уже пора сказать «твои любимые соседи». Mm-hmm. Или, может быть... твои настоящие соседи.
5: Вот этот вариант мне нравится. Твои настоящие соседи. Твои, потому настоящие, что вроде как мы все живем, у нас есть соседи, но это не настоящие.
3: Да. Настоящие,
5: не настоящие соседи.
3: Потому что все-таки не профессиональные, да, да, да, да,
5: ну,
3: соседи.
5: Ну, конечно.
3: Просто живут
5: соседи-дилетанты, да, скажем,
3: соседи,
5: так.
3: Дилетанты.
5: Соседи-неудачники. Да, да. Да. Соседи-неудачники, соседи-дилетанты. Это, да, то,
3: кто не хватает порой фантазии.
5: Вообще,
3: да,
5: никакой, ну, фантазии, да, нету. Да. Тихо живут, молчат.
3: Просто нагадили под дверь и все.
5: Да,
4: да, да.
3: Банально.
5: Банально, и ничего ей не интересно совершенно. А потом еще извинились. Да, вот чего уж точно,
3: да,
5: делать,
3: да,
5: не следует.
3: Да, конечно. Да. А тут неожиданно приходите, а у вас нагадили под дверью.
5: Да.
3: И вы смотрите, боже мой, какой же нагадили под дверью. Да как же это,
5: да,
3: так?
5: Да, да, как же это так?
3: Так? Выходите, да, на балкон, взять, может быть, там щетку, да, или салфетку, а там тоже уже нагадили.
5: Да.
3: Вот,
5: да,
3: это профессионально.
5: Вот это профессионально.
3: Куда, да, бы вы ни вышли, где бы дверь не открыли, да, соседи везде нагадили.
5: Да, да.
3: Вот.
5: Да. Да. Да.
3: Это очень, мне кажется, интересная, очень перспективная, так сказать, работа.
5: Да, целая отрасль уже получается.
3: Да, и вот,
5: да,
3: это потомственная ваша...
5: Потомственная. У меня же и муж тоже, да, профессионал, да, конечно.
4: А, муж работает.
5: Мы редко видимся, понимаете, но редко видимся, потому что он в своей землянке, я в своей землянке живу.
4: В чем он занят, скажите, в чем он занят, какие у него?
5: У него очень много образов, понимаете, образов. Очень, да, талантливый человек, поэтому, ну, конечно, ремонтником он часто, да, вот это вот бесконечный ремонт. Вот это вот. Потом, ну, конечно, электрик-алкаш. Это его.
3: А вот это вот, смотрите, да, я, да, читаю, да, ваш каталог. Здесь написано «сосед с недержанием». Вот это как?
5: Ну, как? Мочится все время.
3: Не более того, да?
5: Ну, там просто мочится и все время разговаривает.
4: А, в общем,
3: у него две вещи.
5: Да, две вещи. Мочится, все время разговаривает. Мало того, он все время звонит вам по телефону, все время разговаривает. Все время разговаривает.
4: То есть он помочился и как бы и позвонил.
5: Нет, во время может. Нет, все время. Безостановочный разговор. Безостановочный. И он должен подкараулить вас на выходе из дома, когда вы приходите домой, заходить домой с важным разговором. Все время.
3: Вот здесь записано «сосед-знаток».
5: Ну, который все знает.
3: А, вот оно что.
5: Это же приятно иметь соседа-знатока.
3: Дорогого стоит, да?
5: Конечно. По любому вопросу, говорит, ну, у меня же есть Витя. Я сейчас пойду к Вите, у него узнаю. Точно Витя будет все знать.
3: Итак, на Фоменко Фрик Радио, дорогие друзья, Хвостова Лидия Евгеньевна. Мы вернемся к вам через 2-3 секунды.
2: Веселые сапожата. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
1: как часто мы не замечаем шлейф.
6: Порой нас обдает волной запахов.
1: Жизнь без шлейфа.
6: Все наново.
7: Нано-памперсы Закис.
8: Лицензия номер 2.
9: Классика в эфире.
10: Легче воздуха казалось мгновенье. Протянуть хотелось руку. Но стоишь один посреди грязной комнаты. Хочешь изменить правила игры, а можешь ли? Стоишь, замер. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Дрожь по коже. Перекрыли кислород. Включается свет. Отворяется ящик стола старого из красного дерева. В руке фотография любимого человека. И ничего нет. Ближе. Но фотография пуста. Ничего не чувствуешь. Знаешь, что это она. Знаешь, что каждый день без нее мука. Но мгновение времени на фото не греет душу. Изящно приходит отравляющий нутро гость. Страх. Фотография падает на пол. Закрой глаза и подумай. Чего на самом деле хочешь ты? Что побуждает тебя к действию? Рождается образ. Но не схож он с цветной картинкой на полу. Тихий шелест весеннего каштана за окном. Фантомы страха убегают из мысли, как старые моряки от сильной бури. Спокойствие и мирный, не имеющий границ в пространстве сон. Ибо на дне Великого океана не бывает волн, только покой. Вы прослушали отрывок из повести Франсуазы Лизон «Смех парижанки». Читал автор.
9: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы, что?
12: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
13: Лабиринт Леонардо!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела. Человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно. И он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием.

0: Они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
1: Скажите, вот, простите, я перебью вас, уж извините. Ничего. Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его, это очищение.
0: Да.
1: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
0: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск.
1: Вот три. Это получается, как будто вы даже бы, как бы, да? Двигатель внутреннего сгорания.
0: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
1: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке. Зимняя клизмовка.
0: Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
5: 101.ru.
6: Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
7: Täällä Tora, minä hyvä krähen.
8: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Tora on the road, hey!
7: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
8: Jumppa huiti, Turo! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään.

0: Текс. Эй, Кевин, Филли.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.
2: Хакеры бреющей сети.
4: Приветствую вас, дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Хакеры преющей сети». У нас в гостях те люди, лица и голоса, которых вы никогда не можете услышать. Но для нас они сделали исключение. И для вас, естественно, это хакеры. Володя и Сергей. А Володя, кто из вас, извините, вы так и не сказали?
5: Кто из нас Володя?
4: Давайте. А кто Сергей?
6: Ну, хотя бы... Угадай, детка.
4: Да? Ну, я бы сказала, что вот это Володя, а вы Сергей.
6: Угадала.
4: Угадала?
5: Да, слушай.
4: Ну, вот видите, как
5: прикол.
4: Хорошо. Здорово. Ну, фамилию, естественно, они просят не называть, а по причинам, по-моему, нам всем известным. Итак, ну, расскажите, как все-таки внедриться, не внедряясь? Что делаете вы? Каким-то чудесным образом, да.
5: Не знаю, ну, как... Ну, давай ты.
6: Ну... Сам факт внедрения.
4: Да, да.
6: Очень надо начинать.
4: Приоткройте.
6: Начинать надо с факта внедрения.
4: Да,
5: да.
6: Простые вещи.
5: Да.
6: Ясно.
4: Ясно.
6: Ну вот и все. Ну что, ну, вы уже понимаете, что ага. Планета сегодня наша небольшая.
5: Шарик.
6: Она опутана вся сетью.
4: Да.
6: Вот. Но тут основная история в том, что...
5: В чем прикол?
6: Ну, подожди.
5: Ну, да, ну давай, я не могу. Ну. Не, ну, вперед.
6: Ну, это вот, знаете, ведь как? Люди занимают... Сейчас все же у нас, вся планета сидит за компьютером, и вся, как бы, ну, планета считает, что она там рулит шпилит, понимаете? Понимает. Все сейчас, каждый убогий программист. Каждый через раз, понимаете, хакер все вскрывает.
5: Насопыркин.
6: Да.
5: Как мы и называем.
6: Да, но самое главное. Нужно иметь подход. А подход где он? И мы, естественно... Ну, что могу сказать? Мы... Детали открывать не будем, скажем только что. Но тут кто-то задумается сейчас, а кто-то нет. Сеть как таковая, она преет.
5: О!
4: Просто вот как, извините, как преет человек, так преет и сеть?
6: Ну, конечно.
4: Но я думала, что преет может только живой организм.
5: Нет.
6: Мы внедряемся в опрелости сети. Мы не работаем напрямую с чужими компами, не заходим, ничего не расшиваем, как
5: не паримся,
6: говорится.
5: Не,
6: да,
5: паримся,
6: не запариваем пароли никакие никуда. Нам все ясно сразу. Мы работаем с опрелостью. Ну, так банально, мы вот это рассказываем сейчас.
4: Да.
6: А все равно догнать нас уже никто не сможет. Просто мы...
4: Вас не догонишь, конечно.
6: Недосягаемые. Да. Объясняю. Влияем на любое.
4: Через опрелость.
5: Потому что по-любому.
6: Еще раз просто по-любому объясняю.
5: Да.
6: Ну, Атлантику ты представляешь?
4: Да.
6: Хоть как-то.
4: Ну, хоть как-то, да.
6: От одного континента до другого... Брошен кабель.
5: Угу.
4: По дну?
6: Конечно.
5: Угу.
6: Он в курсе дела, нет?
4: Ну, теперь в курсе. Раньше я не знала.
6: Кабель лежит.
4: Просто кабель. Лежит. Просто натуральный кабель.
5: Конечно.
6: Угу. Ну, хорошо. К дому у тебя кабель подходит?
4: Да.
6: Ты понимаешь?
5: Угу.
4: Да.
6: А к этому дому кабель подходит?
4: Угу. Да.
6: Это все называется сеть.
5: Ну.
4: А Wi-Fi?
6: Господи.
1: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
8: Hey, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, puhu pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
9: No niin, tässä on Marraa, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi johonkin. Noniin.

0: Online Radio 101. 101 РО. Подчас устаем прятать. Фоменко Фейк Радио.
1: Здрасте. Сегодня, дорогие друзья, мы выяснили, что наш главный глазник, доктор медицинских наук Борис Степанович Рай, объявляет цифру в 10 миллиардов морганий оптимальным для жизни человека. Человека с планеты Земля. Соответственно, мы выяснили важную, интересную, что важно для молодежи, кстати. Для молодежи очень важно. Мы выяснили, что короткая вот такая вот, в частности, да, встреча полов при первом, так сказать, прошу прощения, соитии в жизни.
2: При первом, при первом.
1: 34, вы сказали.
2: 34.
1: 34 раза нужно моргнуть. Если вы моргнули больше, соитие считается неудачным.
2: Оно считается недействительным.
1: Недействительным. Вот так. Я понимаю. Соитие недействительно, если 34 раза моргнуть.
2: Да, да.
1: Понимаю. Вот какой у меня к вам острый вопрос.
2: Да,
1: люди порой совсем не обращают внимания на то, что мозоли на их веках приобретают ужасные, так сказать, размеры и формы.
2: Конечно.
1: Не хотят их удалять.
2: Не хотят.
1: Скажите, это чем-то сродни походу к зубному врачу?
2: Да.
1: Не любят?
2: Боюсь, что да. Боюсь, что да. И сами себя в результате доводят до исступления. А исступление – это, когда я вам скажу, когда начнется коррозия.
1: Да ладно?
2: Да.
1: Коррозия века?
2: Коррозия века.
1: Все-таки. Железо проявит себя.
2: Почему? Конечно.
1: Железо, которое есть в организме, проявит себя.
2: Оно окислится.
1: Какой кошмар!
2: Да.
1: Кислые веки. Но это уже вторая часть.
2: Это вторая часть моей книги.
1: Мозоли сначала каменеют, потом киснут.
2: Гибель полов и кислые веки. Вот это вот продолжение.
1: Ну что мне сказать? Что мне сказать, Борис Степанович? Я хочу вам сказать, вы конкретно ведь занимаетесь этими кислыми веками.
2: Конечно. Во-первых, кислая среда.
1: Исключить?
2: Исключить.
1: Или, наоборот, включить?
2: Нет, исключить кислую среду. Mm-hmm. Исключить.
1: Mm-hmm. А что мы относим к кислой среде?
2: Скажу вам. Глюк.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть мы хотим сказать, что практически все путешественники,
2: да,
1: которые бывали, например, в пустыне,
2: да,
1: и видели вот эти, и подвергались вот этим воздействиям на глаза вот этих вот ветров,
2: оазисы
1: и так далее. Это приводит к кислым векам.
2: Кислым векам, абсолютно. То есть вы как бы себя погружаете в эту атмосферу, вам кажется...
1: А вот такой у меня вопрос, к психологу, к вам.
2: Ну, пожалуйста.
1: Ну, одновременно, вы не только глазник, вы же психолог.
2: Ну, естественно.
1: Скажите, кислые веки у мужчин, не ведут ли они к частым разводам?
2: Ох, как вы угадали сейчас. Как вы, боже мой, Владислав мой дорогой. Это даже стихи получились. Боже мой, Владислав мой дорогой. Как вы разгадали? Вот, значит, все-таки у вас это есть внутри, вот это какая-то перчинка какая-то. Вот, чтобы...
1: Я просто хочу понять, вот это число разводов и вот эти кислые веки. Это как-то связано?
2: А вот когда вот эти вот кислые глаза, это уже...
1: Понимаете, ужасные песни поют.
2: Вот это ужасные песни.
1: Половина радиостанции вещает про это.
2: Все
1: кислые глаза.
2: Кислые глаза.
1: Причем ведь они кислые не только на вкус. Да они кислые и на вид.
2: Конечно.
1: А вот я остро сейчас. А бабы с кислыми глазами.
2: А вот бабы
1: с кислыми. Чем они лучше мужиков-то с кислыми глазами? Чем они лучше? Бабы лучше.
2: Ничем.
1: Ничем не лучше.
2: Плюнь в глаза.
1: Там божья роса.
2: Вот и все.
1: Вот.
2: Вот к чему мы в результате. Видите, как обогнув экватор.
1: Высоко сегодня. И продолжая, продолжая разговор о кислых веках, мы вернемся к вам буквально через минуту. Это программа «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья.
0: Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Высоколобый бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
5: 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио. На грани возможного. И вновь мы с человеком-легендой, с Сергеем Лутцем, удивительным человеком, которому вживили в кору головного мозга сим-карту. Он работает постоянно от сети, у него есть удлинитель. И вообще, как бы он настолько уже обрел себя нового в себе, что это непостижимо. Пока что он в режиме мьют находится. У него есть специальная кнопка. Так продумали в институт. Видите, у меня тоже немножечко сейчас. Вот я наслушался «Человека-легенды» и немножко немножко в институте Царькова. Так вот, следующий, как бы, момент, о котором мы хотим поговорить, это тазовый шарнир. И вот об этом мы хотели спросить нашего уважаемого человека-легенду. Отключаю мьют.
1: Я бы вот что хотел сказать. Это не институт Царькова, это группа. Группа Царькова, да. Группа ученых, которые занимаются такими вот вещами серьезными достаточно. Я хотел сказать про циклопропоны.
0: Пожалуйста.
1: Тройное кипячение в циклопропоне дает совершенно абсолютно новый эффект. Дело в том, что мало того, что человек останавливается процесс старения. Сразу так. Начинает регенерация клеток. Совсем другая, да. На других скоростях. И вы все моложе, новее. Все прекрасно возможно, любые. Это очень хорошо для спортсменов.
0: Я вижу, что вы помолодели,
1: во-первых. Да, это само собой, мы с вами до этого никогда не виделись, но как вы.
0: Но я же вижу.
1: Сколько по-вашему мне лет?
0: Вы понимаете, я бы вам дал 18.
1: Ну,
0: вот представляете?
1: Вот такая реакция.
0: Вот реакция.
1: Конечно, мне намного больше. Так вот, возвращаясь к первая работа была с циклопропоном, конечно. А потом уже был тазовый шарнир. Тот знаменитый тазовый шарнир.
0: Тузов ведь изобрел его, да?
1: Я не знаю, честно говоря, участвовал ли в этой разработке сам Тузов, но Царьков сказал, что сейчас мы тебе сделаем тазовый шарнир. В чем смысл?
0: Вот в чем смысл?
1: Полная замена нашего родного, урожденного
0: тазобедренного
1: сустава. Полностью замена.
0: Дело не в синтетике.
1: Дело в том, что он полностью заменяет оба, один шарнир полностью заменяет два сустава.
0: Как два в одном получается.
1: Дело в том, что нет смысла вхождения.
0: То есть вообще никаких вхождений абсолютно.
1: Нет, ходить нет смысла.
0: Нет смысла. Нет. Ну, я смотрю, вы немножечко все равно как бы переливаетесь вот так на стуле.
1: Так это и смысл тазового шарнира.
0: А это смысл тазового.
1: Один за два.
0: Один за два, и вы как бы так планируете.
1: Его нельзя сломать.
0: Его нельзя вообще. Это синтетика.
1: Вообще нельзя сломать.
0: Это чистая синтетика.
1: Нет,
0: да?
1: Ну почему же это чистая синтетика? Это природные материалы.
0: А, природные материалы.
1: Да, удивительно.
0: Удивительно.
1: Это все группа Царькова. Я не очень верю в то, что Тузов там сыграл большую роль. Тузов, скорее всего, не сыграл большую роль. Там Царьков он сыграл большую роль. А вот Тузов и нет.
0: И теперь я делаю буквально мьют. Вот, видите, удивительно, пока человек-легенда отдыхает, то, что ему нужен обязательно добор кислорода, немножечко есть кислородное голодание, но об этом он потом расскажет нам обязательно. Вот. Дело в том, что вот как совместить тазовый шарнир и симку? Вот это я хотел. Не противоречит ли это друг другу? А пока что мы делаем паузу и вернемся к вам через несколько мгновений.
2: На грани возможного.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
0: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона – упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Тарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу. Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Дорогие мои друзья, мы с вами на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сам во всей своей красе народный плесневод. Боже мой, Чулимцев Григорий Янович. Здравствуйте. Я не верю своим глазам.
1: Здравствуйте, стажер.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Григорий Янович. Как хорошо, что вы выбрались к нам наконец-то.
1: Ну что же, конечно, я тоже очень рад. И могу сказать, конечно, это радует. И, конечно,
0: приятно.
1: Люди осознают, так сказать, так сказать, всю глубину. Всю глубину, все ясно.
0: Григорий Янович, буквально.
1: Мне было это понятно все еще с самого начала, а люди только сейчас это и познают.
0: Вот.
1: Григорий. Конечно, удивляет меня в людях вот эта ограниченность такая в некотором смысле.
0: Я бы сказал, Григорий Янович. Да. В наше с вами время. Да, первый вопрос.
1: Задавайте.
0: Да. Почему плесень?
1: А что это за глупости такие?
0: Нет, ну скажите, почему плесень?
1: Это ясно. Плесень – это основа жизни. Вы что, милый мой, совсем, что ли?
0: Ну-ка.
1: Поражает меня. Вот вы знаете, как быстро пало вот это образование. Все потеряли нить вообще, не знают, куда. Плесень – основа.
0: Ориентиры.
1: Плесень – основа. Основа.
0: Это ориентир.
1: Структуры жизни, конечно. Господи, как все началось? Как в Мировом океане все началось?
0: Ну как?
1: Все заплесневело.
0: Да вы что?
1: Ну, конечно.
0: Так... Ай-яй-яй. Подожди, а как же природа?
1: Что природа? Микроскопическая работа. Вот эти самые маленькие, маленькие организмы, которые вот так вот... Как они кладут свои жизни, эти микробчики.
0: Маленькие.
1: Как эти бактерии, как они все это делают.
0: Вот эти...
1: Как они вьют вокруг себя жизнь. Они ее создают, создают домой своими грязными, жирными лапами, потом все это топчут.
0: Лезут.
1: Удивительно.
0: Боже,
1: нисколько не ценим. Знаете, как говорится...
0: Не трогай плесень.
1: Что имеем, не храним, потерявши плачем.
0: Ой,
1: понимаете?
0: Боже мой,
1: ну, вот,
0: Григорий
1: Ильич,
0: вот
1: достаточно
0: прямо
1: вещь,
0: вы понимаете? Не в бровь, а в глаз. Не в нос,
1: конечно.
0: В нос.
1: Ну, конечно.
0: Вы поняли? Я вам сейчас скажу.
1: Не в нос, а в рот.
0: Не в нос, а в рот.
1: Да.
0: Вот это место. Не в нос, а в рот. Вот скажите, в чем дело? Вот скажите, плесень все-таки сковывает или нет? Вот скажите. Вот такой неожиданный.
1: Ну что, это же нелепейше, как же плесень может сковывать?
0: Ну не может.
1: Это плесень только расслабляет, наоборот. Это же ясно, она как бы, ну это как смазка. Конечно, плесень это все. Там в плесени все живет. Все живое, все живет. Все живет. Вот французы, они понимают дело в плесени, понимаете?
0: Да, да. Вот это надо.
1: А мы нет.
0: Жюль Савро.
1: Да, ну конечно.
0: Жюль Савро, да?
1: Прекрасно, мы с ним, конечно, знакомы. Работаем даже вместе. Работаем вместе, конечно.
0: Он часто бывает в вашей
1: лаборатории? Конечно, он бывает частенько у меня, естественно.
0: А вот у самого Жюля Савро, у него...
1: У него хорошая лаборатория, тоже неплохая, хочу сказать, да. Ну, они немножко идут по другому пути, чуть, может быть, я бы сказал.
0: А чем,
1: конечно, Жюль меня не обижается, когда слушает меня.
0: Ну, пусть, да.
1: Сказать, что, конечно, может быть, чуть-чуть, он чуть-чуть, так сказать, немножко отрывается от...
0: От реальности.
1: Может быть, от ясной конкретики.
0: Ах, да. Да.
1: Ну, понимаете, у него банально, так он просто, я бы сказал, плесень ради плесени.
0: Ну,
1: а у нас, конечно, глубокие.
0: А у вас плесень людям?
1: Плесень людям, конечно.
0: Плесень людям и плесень людям.
1: Да, естественно.
0: Это ваша книга.
1: Слушайте.
0: А вы любите играть словами? Я знаю, плесень людям.
1: Да, конечно. Вы, например, вы вот любите быть здоровым?
0: Да. Да. Да.
1: Вы любите быть здоровым?
0: Ну, в принципе,
1: не больным.
0: Я люблю, да.
1: Ну, конечно, вот то-то и оно.
0: Вот.
1: Потому что плесень, как говорится, она-то ведь везде. Она у вас и внутри, кстати.
0: Да ладно.
1: Конечно. Вы плесневеете внутри.
0: Но это не противоречит?
1: Это противоречит, я вижу.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Господи.
1: И вам, знаете, я бы посмотрел на вас, конечно, изнутри бы посмотрел бы.
0: Да?
1: Да, посмотрел.
0: А я могу как-то
1: порылся
0: вам...
1: там немножечко, порылся бы,
0: В разумных пределах, естественно. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот какие виды плесени вы можете назвать? Вот вы бы назвали, вы народный плесневод. Перед этим, давайте, перед тем, как вы назовете виды плесени, мы сделаем легкую паузу и, Григорий Янович, конечно, вернемся в студию.
2: Плесневодство. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Бормотушка,
0: Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
3: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
4: Накладная любовь.
5: Ну вот хочу сказать, в некоторых, так сказать...
6: Есть даже с перьями чуть-чуть.
5: Уже...
6: Что? Ну с перьями, когда, понимаете, когда частично оставляем оперение.
5: Я хотел спросить. Вы знаете, некоторые любят, так сказать, ну...
6: Повыдергивать перья.
5: Да, во-вторых, ну, так сказать,
6: легкое облосение. Ну, понимаете, когда на задней накладке еще есть иногда перья? Встречается перо.
5: Ой-ой-ой-ой-ой. То есть можно заказать.
6: Да? Можно заказать.
5: И я так неожиданно, представьте себе, вечером ложась спать, да, вот, да. Ни с того ни сего поворачиваюсь спиной к своей, так сказать, да. Супруге. И она вдруг видит, что у меня, кроме всего прочего, на моей вот этой вот малой...
6: Да, да.
5: Какой малый? Большой закат, закат, еще и в легкую.
6: В легком,
5: эстетично,
6: да.
5: Эстетично, пока
6: да,
5: перья.
6: Да.
5: Ну, а перья можно любого цвета, правильно?
6: Конечно, конечно.
5: Можно и белые, можно и черные.
6: Можно белые, черные, понимаете, всякие.
5: Синевой?
6: Же, синевой, да. Потому что особое удовольствие выдернуть перо.
5: Ой-ой-ой-ой.
6: Да.
5: Какое повышение.
6: Очень много всяких опций, скажем так.
5: Потрясающе.
6: Опций
5: вот
6: много.
5: Перед нами, дорогие друзья, повторюсь, Зоя Туманова. Удивительная женщина, которая борется с мировым одиночеством, восстанавливает таким образом психологические, так сказать, отношения в браке через физиологию при помощи не каких-то там фальшивых, чудовищных,
6: да,
5: пластических операций, зачастую убивающих людей.
6: Убивающих на корню.
5: А простой творческой работы.
6: Да.
5: Как это можно было? Гусиные накладки на тело.
6: Да,
5: человека.
6: Можно даже воротниковую зону наложить, понимаете? Ну, потому что многие имеют слабость к воротниковой зоне.
5: Ой, крупную воротниковую.
6: Крупная, чтобы была воротниковая зона, да. В перьях.
5: А вот хочу узнать.
6: Да.
5: Как ваша накладочная компания...
6: Да.
5: ...решает вопросы физиономии? Ну, я имею в виду... лицо. Как вот можно сделать, ну, условно говоря, как я понимаю, что, ну, так сказать, некоторые мужчины и женщины делают себе уколы, делают себе, так сказать, губы, вот это.
6: Да все. Нет проблем.
5: Подтяжки.
6: Да нет проблем. Ну, лицевой набор у нас существует.
5: Да
6: 56
5: что?
6: Вариантов лицевого набора. Ну что, вы что хотите?
5: Обалдеть.
6: Что хотите?
5: Лицевой набор.
6: Лицевой набор.
5: Там и губы.
6: Конечно. Лицевой набор. Личика 2, личика 3, личика 4.
5: Ой-ой-ой-ой.
6: Ну что вы?
5: Ну, я не задаю вопрос про
6: самое... Есть морда. Морда 6. Так такое тоже бывает.
5: Жесткие атаки.
6: Да, да,
5: понимаю. Кто любит погорячее.
6: Погорячее, да, да.
5: Пожестче, посмелее.
6: Да.
5: Морда 6.
6: Морда 6,
5: Ну вот у меня такой еще один вопрос, но я... кстати, вы знаете, знаю уже на него ответ, и думаю, что и наши телерадиозрители-слушатели, они, конечно же, тоже уже догадываются, что накладки есть и, так сказать, в нижней половине организма везде.
6: В нижней половине мы тоже, конечно, работаем. Но вы знаете, на самом деле, как выяснилось, вот, как сказать, когда прорабатываешь закат, то уже вот все остальное уже, как сказать, оно уже даже, да, уже вообще просто
5: я вот
6: сказать, меркнет.
4: Накладная
0: любовь. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
8: Ай, Богданку Костровеці, кого не були боїці?
9: Ардьо! Банана!

0: С нами хорошо. 101.ru.
1: Даем люфт. Фоменко фейк радио.
2: Автоответчик.
3: С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Валентин.
2: Да-да-да.
3: Он автоответчик.
2: Да-да-да.
3: Да, хотела спросить.
2: Да.
3: А женщины автоответчики бывают?
2: Женщины. Ну, вот, вы знаете, чуть-чуть пока мы не двинулись.
3: Не
2: здесь,
3: двинулись?
2: Да. Потому что я вам объясню.
3: Это странно. Ведь
2: нет, я объясню. Как только мы вернули телефоны, за что горсеть отблагодарила нас, она сказала, боже мой, наконец-то появился смысл.
3: На этом вся благодарность закончилась.
2: Ну, да. Ну, естественно.
3: Вы же понимаете.
2: Ну, и даст. Ну, хорошо. Но мы вернули телефоны. То есть теперь они пришли к телефону, опять пришли в квартиры.
3: Телефоны,
2: потому что рядом с ними подбегает автоответчик.
3: Причем, я так понимаю, не просто телефон, а вот именно вот...
2: Именно дисковые телефоны, да, потому что как бы, ну, это ведь... Это
3: ретро-стиль.
2: Это реликвия, это реликт, да. Это определенный, так сказать, ретро, да. Это раритет.
3: Да.
2: Все что угодно со словом «эр».
3: Да.
2: Да, да, да.
3: Конечно.
2: Вот. Так вот, почему женщины пробовали?
3: Пробовали, да?
2: Да, женщины...
3: Это история с Оксаной была, да?
2: С Оксаной, да. Понимаете, в чем дело? Она как бы превратилась из женщины-автоответчика в женщина-насадка.
3: А что такое?
2: Ну, как бы она... ну, как вот насадка. Знаете, вот нас насаживают насадку...
3: на швабру.
2: На швабру. Вот, да-да, вот, например, ну. Насадили ее на швабру. Ну, действительно, и она начинает трепаться. Ну, да. И вот получается, что вместо того, чтобы доложить конкретно информацию какую-то, четко скоординировать, сформулировать, начался обычный трёп насаженной женщины на швабру. Ну как, ну что это?
3: Что же это такое, да?
2: Ну что
3: поэтому от Оксаны вы отказались?
2: От Оксаны мы напрочь отказались. Она перешла в другой совершенно стиль, в другой статус.
3: Какой?
2: Статус просто швабры. Она же женщина-швабра. Это нормально, она устроилась.
3: Она уборщицей работает.
2: Она замечательно, да. Но она
3: уборщица работает.
2: Она не просто уборщица, а просто женщина-швабра. То есть она вообще.
3: Метет просто.
2: Да, она все постоянно.
3: Все метет.
2: Все метет, постоянно.
3: Но это тоже работа.
2: Тоже работа, она нашла себя в этом.
3: Нашла себя, а потом
2: да.
3: Можно и мести и трепаться.
2: Да, и может мести и трепаться. Так вот, а здесь треп невозможен.
3: Неуместен,
2: поэтому пока мужчины.
3: Пока только мужчины.
2: Пока мужчины. Причем мужчины ответственные очень.
3: Да я понимаю, они мало того, что ответственные, они очень спортивные.
2: Ну, боже мой, они должны быть спортивные. Они, так сказать, подтянутые, как космонавты.
3: А есть какая-нибудь специальная, так сказать, одежда? Вот как должен выглядеть автоответчик? Вот форма.
2: Посмотрите на меня.
3: Нет, ну а вы сейчас в форме?
2: Да. Это, это такая вот немножко...
3: немного хаки.
2: Чуть-чуть хаки. Немножко
3: и
2: она...
3: непонятная надпись.
2: Военизированная, как бы вроде.
3: Ну
2: и в то же время не обязывающая.
3: Да, не обязывающая, нет кричащего цвета.
2: Здесь нет погон, вы понимаете, нет, специальных каких-то амуниций.
3: Нет.
2: Ничего такого. И в то же время это строгая форма.
3: Да.
2: Строгая, абсолютно.
3: А скажите,
2: да.
3: Вот если автоответчик, вот он живет, поселением же история.
2: Да-да-да.
3: А часто ли все-таки смена
2: Да-да-да, ротация происходит постоянно, потому что начинается привыкание.
3: Ну так мало того, что привыкание, вы говорите, что уже и...
2: Любовь.
3: Случается
2: любовь. И как только человек женится, автоответчик, все, он меняется. То есть он уже, так сказать, не
3: автоответчиком
2: может.
3: Автоответчиком быть не может.
2: Не может, конечно. То есть он нашел семью, мы его все поздравили, все это прекрасно.
3: Но
2: мы говорим, извините,
3: до свидания.
2: Потому что вы использовали этот бонус.
3: Да.
2: Вот так скажем.
3: Он остается безработным, получается?
2: Ну, в какой-то степени...
3: Вот, знаете, только человек женился, и все, и лишился работы. Это что ж такое-то получается, а?
2: Ну, а Валентин, давайте об этом немножко, так сказать, надо подумать.
3: Подумать, да? Ну, хорошо, мы об этом подумаем. А пока прервемся, и после паузы надеюсь, что Валентин нам расскажет.
2: Конечно.
0: Автоответчик.
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора.

0: ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ 'ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Прыткость или верткость?
4: Квест, квест и еще раз квест. Это семейная жизнь. Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентина Мозе у нас в гостях. И мы выясняем, прыткость или верткость важнее в семейной жизни. Итак, мы выяснили, что семейная жизнь – это квест.
5: Да, да, да. Именно так? Именно так, именно квест, понимаете? Потому что, понимаете, таким образом вносит волна такого приключенческого, что ли, настроения. То есть муж, он никогда не знает, что сегодня будет спрятано, понимаете?
4: Mm-hmm.
5: Но все время нужно вот понять, а что ему все не понадобится. И надо быстренько это вот как бы, да, mm-hmm, да, да, да.
4: Угадай.
5: Да, да, да, да, да, mm-hmm, да, да.
4: А не ошибись.
5: Не ошибись, да.
4: Да. Я знаю своего.
5: Да, да, да, да, да. Видите, вот какая игровая основа.
4: Вот игровая основа. И семейная жизнь таким образом сохраняется.
5: В радость превращается.
4: И вот что получается. Получается, что и прыткость.
5: Да.
4: И верткость.
5: Да.
4: В левом и в правом полушарии, да. Соответственно, важны, важны поровну.
5: Абсолютно,
4: а
5: да.
4: Поскольку сколько они важны поровну,
5: да,
4: то получается, что вот это сохранение всей вот этой семейной традиции,
5: да,
4: семейной,
5: да,
4: жизни,
5: да, да,
4: оно как бы на другой как бы

0: уровень. То есть получается, что ваша разработка,
1: да, да,
0: касающаяся и прыткости, и верткости, да, она, так сказать, просто, ну, просто продвигает нашу страну демографически вперед.
1: Конечно.
0: Люди не разводятся.
1: Они не разводятся. Во-первых, понимаете, и очень хорошая рождаемость.
0: Пока он, например, не нашел свой телефон,
1: да, и рождаемость,
0: он не будет разводиться.
1: Конечно. И рождаемость, понимаете, она повышается. Потому что, ну, когда, вы понимаете, вроде есть дети, а в раз они спрятаны. И как будто их опять нету. И, значит, заново надо...
0: Поразительно. Сюда. Вот оно, да, как.
1: А никому в какой-то момент он обнаруживает, что уже штук 7, понимаете? А он, да, уже и не
0: ну,
1: думал
0: вот тут
1: никогда.
0: Ты как раз и может быть скандал?
1: А вот нет. А вот нет, но мы над этим как раз и работаем.
0: Тут верткость уже включается.
1: Да. Как этой стадии, понимаете, мозг-то уже вот прыткость и верткость 50 на 50, как же гармония полная.
0: Да, и как бы он спрашивает, это все мои, вдруг ни с того ни с сего спрашивает,
1: да,
0: он.
1: Да.
0: А она как бы ему вертка отвечает.
1: А нет, а это все мои, а они песню раз-раз и споют, или танец танцуют.
0: Ох.
1: И что он может тут просить?
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Он горд?
1: Да.
0: Он счастлив?
1: Он горд и счастлив.
0: Как сохранить семью? Психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе рассказывала нам сегодня, дорогие друзья, в программе «Прыткость или верткость», что важнее, то или другое. И мы выясняем, что для сохранения и баланса в семье женщине не необходимо соблюдать четкий 50-процентный баланс между прыткостью и верткостью. И мы приглашаем всех на курсы психолога-нейротерапевта терапевта,
1: да, да,
0: Клавдии Валентиновны Мозе.
1: Да.
0: Сохрани семейку.
1: Да.
0: Прощаемся с вами. До новых встреч, дорогие друзья.
1: До свидания.
2: Прыткость или верткость?
3: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Классика в эфире.
3: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
2: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
5: Скуластая слава!
6: Перед вами Юрий Бурзон, а напротив меня, буквально бок о бок со мной, сам президент Федерации скуластых Виктор Арсеньевич Жодин. Виктор Арсеньевич, здрасте, мы вас ждали. Мы долго добивались. Я понимаю, что сейчас в вашей федерации проходят выборы.
7: Да.
6: Выборы, да.
7: Да-да.
6: И вот, наконец, я думаю, сейчас финальный этап. Да?
7: Да.
6: Естественно,
7: да.
6: Будете, как всегда, вы.
7: Да.
6: Виктор Арсеньевич, конечно, вы незаменим.
7: Да.
6: Я очень бы хотел с вами пообщаться на тему, кто такие скуластые.
7: Да.
6: Ну, расскажите, наконец.
7: Давайте, да.
6: Здрасте.
7: Что?
6: Говорит, кто такие скуластые,
7: да,
6: скажите.
7: Что ж такое-то? Ну, новый вид спорта.
6: Это новый вид спорта, да, это метание неровно.
7: Либо я говорю, либо ты говоришь.
6: Ну, пожалуйста, я вас прошу.
7: Ну, что-то определись-то.
6: Ну, давайте. Ну, хорошо.
7: Ну, короче, новый вид спорта – метание неровных. Дело в том, что метать неровное – это, в отличие от ядра, это ядро, как вы знаете,
6: да.
7: Метание ядра – это
6: да.
7: Устаревший вид спорта.
6: Да.
7: Вот, потому что ядро, так сказать, ну, ядро – это ядро.
6: Ну,
7: это дурак может метать ядро, это
6: есть.
7: И уже наметались его за 3000 лет.
6: Отметались.
7: Туда-сюда.
6: Да.
7: Ну, еще, короче.
6: Да.
7: Короче, метание неровных – новый вид спорта. Сложнейшее. Это просто...
6: Что это такое, можно
7: сказать? Дай сказать-то.
6: А, да, хорошо.
7: Чё ты все лезешь?
6: Действительно.
7: Вот меня поражает. Люди, которые не имеют к спорту никакого отношения. Друзья, значит, в отличие от ядра, абсолютно гладкого и абсолютно, так сказать, устаревшего, мы занимаемся новым видом спорта. Метание неровных, я хочу подчеркнуть.
6: Да, я понял.
7: Это может быть все. Это и камни.
6: Так.
7: Это и необработанные изделия, понимаете.
6: Угу.
7: Это вот, как говорится, как повезет. Значит, в чем дело? Неровный предмет, неровное изделие,
6: так.
7: Саму неровность,
6: угу.
7: Мы получаем в тот самый момент, когда уже нужно метать. Соответственно, вы должны понимать...
6: То есть самый последний момент.
7: Прямо перед... Ну, просто уже, ну, когда пошел отсчет.
6: Понимаю.
7: Отсчет пошел, и все, и ты уже готовишься. Значит, технология броска остается прежней. от скулы. Такой же, как в метании ядра. Но поскольку мечем мы неровный предмет, то сейчас у нас сейчас, ну почему наша сборная лидирует?
6: Да, вот поподробнее расскажи.
7: Что подробнее? А я что делаю?
6: Дать.
7: Ну, короче, значит, сборная лидирует, потому что мы подошли к вопросу глубже. Это не просто ты на десятке отсчета получаешь какой-то неровный, предположим, ну, предположим, камень абсолютно неровный.
6: Ну да.
7: Вот ты его получил, и уже как можно дальше его метнуть. А толчковая у тебя, вот, например, правая, да, из-под скулы, вот из-под скулы, да. Ну, соответственно, все остальные, так сказать, ну, подходили к этому просто.
6: Да? Да.
7: Мы же подошли иначе. Мы создали федерацию скуластых. У которых, так сказать, разные, так сказать, ну, разные особенности развития скулы.
6: Да.
7: Вот так.
6: По-разному.
7: Это, соответственно, во-первых, это массовость. Потому что ну, мы привозим с собой на соревнования до 10 тысяч спортсменов.
6: Боже мой.
7: Конечно. До 10 тысяч спортсменов. Привозим, их с собой, потому что мы не знаем. Вот пошел на счет 10.
6: Да.
7: 9. В это время тебе дали, понимаешь?
6: Да.
7: Уже дали тебе, предположим, ну, неровный предмет.
6: Ну совсем неровный.
7: Мы срочно, да. срочно подбираем, так сказать, скулу.
6: Да, да.
7: То есть... Скулу.
6: То есть у вас сразу есть выбор, кто...
7: Из 10 тысяч спортсменов, ну это только на международку.
6: Это международку, естественно. Сделаем маленькую паузу, и потом у меня так много к вам вопросов.
7: Давайте.
6: Виктор Арсеньевич, давайте сделаем паузу. И вернемся через мгновение в нашу студию.
2: Скуластая слава. Флора и фауна родной планеты.
3: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: 101 РОВ. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. У Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
2: Лицензия 162-37-99-97-117-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМО.
0: Причешитесь, космонавты! Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, мы вернулись в студию сегодня в программе «Мускус». Виктор Мускус.
1: Да.
0: Что неожиданно. Вот.
1: Да.
0: Вот. Мы знаем, что человек выделяет мускус, и любой человек. Но вот мускус, который выделяет Виктор Мускус, сам непосредственно. Ну,
1: да,
0: мускус это, кстати, его фамилия. Неожиданно.
1: Да,
0: он, фамилия у него Мускус, и он выделяет мускус. Это,
1: так да, сказать, целый, ну, это нормально.
0: Это нормально. Выделяет он его в таком объеме, что, в принципе, войны не будет.
1: Не будет вообще нифига. Потому
0: что бессмысленно воевать с тем государством, у которого...
1: Залепят.
0: Таком,
1: все залепит просто.
0: Конечно. Поэтому вы не летаете на самолет.
1: Нет, не летаю.
0: А поезда?
1: На поездах летаю. Ну, это нормально, я тебе скажу.
0: Потихонечку.
1: Я люблю, да, потихонечку.
0: Скажите, у вас есть семья?
1: Ну, есть.
0: Вы женат?
1: Собака. У меня собака.
0: Это вся ваша семья?
1: Да.
0: Потому что вам очень трудно с кем-то с вами, как вот я вот сейчас чувствую.
1: Ну и да.
0: Прям ваш мускус прям добивает мне, знаете, я...
1: Ну, я знаю.
0: С трудом
1: знаю.
0: Работаю сейчас в студии,
1: ну,
0: задаю
1: а
0: вопрос.
1: Что делать? Меня только собака выдерживает.
0: Я вот какой хочу задать вам вопрос. Mm-hmm. Нахрап и мускус.
1: Да.
0: Это близкие понятия?
1: Это сапоги братья.
0: Вот так, да?
1: Mm-hmm.
0: Нахрап и мускус.
1: Нахрап и мускус, два сапога.
0: Понимаю. Mm-hmm. Я вот что хочу сказать.
1: Я, кстати, в сапогах же пришел.
0: Я вижу.
1: Ну, есть.
0: А что важнее? Что важнее? Ну, скажем, вот меня все время тянет, как говорится, поговорить о военных, так сказать, специализациях.
1: Ну, я понял, да, я понял.
0: Вы ведь как оружие, по сути.
1: Ну, практически я и есть оружие, да.
0: Вы как железный, как говорится, человек.
1: Головка.
0: Человек. Вот.
1: Да.
0: Вот. Нахрапом сначала, потом мускус.
1: Сначала нахрап, конечно. Потом головку должны ее очистить.
0: Mm.
1: И потом головка заезжает уже в цеха.
0: Mm-hmm. А она снабжается мускусом там?
1: Она снабжается мускусом.
0: То есть, в принципе, вы можете выделять мускус, который отдельно, даже может без вас его.
1: Абсолютно. Я только дал отправную точку. Все.
0: Я вот хочу спросить.
1: И уехал, если, например, на барже.
0: Пули смазывать мускусом.
1: Ну, тоже можно, конечно, но а там такая история, значит, пуля пойдет неправильно.
0: Mm-hmm.
1: Пойдет
0: изменится
1: не та
0: центр
1: траектория.
0: Тяжести.
1: Да, да, да.
0: Потому что мускус тяжелый сам по себе.
1: Мускус тяжелый такой.
0: Mm-hmm.
1: От
0: mm-hmm.
1: этого и тяжело, и глаза щипят даже.
0: Вот я хочу сказать...
1: Щипят глаза?
0: Блин, у меня сейчас просто... Я даже не открыл... Да, ну...
1: Ну, я понял.
0: Я, видите, работаю...
1: Прическа даже съехала.
0: Да, нервы, как говорится.
1: Нервы.
0: Мускус, конечно, заставляет... Это даже не нахрап. Если нахрап-то я еще выдержал бы, то мускус уже трудно.
1: Мускус трудно, естественно.
0: Глаза ест.
1: Ест глаза.
0: Ест глаза. Скажите, а вот вы душ-то часто принимаете?
1: Да, иногда по 10 раз в день. Иногда.
0: Все равно нет, да?
1: Все равно запах есть. Есть,
0: есть.
1: Запах, да, есть.
0: И это с самого детства так пошло.
1: Да, у собаки глаза режут тоже, понимаешь?
0: Я вот что хочу спросить. Mm-hmm. Поэтому вы школу ведь не заканчивали?
1: Я не закончил.
0: Вы что, терпеть не могли мускус?
1: Ну,
0: вы просто пожалели людей.
1: Ну, естественно, я пожалел. В третьем классе я пожалел всех.
0: Но, в принципе, вы настоящий мужчина.
1: Да.
0: Это радует.
1: Ну, естественно. Вообще хотелось бы на барже вас как-то это сам пригласить.
0: Ну, чтобы если... я побывал.
1: Конечно. Вам же понравится.
0: Ну,
1: там
0: в общем,
1: нормально.
0: Я постараюсь, конечно. Скажите, а вот если, например, если вот противодействие мускусу есть?
1: Есть.
0: Противогаз, например.
1: Ну, это чушь, это фигня.
0: То есть и через противогаз?
1: Да пробивает, абсолютно. Абсолютно.
0: То есть у наших противников нет никаких шансов?
1: Нет шансов, вообще ничего нету. Вот сейчас нам рассказывают все биологическое оружие, там все же мускус, один мускус, и все. Он прет.
0: Mm-hmm.
1: Мускус прет.
0: Mm-hmm.
1: Вот и все.
0: Mm-hmm.
1: И, кстати, я скажу, можно так, когда этот самый мускус прет, то он может всех, понимаешь?
0: Я что хочу спросить, прежде чем мы продолжим, сейчас сделаем небольшой перерыв, короткий.
1: Да, ну
0: короткий,
1: я понял,
0: и сразу вернемся.
1: Давай.

0: что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: нами легко. Онлайн-радио.
1: Трогаем все. Фоменко фейк-радио.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители. Я бы так сказала, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых. И отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте вы
2: так
1: начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Так.
1: Давайте.
2: Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно и невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: Да. Горы.
2: Да. Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, в горах, она уже идет? Получается так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, да. Бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте меня.
0: Да.
2: Значит, я вам хочу объяснить, чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались?
2: Завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, из...
2: Ну вообще, она отравлена. Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот неизвестно теперь скалы были не, как бы
2: ну, конечно,
0: не тронуты.
2: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы никогда не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. Я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да. А вы?
1: Подпоручик
0: Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
1: Подождите
2: минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: и свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами.
3: Зимует поодиночке.

0: удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
0: Кто следующий? Касса здоровья.
2: Что, ну, давайте поговорим с Селиванов, давайте.
3: Давайте, давайте.
2: Включаю.
3: Соедините, да.
4: Алло.
2: Алло, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Слышно, плохо связь плохо.
4: Алло.
2: Со связью плохо, алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Селифан, я правильно понимаю?
4: Селифан.
2: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
4: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
2: Да вы что?
4: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в ясли.
2: Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы покупаете циклопропон-то?
4: Да.
2: И пользуетесь им?
4: Очень много.
2: А вот я чувствую.
4: Да.
2: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
4: Конечно.
2: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
4: Да.
2: Вы же перестали абсолютно.
4: Алло.
2: Ага.
4: Да.
2: Болеть перестали?
4: Абсолютно.
2: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
4: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
2: Но циклопропон вам помог, ведь?
4: Помог.
2: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
4: Очень.
2: А семья ваша принимает циклопропон?
4: Всегда.
2: А вы женаты?
4: Да.
2: А дети у вас есть?
4: Несколько.
2: Ой, какая прелесть. А сколько?
4: Очень.
2: Ясно.
4: Алло.
2: Да.
3: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервала связь.
2: Я надеюсь, Селифан меня понимаю. Слышит. Да, мы должны, конечно, передать ему 85 килограммов.
3: 85 – это его личный, Вова.
2: Это, да, ну, это стандартная упаковка.
3: Давайте его поздравим.
2: Поздравим его.
3: И давайте,
2: вот удивительно, все-таки 61 вот и 743.
3: Он будет являться примером того, как удивительно все-таки работает циклопропон.
2: Вот, я вот как-то почувствовал, что прямо какие-то уже семейные династии.
3: Династии.
2: Конечно.
3: Дело.
2: Циклопропонщиков, как бы.
3: Да, это уже циклопропонщики.
2: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
3: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
2: Вот как приятно
3: всем,
2: понимать,
3: всем.
2: Дорогие друзья.
3: Да, мы подытоживаем сейчас нашу программу.
2: Что
3: да.
2: Ты вот создал лекарство, которое не является лекарством.
3: И в то же время.
2: И в то же время лечит, понимаете.
3: Лечит.
2: И уже, как говорится, поколение.
3: Поколение лечит.
2: Ациклопропоненный.
3: Оно лечит, а не калечит.
2: Ну,
3: заметьте.
2: Да, список банальностей.
3: Список банальностей.
2: Но, в общем-то, приятно.
3: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
2: Спасибо.
3: Да.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
2: Приобретайте везде, где можете.
3: Везде.
2: Циклопропон не является лекарством.
3: www.pon.
2: Да.
3: Ru.
2: Да.
3: Спасибо.
0: Кто следующий? Касса здоровья. Проведи ладонью по плоскому.
5: Просто. Проведи.
0: Господи, как плоско.
5: Площадь.
0: Некуда.
5: Куда.
0: Магазины бытовой техники «Площи Плоского».
6: 37-4-3-45-37-28-975, сайт МВ, УЛЖ, ТКУ, 9 января 1946 года.

0: Классика в эфире.
1: Она лежала на холодном кафельном полу, притянув колени к подбородку и тихо всхлипывая. Слез не осталось, желаний, мыслей, слов тоже. Взгляд в одну точку, прерывистое дыхание. Теперь она одна. Она одинока. Как же страшно подниматься с коврика и выходить из ванны. Здесь она чувствовала себя хоть в некоторой безопасности. К этой боли она почти привыкла. Но как же страшно все-таки отрываться от оазиса привычного угнетения, натягивает безразмерную маску спокойствия и циничности. Она решила еще полежать немного и пожалеть себя. Время идет, умирают минуты. Она тоже умерла. Она умерла для всех. Потому что умерла для себя в первую очередь. Да, она мертва. Душа, как сухой галечный пляж, бесплодна и безлична. Слезы снова мелкими бусинами покатились с ресниц, присоединяясь к предыдущей партии отчаяния на поролоновом квадрате. Умывальник строго смотрел на девушку. Зеркало беспристрастно показывало истинное положение вещей. Полотенце осуждающе покачивали бахромой, повторяя брюзжание сквозняка. Она медленно поднялась и встала на колени. Слезы, боль, отчаяние, разочарование и еще слезы. Все завертелось вокруг нее, вспыхивая яркими бликами давно утерянной радости. Она начала истерично хохотать и снова упала на пол, раздавленная той малостью чувств, выпущенных на свободу. Вы прослушали отрывок из рассказа Вероники Бойцевой «Тонька».

0: Что?
1: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
2: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
3: Почему?
4: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
3: Да.
4: Почему, спросили артисты? Почему, спросили? Я присутствовал. Почему, спросили? Потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
3: Голый.
4: У него нет ни брюк,
3: нет,
4: ни штанов, ни маек. Ничего на нем нету. Только сапоги у кота.
2: А это взрослые люди.
4: Это взрослые
3: детей.
4: Люди должны выйти голыми
3: это
4: в сапогах.
3: Это для детей.
2: После... Кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
3: Подождите, подожди. Это, господи, вы
4: для детей. И ты после этого спрашиваешь, ой, почему Министерство культуры, ой, не спонсирует, ой, не выделяет средства нашему хору? Потому что ты хотел, ты до сих пор
2: для
4: хочешь.
2: Детей,
4: ты ведешь
3: хотят,
4: для детей, ты
3: хотят,
4: кот в сапогах. 148 голых мужиков стоят, понимаете,
3: но
4: в сапогах.
3: Это же, это искусство.
4: В ботфортах.
3: Это искусство, это ботфорты. Они почти доходят до пояса ботфорта. Они прикрывают все, что нужно.
4: Ни черта они не прикрывают. Ты показывал мне эскизы.
3: Показывал эскизы.
2: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
4: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
3: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
2: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
4: И дальше когда, что получается?
2: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
4: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
3: это
4: вы пропагандируете
3: кот
4: сегодня?
3: Это кот.
4: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
3: Извините.
4: Я не могу от него избавиться, потому что вот, по договору это... я обязан его держать, понимаете?
2: Но они
4: еще
2: выполнение договора...
4: Конечно. На меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
2: Вениамин Витальевич,
4: новая программа.
3: Я уже готова, понимаете?
2: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
4: Да я только через мой труп. Никакого кота.
2: Потому что есть какие-то вещи.
4: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
2: Из трех мушкетеров.
4: Да, красиво. И в сапогах, да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
2: Нет, я знаю, что он настаивает.
4: Вы читали Ариоза, которая там?
2: Нет, а что там?
3: Ну, не надо.
4: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое, вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
2: В чем?
4: И не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
2: Да.
4: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
3: Да.
2: И тоже, это мне рассказывают, и тоже она должна быть голая, я ты слышала, да. Я слышала.
3: Она не голая.
4: Мне кажется, эти алкогольные, эротические фантазии.
2: Какие-то да,
4: огромный
2: понимаете?
4: Огромный портрет спускается.
2: Голая мышь. Голая.
4: Мышь. Вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
3: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
4: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел. Да все возмущены, Завардин
3: просто...
4: не может сказать. Он сказал, я не могу петь. Я не могу петь эту муть.
3: Завардин,
2: эту муть, да.
3: Завардин первый ко мне прибежал тогда.
4: А гастроли уже заделаны.
3: Он взял либретто, он взял у меня...
2: Скажите.
4: А я доверился, гастроли уже заделаны.
2: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
4: Абсолютно.
2: А какой город следующий
3: Пестово?
2: Вы заделали?
3: Пестово?
2: Пестово
4: обратно
2: был.
4: В Пестово мы не поедем.
3: Почему?
4: С этим котом в сапогах мы не поедем. Я не могу... Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит в голове этого пьяного хормейстера Бесина. Что? Откуда эта белая горячка?
2: кошмар.
3: Это не белая горячка, это полет.
2: Дорогой Вениамин Витальевич, мы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
4: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы, я больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хармейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте уволить, а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте оставить. Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
2: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости. Судный
1: день. Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
5: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение. Предпочитает хорошо ухоженные, увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марьин башмачок петушки.
6: 101.ru.
7: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с

0: Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Бивень, обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Лицензия 47-86-62-31-87-94-52-94-92-94-92-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94-94- Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыблад. У нас в гостях Артур Презин в передаче «Покорители» на Фоменко Фейк Радио. И мы говорим о «Нанана-8». Да, да, жидкость, которая помогает нам выходить в открытый космос без скафандра.
1: Можем дышать в открытом космосе.
0: Да мы все можем.
1: Как каракатица делает это под водой. В этом пузыре безвоздушном.
0: А вот скажите, сколько же каракатиц нужно, чтобы получить вот те самые 400 грамм заветные?
1: Ну да, естественно. Сколько каракатиц? Вообще это тайна, конечно. И, Ириночка, ну вам открою.
0: Пожалуйста.
1: Ах, как вы смотрите на меня вот так вот загадочно. Я скажу вам, 34 каракатиц.
0: Боже.
1: Да, вы представляете?
0: А скажите, они после этого живут еще?
1: Живут полдня. Полдня они живут. Ну, так, а что делать?
0: А что говорит на наши зоозащитники?
1: Зоозащитники, вы понимаете, в чем дело? Сейчас все брошено на пушнину. Да. Общество гидропушнина.
0: Да.
1: Она сейчас занимается в основном вот защитой пушных.
0: Ну, понимаете, но общество сейчас хорошо. Сейчас. Мы говорим про сейчас.
1: И они поэтому немножечко
0: отвлеклись. Но ведь есть еще общество и каракатицы и мир, понимаете?
1: Ну, каракатицы, не каракатицы мир, а называется на нашей планете. Вот так.
0: Ну, не знаю. Я знаю про мир каракатицы, вот это вот известное общество.
1: Нет, есть сайт мир каракатиц, естественно.
0: Сайт.
1: Да, туда я часто захожу.
0: Ну, вы заходите туда.
1: Я просто проверяю, какие данные...
0: Какие новые каракатицы,
1: сливаются, в эфир.
0: Понятно,
1: Вот. Но это я вам сказал. Да. Я надеюсь, это будет между нами.
0: Ну, это между нами, но это уже пошло в эфир. Извините,
1: это уже пошло в эфир.
0: И вот я не знаю, как теперь поступит мир каракатиц, потому что, извините, 34 каракатицы.
1: Да, 400... я вам скажу, хрен с ними даже, я бы сказал.
0: Нет, вот подождите, они будут взывать, так сказать, к мировому сообществу.
1: Ну, что делать? Ну, или вы дышите в открытом космосе,
0: Или, извините,
1: вы вместе с каракатицами сидите под водой там
0: с испражнениями.
1: И глотаете свои испражнения, конечно.
0: Но все-таки это,
1: подобно каракатице.
0: Но ведь можно истребить, или надо какие-то уже фермы по
1: каракатицам? Нет, я думаю, фермы. Мы уже делаем это. Во Владивостоке уже открыта ферма.
0: Ферма есть, да?
1: Она и так называется «Карака».
0: Карака.
1: Вот. Туда маленьких, так сказать, каракатиц уже завезли. Да, и они весело сношаются. Ну, как бы я так образно говорю, размножаются, естественно.
0: Ну, какой вы, Артур Юлаевич.
1: Ну, а как вы думаете, мы же должны, ученые...
0: Ну, вы ученые, вы ученые, как доктора,
1: Какая-то юмор, шарады, викторины.
0: Понятно. Скажите, Артур Юлаевич, может быть, конечно, я открою тайну вашу. Но
1: давайте попробуем.
0: Я вот знаю, что вы в ближайшее время собираетесь жениться.
1: Да как это вы узнали?
0: Ну да. На Тамаре Юрьевне.
1: Ну, я сейчас просто, я вне себя, так сказать.
0: Лобковской.
1: Как вы сказали?
0: Лобковская Тамара Юрьевна.
1: Лобковская, да. Тамара Юрьевна.
0: Ну, я вот и знаю, что вы собираетесь, так сказать, выйти вместе с ней.
1: В
0: открытый космос.
1: В общем, да.
0: Некоторое свадебное путешествие, такое уникальное.
1: Хотим, вот.

0: прямо там, в открытом космосе, перед этим принять по 400.
1: На по 400,
0: ну, так это говорят, раньше да. говорили.
1: Жахнуть.
0: Фронтовые жахнуть.
1: Да.
0: В эти фронтовые 400 миллиграмм. И выйти.
1: Да, и выйти.
0: И выйти. И вот там и состоится этот уникальный, как бы, поцелуй.
1: Поцелуй? Ну, вы
0: поцелуй. Поцелуй в открытом космосе.
1: Да, потому да. что уже без скафандра, без всего.
0: Абсолютно, это поцелуй без скафандра.
1: А скажите, да. а ну вот без скафандра, но все-таки да. какой-то специальный костюм нужен? Боты какие-то, может быть, или что?
0: Боты прорезиненные и прошнурованные. Абсолютно совершенно.
1: Да, то есть даже если пиджачок на вас, то он должен быть прошнурован как-то.
0: Все должно быть прошнуровано.
1: Чтобы не улетело.
0: Да, абсолютно.
1: Чтобы не улетело, да?
0: Да, конечно.
1: То есть все такое, как бы, кольца снимать.
0: Все кольца надо снять.
1: Да.
0: Серьги у Тамары тоже придется снять.
1: Да.
0: Ну и у нее маленькие есть, еще не буду раскрывать. Это уже интимные вещи.
1: Да, да, да,
0: тоже
1: да.
0: придется снять.
1: Тоже придется
0: да, снять. Да, да, конечно.
1: Ну вы ограничитесь только поцелуем?
0: Ну все, давайте оставим до следующей встречи.
1: Ну, это да. очень интересно.
0: Конечно.
1: Это очень
0: конечно,
1: интересно. Конечно. Ну, слушайте, ну, потрясающе. Да. Просто потрясающе. Ну, я думаю, что очень многие люди уже захотят повторить вот такие вот свадебные, так сказать, туры.
0: Да.
1: Да. Конечно, это будет стоить дорого.
0: Ну, ничего.
1: Ну, мы поможем правительству зато.
0: Мы поможем. Да. Это на нано-8.
1: На нано-8.
0: И после этого уже на нано-9.
1: На нано-9.
0: А когда вы сможете в открытом космосе еще делать много интересного.
1: Да вы что?
0: Конечно.
1: Ну, вот я...
0: Своими любимыми.
1: То есть на нано-9 это уже шаг еще дальше.
0: Это уже, конечно, конечно, конечно.
1: Боже,
0: конечно.
1: Боже.
0: Вот, видите, как интересно. Очень. Я и вам предлагаю.
1: Нет, ну, я безусловно, подумать. Но мне надо деньжат поднакопить, понимаете?
0: Ну ничего,
1: еще пока
0: мы, может, подумаем, да. у нас будет программа специальная
1: да, да, да.
0: какая-то.
1: Может быть, я сама как-нибудь какую-нибудь каракатицу прижму, так сказать.
0: Может быть.
1: Прижму,
0: может
1: да возьму быть, да. у нее, так сказать.
0: А действительно, а прижмите какую-нибудь
1: да,
0: каракатицу.
1: Да, да, да, да. Потом, правда, надо будет, вот это единственное, что я вас
0: кадмий.
1: Попрошу, улучшенный. Улучшенный кадмий, чтобы улучшенный испражнение кадмий. Разбить.
0: Разбить
1: до нано-нано.
0: Разобьем вот. Испражнение и да. поцелуемся и в открытом космосе.
1: Прекрасно.
0: Вот так вот. Вот так.
1: Спасибо вам, дорогой Артур Евлаевич Презин. У нас
0: благодарю
1: был в гостях передача «Покорители» на Фоменко Фейк Радио.
0: Спасибо.
1: Мы очень вам благодарны.
0: Благодарю
1: до свидания.
0: Вас. Всего доброго.
1: Дорогие наши слушатели, зрители, вопрос. Надо ли пускать на нано-8 в открытую продажу или нет? Ждем ваших ответов.
2: Покорители! Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?

1.ro. Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости особенная. Это Ираида Кремнева.
1: Ираида
0: Кремнева. Русалка.
1: Да.
0: Русалка урожденная.
1: Да.
0: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, ну, так сказать, понимаете, ну, мы представляем ее...
1: Ну, вот это, господи, ну, знаете, не надо, ну, не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете? Все-таки, все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
0: Вот оно что, да?
1: Конечно.
0: Сегодня новые технологии. Технологии, значит,
1: ну,
0: да,
1: конечно,
0: и все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
1: Конечно.
0: Никто никуда никого не тащит, как говорится.
1: Нет, никто вот. Никого не тащит.
0: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
1: Ну, получилось, да, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, да, да, да, это было...
0: То есть вы полюбили?
1: Да, я полюбила.
0: Потрясающе. Как обычно, полюбили человека.
1: Полюбила человека.
0: Не русала.
1: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
0: Ах!
1: Да. Да.
0: Удивительно, я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
1: Нет,
0: то есть
1: ну,
0: мне
1: да.
0: всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
1: да.
0: я вот что хотел спросить. Ну, ну, вот русалки же есть, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, вот мы видим ее перед собой сегодня, Ираида. Вот, ну, если есть русалки,
1: есть.
0: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
1: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
0: Ах, вот
1: ну,
0: оно
1: такая,
0: что?
1: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
0: Понимаю, понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь. Вот
1: да.
0: русалки, они вырастают, вырастают, рождаются, вырастают.
1: Да, да, да, да.
0: И ищут своего русала, правильно?
1: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало, крайне мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
0: Вы прекрасно выглядите,
1: да,
0: по-моему,
1: но...
0: вы прекрасно выглядите.
1: Я стараюсь, я держу себя в форме, да, но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были и перспективы, и замужество, предлагали
0: то
1: мне.
0: То есть
1: но...
0: у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
1: У меня было пара русалов даже.
0: У вас русалов было двое?
1: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
0: От подруг от ваших?
1: От моих, да, милых подружек.
0: Может,
1: да.
0: даже от сестер?
1: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного-немного, да.
0: А обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
1: Ну, человек 12 детей, это нормально. А два русала, соответственно, соответственно, 10 русалок.
0: Понятно.
1: Да.
0: Обычно так раскладывается,
1: обычно
0: да?
1: Обычно так такой расклад.
0: А у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры?
1: И все сестры 10.
0: Ага.
1: 10 сестер.
0: 10.
1: Я была 7-я по счету. Да, да, да.
0: Это счастливое число.
1: Да, конечно.
0: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
1: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда, у них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
0: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими
1: русалками? С несколькими, да.
0: Ну, живут они все вместе или, так сказать...
1: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
0: Гордый народец русалки.
1: Да.
0: А русалы, значит, позволяют себе все-таки
1: русалы,
0: такое, да.
1: Да? Ну, да, они вообще бесшабашные животные.
0: То есть даже животными вы их называете?
1: Да, ну, а как же
0: ну, мне казалось,
1: назвать?
0: Они все-таки полулюди какие-то.
1: Нет, ну, они, конечно, люди, но все-таки по нраву, по духу животные, полные животные.
0: Ой, да, то есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалов.
1: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится. И вот эти вот все драмы были не нужны. Хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала. Ну что делать?

0: Умножаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. 101. Are you? За и против.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «За и против» дебаты. Дебаты – это так любимо вами. Вы так любите дебаты. Ну, конечно, когда конфликт, когда вспыхивает вот эта вот яркая и ясная сущность героев, которые сталкиваются между собой, взрываясь, так сказать, покоряя все, что есть. Каждый отстаивает свою позицию. Очень ярко, очень шумно, порой переходя границу. И надо сказать, вы, конечно, дорогие радио наши слушатели, все это очень и очень любите. И сегодня у нас в программе «За и против» в наших дебатах сегодня два лидера. Два человека, которые взяли на себя смелость, которые повели за собой людей, людей, которые пошли за ними. Это лидеры двух удивительных человеческих объединений. Да-да-да. Итак, сегодня у нас в гостях лидер одутловатых. Это Сергей Груздев. Он возглавляет движение одутловатых, как я уже сказал. И сегодня у нас в гостях Любовь Потанова. Она является лидером движения сухих. Здравствуйте, Любовь.
2: Здравствуйте.
1: Ну, прекрасно. Здравствуйте, Сергей.
3: Здравствуйте.
1: Ну что ж, мы сразу потихонечку начну задавать вам вопросы. А вы потихонечку... Сейчас в этом первом сете, в наших дебатах, нужно будет говорить по одному, не перебивая друг друга. Не так. Ну вот, Сергей.
3: Да.
1: Я сразу хочу у вас спросить. Да. Этот вопрос задают мне все время. Появляется он без конца, этот вопрос. На наших мониторах приходит по СМС. Сережа, как снять одутловатость?
3: Ай, господи, боже мой, как снять? Первое, что я могу, чем вам парировать? А зачем?
1: Зачем снять одутловатость?
3: Зачем?
1: Не, ну просто ну, хочется понять, зачем она нужна, одутловатость?
3: Я скажу вам, я объясню.
1: У вас 2 минуты.
3: А, хорошо. Вы находитесь в метро, например. Ну, вдруг вы оказались в метро, вы в электричке. Mm-hmm. Вы оказались в электричке, вы едете в Бунино, например. Mm-hmm. Есть такое местечко, там отдыхал. Mm-hmm. Удивительно. Ну, не будем говорить. Так вот, вы едете в Бунино. Как протиснуться? Если вы одутловаты, то вы можете протиснуться, то есть как бы вы переминая свои, как бы скажем так, ваши возможности, ваши все эти самые чресла и все-все-все, вашу природу, которая одарила вас матушка, вот, и, соответственно, и тятенька, вот, я бы так сказал. Вот, вы протискиваетесь в эту электричку и замечаете...
1: То есть, одутловатость дает возможность вам протиснуться. И это как бы первый вброс.
3: Это первый вброс.
1: За то, чтобы одутловатость...
3: Я легко протискиваюсь.
1: Да, одутловатые протискиваются.
3: Одутловатые протискиваются.
1: Любочка, скажите, пожалуйста, дорогая, пересушенность опасна ли? Это.
2: Во-первых, почему пересушенность? Я не очень поняла. Потому что сухие не значит пересушенность.
1: Ах, вот оно.
2: Совершенно это не обязательно абсолютно. И пересушенности бояться не стоит.
1: Есть ли смысл ее устранять? Вот такой
2: нет, есть смысл ее устранять, но она, в общем, мало кому из сухих грозит. Если правильно подходить к вопросу физиологии своего тела. Я бы попросила, я вас не перебивала. Только что. Поэтому прошу как-то относиться с пониманием и с тактом. Потому что вот вы видите, какой у меня голос?
1: Да, конечно.
2: Слышите?
1: Конечно. Вот это все от пересушенности.
2: Нет, дебаты. Угу. Дебаты с Груздевым.
1: Ну вот, прекрасно. Вот прекрасно. Любовь Потанова, Сергей Груздев. Сергей Груздев, лидер одутловатых. Да. Любовь Потанова, это лидер сухих. Да. На этом мы сделаем небольшой перерыв. У нас перерыв, и мы вернемся буквально через короткое время.
0: «За и против».

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Классика в эфире.
3: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
4: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
2: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?

0: России.
1: Я не люблю выступать на стадионах. Угу. Я просто не люблю спорт.
2: Угу.
1: Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
2: Я так понимаю, что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
1: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
2: Да, да? Я вижу, хорошо, красный карандаш лежит.
1: Опишите его.
2: Красный карандаш.
1: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
2: У меня?
1: Да.
2: У меня есть IQ.
1: Сколько баллов ваше IQ?
2: А это вообще не ваше дело, между прочим.
1: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
2: Вы его IQ поднимаете?
1: Нет, я не буду поднимать его IQ. Я подниму ваше IQ. Сейчас.
2: Да даже так? Вместе, даже это вы можете?
1: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно. Слушайте и смотрите на карандаш.
2: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
1: Вы закончили?
2: Я закончил.
1: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Ну, карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при

0: чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
1: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
0: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
1: Вы силой нитки
0: сейчас поднимаете? Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
1: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
0: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
1: Я поняла.
0: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
1: Скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
0: Да.
1: То есть мое IQ поднимается только
0: теперь? Послушайте, у вас большие проблемы с IQ.
1: А что же делать?
0: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
1: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.
2: Сила мысли. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио.
5: Плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому,

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Шуменко Фейк Радио.
1: За и против. Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «За и против» дебаты. У нас сегодня лидер одутловатых Сергей Груздев и лидер сухих Любовь Потанова. Я хочу спросить. Сейчас хочу спросить. Да. В исторических процессах, как вы знаете, да, мы обращаем внимание, например, Рубенс. Рубенс воспел одутловатых.
2: Воспел одутловатых.
1: Да. Воспел одутловатых.
2: Он и сам был одутловатым.
1: И сам он был одутловатым.
2: Конечно.
1: Ну так что же в этом плохого?
3: А Кустодиев? Секундочку, заметьте, Кустодиев. Какие как? Барышни!
2: Верещагин! Апофеоз войны!
3: Кустодиев! Он...
1: Воспел эту лаву!
3: Воспел! Он боготворил этих женщин! Эти богини! А это разве вот этой...
1: Это смешно. Вот давайте, давайте, вот теперь вопрос к Любови. Любовь, да, я хотел бы спросить, вот смотрите, получается у нас сегодня, получается, ну, попрошу без оскорблений.
3: Да, пожалуйста.
1: Вот, и вот получается сегодня одутловатый. Это и Рубенс вам, пожалуйста, и Кустодиев вам, пожалуйста. А что представлено в искусстве, в культуре мировой? Что представлено сегодня со стороны сухих?
2: Я очень легко отвечу на ваш вопрос. Во-первых, я хотела бы сказать, что Рубенс, что Кустодиев, и они страдали,
3: он
2: понимаете?
3: Он не Кустодий, он Кустодиев.
2: Хватит. От одутловатости страдали, и вот в итоге, к концу жизни они победили свою одутловатость. Понимаете? Они хотели это и сделали это. А что со стороны художников представляют собой сухие Эль Греко? Вспомните.
1: Боже.
2: Эль Греко.
1: Боже мой.
2: Верещагин.
1: Боже мой.
2: Конечно.
1: То есть мы, получается, Рубенс, у нас Эль Греко и Верещагин против Рубенса и Кустодиева.
2: Врубель,
1: согласен.
2: Ты абсолютно сухой, согласен. Абсолютно, знаете, наш человек.
1: Я вижу, что, в принципе, сухие лидируют сегодня.
3: Скажите.
1: И вот я смотрю сейчас на наши мониторы и понимаю, что действительно сухие.
3: А что
1: сухие...
3: у вас на мониторе? Дай-ка я посмотрю тоже.
2: Ну, что? Лучше
1: 474
2: не
1: против 242.
3: А я скажу почему. Владик, я тебе скажу почему. Вот это скоршевалка, как я ее называю.
1: Ну что это за...
2: Что происходит вообще?
3: Она выдает отрицательные эмоции. А мы самые, что ни на есть, одуваны, я бы так сказал.
2: Да вы выдаете только другое, вы только болезни выдаете. Болезни и инфекции из вас прет.
3: Помолчи!
2: Прет из вас!
1: Ну да, вообще жидкость.
3: Вывернула наизнанку!
2: Ну вы понимаете, да, теперь меня?
3: Псина!
2: Вам потом нужно еще продизинфицировать.
1: Я хочу прекратить это хамство в дебатах.
2: Невозможно.
1: Хочу прекратить это хамство в дебатах и закрыть сегодняшнюю дискуссию. Хватит, дорогие друзья.
2: Невозможно терпеть.
1: В программе дебаты сегодня Сергей Груздев, лидер одутловатых. Немедленно покиньте студию.
3: Да ради бога,
1: я могу терпеть хамство. Уходите. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. Прощаемся с вами. До свидания.
2: Невозможно терпеть.
1: До свидания.
0: За и против. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

101.ru. Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихрь штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихря штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали...
0: Так.
1: Эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное.
0: Так.
1: А есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть...
1: Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем
0: в
1: врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился,
0: то есть
1: развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, ну, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем, что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю. Кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, ну, заваливают.
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы. На врага!
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным 5-м верхним промежуточным зубом. очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
3: Мы вновь в студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон и со мной Алевтина Павловна Зоб. Это главный врач, анестезиолог, который принадлежит сеть клиник «Не больно».
4: «Не больно».
3: И мы раскрыли уже этот секрет, в чем, так сказать, «не больно», действительно. И вот мы заговорили о том, что вот иногда к врачу, которому записывается,
4: да,
3: он иногда может даже отказать. Вот,
4: может.
3: Вот тут расскажите.
4: Ну, видите, мужчина, есть людям, которым показано, чтобы чуть-чуть все-таки больно было.
3: Ага.
4: Да, для их пользы. Причем не важно, какая будет операция, что. Ну, просто чуть-чуть боли нужно привнести в их жизнь.
3: Ну, а почему все-таки вот смертельный укус? Откуда это вот появился, вот это вот словосочетание?
4: Ну, потому что любой пациент, даже сдавая кровь, он идет с ощущением, что будет какой-то смертельный укус, смертельный случай, что это сдача крови будет
3: последней. И в результате он наталкивается как бы на вашу клинику и понимает, что ему не больно абсолютно.
4: Да, совершенно.
3: Ему хочется еще и еще раз приходить.
4: Еще раз.
3: Ну, вот видите, как здорово.
4: Да,
3: вот.
4: Да.
3: Вот скажите, пожалуйста, иногда к вам же приходят и такие немножечко издерганные люди, да?
4: Издерганные люди в основном приходят.
3: В основном приходят.
4: Это вот наша клиентура, это издерганные люди, конечно.
3: Вот скажите, во-первых, чем, ну, так сказать, ну, вот, чем их дергают, как бы?
4: Да их дергают, просто постоянно. Их дергают дома, их дергают на работе. Они издерганы просто перманентно, понимаете, издерганы.
3: Как вы с ними работаете?
4: Ну, во-первых, у нас очень хорошая мебель стоит.
3: А, вот.
4: Во-первых, мы сажаем их в мягкое кресло обязательно. Mm-hmm. Обязательно просто.
3: Да.
4: И не просто в кресло, чтобы можно было ноги положить тоже на мягкое.
3: Ага.
4: На мягкое. Чуть приглушаем свет.
3: Так.
4: Включаем определенную музыку.
3: Вот, это вот интересно, какую музыку, какого плана?
4: Ну, как какой? Вообще, это звуки природы в основном.
3: А, вот.
4: Может быть, шум дождя, но вы знаете, даже стук дятла.
3: Ах, вот даже
4: это,
3: так.
4: Как выяснилось, очень способствует успокоению, общему расслаблению.
3: Это человека. Когда дятел стучит, вот
4: стучит
3: постоянно.
4: Стучит, выстучит, выдергивая себе добычу из
3: ну,
4: дупла.
3: Да, естественно, добыча.
4: Вот эти звуки, ну, много всяких звуков.
3: Да, это интересно.
4: Вот, это подбор осуществляется отдельно, и вот человек в мягком кресле с приглушенным светом, с этой музыкой сидит, и на какой-то второй-третьей минуте он вдруг понимает, что его не будут дергать.
3: Вот я к этому хотел, вы знаете, наши дорогие радиослушатели, что человек начинает понимать, что его не будут кусать, его не будут дергать, в него не будут залезать грязными руками.
4: Да, нет, у нас к стерильности вообще отдельная.
3: Это отдельная тема,
4: отдельная тема, потому что все стерильно. Даже то кресло, про которое я говорю, пуфик и так далее, все абсолютная стерильность. Это
3: и даже, очень серьезно. И даже по желанию вы предлагаете какие-то куклы. Да?
4: Ну, куклы есть, они тоже абсолютно стерильные.
3: Да.
4: Куклы – это ростовые куклы.
3: Ростовые, вот чуть поподробнее расскажите.
4: Ростовые куклы-врачи.
3: Врачи.
4: Угу. Меховые, плюшевые куклы-врачи.
3: То есть они как бы находятся рядом с пациентом?
4: Они находятся рядом, они в хирургических халатах, но мягких, знаете, таких,
3: мягких.
4: Мохнатых.
3: То есть пациент может потрогать.
4: Потрогать, и таким образом он ощущает, что врач это не страх.
3: Не укусит.
4: Меховые шприцы, меховые скальпели.
3: Все меховое,
4: все абсолютно в этом смысле продезинфицировано. Это вот к этому мы относимся очень серьезно. Да.
3: А вот с каким вы пациентом иногда, ну, скажем так, вы вторгаетесь, не то чтобы вторгаетесь, но вы используете немножечко такой, как бы, эффект доминирования.
4: Эффект доминирования?
3: Да,
4: ну.
3: Да.
4: Но
3: извините, ради бога, сейчас, пока вы сосредоточитесь для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами прервемся для того, чтобы вновь вернуться в нашу студию.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

авто. Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в программе «Приказано выжить» удивительный богомол, удивительный Виктор, который остался в живых после спаривания с самкой богомола. И сделал он это 14 раз.
1: 14 раз.
2: Вы да, знаете, Ирочка? У меня такой девичий вопрос, можно сказать.
1: Ну, давайте, да, ну,
2: простите
1: давайте,
2: меня.
1: Давайте.
2: А ну была все-таки из этих 14 какая-то, какая-то особь, от которой вам не хотелось бежать? Ну, все-таки, ну, признайтесь, ну, так не может быть, чтобы... Да? Да? Да? Да? Я угадала?
1: Было.
2: Вот, вот, я предчувствовала это.
0: Но вы заставили себя?
1: Да, я заставил себя, я превозмог.
2: Как вы это сделали?
1: Знаете, мне зачесалось, все зачесалось. Я начал как бы тыкать, немножко в самку тыкать. Когда я немножко еще попотыкал в нее, мне показалось, что в ее сумке что-то еще осталось там. Внутри мне захотелось полистать, посмотреть, что у нее там в сумке.
2: Вы усиками, да?
1: Усиками, усиками, конечно.
0: Я вот что хочу спросить. Вы вносите, если вы 14 раз уже уходили от самки богомола, и вы 14 раз, так сказать, у вас было 14 раз саити, и 14 раз получается, что вы в живых.
1: Да.
0: Да, я понимаю. Так, правильно?
1: 14 раз в живых.
0: Да, 14 раз в живых. Это удивительно, конечно, для богомола. Я вот что хочу у вас узнать. Скажите, вот так вот прямо конкретно.
1: Да.
0: Вообще, ведь как жить после того, как это состоялось?
1: Вы сейчас имеете в виду жизнь после секса?
0: Да.
1: Жизнь после секса. Я сейчас пишу книгу. Да, мы иногда пишем, мы не только разговариваем.
0: Ну, дорогие друзья, я хочу сказать удивительно, что самка богомола, она и сама погибает потом, впоследствии.
1: Естественно.
0: Она в природе так устроена. Сначала, значит, она убивает самца, потом она рожает от него, так сказать, большое количество детей. И после этого, после того, как она их родила, она умирает сама.
1: Как бы уходит.
0: Как бы уходит. И получается, Виктор, что в принципе никто из этих самок не может вас по жизни настигнуть.
1: Не может.
0: По сути, получается, 14 разводов.
1: Да, практически.
0: 14.
1: Можно сказать, что я.
0: Да, 14. Огромное количество. Не будем знать, сколько, потому что огромное количество детей, видимо, у вас.
2: Вот, вот, вот мне хотел как раз узнать. Животрепещущий вопрос.
1: Дети.
2: Да, общаетесь ли вы с детьми?
1: Да, конечно. Они пупсики, они.

0: маленькие такие.
1: Ну, наверное, разные уже. Все-таки.
0: Ну, они уже разные.
2: Да, ну, вы рассказывайте, да, да. Рассказывайте этим пупсикам
0: о маме.
2: О маме,
0: конечно,
2: да.
0: Я рассказываю о маме.
1: То есть вы помните все...
0: Я помню вот каждую маму, да. И всем пупсикам я рассказываю. Они так мне щекочут, как бы. Так вот. Мне очень приятно.
2: Я просто хочу спросить, щекот, понимаете, да. Вот такая еще важная... Вот такая важная... А дети не задают вам вопрос? Папан.
0: Да.
2: Где наша мать?
0: Мать. И каждый раз я наталкиваюсь как бы на это.
2: Вы рассказываете, так сказать...
0: Это тяжело каждый раз детям рассказывать про мать. Мать это образ.
1: То есть получается, ведь у них никого нет, кроме вас?
0: Не, конечно.
1: Матери все умерли уже.
0: Естественно.
1: А вы сбежали таким образом.
2: То есть вы мало того, что вы, так сказать, остались, да? Вы единственный.
0: Мало того, что...
2: Вы еще и отец, так сказать, высокой ответственности.
1: Так это высокая
2: ответственность.
1: Отец герой, это сколько?
2: Отец герой, сколько у вас сейчас получается детей после 14-го
0: купления? 200.
2: Ох, блядь. Немало.
1: Нормально.
2: И вы содержите их?
0: Я их содержу, есть.
2: Да, у меня такой вопрос, смотрите, такой у меня вопрос. Вот эти 14 ваших совокуплений, практически 14 браков получается.
0: Ну, практически, да, можно считать так.
2: Я хочу у вас узнать. Вы ведь не можете, у вас нет никаких контактов с другими самцами богомол, потому что они все гибнут.
0: Да, конечно, естественно.
2: Вы один
0: присутствую, я больше скажу, я присутствую как при кончине. При кончине.
2: Когда ваши товарищи.
0: Когда мои товарищи, когда их над ними как бы, ну, как это называется?
2: Она их поедает.
0: Она поедает, когда вот она съедает, и остаются одни соки. И что остается? Мне только преклонить голову.
2: Я вот что хочу вам сказать, дорогие друзья. Очень важно для тех, кто не очень понимает, в чем дело. Дело в том, что самец богомола, как вы знаете, после совокупления съедаем самкой богомола.
0: Да,
2: значит, как это происходит? Как это в научной литературе?
0: Да.
2: Приблизившись вплотную,
0: вот,
2: самец быстро, вот здесь я понимаю очень важное слово,
0: вот это
2: быстро вводит совокупительный орган в совокупительную сумку самки.
0: Я про это и говорю.
2: Сумка самки.
0: Самка
2: это,
0: сумки.
2: Так сказать, да. Самка имеет сумку, она совокупительная, так сказать, богомол, сам самец, имеет орган. Который вводит туда.
0: Естественно.
2: Соответственно, после чего, после того, как он его ввел, он должен сразу же бежать.
0: Моментально, то есть остается как бы такой фу! Вот так вот.
2: То есть получается, вы понимаете, получается как, Ирочка? Вот я сейчас задумываюсь.
1: Да я сама.
2: Получается, и акт совершить, как говорится.
1: Да.
2: И голову не потерять.
0: И везде пострел. Везде поспел. Вот есть это выражение, вы знаете.
2: Наш пострел везде поспел.
0: Везде поспел, так сказать.
2: Я хочу вот что спросить у вас. Как вы выбираете себе самок?
0: Очень трудно. Трудно. Как по-вашему это...
2: То есть, получается, самок много,
0: много.
2: А вы один.
0: Я один, конечно.
2: Великолепно. Мы вернемся к нашей беседе с богомолом, выжившим после спаривания, буквально через несколько мгновений.
0: Приказано...
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
0: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
5: Мы вновь вернулись в студии. С вами Юрий Бурзон, да. И с вами Алевтина Павловна Зоб. Это главный анестезиолог страны, я бы так сказал. Ее укуса не боится никто, потому что Алевтина Павловна не кусается.
6: Это правда.
5: Это правда, это действительно.
6: И если продолжить наш разговор, да, то да, сейчас, да. Вот знаете, как сказать, вот люди едут отдыхать, да?
5: Да, да.
6: Близится отпуск.
5: Вот и, сейчас, знаете, кстати, отпуск,
6: уже,
5: да, пожалуйста.
6: Не в первый раз.
5: Да.
6: Я сталкиваюсь с таким, я бы сказала, даже парадоксом.
5: Ну-ну-ну.
6: Так. Когда человек вместо того, чтобы поехать на море, отдохнуть,
5: да,
6: там недельки-две,
5: то что?
6: Говорит, можно к вам? Алевтина Павловна, можно к вам на 2 недели?
5: И приезжаем.
6: С подселением, да.
5: И в гостинице останавливаются,
6: вот,
5: и
6: да,
5: спят,
6: да,
5: с ростовыми куклами,
6: да,
5: и
6: да,
5: выходят с ними даже на прогулку.
6: Да,
5: некоторые,
6: именно, да, так. Именно
5: я
6: так
5: замечал, что некоторые уединяются даже. У вас небольшой лесок там есть такой, да?
6: Не, ну лесные прогулки,
5: лесные,
6: они просто
5: прогулки
6: прописаны, конечно.
5: Прописаны.
6: Конечно, сбор грибов.
5: Сбор грибов.
6: Ягод, да.
5: Ягод.
6: Потому что у нас столовая недавно открылась, потому что это нам
5: и
6: нужно.
5: И вот эта травка,
6: да,
5: удивительная. Как удивительно, вот как, да, только вы, я уже вижу, так сказать, как раскалился компьютер, и у вас очень много, как бы, к вам желающих. Вам
6: это
5: придется,
6: правда,
5: расширять.
6: Да.
5: Я не знаю,
6: ну,
5: что-то.
6: А что делать? Ну, да, придется, а что же делать? Другое дело, чтобы аппаратура, понимаете, дорогая.
5: Аппаратура дорогая. Вот
6: очень
5: здесь
6: дорогая,
5: я согласен
6: очень
5: с вами.
6: Очень дорогая, очень дорогая.
5: Но зато аппаратура, которая создает вот этот уют, этот неподражаемый.
6: Понимаете, мы, да, работаем на контрасте.
5: Да.
6: Аппаратура нам, дорогая, нужна в основном не для уюта.
5: А для чего?
6: А именно для этой холодной атмосферы операционной.
5: Для того, чтобы
6: человека завести,
5: завести
6: туда,
5: да?
6: А потом сказать, что не будет.
5: Этого не будет.
6: Этого
5: вот
6: не
5: это
6: будет.
5: Вот удивительно.
6: С тобой.
5: С
6: этого
5: тобой
6: не будет.
5: Вот этого удивительно. Так, так мы как бы к этому и стремимся. И Алевтина Павловна Зоб стремится сказать: с тобой этого не будет. Приходи к нам. малыш. Ну, а малыш, это у вас написано же в вашем главном этом...
6: Да любой пациент.
5: Любой пациент, это малыш.
6: Малыш. Конечно. Приходит, да-да-да.
5: С ним же тут и нянчатся, конечно, естественно.
6: У нас очень родственные отношения со всеми клиентами.
5: Это очень хорошо. Да-да-да.
6: Уже многолетние порой.
5: Это очень хорошо. И действительно, получается, что человек в комплексе, как бы он получает врачебные, так сказать, услуги.
6: У нас врачи есть всех категорий. Ну, все экспертного уровня.
5: Да, ну,
6: но абсолютно всех категорий.
5: Это удивительно.
6: И опять-таки, и костюмы вот эти вот ростовые, про которые
5: вот
6: я говорил.
5: Да,
6: опять-таки, все врачи всех категорий. Не то, что только хирург у нас.
5: Нет, нет, конечно, естественно.
6: У нас и дерматолог есть. У нас
5: и я смотрю, что у вас есть там, вот особенно пользуется, это костюм медсестры, да?
6: Ну, так плюшевый костюм медсестры,
5: плюшевый, да. Вот это вот чуть поподробнее расскажите.
6: Вот вы говорили как раз про мужчин, над которыми нужно доминировать.
5: Да, вот
6: ну, здесь. Вот как раз вот эта вот история, это как раз вот про этих мужчин.
5: Вот они боятся, что их укусят, что будут, их схватят, их начнут таскать, значит, по кабинетам, а вместо этого они видят...
6: Да, они видят прелестную совершенно меховую медсестру.
5: Меховую медсестру, которая в передничке.
6: Она смехом,
5: смехом.
6: Да, и со смехом.
5: И со смехом. Они же ведь и разговаривают, эти самые ростовые буквы.
6: Ну, а как же, конечно, они разговаривают.
5: Они разговаривают.
6: Они разговаривают, у них внутри встроен микрофон, они громко разговаривают.
5: Они очень громко разговаривают, это хорошо.
6: У них внутри есть небольшая магнитола, музыку можно послушать.
5: Да,
6: любую, пожалуйста, пожалуйста.
5: Удивительно, удивительно. Удивительно. Мы ждем вас. Мы ждем вас вместе с Алевтиной Павловной Зоб в сети клиник «Не больно». И также можно отдохнуть, и также можно порадоваться.
6: С пятого посещения начинаются скидки.
5: С пятого посещения начинаются скидки, и затем они все нарастают, и нарастают, и нарастают.
6: Да.
5: А мы будем уже, конечно, постепенно прощаться с Алевтиной Павловной. Алевтина Павловна, спасибо вам большое.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
5: Мне очень приятно, что вы сегодня посетили нас, и мы хотим сказать вам: да, Алевтина Павловна, нам не больно.
6: Спасибо.
5: Всего доброго.
6: Спасибо.
5: Спасибо. Всего доброго.
0: Кто следующий?
4: Касса здоровья.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
8: Сланца Робо! Лока-сока!

0: Легко. Онлайн-радио. 101.ру. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: О бизнесе хочу спросить. Вы же сухофрукт берете где?
3: Ну, как?
4: На рынке, конечно.
3: Ну, как на рынке? Опять-таки наши трое друзей, вот
4: да,
3: этих прекрасных, они в Среднюю Азию за ним. Не абы что, понимаете, чтобы купить?
4: Нет, конечно.
2: Я просто хочу спросить, и вы потом загружаете сухофрукт?
3: Да, да.
2: А у вас фабрика в Китае, правильно?
3: Конечно, да.
2: И вы, значит, сухофруктом до Китая?
3: Конечно, да.
2: И потом обратно из Китая?
3: Конечно, да.
2: То есть получается... Дорога для сухофрукта двойная.
4: Двойная дорога.
3: На тон и сухофрукт, понимаете? Поэтому мы свежие фрукты пока еще боимся использовать. Но мы думаем уже об этом. Свежая клубника, это такой летний вариант питания.
2: То есть получается, что сегодня на полке, у нас, грубо говоря, на полке уже в оконечности, уже, так сказать, когда наш покупатель дотрагивается рукой до петарды, золотой дракон, начинен скажем, кишмиш или начиненный, скажем, чернослив. Он как бы уже сразу платит двойную цену. Я правильно?
3: У нас очень гуманные цены. Очень гуманные.
4: Очень.
2: То есть получается, что гуманность этой цены в том, что практически бесплатно сухофрукт едет в Китай.
3: Понимаете, дело в том, что наши трое друзья обожают ездить. Я начала с этого.
4: Все время.
3: Они ездят совершенно.
2: Я просто хочу узнать.
3: Да.
2: Вы же можете брать сухофрукт прямо в Китае.
3: В Китае можно взять сухофрукт. Понимаете, он не тот.
4: Нет, конечно.
3: Ну не тот сухофрукт в Китае. Виталь, не надо сейчас говорить.
4: Хорошо.
3: Я говорю, что сухофрукт не тот.
4: Я понимаю, да.
2: Значит, вот в чем дело. То есть вы не в ущерб качеству.
3: Абсолютно, я понимаю, качество на первом месте.
2: И в любом случае должен ваш покупатель должен доверять.
3: Абсолютно, слушай.
2: Качеству компании Бабах.
3: Конечно, понимаете, никакого ущерба в цене нет, потому что трое друзей наших замечательных коллег.
2: Напомню, это Баницкий, Отко и Колин. Они сегодня присутствуют в студии, потому что они в коммунировке.
3: Они
2: как раз, наверное, и поедут.
3: Знаете, у них золотые карты Аэрофлота, им бесплатно багаж дают. Они готовы ездить, они хотят, им нравится самолет.
2: Экспедиции, они, кстати, сопровождают вполне возможно сейчас сухофрукт.
3: Конечно, так и есть.
2: Вот еще важный момент, который я хочу узнать, и это нашим слушателям важно, потому что, я знаю, они прислушиваются к тому, как устроен малый бизнес. Сопровождение сухофрукта, ведь это не только важная составляющая, но сопровождая сухофрукт, мне кажется, сопровождая сухофрукт, вы таким образом его как бы и поддерживаете. Как бы чувствует, что он не один.
3: Вы знаете, что вам скажу? Вот как растения, домашние комнатные растения, они чувствуют человека. Так и сухофрукт чувствует человека. Поэтому это совсем не случайно. И люди должны быть рядом с сухофруктом.
2: Раз уж мы, так сказать, углубились настолько, Родочка, я хочу спросить, не боится ли сухофрукт загрузки в петарду?
4: Нет.
2: Чувствует ли он, что взрыв неминуем?
4: Он чувствует это, но он подготовлен. Он уже подготовлен, потому что Розочка своими заботливыми руками его немножечко погладила.
2: Я вот что хочу сказать еще. Такой вопрос у меня. Да. И не только у одного меня, но и наших радиослушателей, я уверен. Так сказать, какое количество золотого дракона, то есть знаменитой петарды с сухофруктами, вы способны выпустить в месяц?
3: Это Виталий пусть отвечает, потому что я женщина, цифры занимаю немножко.
4: 20 и еще раз по 20. Вот так бы я сказал.
2: Неплохо.
4: Да, 20 раз по 20.
2: Но мы поскольку, как я понимаю, мы гарантированы.
4: Да, абсолютно.
2: Да? Ручная сборка.
4: Да,
3: абсолютно.
4: Да.
2: Ну, и на цене это не отражается.
3: Нет. Абсолютно не отражается, в том-то и дело.
2: Уникально. Дорогие друзья, уникально. Сегодня в программе «Веселые сапожата» уникальные, спасибо. Уникальные представители, компаньоны, работающие вместе и создавшие вместе великолепные, так сказать, произведения. Я даже так скажу, произведения.
3: Да, можно так сказать.
2: Это компания ООО «Бабах». Вот, петарды из Чэньчжоу. Сегодня у нас была Роза Алоева и Виталий Баков. А вот Баницкого от Кои Холина не было. Что, в принципе, и составляет название «Бабах». Ну что ж, спасибо вам, дорогие друзья, что вы сегодня с нами.
3: Не забудьте попробовать.
2: Не забуду попробовать.
4: Обязательно.
2: Да,
4: сегодня. Оля тоже должна щупать. Обязательно. Оля должна.
2: Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Спасибо. До свидания. До свидания.
0: Веселые сапожата. Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио. 101.ru. Вместо питья. А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
1: Здравствуйте.
0: Наконец, мы пригласили вас. Вас, основателя компании «После 10».
1: Очень приятно.
0: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
1: Да.
0: Обычное дело.
1: Да.
0: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это сказать?
1: Ну, как? Это же, ну, в общем, это неожиданно.
0: Вот. Хотел.
1: Все неожиданно. Вы знаете, как обычно в жизни происходит неожиданно.
0: Ну, вот как
1: вот, собственно, ну, как образовалась компания «После 10».
0: Да, «После 10».
1: «После 10». Да. Компания «После 10», ну, вот, понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
0: Да, вот что.
1: Алкоголь. Ну, что такое? Давайте разберемся.
0: Давайте.
1: Алкоголь — это же, ну, он оглушитель, понимаете? Он оглушитель.
0: А, то есть он как бы оглушает.
1: Он оглушает, конечно.
0: Конечно, он замутняет.
1: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
0: Ну да, вот.
1: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
0: Да,
1: расслабиться.
0: Ну, конечно.
1: Понимаете?
0: Ну, конечно.
1: Расслабиться.
0: Так вот, понимаете,
1: и все.
0: Хочу сказать...
1: Но, вы дадите договориться.
0: Говорит, да, вот, конечно.
1: Спасибо.
0: Давай.
1: Как приятно, вы знаете, когда позвали.
0: Давай.
1: Ну, в общем-то, посмотрите.
0: Давайте.
1: Объясню. Оглушитель.
0: Да.
1: Алкоголь оглушитель.
0: Да, да.
1: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
0: Ну, конечно.
1: Но некоторые, как вы знаете.
0: Да.
1: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
0: Пренебрегают.
1: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
0: Вот.
1: Ну, вот это бытовое пьянство. Развал в семьях.
0: Да.
1: Ужасно,
0: да.
1: Совершенно дети страдают.
0: Да.
1: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
0: Да.
1: Все на почве алкоголя.
0: Да.
1: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
0: Да, вы
1: правильно. Мы решили от него полностью отказаться.
0: Правильно.
1: Полностью?
0: Правильно.
1: Каким образом? Я вам объясню.
0: Пожалуйста.
1: Человек хочет быть расслабленным.
0: Ну-ка.
1: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
0: ну,
1: не знаю, водку, селедку, понимаете, открывает это, начинает это пить, понимаете.
0: Да. И что?
1: Как бы вкусно это не было.
0: Как бы вкусно это...
1: Как бы вкусно это не было, он начинает это пить, и через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
0: Ну, то есть это деградация.
1: Человек, да, полная
0: это
1: деградация.
0: Полная деградация.
1: Вот. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
0: Вы же в коммунальной были, да?
1: Да, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
0: Пробовал
1: несколько раз.
0: В одно лицо.
1: Ну, да, конечно.
0: Как говорится, в одно. Вот, две бутылки в одно лицо.
1: Да, оно бывало по-разному.
0: Ну, было.
1: Но смысл в чем?
0: Делать,
1: я вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его. Так профессионально его оглушить, чтобы как... Ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
0: Да, вот как будто.
1: Вот он как будто выпил.
0: Да.
1: Но последствия другие.
0: Так.
1: Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
0: кусаться.
1: Ну, кусаться, ругаться,
0: ну, в общем, вот
1: унижать,
0: это
1: что-то такое.
0: Со словом «отца».
1: Да, все, отца.
0: Как бы, да,
1: он
0: да.
1: Отца вообще не способен.
0: И отца уже никак, не может.
1: Не может.
0: Не может, это
1: понимаете,
0: хорошо.
1: Как, подумал я, как?
0: Как? Да, расскажи.
1: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
0: Так.
1: Ну, она должна быть, конечно, мы в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
0: То есть это регулируемая...
1: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
0: Ну, я вам объясню. Ну, расскажи.
1: Представим себе, заменили алкоголь.
0: Да.
1: Вы приходите домой, садитесь за стол, и вы говорите жене, вот я хотел бы сегодня, так устал.
0: Да.
1: Хочу после работы сегодня прямо, ну, в зюзю.
0: Именно в Зюзю.
1: Надраться в Зюзю. Ну, вот например.
0: Потом
1: например,
0: мы коснемся с вами разных градаций.
1: А она хорошо. Спокойно, мы коснемся и
0: коснемся. Коснемся.
1: А да. Она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю. Да, это компания.
0: Да, это у вас же есть замечательные работники.
1: Да. И мне она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7. Корпус 3, да. Квартира 442.
0: И какой заказ?
1: Вот, пожалуйста.
0: Тариф. Какой тариф?
1: Подождите, про тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы придем.
0: Да.
1: Она говорит: вот я хотела бы... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит: ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
0: Вдвоем, да.
1: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
0: Да.
1: А у нас специальная таблица.
0: Прискура.
1: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается
0: прикурант. Имени газа.
1: Да подождите.
0: Мы же
1: имени,
0: знаем
1: да подождите, я вас умоляю.
0: Таблицу газа.
1: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
0: Альберт Валентинович.
1: А в этой таблице написано, ну, например, да?
0: Ну, например, да.
1: В Зюзю.
0: Так, Зюзя.
1: В муку.
0: В муку. Станция мука имеется в виду.
1: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
0: состояние,
1: человек хочет
0: прийти.
1: В Зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
0: В хлам.
1: В зеленые танки.
0: Зеленые танки есть.
1: В хлам.
0: В хлам.
1: Ну и, в принципе, стоп.
0: Да, стоп.
1: Стоп.
0: Называется стоп.
1: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
0: Ну, естественно.
1: А можно и проговорить по телефону.
0: И в личном кабинете.
1: И в личном кабинете, конечно. Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
0: Вы выбираете.
1: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу вместе с четырьмя приятелями в Зюзю.
0: В Зюзю, например, да.
1: Хорошо. Дальше пишите. Дистанция 3 часа.
0: Дистанция 3 часа. Это
1: у
0: что
1: нас
0: означает?
1: Уже расчетные характеристики.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Сколько друзей?
0: Да.
1: 5 человек.
0: 5 человек, друзья.
1: На выезд выходит 6 наших работников.
0: 6 работников.
1: На 5 человек 6 работников.
0: Ну да, это нормально.
1: Но на 6 работников уже 8.
0: Ну, естественно.
1: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже 8 работников.
2: Вместо питья. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
3: Чай, который не виден.
2: Только запах.
3: Только вкус.
2: Только нано.
3: Только чай.
2: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
4: Лицензия 09765Q 3809808765.
5: Классика в эфире.
6: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо. Ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
7: Сергей Пустовой. отрывок из романа «Ну».
5: Классика в эфире.
3: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
3: Флора и фауна родной планеты.
9: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный норный зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8,5 тысяч особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
10: 101.ru.
6: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко, фейк радио.
3: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой? Да

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Oli vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: No, nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
3: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
2: Спорт.
3: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
2: Финансы.
3: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все.
1: А, у него маршрут.
2: Да ну, мне, да. Зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда
1: я? Куда,
2: и так
1: куда
2: я? Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как ты там?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно. Ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурить когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курить.
1: Ну, иди, иди.
2: Ну, это Виталька, вот и вот Виталька.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Но если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они, естественно. Ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Виталька я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот, вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда
2: ты...
1: насрут, и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, зов, Виталик, ты меня слышишь, кстати, а он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь, Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я давай, не говори, знаю, говори. Слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, Виталь. Говори, говори, говори.
2: Ну, ну. Чё, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Ну, действительно, ещё...
2: Да, где бы я еще вот такого...
1: Удивительно, удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот, вот, вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не видали.
1: Да, всю жизнь засрано. Я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это...
1: Ну, что-то я, блин... Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я свет-то?
1: Да. Ну, ты свет, понимаешь, Варвар?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну, ну я, раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да
2: бы...
1: ладно. Ну ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: ну,
2: только,
1: ну,
2: только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная, удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот-вот, удивительная семья. Это когда вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Ну. Виталя!
3: Да а это чё? Ну чё?
1: О, вот, наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
3: А чё это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Чё ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, ебте, ещё. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчи? Ты молчи, молчи, блядь! Баран, блядь!
2: Виталий, я прошу...
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты оружие к оружию, блядь, с ним сидишь здесь? Я тебя оставить не
2: дам. Да мы на метре, а вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, охамела, баба, ебать?
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да пошёл ты своей
3: музыкой! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: дай ему что-нибудь, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лес тебе, скажи мне, а? Лес тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается в то время.
3: Слышь ты, что ты так улыбаешься, баба моя?
1: Я задаю вопрос.
3: Какие нах вопросы нах задаю?
1: Я задаю вопросы.
3: Что не давал право-то вопросы задавать? Ну, дело.
1: Это же радиостанция. Радиостанция.
2: Да он там...
1: Мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думал, нормально люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы один.
3: Не позорь мне фамилию Бузова, хлеб.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никаких

0: Ну еще.
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?

0: И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
1: Да.
0: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
1: уже
0: днем...
1: Уже 248.
0: Уже?
1: Да.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
1: Ну, это был... да, это был... был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
0: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
1: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
0: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
1: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
0: Да. И вот он страдал, да?
1: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался.
0: Да.
1: У него не было женской ласки.
0: Да. Личной жизни, да?
1: Личной жизни
0: никакой. То есть это влияет, да?
1: Это очень влияет, особенно на ботаника.
0: На ботаника влияет.
1: Это повлияло очень сильно.
0: Да, скажите, на затхлость...
1: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
0: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
1: По запаху, естественно.
0: Тогда просто еще так бубурно не развивалась эта история с
1: затхлостью. Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
0: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
1: А я просто почувствовал, что их много.
0: Много
1: в целом.
0: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые?
1: Ну...
0: Бывают затхлые дети?
1: Нет.
0: Не бывает, да?
1: Нет, не дети, не бывают. Взрослые, да.
0: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
1: Ну, думаю, что с 22.
0: С 22, да?
1: Да, с 22. Да? Уже где-то, где-то уже первые признаки затхлости появляются.
0: Затхлости уже могут обнаружить.
1: Да. Я вам скажу, что вы хотели спросить.
0: Да, хотел спросить. Что? Влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
1: Образ жизни? Ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
0: Да.
1: Это был учитель ботаники Зёфин. Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
0: Ираклий, вы даже воспоминания
1: Господи,
0: писали.
1: Господи, я все время забываю. Ираклий Зёфин.
0: Да.
1: Ну, вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
0: Жизни, да.
1: С другой стороны, какие-то, ну, скажем так, увлечения любой пыльцой.
0: Пыльцой, да.
1: Да,
0: пыльцой,
1: он увлекался пыльцой. Но это пыльца-то его и сгубило. В результате
0: сгубила. Погубила
1: он весь пыльца. Покрылся этой пыльцой.
0: Пыльцой, да.
1: И вот эта затхлость, запах, и эта пыльца.
0: Пошла, да.
1: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
0: Я хотела спросить. Я вот про образ жизни, про все. Просто хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своим питанием, осанкой.
1: Да.
0: Это как-то и может предохранить от затхлости или нет?
1: Это вообще предохраняет.
0: Или она может напасть на любого буквально?
1: Ну, не думаю. Нет. Я думаю, что, так сказать, здесь надо держать себя в тонусе.
0: В тонусе, да.
1: И больше я скажу, скажу, что это как бы вопрос индивидуальный.
0: Индивидуальный.
1: Да.
0: Прекрасно. Главным вопросом мы обратимся в следующем нашей встрече.
2: Не отступай!
3: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
3: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах.

0: Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
1: Hyvät naiset, Svense Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: suihku, jos ei tullu hikee.
1: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
2: Тайна семьи Морзе.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Ну, из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
4: Здравствуйте.
3: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
4: Старший брат.
3: Старший брат, да, который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
4: Я хочу сразу сказать... Скажите сразу,
3: сразу,
4: да, сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
3: Непростая, да?
4: Непростая.
3: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
4: Он был чуть старше.
3: Да.
4: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
5: Да не болтай ты, глупости.
4: Ну, начинай.
3: Да-да-да, Геннадий, ну, расскажите свое мнение на этот счет.
5: Знаете, я скажу, во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
3: Трое.
4: Трое.
5: Трое.
4: Да.
5: Самуэль, конечно...
3: Старший брат.
5: Да, ну, нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
3: Да.
5: Ну, но вопросы все равно остаются.
3: Остаются, да.
5: Как говорится.
4: Да.
5: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
3: Да.
4: Да.
5: Это, конечно, тайна.
3: Тайна. А он умер все-таки или нет?
5: Он умер.
3: Умер. Умер, вы считаете?
4: Он умер.
5: Что же мы считаем?
4: Он просто ушел.
3: Ну, вот, вот видите,
4: я
3: вот эти умер или ушел, это
5: тайна,
3: разные вещи.
5: Это
4: да, тайна,
5: но мы ее все-таки приоткроемся.
3: Да.
4: Нет, сегодня,
3: а скажите,
4: да,
3: скажите, он, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
5: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
3: да,
5: то есть, но мы при этом не забывайте наше отчество.
4: Да,
3: да,
4: вот
3: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
5: Мы... Джижидаевичи.
3: Джижидаевичи?
4: Джижидаевичи.
5: Вот оно, мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
3: Вашего папу звали Джижидая?
5: Да.
3: Да.
5: То есть
3: да,
5: это не просто джедай, как вы знаете,
3: да,
5: джедаи.
4: Ну, да,
5: ну,
3: а
5: в «Звездных войнах», так сказать,
4: да,
5: джедаи.
4: Да, да,
3: а, джедаи,
5: не просто,
3: да,
5: а он джи... джедай.
3: Да, двойной джедай.
5: Это дважды джедай.
3: Конечно,
5: как говорится.
3: Конечно.
5: Ну и мы, естественно,
3: угу,
5: тоже по наследству получили эти отчества.
3: И Финли Бриз, и
5: все. И гены, и главное, мы получили умение.
3: Да.
4: Конечно,
5: вот и все.
4: Конечно, конечно.
5: Я могу сказать, да, возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
4: Да.
3: Старшина, да,
4: да, да, да.
5: Мы с детства недолюбливали друг друга.
4: Да, в общем, да, да, да,
3: а,
4: в общем,
3: а с чего да, все, почему так произошло? Почему?
5: Ну, давайте сразу к делу.
4: Ну, давайте сразу.
5: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
4: Ну, это, да, это
3: то
4: да,
3: есть прямо
4: да,
3: вот с детства, с измерства. То есть,
5: мы,
3: ну, с каких мы лет, скажите?
5: Мы стали создавать три азбуки.
3: Три азбуки.
4: Да.
3: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
5: Четыре.
3: Четыре года.
5: Да.
4: Ну, Гене четыре, ну и мне.
3: А вам
4: было
3: сколько?
4: Да,
3: а
4: мне
3: вы было одного возраста?
5: Мы
3: или...
5: же близнецы.
4: Мы же близнецы.
3: Одна яйца?
5: Одна яйца.
4: Одна яйца, конечно.
5: И у меня яйцо, и у него. По одному,
4: да, по одному яйцу.
3: По одному,
4: естественно,
3: яйцу.
4: Это нормально.
5: Как говорится, на человека.
3: По одному,
4: нормально.
3: Да, да, да.
5: Вот.
3: Да.
5: А у Самуэля два, было сразу два яйца.
4: Сразу два.
5: А,
4: и он начал так поэтому вот сразу делать свою эту азбуку, ну, тоже, но
5: да,
4: он пошел не тем путем.
3: Не тем путем. Да. То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
5: Шесть.
3: А его было шесть.
5: Ну, да, да. Вот, ну я все, вот что хочу сказать, важно.
4: Да, да,
5: я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
3: Три.
4: Конечно, да.
5: Это
4: да.
5: Мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
4: Да.
5: Ага. А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
4: Три брата, три азбуки. Так все и знали в семье, вот когда мы росли, конечно.
3: Да. Вот. И, собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
5: С помощью азбуки,
4: конечно. И называлась она «Сам Владген».
5: Сам Владген азбука.
4: Сам Владген.
3: Самуэль. Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
5: Ну, в тот момент мы и вообще не ссорились.
4: Ну, мы не ссорились.
5: Мы просто недолюбливали друг друга.
3: А с чем связаны?
5: Три брата Морзе. Три.
4: Да.
3: Ну, вот
4: да.
3: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
5: А куда нам деться? У нас же мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
3: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
4: Конечно.
5: Да, ну, да. Конечно.
3: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
5: Ну, было такое время.
4: Ну, было.
5: Но подходы у нас были разные.
3: Разные, да. Вот чем отличался подход Самуэля?
5: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
3: Вы знаете, ну я как бы, я не сильно, понимаете?
5: То есть вы не знаете азбуки?
3: Я не знаю.
4: Не готовился.
5: Не подготовился.
3: Нет, я пытался подготовиться.
5: А представляете, сколько людей знает?
3: А сколько людей знает?
5: Они сколько не знают.
3: Они сколько не знают?
5: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
4: Все, больше.
5: Вот я об этом я и говорю, это и была причина.
4: Причина-то в этом.
3: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
5: Ну, смотрите, один бьет быстро.
3: А другой медленно.
5: А другой...
3: Вот. Я поняла. То есть зависит от склада характера.
5: Да, а,
3: да, да. Нет,
5: и мы
3: так,
5: на одном конце медленно, на другом быстро.
4: Ну как так можно?
3: И вообще ничего непонятно, да?
5: А мы-то близнецы.
4: Мы-то близнецы.
3: А ведь это важная вещь. Ведь какие-то суда, какие-то, которые...
4: Да я расскажу. Да. Давай, Геннадий, я расскажу, да. Титаник уже, давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже, все.
3: Ну куда? Что он затонул,
4: что,
3: конечно.
4: Что? Да. Что он затонул?
3: Да, да.
4: Что передавал радист?
3: Вот что он передавал, кстати, почему?
4: Так он же передавал длинное тире, вот это, которое Самуэль-то и придумал, вот этот.
3: Длинное тире, так.
4: Да.
3: И что?
4: Фу-я. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
3: У кого?
4: У кого? У Самуэля.
3: У Самуэля?
4: Да.
3: О, боже мой.
4: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
3: Подождите,
4: туда.
3: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
5: да
3: нижнее...
5: и мы ему тоже говорили, как это передать.
4: Никак
5: как
4: не передать.
5: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
4: Да никак не передать.
5: А он никак не передал все.
3: Не вообще.
4: Мы говорим, ты передаст.
5: Он не передаст ничего.
4: А он ничего не передаст.
5: Ну все, и не мог он передать, нижнее подчеркиваю.
3: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
5: Конечно.
4: Вот.
5: А у нас что была азбука красных шаров?
3: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
4: Давай.
1: Тайна семьи.

0: Классика в эфире.
1: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?

0: Потереби.
1: И вот снова у нас в гостях в программе «Потереби», да. Виктор Загрязин, да. Теребитель второго, о, простите, уже четвертого уровня. Четвертого. Выпускник, 18 лет назад закончил университет ХУСНИС. Да. Это Химкинский университет специальных научных исследований и сопровождения. Закончил его с красным дипломом. И вот уже 18 лет трудится, ну, практически главным теребителем.
0: Ну, в общем, да, у меня в отделе, так сказать, вы знаете, самая потрясающая команда.
1: Я просто хочу сказать, да. Ну, про Усова, вашего педагога.
0: Усов, да. Леонид Карлович.
1: Да, вот Леонид Карлович.
0: Тереби скажите. Нескончаемо.
1: Тереби это нескончаемо.
0: Над кабинетом висело.
1: Тереби нескончаемо.
0: Да. Mm-hmm. Вот. Что такое нескончаемо теребить? Это значит не давать покоя никому никогда. Вы понимаете, что все. Вот представьте себе, вот как вы думаете, если что будет, если вообще не теребить? Как вы думаете?
1: Ну, мне кажется, все будет нормально.
0: Нет, ненормально будет. Все будет ужасно, потому что все встанет. Все встанет, люди, кони.
1: То есть, получается, если не теребить, да, то все встанет.
0: Все, люди, трамваи, производство, сталелитейный цех, если встанет, вы понимаете, что это такое?
1: Ах, вот оно что!
0: Да.
1: Вы считаете, да, то есть не вы считаете, вернее, ваша профессия,
0: да,
1: это как бы все время...
0: Это и то, что вы сейчас вот имели в виду, это и называется теребить.
1: Угу, угу.
0: То есть не давать покоя.
1: А какие средства теребления у вас существуют?
0: Средства теребления?
1: Средства.
0: Средства.
1: Средства.
0: Средства.
1: Да, друг мой.
0: Да, вот видите, как я говорю, средства.
1: Угу.
0: Раз, два, три.
1: Угу.
0: Средства.
1: Угу.
0: Ну, так вот, хорошо. Да, средства теребления. Вот видите, с тереблением не очень. Средство теребления.
1: Угу.
0: Да. Вы понимаете? Ну, прежде всего, конечно, это доискивание.
1: Ага!
0: Да, доискивание.
1: Доискаться.
0: Доискаться.
1: Угу.
0: Вот иногда, знаете, есть выражение: что ж ты доискался-то до меня?
1: Угу.
0: А это означает как раз, что здесь работает теребитель.
1: То есть, что же ты меня до меня доискался?
0: Да, да.
1: Угу.
0: Скажите,
1: чем вы доискиваете?
0: Ну, у меня несколько есть разных, так сказать, направлений. Есть доискивание внутреннее, есть внешнее,
1: угу,
0: есть промежуточное.
1: Угу.
0: Вот особенно я хотел бы остановиться на промежуточном доискивании.
1: Угу.
0: Это как бы вроде бы вы и не спрашиваете ничего, а в то же время говорите: извините, ради бога, я вас побеспокою. Это вот вы приходите в цех сталеплавильный. Извините, ради бога, я вас побеспокоил. А он говорит: да нет, ты чего? А там идут, льется, вы знаете, раскаленный металл, да, сплавильный цех. А вы так аккуратно, я вас побеспокоил. Он говорит: нет, ничего, ничего. И вот когда проходит полчаса, человек начинает волноваться как-то немножко.
1: Угу.
0: И вот это называется промежуточное доискивание.
1: Угу.
0: Потому что он потом говорит: а что ты здесь делаешь? И он уже начинает волноваться.
1: Угу.
0: И вот в этот момент вы задаете конкретный вопрос: сколько тонн металла ты отгрузил за эту неделю? Вот. Понимаете? В этот момент человек, он понял, что до него доискались.
1: То есть получается, что теребитель — это самая главная профессия.
0: Конечно.
1: То есть везде нужно теребить.
0: Везде.
1: Людей нужно теребить, чтобы они работали, чтобы они создавали.
0: Все встанет.
1: Вот оно что.
0: Конечно.
1: Если не теребить, все встанет.
0: Да.
1: Вот поразительные, значит, да, все-таки свойства.
0: Вот,
1: вы
0: вот,
1: знаете,
0: вот.
1: Получается как?
0: Но.
1: Если ты теребишь, обычно ведь как?
0: Ну да.
1: Потеребил — и все встало.
0: Да. Я понимаю.
1: А вы говорите: не потеребил —
0: да,
1: все встало.
0: Все встало. Объясняю, я вам расскажу.
1: Сейчас вы объясните, да, нам, пожалуйста. Мы вернемся буквально через минуту и в следующей части поговорим о том, как теребить не теребя.
0: Потереби.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песня короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
4: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: Вновь мы в студии. С вами Влад Журпатский, Юрий Бурзон и, конечно, Марат. Сам Марат, лаборант из лаборантов.
1: Марат Красовский-Бабич. И перед тем, как мы ушли на короткий перерыв, Марат сказал, дорогие друзья, я напомню, сказал, что существует уже новое понятие — кубические сперматозоиды. Что это? Откуда это берется? Мы хотим понять, чем занята сегодня Академия. Куда уходят, так сказать, наши народные деньги?
2: А
1: деньги налогоплательщиков.
2: А вот куда пошло? Господа, мне попадал, я чувствую. Я часто падал, ветерок-то чуть-чуть падал, да. Да. Ну, во-первых, я сейчас чуть-чуть скажу о кубическом сперматозоиде. Кубический сперматозоид — это сперматозоид усиленный, сперматозоид улучшенный.
0: Исправленный
2: сперматозоид.
1: Это искусственно исправлено или природными средствами?
2: Вы знаете, искусственно и природными средствами. Если человек правильно живет, у него начинает исправляться сперматозоид и превращается в кубический. Если он верно живет. Если верно живет.
1: Ну, а что это такое верно жить?
2: Верно жить? Тут, слушайте, мне кажется, что вы сейчас меня вынуждаете на какие-то такие откровенности, понимаете, на такие какие-то, на такой прямой разговор.
1: Зачем вы иначе здесь? Это журналистское расследование. Вы знали, куда шли?
2: Нет, я вам скажу так. Я вам скажу так, да. И честно, и прямо, и смело.
0: Да, хорошо.
2: Правильно жить. Во-первых, это правильное питание. Кто из вас правильно питается? Кто? Скажите мне, кто?
0: Поймал.
2: Такое пренебрежение едой. На нормальной и пищей.
0: Да.
2: Кто из вас в последний раз ел просто сырую морковь? Кто? Никто. Никто этого не ест, а это очень полезно. Это очень полезно и влияет в первую очередь на сперматозоидность.
0: Понимаете? Даже так.
2: Да, повышает сперматозоидность.
1: Марат, сколько у вас детей?
2: 5.
1: Ух ты, ух ты, мой.
0: Ну, 3 девочки и...
2: 3 девочки, 2 мальчика, что ли?
0: Да, хорошо.
1: Конечно. Удивительно. Скажите, пожалуйста, нам хочется понять, вот эти новые реформы, которые вы, так сказать, продвигаете сейчас в Академии, они все-таки...
2: Так, продолжать.
1: Они все-таки, нужны ли они?
2: Ребят, вот скажите мне откровенно.
0: Ну.
2: У вас какой-то, вот скажите, вам что-то, что, у вас заказ какой-то? Заказ, что ли, какой-то?
0: Нет,
2: какие-то вопросы, которые вы обязаны задавать? Жареного какого-то хочется, да, вам?
0: Что-то узнать жареное?
2: Об нашей академии, да?
0: Поверьте, мы хотим просто обнажить это все.
2: Да не обнажить, понимаете, я ощущаю, понимаете, я сердцем стою за нашу академию, а тут я ощущаю нападки, бесконечные нападки с такими вопросиками, с такими вопросиками. Нападки на науку. А вот эти все популистские взгляды ваши, вы это оставьте, вы это бросьте. Если человек серьезный, и любого человека из академии вы пригласите, вплоть до какой-нибудь лаборантки даже.
0: Да.
2: Простой лаборантки.
0: У вас есть лаборантки?
2: У нас есть лаборантки, конечно. Прекрасные лаборантки.
0: Хорошие
2: лаборантки. Но они все будут вам говорить одно и то же. Не троньте нашу академию, не троньте.
0: Вот, видите, как.
1: Марат, давайте успокоимся, Марат. Давайте, разговор пошел острый. И я вот, знаете, что хочу сказать, Марат? Скажите, а вот у вас есть же конкурс внутри академии между лаборантами? На лучшего лаборанта, например.
2: Лучший лаборант года, лучшая лаборантка года, да. Да,
0: ну,
2: конечно.
0: Вы уже который год становитесь.
2: Ну, я уже бессменный, да, лучший лаборант.
0: Лучший лаборант.
2: 7, по-моему, я не помню. По-моему, 7, да.
0: Уже 7. То есть вы на доске почета.
2: Конечно, да? Я на доске
0: вас
2: почета.
0: Вас лично,
2: да?
0: Кукштейн указал в своей книге.
2: И Кукштейн указал, да я
0: как
2: свою
0: эта
2: книгу
0: книга
2: пишу.
0: Называется, я забываю, как она у вас...
2: Которую мы с Кукштейном делали?
0: Да.
2: Которую мы с Кукштейном делали. Паяльная лампа и все остальное.
0: Паяльная.
1: Это популяризация науки.
2: Популяризация науки. Но я уже пишу свою книгу.
0: Ну, естественно.
2: Дневник лаборанта.
1: Дневник лаборанта.
2: Да.
1: И вот это там... художественная литература?
2: Это художественная литература, да.
0: Как интересно.
1: Интересно.
0: То есть это получается, что это можно экранизировать почти что, да?
2: Можно, конечно, вполне экранизировать, потому что очень интересные могут быть съемки, потому что там очень много натуры. Очень интересный, да.
0: Интересно. Вот сейчас как раз мы вынуждены сделать легкую паузу перед тем, как заговорить об экранизации.
1: Об экранизации, да, книги.
0: Да. Давайте сделаем паузу и вернемся в студию через мгновение.
3: Жизнь лаборанта. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: 101.ru.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: На газу готовим вместе.
3: И снова на газу. На газу. Именно так называется наша программа. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня, боже мой, сейчас я просто вижу, у него на рабочем как бы халатике написано 2Г, потому что Геннадий Гамак — это повар. Здравствуйте, Геннадий.
4: Здравствуйте, дорогой Юрий. Но я, правда, не в халатике, я в рабочем шлафроке.
3: Шлафрок. Конечно. Но это я так называю халатик.
4: Их бин шлафен.
3: Шлафен. Das ist Zumrock. Zumrock. Zumrock. Abgemacht. Конечно. Так вот, это повар и владелец ресторана «Губы осьминога». Вы можете представить? Мы просто... Ну, вообще, это, вы знаете, вот попасть даже сюда, просто прийти посмотреть. Я не говорю покушать. Посмотреть уже даже к Геннадию Гамаку. И люди записываются. Они даже не едят, они только смотрят. Это вот целая очередь людей, я просто вижу. Это, конечно, это «Губы осьминога», это сеть лакшери-ресторанов. И готовится фирменное блюдо, конечно, «Губы осьминога». И только «Губы осьминога». Больше ничего не готовят. Геннадий, ну вот расскажите немножко про осьминога. Я знаю, что он от 9 метров, правильно?
4: Вы понимаете,
3: да, да, вот. Вы сейчас немножечко у вас на губах чуть-чуть...
4: Губы
3: чуть-чуть остались. Я понимаю. Ну, как у специалиста. У повара.
4: Нет,
3: перекусывайте иногда.
4: Иногда.
3: Губами.
4: Обкусываю.
3: Со всех сторон. Вот сейчас вот. Отложите вот эту губе, эту самую штучку. А специально, вот, а это креманочка. Специальная креманочка.
4: Вот креманочку я отложил, креманочку.
3: Ну, хорошо.
4: Значит, что я могу сказать?
3: Ну,
4: осьминог, он ведь какой?
3: Да.
4: Он ведь шарообразный, вытянутый.
3: Вытянутый.
4: И скользкий.
3: Скользкий.
4: Его же надо что? Поймать. А поймать его невозможно. Руками.
3: Вот. Его какие у вас для этого?
4: У нас есть приспособления.
3: Вот какие?
4: Разнообразные. Значит, осьминоголов.
3: Есть.
4: Это профессия.
3: Да.
4: Это у нас работают
3: сколько?
4: Три. Из пяти.
3: Это осьминогов. Адский труд.
4: Это не ад. Это каторга.
3: Это каторга.
4: Это какая-то гребля, понимаете?
3: Гребля.
4: Это
3: сплошная
4: просто,
3: гребля.
4: Сплошная гребля штангами.
3: Гребля штангами.
4: Конечно.
3: Это вообще
4: потому
3: страшно.
4: Потому что это, вы знаете, это просто...
3: Поймать осьминога. Вы, ну, дорогие радиослушатели, вот мы беседуем с Геннадием сейчас. Вы знаете, это удивительно. Я видел у вас видео, как ловит человек этот самый осьминога.
4: Да. Осьминоголов.
3: Осьминоголов, да. С него сходят 7 потов.
4: Все
3: с него сходит.
4: Он
3: без всего остается.
4: Он голый.
3: Вот расскажите.
4: Осьминог, в принципе, даже
3: как они голыми ловят.
4: Голые.
3: Да, вот как они голыми ловят.
4: Они натираются.
3: Натираются.
4: Конечно.
3: Сразу прямо.
4: Они прям вот до входа в водоем.
3: Они натираются, так.
4: Осьминоги в водоеме же.
3: Они же в водоемах есть.
4: Ну, я как?
3: Ну, а без водоема нет осьминога.
4: Без водоема нет.
3: Вот оно где. Держите 5.
4: Давайте хлопнем.
3: Хлопнем, конечно.
4: Да.
3: Да, так,
4: ну. И вот он натирается.
3: Так.
4: Специально.
3: Угу.
4: Есть такой состав.
3: Какой?
4: Он очень сложный.
3: Угу.
4: В него входит кремний.
3: Да.
4: Наждачная бумага.
3: Так.
4: И немножко присыпки.
3: Но все-таки это ноу-хау, да. Вы сейчас раскрыли, да?
4: Ну, это небольшой секрет.
3: Присыпки детские?
4: Присыпки обязательно детские.
3: Детские, согласен.
4: Но для тяжелоатлетов. Для
3: тяжелоатлетов. Хорошо. И вот этой смесью...
4: Она не растворяется в воде.
3: Вообще?
4: Так.
3: Ни в какой. Осьминог не пугается этого?
4: Осьминог сначала пугается.
3: Так.
4: И отползает.
3: Отползает и в угол забивается.
4: И он в углу. Но угол уже занят.
3: Вторым.
4: Осьминоголовом.
3: И он почти входит как бы в осьминога. Моментально.
4: Он, войдя в осьминога, всплывает.
3: А, они как бы и вместе вот этой они процессии, они всплывают.
4: Как бы шар.
3: Шар получается.
4: А третий осьминог.
3: А, еще третий.
4: Ну, уже трое.
3: Ах, их всегда трое. Да.
4: Он стоит со специальной такой штукой.
3: Как это называется?
4: Она называется лопата.
3: Лопата.
4: И он бьет лопатой осьминога по голове.
3: А, вот на этом одну секундочку. Мы сделаем маленький перерывчик и вернемся к вам через мгновение.
2: На газу готовим вместе.
1: Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: За кулисами вдохновения.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, поэтесса Вероника Листопадова. Она, как я уже говорил, поэт грубиян. Именно ей принадлежат вот эти великие строки. «За лимоню поцелуем в самый-самый рот, да, моего родного Витю сразу бросит в пот». Да, в этом, видите, и грубость, и любовь одновременно. Как мы уже говорили выше с Вероникой, грубость — это спасение, но это не хамство.
4: Это совершенно не хамство. Совершенно, как бы, вот, абсолютно не имеет никакого
3: отношения. И я хочу, да, кстати, я хочу еще все-таки задать вопрос вот какой.
4: Давай.
3: У вас ведь очень много, в связи с выходом вашего нового цикла, я не засуну. Да, у вас очень много удивительных, я бы сказал, удивительных выступлений по всей стране.
4: Да, вы, да,
3: много
4: выступаем,
3: ездит, да,
4: выступаем,
3: вы же выступаете. Вот. Ваша программа...
4: Турне!
3: Ваша программа сегодняшняя, она, ну, она балансирует на грани нежности и грубости.
4: Ну, потому что я работаю с бас-гитаристом всегда.
3: А-а!
4: Конечно.
3: То есть...
4: Кстати, не случайно.
3: Голос и бас-гитара.
4: Голос и бас-гитара. Все. Все. Мой принц. Все. Не, мне предлагали ударники. Замечательные ударники. Замечательные. Перкуссионисты. Прекрасные. Просто прекрасные. Мама, мрак. Вот это вот все. Вот треугольники. Ну, вот знаете все. И нет. Понимаете? Совершенно нет.
3: Не идет.
4: Не идет просто. Не идет. Как волос не шел, так и это все не идет. Не идет. Я... Фортепиано не идет. Арфа не идет. Пожалуй, может быть, только... Не знаю. Не знаю. Я думаю еще о контрабасе. Думаю. Но мне кажется, бас-гитара лучше. Откровенней просто. Откровенней.
3: Честнее.
4: Честнее.
3: В 21 веке.
4: Честнее,
3: конечно,
4: да.
3: Взрывно.
4: Да, взрывно.
3: И вот потом... что я хочу спросить.
4: Да.
3: Вы не могли бы сейчас буквально коротко прочитать что-то нам?
4: Могла бы, конечно. С удовольствием. Я только дело, что читаю, твоя жизнь, она вся в чтении. Это из раннего сейчас будет. Если вам интересно.
3: Конечно.
4: Интересно?
3: Очень интересно. Что вы?
4: Вероничка, Вероничка, это вовсе не клубничка. Бойся, выпей и смирись. Летим с тобою ввысь.
3: Боже мой. Боже мой, вы знаете, даже слеза у меня вот прямо... Ну, я...
4: Да, потому что я уже, знаете, скептически к раннему отношусь.
3: А это раннее.
4: Это раннее,
3: а это раннее. Я боюсь спросить, а позднее?
4: Позднее, не засуну позднее. Это же явно.
3: Ну, я понимаю, да, это последний ваш сборник, да?
4: Да.
3: Не засуну эту память.
4: Он откровеннее гораздо. А тут, видите, еще даже...
3: память я назад.
4: Да, Вероничка, Вероничка.
3: Да, вы тогда еще были... Еще, но вы... Вот что я хочу у вас спросить.
4: Ну-ка, ну-ка.
3: Вы ведь не замужем.
4: Я, ну что, три раза была.
3: О!
4: Хватит, пожалуй, подумал,
3: да?
4: Я.
3: Ну-ка, вы замужем за поэзией.
4: Да, конечно.
3: Ну, а расскажите о ваших браках, пожалуйста. Это очень... Люди, вы знаете, наши простые радиослушатели.
4: Да, им интересно вот это
3: подноготное.
4: Да,
3: подноготная личная жизнь.
4: Вот это вот, это вот.
3: Конечно.
4: Банальщина, вот это личная жизнь.
3: Да.
4: Ну что, тут рассказывать нечего. Первый муж мой был тренером по дзюдо.
3: Ах, боже мой. Это же популярный вид спорта.
4: Да. Кочубей. Да, Максимка. Максим, ну, конечно, уже не Максимка. Максим Иванович давно. Он теперь физрук, по-моему, в какой-то школе. Да.
3: Вы давно с ним не виделись?
4: Давно не виделись.
3: Детей у вас нет?
4: Детей у меня нет. Детей у меня нет. Детей у меня нет.
3: Зачем они вам, да?
4: Ну, какие? Ну, что?
3: Конечно, вы же замужем за поэзией.
4: Это невозможно.
3: Скажите, пожалуйста, а вот ваш первый муж, Кочубей Максимка,
4: да?
3: Он тренер по дзюдо. Он тоже был грубиян?
4: Ну как вы думаете, а может быть дзюдоистом и меланхоликом? Это же смешно даже. Нет, конечно, он был таким...
3: А кто был грубее? Вы или он?
4: Нет, естественно, если я с ним развелась, как вы думаете?
3: Я
4: на вскидку скажите.
3: Ну, я думаю, что вы.
4: Ну, конечно.
3: Да?
4: Ну, а как же? Ну, как же? Все равно, понимаете, он проигрывал. Все равно допускал какие-то, вот, понимаете, цветы на 8 марта. Вот это то, что я терпеть не могу, понимаете, тошнить начинает. Просто сразу начинает тошнить.
3: Ах, это неправды.
4: Да это невозможно просто.
3: Вот этот странный праздник. День влюбленных.
4: Я просто на этот день просто занавешиваю все окна, чтобы даже не видеть ничего. Вообще, эти мимоз, понимаете, в окно.
3: Понимаю вас.
4: Да тут просто отвратить.
3: На сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листа. Падова, и да. Мы вернемся через несколько мгновений в студию.
2: За кулисами вдохновения.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.
0: Связь.
2: Здравствуйте, еще раз с вами я, Ирина Рыбладзе.
3: Здравствуйте.
2: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампиевич,
3: да,
2: Брызгин,
3: да,
2: который стартаповец, который утверждает, да, что стартап – это бизнес.
3: Это самый лучший. Бизнес, это бизнес.
2: И лучшая, да, социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
3: Сеть так и называется «Педали».
2: Педали.
3: Педали.
2: Какая прелесть.
3: Конечно.
2: Педали.
3: Сеть педали.
2: Педали.
3: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
2: Пойдем по педалям там.
3: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
2: да,
3: что
2: да,
3: ты
2: да,
3: сегодня
2: да.
3: Отпедалил? Ну, конечно, отпедалил немножко.
2: Да.
3: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
2: А ты сегодня педалить будешь, да?
3: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
2: Да, всю ночь педалил.
3: Всю,
2: да,
3: ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
2: Ну, жаргон уже.
3: Терминал. Это жаргон. Это,
2: да,
3: уже жаргон между нашими вот как раз,
2: да,
3: уже коллегами. Так вот, да.
2: Так.
3: А,
2: значит,
3: что вы хотели?
2: Или что, как, я спрашивала, как попасть вот в,
3: да,
2: эту сеть? Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми, вот этими, нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
3: Да.
2: Значит, но если лето, то летний велосипед.
3: Да.
2: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
3: Я понимаю. Ну, во-первых, надо обойти всех друзей. Просто обойти, конечно.
2: Угу.
3: То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
2: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
3: Да, надо быть впереди, конечно, естественно, конечно, конечно.
2: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
3: Да, да.
2: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
3: Я подумываю над этим, потому,
2: да,
3: что гребец гребцу как бы рознь.
2: Ну, это понятно, да.
3: Ведь есть разные...
2: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
3: Да, в лодочке.
2: И вот,
3: да,
2: они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
3: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
2: Да.
3: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
2: Грести будет сложнее.
3: Сложнее,
2: конечно,
3: сложнее,
2: да,
3: сложнее.
2: Так,
3: поэтому,
2: да,
3: да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
2: да, да, да,
3: будем,
2: да,
3: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
2: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
3: Вот. Я об этом говорю. Я,
2: ну,
3: сейчас подумал сразу.
2: В песках нормально можно грести, мне кажется.
3: В песках очень хорошо.
2: Гребёнки,
3: некоторые, вот даже и не понимая этого,
2: да,
3: есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
2: Грибные пески?
3: Да, да, да.
2: Да.
3: Но,
2: да,
3: люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
2: Ну, конечно, но,
3: конечно,
2: вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
3: вот,
2: вас позвали, понимаете?
3: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, в

0: смотреть. Нужно что-то заплатить?
1: Нет.
0: Нет, бесплатно, да?
1: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
0: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
1: Вы знаете, мы работаем за питание.
0: За питание.
1: За питание. Ну, да, вот за питание. За питание, да, да.
0: А скоро услышимся.
1: Да.
2: Связь. Флора и фауна родной планеты.
3: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
2: 101.
4: Пасквили? Срочно? Недорого. Фоменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
5: Парапет времени.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
7: Ничего
6: сегодня
7: страшного.
6: Они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
7: Да ничего страшного.
6: Как вы знаете, «Парапет времени» — программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
7: Бубнов.
6: Сценария.
7: Да меня
6: подождите, подождите,
7: Бубнов,
6: я вас прошу,
7: Ничего,
6: Виталий, я прошу, ну вы же, ну, мы же с вами говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов — это автор сценария и продюсер компании Art Вуханодосона. Ой, простите, оговорился. Art Media Group. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
8: Здравствуйте.
6: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже и все газеты обошел. И уже сколько было передач по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря, и вот автор Виталий
7: Бубнов.
8: Да, я
6: ну,
8: вижу.
6: Подождите, Виталий.
7: Извините, пожалуйста.
6: Виталий, ну, дело в том, что мы просто, давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
8: Как в потьмах.
9: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
8: проект. Она не дает. Она мне не дает.
9: Вы же...
6: Давайте без личности.
8: Ну все.
6: Она же не дает. Смотри.
9: Корректно.
6: Хорошо. Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект? Я просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда вкладывал. Да, мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
9: Так, я рада нашей встрече, я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились, у меня такие вопросы, вот конкретные.
6: Да, пожалуйста.
9: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия? Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого, вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
8: слышите? Она не хочет вообще
9: чтобы
8: ничего.
9: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
8: Никогда
9: все-таки
8: не давала.
9: Все-таки кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
8: не дает
9: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
8: Никогда.
9: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
8: она
9: пожалуйста.
8: Она не дает.
9: Выслушайте
8: вы,
9: меня,
8: берите.
9: Пожалуйста, я еще не она закончила. Не а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
8: Вот, кстати,
9: это что-то,
8: знаете,
9: дайте мне сказать. Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зощей.
8: Она никому не даст.
9: Я не понимаю, не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не понимаю.
8: Хочу, чтобы...
9: Я бы не смогла надеть фату.
8: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
9: Я бы не смогла надеть
8: фату. Вы замужем, Регина
9: Михайловна, подождите.
8: В своем возрасте.
5: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ru.
2: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
3: На правах рекламы.
4: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе. С нами Арест Музенидис, да. Риэлтор. Да. И передача «На правах рекламы».
5: С большой буквы.
4: Конечно, только конечно. С большой буквы. А скажите, я, честно говоря, не знаю, верить или нет.
5: Что?
4: Вот просто, да, в замешательстве неком нахожусь, потому что ходили всякие слухи, что у вас вот в этом комплексе The Музыка есть еще один корпус, который не журчащий, не долбящий, ну вот это, без звуковых эффектов, но с определенным стилем одежды, я бы даже сказала, отсутствие ее.
5: Да.
4: Есть такой?
5: Естественно.
4: Так вот, это правда?
5: Раз... Да.
4: Это
5: да,
4: правда?
5: Это правда.
4: Да вы
5: это
4: что?
5: Это правда абсолютная, я вам говорю. Да я сам часто там бываю.
4: Да вы что?
5: Конечно. А иногда хочется все скинуть.
4: Все скинуть, да?
5: Конечно.
4: Ага.
5: Буквально на босу ногу можно выйти практически, ну, с крыльца.
4: То есть это не выдумка?
5: Там специальное крылечко такое красивое. Русские бани, бабы ходят. Голые.
4: То есть в чем, так сказать, мать родила?
5: В чем мать родила? Они коромысла несет, видишь, вдруг
4: боже,
5: увидишь,
4: боже.
5: Несет вот
4: да
5: такая
4: вы что?
5: Вот прелестница коромысла, за водой идет. И это действительно, это среди
4: жителей жильцов, вот этого, да.
5: Жителей The Music.
4: The Music. Ведь там и магазины, и продавцы
5: там
4: так ходят, и все.
5: Они хотят, пойдут на рынок. Там специально организован рынок, естественно, там все проверяется.
4: Это самое свежее, конечно, самое это я понимаю, да.
5: Там все проверено, так сказать, все это.
4: То есть и все абсолютно, как сказать, обнажены. И продавцы
5: абсолютно
4: на рынке, аптекари в аптеке.
5: И аптекари в аптеке.
4: Врач в поликлинике.
5: Врач в поликлинике, да. И учитель
4: в школе.
5: Конечно, естественно.
4: Потрясающе, потрясающе.
5: Если у него указка. Учитель указ.
4: Это, ну, хоть указка, но потому что я тем, кто еще не знает, может быть, впервые слышит, хочу сообщить, что в комплексе The Музыка у каждого комплекса есть свое все.
5: Да.
4: Поликлиника, магазины,
5: конечно.
4: Школы, институты, и даже научно-исследовательские институты,
5: да,
4: правильно
5: все,
4: я понимаю?
5: Любые,
4: и
5: конечно,
4: вот в этом вашем, как сказать, комплексе, который обнаженный, вот сейчас поинтересуюсь, как он называется.
5: Специальный корпус.
4: Ню,
5: он называется Ню.
4: Просто Ню.
5: Ню,
4: просто
5: Ню. Естественно.
4: Фантастика, просто фантастика.
5: Да.
4: И вы туда захаживаете.
5: Голые животные, естественно, само собой, им не надо раздеваться. Но они тоже ходят по специальным вольерам.
4: Да.
5: Это красиво.
4: Потрясающе. Конечно. Просто
5: боже
4: потрясающе.
5: Мой. Это картина, это просто какой-то...
4: Какая другая жизнь,
5: это
4: другой
5: другая
4: мир.
5: Другая жизнь. Это рай.
4: А много там уже...
5: Музыка. Это же наш как бы логотип.
4: Ну да, да, да, вы конечно, знаете, конечно.
5: Музыка.
4: Да, безусловно.
5: Это рай.
4: Да. А много там уже жильцов в этом обнаженном
5: ню? Много... 28.
4: 28.
5: Да, пока.
4: Пока 28.
5: Пока 28. Сейчас
4: 29. Но школа работает.
5: Да, школа уже
4: школа работает. Конечно. А сколько там классов сейчас получилось? 7-8?
5: 7-8.
4: 7-8. Да. И пару учителей?
5: И пару учителей. Нет, ну не пару, конечно, там 12 учителей.
4: По труду обязательно, потому что вы прививаете, я знаю. Да.
5: По, значит, современному общению.
4: Угу,
5: это так называется, современное общение.
4: Да.
5: Кстати, туда приходят голыми тоже.
4: Ну, да, естественно, там уже, конечно, да.
5: Современное общение. Естественно,
4: да.
5: Это для этого обязательно должно быть голыми. Угу. И вот когда все приходят, собираются, начинается лекция,
4: да
5: голый
4: вы...
5: преподаватель
4: да
5: с указкой.
4: Вы...
5: Он только тычет туда, куда как бы ему
4: нужно. Нужно, ну да, да.
5: В нужные места.
4: Обратить внимание, чтобы...
5: И все, да, чтобы обратить внимание.
4: Да. Вот и я так понимаю, что вот в этих 7-х и 8-х классов,
5: да.
4: Я думала, что это все выдумка, но мне вот говорили, что школа, 7-8 класс, что там какая-то невероятная успеваемость.
5: Да? Потрясающая успеваемость.
4: Потрясающая. Вот видите, как интересно.
5: Само. Оно само как бы дело спорится.
4: Дело спорится.
5: The Музыка. Это Ну, скажите сами.
4: Ну, это восторг, что надо сказать.
5: Это рай.
4: Рай, да, восторг, да.
5: Это восторг.
4: Ну вот, дорогие наши слушатели, зрители, да. Я очень рада, что вы познакомились с этим прекрасным человеком, так сказать, первооткрывателем, Орестом Музенидисом, этим каким-то просто, ну, как сказать, уникальным риэлтором.
5: Целую ваши ноги, Ириша.
4: Да, а я ваши. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, дорогие. До свидания. До свидания.
5: Целую.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Тур-агентство.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
4: Спасибо.
3: Да? Правильно я все сказала?
4: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Вазген.
4: Очень приятно.
3: Да. А вот скажите мне, а что же делать? Да. А в путешествие мы обычно отправляемся не на один день, не на один вечер. Мы отправляемся, ну, минимум на неделю. Это вот как выбрать, в каком же доме мы будем неделю жить?
4: Абсолютно все организовано уже. Уже все, я все сделал, все организовал.
3: Движ-миш,
4: всякие вот эти, это все мы решили. Все
3: то есть это все происходит в каком-то
4: наш
3: загородном
4: доме? Наш турагентство – это загородный дом, абсолютно. Это красиво, это сад, это оранжерея, это всякие замечания.
3: То есть все-таки куда-то выходить придется. То есть вы изначально говорили,
4: это
3: что...
4: Это дом, нет,
3: подождите,
4: все равно, это
3: вас,
4: дом.
3: Нет, подождите, нет. Здесь
4: хорошо.
3: Есть некая хитрость.
4: О, поймала Ириночка меня, поймала.
3: Вы позиционируете свою вот эту историю, что путешествовать, не выходя из дома. А тут теперь я понимаю, что все-таки придется, так сказать, выковырять себя из дома. Да.
4: Нет, это зимний сад. Это зимний,
3: но,
4: это
3: надо
4: летний.
3: До этого зимнего сада доехать еще, понимаете?
4: Нет, для мы знаем, сначала мы собираемся уже в этом доме. Уже ну, в этом для доме.
3: Ну, для того, чтобы приехать в этот дом, мне нужно из своего дома выйти.
4: И надо выйти, конечно, но надо приехать в другой дом.
3: Другой дом?
4: Конечно, да.
3: Да, в другой дом.
4: Да,
3: а скажите, а направление, вот от направления путешествий, меняется ли то, что будет происходить в вашем доме? Ну, например, независимо от того, еду ли я, там, не знаю, в горы или на море, или в степи какие-то, что-то меняется или нет?
4: Что-то постоянно меняется, Иреночка. Все зависит от ваших желаний, от ваших амбиций, может.
3: Понимаете? А если я, например, в путешествии, вот я люблю, понимаете, всякие вот водные какие-то развлечения.
4: Хорошо, здесь все есть.
3: Где? В вашем
4: доме? Вода есть. Любая вода, минеральная, такая, с пузырьки, без пузырьки, любая вода.
3: Вы не поняли, не внутрь пить, не пить.
4: Не внутрь.
3: А именно плавать, понимаете?
4: Понимаю,
3: Ренечка. Кататься
4: это
3: на лодке.
4: Есть, можно кататься, если очень хочется, можно немножко покататься.
3: Где?
4: Расскажу. Об этом я хотел сделать из этого маленький секрет. Ну, я хорошо. Хорошо.
3: Ну, то есть расскажите, может быть, у вас там и прудик какой-то есть, запруда?
4: Есть
3: и...
4: все там организовано, это же так и называется у Вазгена.
3: Конечно, у Вазгена.
4: Турагентство называется у Вазгена.
3: У Вазгена все есть?
4: Есть у Вазгена, вот как есть знаменитый, вы знаете, это очень крупный, большой такой холдинг, там готовят красивые, там вкусно тоже готовят. Но там нету турагентства, это просто называется шашлык у Гамлета.
3: У Гамлета, конечно, я знаю.
4: Да, это мой
3: знает,
4: друг,
3: да.
4: Это мой друг, это замечательный. Да. Человек, это потрясающий. Он много раз путешествовал в моем турагентстве, приезжал ко мне. И он замечательно написал слова. У меня есть книга отзывов.
3: Отзывов предложил.
4: Обязательно. Вы приедете, Реночка, вы попутешествуете, вы скажете, вы потом напишите. Уф, прямо. Вы понимаете?
3: Да?
4: Уф, вы напишите. Вы увидите эти удивительные, эти потрясающие...
3: У вас фотографии вы делаете, фотографии.
4: Мы делаем фотографии, делаем всякие удивительные снимки.
3: Скажите, а вот в вашем путешествии предусмотрена какая-то, ну, хоть какая-то анимация?
4: Анимация?
3: Потому что игры же это наше все.
4: Конечно, нет, если есть игры, есть любые игры.
3: Любые?
4: Конечно.
3: И настольные?
4: И настольные игры. Шалунья, Ириночка, но и для вас я кое-что там подготовил.
3: Так, да, и, именно
4: конечно,
3: для меня.
4: Конечно.
3: Но теперь осталось только дело за малым, понять, кого же взять в это удивительное путешествие.
4: Подумайте, потому что начинается это...
0: Турагентство.
2: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о Еле.
1: 32-312-657-2, Минздрава. Здраво.
0: Минутка поэзии.
5: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди... Это просто стая, стая пустельгиная, старик.
6: Прекрасно.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
7: Лабиринт Леонардо.
3: Чем отмечается лучшее вот это вот место, зараженное
8: маркером,
3: уже?
8: Зараженное маркером.
3: Маркером каким?
8: Простым зеленым маркером, всегда.
3: Лучше зеленым.
8: Зеленый.
3: Я записываю, да. Зеленым.
8: Зеленым маркером отмечайте.
3: Так.
8: Запах, конечно, еще будет оставаться. Конечно, от фекалий.
3: А я права, если спрошу, что зеленый маркер тоже частично отбивает вот этот вот запах? Вот
8: частично, да. Частично, да. Конечно, конечно, отбивает. Все пометили зеленкой, как мы называем ее. Зеленкой, зеленкой. Все пометили. Тоже волосиками накрываем.
3: Как?
8: Да, волосиками накрываем. А волосики накрываются вдоль и поперек. Вдоль и поперек.
3: А,
8: вдоль и
3: вот
8: поперек.
3: В чем вот. Дело. А, вот, понятно, вот, понятно, вот, понятно, вот, понятно.
8: Выложили
3: сеткой,
8: волосики.
3: Сеткой.
8: Сеткой получается.
3: Да.
8: Выложили сеткой, зайранский клещ уже не подойдет к юрте. Ты понимаешь? Он не подойдет. Он будет вокруг стонать, стонать будет вокруг ходить юрты,
3: вот,
8: топать будет.
3: Очень важный вопрос. Ведь рядом с юртой у нас же живет тетяшка. Лисы.
8: Да, естественно, там много.
3: Да вот меня волнует судьба лис и тетяшка. Потому что если озлобленный клещ бродит вокруг юрты, не нападает ли он на лис и тетяшек?
8: Нет, не нападает на тетяшек, нет. А он расстроен, понимаете? Вот его, утлый его мозг, вот этот маленький. Мы добивались, так сказать, проводили опыты.
3: Он озлоблен, но расстроен.
8: Он расстроен. Озлоблен, но расстроен.
3: То есть ни на кого не нападает.
8: А ни на кого не нападает.
3: Просто
8: ходит. И он боится лис. Он боится лис. И волосики вот эти беленькие, которые вокруг у нее,
3: хвостика.
8: Он особенно их боится. Он боится, и поэтому он скрежет.
3: А если человек выйдет из юрты?
8: Человек может. Вы имеете в виду помочиться? Или
3: ну, просто... конечно,
8: ну,
3: но...
8: конечно, да.
3: Ну, да.
8: Когда выходит помочиться, он может просто отойти лучше к воде, лучше к воде.
3: А если воды рядом нет?
8: Есть вода рядом с юртой, всегда есть вода.
3: А мне кажется, бывают случаи без воды.
8: Но понимаете? Это бывает, вы знаете, это глупые люди, которые совсем не понимают, что, что она в водной основе должна
3: радиослушатели,
8: быть.
3: Радиослушатели, записывайте, имейте в виду, юрту строить как, у воды.
8: Как минимум три 12-14 метров и должна быть вода.
6: То есть, как то минимум. Есть все это делать, я извиняюсь, нужно в воду лучше.
8: В воду лучше, все делать в воду, так, абсолютно.
6: И тогда клещ не тронет.
8: Нет, абсолютно, так, клещ так не подойдет. И вам скажу, в Зайране, это раньше так, почему на Зайранске, это в Зайран, это страшная, так сказать, была зона, ее поэтому и так называли Зайран, это Зайран, где, да, недалеко, и где Иран, вот там вот, вот туда, это да, Иран, да, Ирак, да. Вот, там Зайран, и там вот, там этот клещ особенно был, так сказать, злостный такой, оттуда.
6: Свирепствовал.
8: Свирепствовал, оттуда это все тянется, это из глубины веков, которые мы с вами уже, так сказать, сейчас приходим к нашим дням, да, и вот мы сталкиваемся с этим клещом.
7: Лабиринт Леонардо.
0: Флора и фауна родной планеты.
6: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.
0: 101.ru. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.

0: на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Если вдруг захочешь пива
4: или водки в тот же миг,
3: ты, дружок, не будь ленивым.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы, близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
1: Конечно. Ну, давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.
0: Энергетические.
1: Ведь сразу давайте поймем. Голова в определенном смысле это тоже шар.
0: Шар.
1: Конечно. Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
0: Ну, да.
1: Ну, не у всех.
0: Не у всех.
1: Но у некоторых он там находится.
0: Ну, у вас-то точно есть.
1: Это тоже шар.
0: Да.
1: Да. Да. Шар снаружи. Шар внутри.
0: Шар внутри.
1: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
0: Да.
2: Готнева.
1: Да, Кирилла.
0: Да. Ага.
1: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
0: состоит из шаров.
1: Из шаров. Идет, ну, из мозга. В любом случае идет энергетика, правильно?
0: Конечно, конечно.
1: Ну, так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем над этим.
2: Конечно.
1: Запустим философский камень, философский шар хрустальный.
0: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
1: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространство.
0: Кого?
2: Всего!
1: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством. Как единое целое.
0: То есть верхом на шаре получается?
1: Ну, по сути, да.
2: Ну, практически. А интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
0: Да. Не просто так.
2: Вот, истории же рассказывают.
0: На ядре, по-моему, это
1: было. На ядре. Да все подряд,
2: ядро,
1: всего шара.
2: Это что?
0: Шар.
2: Шар, конечно, шар.

0: Да, ну, как ни крути.
1: Ты
0: вот...
1: пишешь чем? Ты вот журналист.
0: Шариковая ручка.
1: Шариковая ручка. Шариковая. Она же не какая-то квадраликовая.
2: Это шар.
1: Шар.
0: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все. Ведь значит, получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
2: Ну,
0: а...
2: конечно.
1: Да.
2: Ну, это репетиционные.
0: А, учебные.
2: Это учебные.
0: Учебные шары.
2: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится...
0: Ну, тебе пойдет как надо?
2: Да.
0: Покатится?
2: Энергия выйдет в чистом виде.
0: А
2: и мы всей землей, мы даже шаромыжники,
0: да,
2: даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
1: Вот
0: ну, скажите,
1: куда,
0: ну да, если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вам?
2: Нет, нет? За пределами Солнечной системы нет.
1: Нет.
0: А мы сейчас в Солнечной системе?
2: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасем.
0: А мы прямо на Земле полетим, получается.
2: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
1: Мы едем, вот и все.
2: А мы, а кто управляет полетом?
0: Кто управляет полетом?
2: Рома, Валя, шаромыжник.
1: Шаромыжник.
2: Два простых шаромыжника.
1: Простые, нормальные.
2: Кто руководит космическими полетами?
0: Валя и Рома.
2: Валя и Рома.
1: Мальчуганы.
2: Мальчуганы. Два шаромыжника.
0: Два шаромыжника.
1: Вот и все.
0: Вы знаете, сказать, что я в восторге, это ничего не сказать.
2: Я вам скажу так.
0: Да.
2: Космос открыт для шаромыжников.
0: Шаромыжник.
1: Да.
0: Прекрасно.
1: Шаромыжники заглянули в космос. Вот
0: прекрасно. На этой просто какой-то величественной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет.
1: Ира,
0: спасибо.
1: Ира,
0: спасибо.
1: Ира,
2: обнимаем, целуем.
0: Да, до свидания. До свидания, друзья.
1: Да.
3: Жизнь шаромыжника. Знаете ли вы, что?
4: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.1
1: Отчим вечерний снідю. Фоменко Фейк Радіо.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпасский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
3: Нет, Смыслов.
2: Все-таки Смыслов, да?
3: Смыслов.
2: Итак, конечно. У нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович, да. Смыслов.
3: Здравствуйте, Владик, здравствуйте.
2: Ну, Алевтин Вячеславович, сразу, как говорится, с места в карьер.
3: Ну, давай.
2: Из метро, так сказать, в небо. В каково это?
3: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Който.
2: Должен ну, подождите, об этом давайте так.
3: Давайте так. Ну, нет, сначала я должен сказать...
2: Мечтало человечество?
3: Мечтало человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин...
2: Ну, подождите. Мы сейчас говорим ведь не об этом. Ну, вдумайте.
3: Ну.
2: Ведь мы всегда... Я понимаю, что вы внутри процесса. И вы,
3: конечно,
2: в технологии.
3: Конечно.
2: Но самое главное, о чем мы, простые, обычные люди. Вот представьте себе. Я собираюсь, например, в отпуск.
3: Да.
2: В отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. Да. А отпуск, предположим, у меня, у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
3: Да.
2: Ну,
3: да.
2: Предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
3: Такие бывают. Вот,
2: какие бывают острова.
3: Да.
2: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу, и, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
3: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
2: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
3: Нет, давайте мы откроем.
2: Вагон-самолет.
3: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
2: Вот в некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
3: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
2: Но по факту вагон-самолет.
3: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый. Но вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
2: Это сгусток профессий.
3: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
2: Да, я понимаю. Но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
3: Я машинист, но
2: пилот-машинист.
3: Пилот-машинист, но я написал мой сгусток.
2: Я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
0: Высокие технологии.
1: Я не боюсь твоего Джованни. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Степная теркушка. Семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамный.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Ретро-охота.
2: А почему я тебе скажу? Потому что если вдруг такие там будут молодняк там, ну, во-первых, ну это неинтересно. Пожилым людям вообще неинтересно просто. Ну, люди какие-то косули, у которых ноги подгибаются, там, понимаешь, ну совсем молодняк. Кому он нужен, молодняк?
1: Так.
2: Нормальную косулю, чтобы за ляжку можно было взять, понимаешь? Чтобы ее можно было как следует вдуть. Вот это я понимаю, но это я чуть позже расскажу.
1: А вот... Ну, простите, мы не очень поняли про вдуть косулю.
2: А я скажу, в чем дело. Косули, у них же как сделано? У них клапан есть. Да, вот ты не знаешь, у нормальной зрелой косули есть клапан. Понимаешь? И он чуть-чуть немножко, она когда дышит, клапан чуть-чуть вот так вот поднимается, чуть поднимает. Ты его хлоп, понимаешь, чем сразу? И тогда ты берешь косулю, это называется наживца. Наживца.
1: Угу.
2: То есть, понимаешь, руку по локоть, понимаешь? И вот ты как бы вдуваешь. Это такое выражение, просто, блядь, у этих самых, у охотников.
1: Понимаю. Ну, у ретро-охотников.
2: Блядь, у ретро, конечно.
1: Ну, понятно. Но. То есть вы охотитесь всегда пожилые, вы пожилые.
2: Да.
1: И вы охотитесь на пожилых животных.
2: Ну, мы пожили. И они тоже пожили. Вот это нас объединяет. Вот это по-настоящему.
1: Ну, понимаю.
2: Ты выходишь
1: было...
2: один на
1: и
2: один.
1: В этом есть такая мужская честность.
2: Честность. Угу. Медведь есть. Медведь повалил. Угу. Ну, повалил, значит, повалил. Что он там с тобой сделал? Уже никто не увидит, понимаешь? Если ты медведя повалил, ты с ним давай, понимаешь, тоже валяться. Вот это по-настоящему. Вот это я считаю по-настоящему.
1: Я вот что хочу спросить. Ретро-охота.

0: ног загляни.
1: То есть не просто какой-то новодел.
0: Ну,
1: да,
0: это... Ему 602 года. Вот ты,
1: Господи, ты сейчас... бог ты мой.
0: Просто ты сейчас
1: и это оригинал.
0: Это оригинал.
1: Я просто... А вы это ж, где же вы достаете такое?
0: Я тебе скажу. Это старые, это датские еще. Датские ходили на этом.
1: Ага.
0: Охотники. Конечно.
1: Ага. Скажите, ну а да. Может быть, а вы не пробовали вот новодел, может быть, и сделать современное оружие
0: да
1: с
0: раструбом? Да это, блин, да какой там, это вообще, блин, да ну, блин, не, да не, блин, я серьезно говорю, блин, это такая штука, блин, что она тебя причесывает, вот понимаешь, такое ощущение, когда ты выстрелил, и вот ты чувствуешь, что она тебя причесала.
1: Хлобыснула, да?
0: Да, а всегда, из раструба стреляешь.
1: Я вот хочу спросить, вы ведь охотились с раструбом на пожилого оленя?
0: Да, на пожилого оленя. Но там манок нужен, понимаешь, немножечко такой ретро. У нас же ретро-манок, правильно? Все ретро.
2: Ретро-охота! У Надежды нет Егора. У Егора есть надежда. Перетяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой! Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо!

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные по своей сути воспоминания, связанные с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: никто. Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
1: Футбол! И вот пауза закончилась, мы вновь в студии. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня старший тренер сборной, настоящей сборной команды, Виктор Телегин. Да,
2: ну,
1: да. И вот мы беседуем еще раз про лозунг. Мы как бы в предыдущий час закончили этим. Значит, квадратная голова мячу покоя не дает. Так Виктор Телегин охарактеризовал вот эту позицию.
2: Ну, милый вы мой.
1: Да.
2: Милый ты мой, бей головой.
1: Вот.
2: Ну, например, или...
1: А, это речевки вот эти.
2: Ну, это наши.
1: Ну, это, да. Естественно, милый ты мой. Да.
2: Квадрат в трубе не полетит.
1: Во, во. Вот. Квадрат в трубе не полетит. Вот.
2: Прямые углы.
1: Да.
2: Это принцип нашей сегодняшней тактики.
1: И
2: даже и стратегии. А я не боюсь об этом говорить вслух.
1: Так, да, конечно.
2: Что наши противники услышат. Ну,
1: да.
2: Я хочу сказать, мы готовимся сейчас к чемпионату, а это чемпионат мира.
1: Естественно, это уже мира будет.
2: Да.
1: Конечно.

0: я хочу вам сказать, мы готовились к нему, точно совершенно понимаем,
1: так,
0: что позиции наши, конечно, передовые.
1: Передовые. То есть вы круглый футбол, именно он же футбол.
0: Я его отрицаю.
1: Отрицаете.
0: Я его отрицаю.
1: И я вам скажу, что он начинает уже вырываться. Футбол. И конечно, ваша сборная начинает вырываться вперед по сравнению с этим круглым футболом.
0: Ну сколько можно? Люди, наконец, зрители, простые
1: вздохнули.
0: Любители.
1: Когда?
0: Они начинают понимать, конечно.
1: Они увидели, как ровно в девятку входит. Вот еще раз покажите, пожалуйста.
0: Прямоугольная. Прямоугольному.
1: Вот.
0: Понимаете?
1: То есть прямоугольный мяч входит.
0: Сделайте прямой угол.
1: Вот,
0: сделайте.
1: Пожалуйста.
0: Вот, посмотрите,
1: оба,
0: как входит в девятку.
1: Оба. И оф. Торец.
0: А теперь попробуйте,
1: торец,
0: мой друг. Попробуйте, мой друг, вот, Юра, вот,
1: да,
0: загоните вот так чисто туда
1: шар
0: мяч.
1: Да нет.
0: Во-первых, это не девятка.
1: Да нет,
0: это
1: конечно
0: гораздо ниже.
1: Да это ниже.
0: А здесь уже все закрыто.
1: Естественно.
0: Вратарской рукой.
1: Все.
0: Куда?
1: И поэтому
0: куда
1: отсюда и
0: вот
1: начинаются
0: они проблемы.
1: Проблемы. Вот, вот, вот. Согласен.
0: Только
1: согласен
0: поэтому.
1: Дайте пять. Дайте пять. Опа. Хорошо, хорошо, Виктор. Mm-hmm. Я благодарю. Вообще мне приятно. Во-первых, у вас замечательная форма. Вот мне нравится желтый. Во-первых, желтая же майка. Ну, это майка лидера.
0: Да.
1: Ну, а желтая каска? Это что же? Это что
0: ну,
1: же?
0: Конечно.
1: Это лидерские же качества.
0: Это как ожог.
1: Это как ожог. И вы поэтому вашего Трубина.
0: Да.
1: И этого Трубина.
0: Но мы сегодня не будем всех вспоминать.
1: Ну, давай все-таки.
0: Много.
1: Нет, ну, Пыскин. Я хочу
0: ну, Пыскин,
1: немножко сказать про Пыскина.
0: Пыскин
1: у него были проблемы сначала.
0: Да, но
1: сначала.
0: Смотрите.
1: Так, так, так.
0: Пыскин взялся, так сказать, за не свое дело в самом начале.
1: Так.
0: Его, так сказать, жажда быть в нападении.
1: Ну-ну-ну.
0: На переднем краю.
1: Да, все
0: с
1: время.
0: С его энергией, с его возможностью да бежать 100-метровку за 6,2.
1: 6,2? Да. Боже мой. Мист... Вы представляете?
0: С мячом, с квадратным мячом.
1: С мячом, с квадратным,
0: голове,
1: то есть он бежит 6,2.
0: Ну, конечно.
1: О, Господи.
0: Я хочу вам сказать.
1: Так, так, так.
0: Он перераспределен сейчас. И но... в нашей сборной...
1: И что?
0: Он играет полузащиту.
1: Полузащиту.
0: Полузащиту.
1: Но в девятку он закладывает Господи жестко.
0: Ну, у нас нет...
1: Пысин.
0: Ни одного...
1: Да, да?
0: Ни одного члена сборной...
1: Да, да.
0: Ни
1: да
0: одного по футболу.
1: Да, да, естественно.
0: Который бы не закладывал в девятку.
1: Удивительно. Удивительно. И я вам скажу, что вы, скорее всего, будете, вы, скорее всего, будете первыми по сравнению с этими круглыми
0: а вы
1: мячами.
0: Знаете, я скажу вам, без да скорее всего.
1: А даже без скорее всего. Давайте-ка мы пожелаем сейчас Виктору Телегину и его подопечным Пысикину и всем-всем подопечным бодрого прямого угла.
0: Спасибо, дорогие друзья. Ждем вас на стадионах.
1: Так держать.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Футбол.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под передне спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
3: Наука 7-7.
1: Дорогие наши друзья, наша рубрика «Наука 7-7». Наша программа 7-7 продолжает свою работу. И мы в гости пригласили сегодня удивительного человека, который действительно как бы находится, был на стыке вот этих вот...
4: Ну, что это я уже был, значит?
1: Да.
4: Ну,
1: когда...
4: И вот я хочу закончить про наш эксперимент.
1: Да.
4: Итак, 6 космонавтов, как был открыт этот эффект Боттома,
1: да.
4: Когда 6 космонавтов,
1: да,
4: в невесомости,
1: да,
4: отдавали свои каловые массы.
1: Да.
4: Таким образом, было зафиксировано, что зуд
1: так
4: запускает физические законы. В данном случае гравитацию. Вы понимаете?
1: Вот я же понял.
4: Любой ваш зуд.
1: Как это интересно.
4: Ну вот смотрите, например, приведу вам пример.
1: Да.
4: Вот, пожалуйста, вы, как обычный человек, вдруг ни с того, ни с сего, берете и чувствуете... Чувствуете все такое прямо непреодолимое желание, которое мы называем зуд.
1: Да,
4: да,
1: да.
4: Непреодолимое желание, например, начать
1: испражнение.
4: Да что
1: нет,
4: вы опять
1: извините.
4: Куда? Ну что вы лезете? Какие испражнения?
1: Да что?
4: У вас тут на вашем радио испражнение.
1: Подождите.
4: А у нас?
1: Да.
4: А у нас в науке все по-другому.
1: Так.
4: Предположим, человек хочет начать писать стихи.
1: А,
4: вот чувствует некий зуд.
1: Так,
4: да?
1: Так.
4: Зуд, вот такой вот зуд. Вот зуд,
1: да,
4: зуд, понимаете?
1: Да, да, да.
4: И пожалуйста. И пожалуйста вам раз.
1: Да.
4: Он начинает писать стихи, и стихи у него начинают писать. По каким законам, казалось? Причем здесь зуд писания стихов,
1: да,
4: и законы физики.
1: Да.
4: Казалось бы.
1: Да,
4: ну,
1: да,
4: как,
1: да, ну,
4: ничего общего.
1: Вроде бы, да.
4: Ничего.
1: Да.
4: А я вам скажу.
1: Так.
4: Он, этот человек...
1: Да.
4: Начинает писать на чем?
1: На бумаге.
4: На бумаге.
1: Да.
4: Чем?
1: Ручкой.
4: Вот ручка.
1: Ага.
4: Шариковая ручка.
1: Да.
4: Бумага.
1: Ага.
4: Что это как не воплощение законов физики?
1: Да.
5: Боже.
4: Ну вы простой человек.
5: Ну я же.
4: А уже понимаете?
5: Я по ней начинаю.
4: Как устроена система? Как придуман?
5: Как удивительно,
4: как
5: друзья?
4: Как придуман эффект ботов?
5: Как все это взаимосвязано, дорогие
4: как
5: друзья?
4: Как мы цепанули, как
5: цепанули.
4: Говорится.
5: С одной стороны, у нас первые были каловые, так сказать, массы, которые проверила все.
4: Конечно.
5: И тут же мы встречаемся с поэтом. Удивительно, кал и поэзия.
4: Да.
5: Как это все?
4: Да.
5: Как это укладывается?
4: Как это укладывается?
5: Во вселенной.
4: Это во вселенной,
5: это в голове не укладывается.
4: Вы понимаете, как я хочу вам сказать?
5: Да.
4: И ведь иногда можно подумать, что ведь это все ведь и Бог устроил.
5: Да.
4: Понимаете, Бог устроил.
5: А что
4: же? А может быть, это устроил и, так сказать, как говорится, научно-исследовательский институт
5: разум.
4: Поля. Понимаете?
5: Я вам скажу, вот. Я еще раз хочу сказать, дорогие друзья, мы будем сейчас заканчивать. Я хочу поблагодарить завкафедры сил разрежения, статика и лобильность НИИ Поля имени Вахрушева, доктора физико-психических наук Александра Геннадьевича Ботова.
4: Спасибо вам большое, дорогие друзья. Еще раз напомню,
5: да,
4: никогда ничего в этой жизни не делается без зуда. Да здравствует зуд!
5: Зуд!
4: Пускатель законов физики.
5: Как говорится, зуд и мухи не заползут. Спасибо вам, уважаемый Александр Геннадьевич.
4: До свидания.
5: Дорогие друзья, напоминаю вам, что и наша, в частности, программа «Наука 77» выходит на Фоменко Фейк.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Диафильмы для взрослых.
2: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатят. А для детей что-нибудь есть у вас?
3: Скажу? Вы знаете, нет.
2: Пока нет.
3: Пока мы не работали над детьми, потому что у нас категория диафильмы для взрослых. Угу. Вот. Для детей мы пока что нет. Посмотрим,
2: как будет. Ну, задумывайтесь уже.
3: Ну, посмотрим, как будет, так сказать, развиваться. Угу. Может быть, дети уже так быстро будут, значит, акселерация, как говорится.
2: Это да, это да.
3: Вот, поэтому вот такая у нас, значит, обстановка.
2: Скажите, а в мобильном приложении будет это как-то?
3: Нет.
2: Нет. Категорически нет.
3: Категорически нет. Вы опять меня толкаете к ускорению. Толкаете к ускорению. Зачем это? Ускорение-то есть уже в порно, эротика, кино.
2: Все что угодно, пожалуйста.
3: Пожалуйста. Быстро.
2: Компьютерные игры, конечно. Я вообще уже не говорю. Смешно даже.
3: Да.
2: Да. Да. Поэтому, как сказать, плавно, не быстро.
3: Да.
2: С ручкой обязательно. И вот это ваше все.
3: Я считаю так.
2: Не спешить.
3: Если мы вернемся к этому темпу,
2: да,
3: тогда не спешить. Рождаемость будет повышаться на большой скорости прямо семимильными шагами.
2: Прогрессировать.
3: Это. Естественно. И мне кажется, это и будет тогда. Во-первых, ну что еще может увлечь простого человека? Только диафильмы для взрослых.
2: Абсолютно согласна с вами. А скажите, а предполагается какой-то вот вот в этих вот диакинотеатрах, да?
3: Угу.
2: Вот когда приходит много людей,
3: угу,
2: вот как сказать, но все-таки такая немножечко интимная сфера.
3: Я хочу вам сказать.
2: Вот что же происходит,
3: я
2: когда 100-зальные там...
3: 100-зальные, ну, во-первых, у нас больше 120 мест и нету.
2: Угу.
3: Они все сдвоены.
2: Ага.
3: Они все сдвоены.
2: Так.
3: Значит, я могу сказать... На большом экране у нас в это время стоит только заставка.
2: Ага.
3: А у каждого свой небольшой экран, у каждой пары. Вот. Плюс к этому есть еще уединенные кабины.
2: А скажите, вот в чем все-таки преимущество кинотеатра? Потому что, в общем, предполагается, что пара, ну почему бы не просто не прийти домой и...
3: Я вам скажу, чтобы не было никаких подозрений. Вы приходите.
2: Да.
3: Вы приходите в диатеатр,
2: да,
3: который называется «Скажи целлулоиду да». Угу. Вы приходите. Это понятно, что вы приходите смотреть диафильм для взрослых. Вы,
2: да,
3: приходите вдвоем.
2: Да.
3: Это уже акция открытого признания.
2: А-а-а.
3: Понимаете, да?
2: Что это мы, так
3: это
2: сказать,
3: вот мы.
2: Мы.
3: Мы. Это ты, это я, это мы
2: и
3: пара.
2: И мы не скрываем.
3: Мы
2: это.
3: Пара и не скрываем этого.
2: Да.
3: Вот.
2: И мы и хотим таких. То есть это обязательно огорожено там и какие-то там есть и кабинки, вот это.
3: Можно
2: вот
3: отдельно уединиться, а можно и вместе со всеми, чтобы, так сказать, как бы, ну, быть в общности.
2: Ну, а знаете, мне кажется, я поняла. Mm-hmm. Я поняла, потому что вот эта вот общность, да, она, как сказать, еще, ну, как сказать, провоцирует на какую-то, ну, не знаю, какие-то новые шаги, на какую-то смелость, на какую-то, да, на какую-то силу, на какую-то, да, правильно? И вот, как сказать, вот это вот повышение рождаемости, mm-hmm, оно, как сказать, вот если одно дело, когда ты вдвоем, mm-hmm, а когда ты уже, так сказать, ощущаешь, что ты не один, mm-hmm, а еще человек 150,
3: да,
2: и все они, как,
3: да,
2: сказать...
3: Вот это
2: все...
3: другое, вы понимаете, это другой уровень желания.
2: Атмосфера другая.
3: Да, все атмосфера другая.
2: Пронизано,
3: все,
2: так сказать.
3: Пронизано. Во-первых, это наэлектризовано. Все,
2: да,
3: поверьте,
2: да, да,
3: так хорошо, так интересно. Во-первых, вы наблюдаете за тем, как вообще ваши собратья... Конечно, рождаемость повышается.
2: И мало того, я еще хочу сказать, что мне кажется, что когда вот такое вот общество, каждый может подойти и помочь как-то.
3: Да! Поучаствовать, да, в вопросе.
2: Участвовать в вопросе.
3: Конечно.
2: Сказать,
3: конечно,
2: что вот извините,
3: но и здесь... на это есть время, потому что когда идет кадр
2: пока
3: в кино,
2: кадр стоит,
3: летит,
2: да,
3: все,
2: да.
3: А у вас-то кадр стоит,
2: стоит.
3: Вы спокойно можете подойти и поставить.
2: Сказать, извини, друг, но у тебя немножечко вот не получается, потому что...
3: Да,
2: и поправь,
3: да,
2: просто,
3: да. Опять же сказать, левее.
2: Левее,
3: ну,
2: или про...
3: Ну, вы понимаете.
2: Да, и забирай
3: выше,
2: вправо.
3: Выше,
2: там, выше,
3: ниже.
2: Выше, ниже. Простые и так
3: вещи.
2: Далее. Простые вещи.
3: Простые вещи.
2: А как они, так сказать, способствуют, опять-таки, вот укреплению каких-то товарищеских отношений?
3: Ой,
2: да?
3: Ну, во-первых, смотрите, прежде всего, когда люди, так сказать, вот так близко друг к другу,
2: да,
3: вот так вот смотрят
2: вместе. И вроде
3: вместе,
2: они ничем не защищены.
3: И вроде вот ничем они не защищены, с одной стороны.
2: Нет,
3: а
2: уже
3: другой...
2: рангов, нету ничего. Да,
3: да, и они, как говорится, ну...
2: Тут слесарь рядом с директором, можно сказать.
3: Да, потому что в бане, как говорится, да, все одинаково.
2: Вот, вот, вот, вот,
3: вот, вот. Это важнейший аспект, который, конечно же, нельзя сбрасывать со счета.
2: Я думаю, что это вскоре заменит все-таки общественные бани.
3: Вот видите как.
2: Вот мне так вот уже видите. Сейчас как.
3: Мы идем, мы шагаем.
2: Шагаем.
3: Мы шагаем.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо, Бронислав, за эту чудесную беседу. Напоминаю вам, что с нами был Бронислав Кукун, который, так сказать, директор сети диатеатров, который вносит в нашу жизнь новое. Скажи целлулоиду «да». Да?
3: Да.
2: Да. Да и да. Вот на
3: диафильмы
2: этой...
3: для взрослых.
2: Ура! На этой прекрасной ноте мы заканчиваем нашу программу.
3: Спасибо.
2: Спасибо и до свидания.
3: Спасибо. До свидания.
1: Диафильмы для взрослых.
0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
6: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikä minä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juhoppa.
1: Лида, неси сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
3: Семитысячье.
4: И вновь мы в нашей студии, а напротив меня Влас Власович Внуков. Это удивительный человек, который проповедует новую веру, которая так и называется Семитысячье.
5: Семитысячье, дружочек.
4: Да, да.
5: Я вот скажу тебе, ты нахрапом-то не возьмешь жизнь.
4: Да?
5: Не уцепишь ее, не укузьмишь, не ухватишь. Ты должен ее мерить. Мерить и мерить. И жить свою жизнь состоит. Из меры. Вот тебе, смотрю, Бурзон, нет меры.
4: Нет меры, да? Нет.
5: Безмерный ты человек.
4: Так может быть, это и хорошо?
5: Ничего нет хорошего в этом.
4: Нет?
5: Распущенность одна.
4: Ты что вы?
5: Конечно.
4: Влас Власович, а как
5: вы... Я гляжу в тебя глубоко вот так, вглядываю.
4: Ну-ка.
5: И вижу, что нет.
4: Влас Власович, ну, я хотел бы с вами посоветоваться.
5: Посоветоваться ты хотел?
4: Да.
5: Да уж поздновато тебе советоваться.
4: Почему же?
5: Ну, советуйся.
4: Ну, хорошо.
5: Говори.
4: Хотел посоветоваться. Все-таки... Вы рассказали, что вот однажды вы отдыхали в поле. И что вот вы почувствовали...
5: Ты вот подкашливаешь так не просто так.
4: Нет, не
5: меры
4: просто.
5: В тебе нет.
4: Нету в меры, да?
5: Меры в тебе нет.
4: Вот видите, Влас Власович, я хочу, чтобы вы пожелали его, да и всем нам, и всем радиослушателям нашим, и не только мне, а всем, всей вашей, ну, как
5: сказать? Я с тобой еще, Юр, не закончил, чтобы так желать кому-то чего-то.
4: А нет еще, нет?
5: Нет.
4: Ну, тогда расскажите.
5: Мерить тебя нечем.
4: Как нечем?
5: Ты не просто... Ты не просто немеренный человек.
4: А как же?
5: Ты человек распущенный.
4: Ну как же вы так вот к этому пришли, скажите, что
5: вижу,
4: я распущенный?
5: Ты распущенный.
4: По глазам или как? По
5: энергия
4: нутру?
5: Энергия из тебя, распутская энергия из
4: распутская?
5: Тебя прет. Распутская энергия из тебя прет. Да?
4: Как интересно.
5: В нашей вере такого нет. Семитысячье. 7000 раз отмерь.
4: Так?
5: И только потом да.
4: Ах, вот оно что. Только потом скажи да.
5: А тебя можно и не мерить.
4: А как же тогда? Как же не мерить?
5: И так видно все.
4: Ну что видно-то? Вот расскажи.
5: Я же сказал.
4: Влас Власович, а я вот хотел бы к вам обратиться. Вот хотел бы, может быть, к вашу веру обратиться.
5: Я тебе
4: можно
5: скажу
4: ли
5: так.
4: Это? Да.
5: Нельзя.
4: Почему?
5: Потому что ты слеп еще.
4: То есть как совсем?
5: И слеп, и глух.
4: Подождите, ну,
5: конечно.
4: Влас Власович, ну давайте я вот так внимательно.
5: Да
4: я...
5: ты как обычный человек.
4: Да?
5: А в 7000 приходят.
4: Как?
5: 7000 раз отмеренные. Понимаешь ты?
4: То есть это когда уже 7000 раз отмерил?
5: Мерило, не вошло в тебя никак.
4: Не входит, да. А как мне быть-то, я не знаю.
5: Распутство в тебе одно.
4: Распутство. Не знаю, вот, товарищи, хочется мне обратиться к радиослушателям.
5: Вот видишь.
4: Да.
5: Ты сразу обращаешься к массам.
4: Ну?
5: А ты вовнутрь ты себя посмотрел?
4: Сейчас я посмотрю.
5: Чем ты будешь смотреть-то?
4: Может...
5: Что у тебя есть для того, чтобы ты смотрел вовнутрь для себя? Какой такой перископ, чтобы ты там любовался? Да и что ты хочешь там увидеть? Юра, Юрочка, Бурзон.
4: Да?
5: Гибель идет твоя.
4: Ой, боже мой.
5: Слушай меня.
4: Да, слушаю. Что? Что посоветуете, Влас Власович?
5: Внутри себя посунься.
4: Посунься?
5: Посунься внутри себя.
4: Это как?
5: Подвинься.
4: Куда? В какую сторону?
5: В хорошую.
4: Ага. Так.
5: Злое из себя гони.
4: Так.
5: Вроде обычные вещи говорю.
4: Угу.
5: А почувствуй.
4: Угу.
5: Хлеб в тебе.
4: Хлеб?
5: хлеб не снаружи.
4: А где ж?
5: Хлеб в тебе.
4: А.
5: А как разглядишь свой хлеб,
4: ага,
5: внутри себя, в сердце своем, так появится мерило. А там уж и мед не за горами.
4: Небо в меду.
5: Это долгая работа, дружочек ты мой.
4: Вот спасибо, Влас Власович. Действительно.
5: А то ты, я смотрю, осмелел.
4: Почему ж?
5: Мне кажется так.
4: Ну,
5: кажется. Чувствую я.
4: Да?
5: Смелости в тебе многовато.
4: Много?
5: Да не по таланту.
4: Да?
5: Да.
4: Вот ведь интересно как. Вот мы беседуем с Влас Власовичем, а вот хорошо бы сделать маленькую паузу, чтобы потом вернуться, а вы бы еще и поразмыслили над словами Власа Власовича Внукова. Вот пока вы думаете, а мы сделаем маленькую паузу.
3: Семитысячье. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением.
6: Коктейль-бар «Телепорт».
3: Космопитание 9 уровня.
7: Персональный андроид в каждом номере.
3: Сеть саун «Портал» в Терлево.
8: Приезжайте, будем рады.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции?
0: Веселые сапожата.
3: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон. А напротив меня сама краса-укладчица.
4: Ну ладно, прям краса.
3: Конечно. Одна сейчас. Косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
4: Ну как боже, одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
3: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
4: Как попало вообще вышло, неудобно перед людьми, понимаете? Да. Нехорошо даже как-то.
3: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9112. Правильно я все сказал?
4: Нет, да? Неправильно.
3: Это не ваш номер?
4: Это не мой номер, это вы грушу сейчас обозвали, который у нас...
3: Извините, ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
4: 525, 514, 612, 241.
3: А, все, вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам.
4: К нашим... проблеме, давайте вернемся.
3: К проблеме, да. Вот
4: я ради этого и пришла
3: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснелись, смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
4: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
3: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
4: 17, да.
3: Да, вы же 17 пришли?
4: 17 пришла.
3: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой
4: и
3: тогда.
4: И Пысин тогда был молодой.
3: И Пысин такой молодой.
4: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший, Иван хороший Федорович. Человек.
3: Да мужчина замечательно,
4: настоящий, настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
3: И вот о проблеме, давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
4: Новый директор пришел.
3: Новый директор. Кармен Анисович Боев.
4: Кармен Анисович, да. Боев.
3: Он что сделал, во-первых?
4: Первое, что он сделал, отменил все обеды, перерыв, я уже сказала. Перевел нас на вафельский фирм.
3: Ага.
4: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
3: Так.
4: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
3: Ну.
4: Совершенно все просто.
3: Вообще-то. То есть все поломалось.
4: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
3: Ну да. Конкретно к делу. Он вас что? Уволил.
4: Вот, Нет, он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот у меня вот с этого все началось. Засахаренный изюм, вот этот вот, ага. Которого быть не могло, понимаете, при пысине.
3: Ну, естественно,
4: потому
3: да.
4: что это просто нонсенс какой-то.
3: Ну, конечно.
4: Засахаренный изюм.
3: Да, да.
4: Укладывать.
3: Да. Ну, хорошо. И что
4: кровь
3: дальше-то?
4: Себе, понимаете, разбивать
3: он,
4: все.
3: Он привел свою дочь.
4: Он привел свою дочь, да, да, привел свою дочь. Да. Да не то, дочь, жену, понимаете?
3: Всех.
4: Всех привел. Мужа,
3: и
4: дочери.
3: Мужа. И мужа дочери.
4: Тоже это армянин, по-моему.
3: Саркис.
4: Да? Саркис, да,
3: ну,
4: да, да, да, да, да, да,
3: да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, ну Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
4: Давайте, давайте,
3: вы
4: позвоним.
3: Вы пришли не
4: давайте.
3: Зря. Вы пришли не зря. Вы можете
4: я
3: не
4: надеюсь,
3: волноваться.
4: Что я не зря пришла.
3: Нет, нет, нет, нет.
4: Он
3: нет.
4: Может и солидный, как
3: бы. И мы, значит, с вами будем звонить.
4: Потому что я в суд значит, буду подавать, между прочим.
3: Вот.
4: На нет. него.
3: Вот я хочу рассказать, что я хочу рассказать именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскина будет подавать на Кармена Анисовича,
4: да.
3: дорогие мои друзья.
4: Чтобы он знал, что да, так просто это не пройдет.
3: Да, привел свою дочь Розу.
4: Да.
3: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
4: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
3: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
4: Это такое понижение вообще.
3: Не волнуйтесь,
4: и унижение.
3: Пожалуйста. И унижение.
4: Человека.
3: Посадить на компот это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
0: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах, телосложение коренастое, конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
0: 101 рок.
5: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: шоссе.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Пищевая промышленность.
3: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
2: Образование.
3: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
2: Литература.
3: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: пыльца Курского во всех аптеках для дальнобойщиков. Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. 17-й мститель.
1: Я даже не могу себе представить,
2: да. Что это. Со льдом непрост. А у вас тем не менее, когда враг, да, знаете, атакует, бывает, ох, как, да, полезно, конечно.
1: Да, да, да.
2: Конечно. Вот. Ну, плюс вот это рыгание огнем, оно, конечно, девушек отталкивает, это честно скажу так.
1: А что больше отталкивает? Ледяное испражнение, скажем.
2: Не испражнение,
1: так,
2: а опорожнение.
1: Опорожнение. Ну да, да, действительно, это же не. Это,
2: ну,
1: же,
2: зачем же так?
1: Это же действительно, это разные вещи.
2: Я, конечно, бы сказал так: зачастую огненное рыгание притягивает.
1: Все-таки.
2: Да. А вот ледяное опорожнение,
1: опорожнение, да,
2: оно отталкивает.
1: А вот почему, скажите, я ведь не случайно оговорился, а испражнение было хоть раз ледяное?
2: Ну, давайте так уже, раз мы так углубляемся.
1: Ну, извините, но вы, да, герой.
2: Ну, все-таки давайте
1: люди
2: тогда
1: хотят знать.
2: Ну, если я опорожняюсь.
1: Опорожняюсь.
2: Так, значит, я испражняюсь.
1: И испражняетесь,
2: конечно,
1: одновременно.
2: Это как и любой, ну, человек, прошу прощения.
1: Давайте я как бы немножко сфокусирую, как бы.
2: Да. Ледяные испражнения выпадают из меня при опорожнении. Что ж тут такого?
1: Нет, вы понимаете, что есть два разных органа. В общем-то, один орган, как бы, у нас находится сзади, другой спереди.
2: Ну, слушайте, вы, я про знаю, ледяную струю.
1: Да.
2: У нас этого нет.
1: Ледяной струи нет.
2: Нет.
1: А
2: дело
1: была?
2: В том, что... Нет.
1: Никогда.
2: Никогда. Ага. Может быть, это и причина наших, так сказать, ну, моих,
1: да,
2: неконтактов с обычными девушками.
1: Вот
2: они не очень понимают, как это, так сказать. У
1: как
2: меня
1: упражнение
2: ледяное, это сразу все, как говорится, и то, и то.
1: И все вместе, я, да, понимаю, я понимаю. Но все-таки вот Джоанна, уж раз мы вспомнили, она же постоянно пишет нам. Mm-hmm. Она постоянно какие-то высылает нам какие-то свои фото.
2: Mm-hmm. Это мать ее, наверное.
1: Может быть, мать.
2: Потому что ведь сама она сгорела.
1: Да? Так это мать. А
2: мать
1: что случилось?
2: Жила, ну, по случайности.
1: А что, вы повернулись не в ту сторону?
2: Она случайно попала под огненную струю.
1: Ах ты,
2: у меня ведь бывает, вы знаете, во время, особенно во время особенно жарких схваток по защите, так
1: сказать,
2: населения.
1: То есть это как отрыжка?
2: Длина достигает 48 метров.
1: Воу-воу-воу, это огнемет просто.
2: Ну, я скажу,
1: ну,
2: даже больше.
1: Это, да, больше, чем огнемет.
2: Да.
1: Слава богу, что нету ледяной струи, а то бы было бы вообще, бы, понимаете, что-то,
2: ну,
1: творилось бы.
2: Да, ну и когда бой, так, ну, и массы другие опорожняются.
1: Да и совсем другие массы.
2: Объемы другие.
1: Объемы уже колоссальные.
2: До 14 тонн.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Льда до 14 тонн.
1: 14 тонн,
2: вот,
1: льда.
2: Вот, например, если говорить о тактике боя, то, например, случается, да, так. Ты быстро опорожнился, там, 8-10 тонн.
1: Да.
2: Опорожнился быстро.
1: Да.
2: И быстро тут же огненным, так сказать, огненной вот, ну, струей.
1: Струей,
2: да-да-да. Вот,
1: сказать,
2: это, вот,
1: да,
2: огненной струей,
1: да,
2: вот,
1: да,
2: этой,
1: да, да,
2: прямо в этот лед. И все. Вы понимаете, что такое 10 тонн?
1: Да 10, это, да, колоссально.
2: Это колоссально, 10 тонн воды.
1: Это жутко.
2: А то и 12.
1: Она же, она потом тает, все
2: я,
1: смывает.
2: Поймите как, я опорожнился,
1: да, да,
2: вот лед.
1: В лед.
2: Тут же я, как говорится, посылаю.
1: Да.
2: Вот,
1: вот.
2: Ну и, соответственно,
1: да,
2: тут же тает. Это не тут тает, просто тает, испаряется и растворяется. Температура доходит до 800 градусов.
1: То есть, извините, но так, конечно, это вообще сродни, знаете,
2: конечно,
1: глобальному потеплению.
2: А если дело происходит вечером, то
1: а вечером глобальное потепление.
2: Собака-вампир.
1: И собака-вампир.
2: И это делает собака-вампир.
1: Это собака-вампир делает.
2: Другие объемы.
1: И другие объемы.
2: Вы представляете, как, так сказать, сегодня, какие возможности у нас.
1: И в результате у вас
2: как
1: удивительный.
2: У
1: вас как у команды.
2: Да, поэтому мы готовы к любому нашествию.
1: Вы даже так?
2: Да.
1: Как интересно.
2: К любому нашествию.
1: Ну, к какому? К любому.
2: Я же говорю, к любому нашествию.
1: Вообще.
2: К любому нашествию.
1: Вообще.
2: Мы и сами, в общем-то, могли бы его организовать, только пока не знаем точно, где нам его нужно организовать.
1: То есть вот направить, куда направить?
2: Любое место.
1: Вы можете развернуться.
2: Вот так.
1: Вы быстро развертываемый.
2: Да.
1: И быстро опорожняемый.
2: Да.
1: И быстро и изрыгающий,
2: да,
1: огонь.
2: Собака-вампир.
1: Собака-вампир. Вот именно с таким удивительным героем мы сегодня беседовали.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ваши фанатики. Ваши поклонники,
2: спасибо,
1: говорят вам спасибо. Будьте с нами Мы равняемся на вас.
2: 17-й мститель Джон Проворин сегодня был с вами.
1: 17-й мститель Джон Проворин был с нами, друзья.
2: Русские корни.
1: Русские корни. Самые-самые вам теплые, горячие и ледяные поздравления.
0: 17-й мститель.

С нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Жигало Фигляр.
1: А скажите, а бывало так, что вот какие-то, какая-то связь вот с вашей клиенткой перерастала в нечто большее?
2: Да, 8 раз.
1: 8 раз. Наверное, сложно, это сложная
2: тема. Это трагические
1: случаи. Трагические истории. Я понимаю, да. Извините, что я затронула эту тему, но а как без этого, как без этого? И как вот скажите, вот это вот просто вот нужно рвать по-живому, так сказать. Приходилось.
2: Резать, Ира.
1: Просто резать.
2: Ну, я могу сказать, что это все равно светлые воспоминания в моей
1: жизни. Конечно. А скажите, вот у вас есть семья?
2: Ира.
1: Да.
2: Я принадлежу всем женщинам. Всем, Ира. Какая семья?
1: Какая у вас сложная работа?
2: Я положил себя на алтарь.
1: На алтарь, Господи.

0: сказать, стариком.
1: Дряхлеть?
0: Просто глубоким стариком.
1: Да.
0: Я понимаю, что у меня, конечно, будут проблемы. Я хотел бы, ну, так сказать, детей, внуков, естественно.
1: Да.
0: Но нет.
1: Но есть вещи, которые, так
0: важнее.
1: Сказать, важнее
0: собственного я.
1: Важнее собственного я. Вот понимаете, дорогие слушатели, зрители, с каким человеком мы сегодня говорим? Каким, с каким удивительным человеком, который положил свою жизнь, можно сказать, на улучшение жизни совершенно иногда незнакомых ему женщин. Как он по-настоящему, может, такое настоящая любовь. Вот, наверное, она такая. Ну что же, я благодарю вас за этот, я бы сказала, вот видите, как у нас получился разговор, серьезный, очень серьезный, да.
0: Ирочка.
1: Да.
0: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Ну, не могу вам отказать, конечно.
0: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Ну, будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. Ну, с вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу. Все, что было после эфира, ничего не утаю. Сейчас... новости.
2: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь, ведь, ведь, ведь, ведь».

0: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эльграва, он Купидон, разведчик.
3: Здравствуйте,
2: Эраст.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
3: Да, я пару раз попал в печень.
2: Да вы что?
3: Вместо сердца, да.
2: И что?
3: Пару раз. Ну что, человек...
2: А что будет, если попасть, кстати, вот говоря, в печень, а не в сердце?
3: Человек начнет любить, ну, так скажем, любить...
2: Спиртное?
3: Ну, будем называть...
2: Алкоголь?
3: Ну, как мы это называем? Потусторонняя жижа. Да.
2: Какое красивое название.
3: Да, мы называем
2: такое,
3: это...
2: Ну, как сказать, такой вот алкоголь и вот это
3: нет,
2: вот все.
3: Это, нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
2: Потусторонняя жижа.
3: Да, он привыкает к этой жиже.
2: А и все. Слушайте, понимаете, ну это же опасно.
3: Да, но это
2: получается.
3: Любовь к жиже, понимаете?
2: Ну, любовь к жиже. Ну, и что, уже ничего нельзя сделать? Это
3: ничего, ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
2: Слушайте, ну подождите. Да, вы так легко об этом говорите.
3: Ну, а что делать? Ну, да.
2: Но это же жизнь человека.
3: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую.
2: Ну вы
3: большую.
2: Хотя бы следите за этими людьми?
3: Конечно, мы как
2: раз... Кто это были, расскажи.
3: Ну, первый это был Аркадий Феофанович.
2: Аркадий Феофанович, а что это за человек?
3: Аркадий Феофанович Блестке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, теперь...
2: Какая цирковая чуть-чуть.
3: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
2: Ну, пьет он, пьет, да?
3: Пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет.
2: На
3: нашем,
2: на вашем?
3: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
2: Увлекается, да.
3: Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
2: Да, а второй кто?
3: Второй это Артем.
2: Артем.
3: Артем Катакомбов.
2: Тоже
3: интересная фамилия.
2: Да.
3: Он врач.
2: Врач?
3: Да, он отоларинголог.
2: Да.
3: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты, вот это вся вот это.
2: А вы парите,
3: да. А мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
2: Да.
3: Имени Вуничева.
2: Да, да, да.
3: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
2: Это новый
3: медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз
2: мой несчастный
3: подопечный. Да, да, да. Артем.
2: Ну, каким-то образом, вы хотя бы ему помогаете.
3: Вы знаете, Артем Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, немножечко так скользнуло, знаете, не в самый центр печени, поэтому он еще тянет, в смысле печень еще тянет.
1: Бой Купидонов.
0: Надорви уголок.
4: Потяни язычок.
0: Глотни и скомкай.
4: Рима задин,
0: а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
4: ООО «Одно здоровье».
5: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
0: Классика в эфире.
6: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола Он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. Она ехала в развозке домой и смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе, но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему?» — спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети.
5: Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
8: Судьба резидента.
9: Мы вернулись через мгновение. Дорогой Нильс, расскажите, как вы встречались с резидентом?
10: С каким из резидентов? Я много резидентов видел и с многими встречался.
9: Ну, резидент Шульц, я прежде всего, потому что...
10: Это закрытая пока информация.
9: Хорошо.
2: Молодец.
9: Хорошо. С Бустом?
10: Ну, господи, это ничего интересного, он просто филер.
9: Филер? Боже мой, господи, боже мой. Как жаль, что вы не можете рассказать про Шульца, потому что у него были какие-то...
2: Ну, он скажем, не может рассказать
9: он не может,
2: про Шульца.
9: Не может про Шульца рассказать. Ну, хорошо. А да. Я помню ваши встречи и с Дитрихом. Вы можете рассказать про Дитриха, Шульца?
10: У меня такое впечатление, что вы начитались какой-то литературы.
2: Причем неправильно. Каких-то сказок.
9: Тогда, может быть, Ака мне поможет.
2: Каких-то сказок.
9: Ака мне поможет сейчас.
2: Не знаю.
9: Да, ну вот скажите, ну про кого можно рассказать сейчас, с кем вы встречались, с каким из резидентов?
2: Из резидента. А я не знаю, что за такая у вас задача говорить про резидентов. Если
9: хорошо.
2: У нас,
9: Нильс,
2: например, гораздо интереснее рассказать о нашем друге Мартине, например.
9: Ну, расскажите про друга
2: который
9: Мартина.
2: Который так много работает, который да. Самый труженик, да, Нильс?
9: Вот. Мы расскажем.
10: Конечно.
9: Про
10: я
9: Мартина.
10: Только хочу спросить.
9: Да.
10: Давайте все-таки я уже вернусь на место, потому
9: ну,
10: что
9: давайте, вернитесь.
10: Вы уже убедились, что я могу быть маленьким.
9: Да, спасибо. Это так приятно. Не долба...
2: Считайте до трех, да, про себя.
9: А,
2: не
9: хорошо.
2: Нервничайте, да.
9: Ну, хорошо.
2: Так, не надо нервничать. Да.
9: Боже мой! Господи, боже мой, это удивительно.
11: Какого... Уменьшение и увеличение вещи достаточно сложные, но при этом они простые.
9: Нет, ну как это? Вот вы добиваетесь, потому что это...
11: Второе, что я хочу сказать, поддержать здесь Аку абсолютно, мы должны, конечно, поговорить о Нильсе.
9: Ну,
11: о
9: Мартине.
11: Не о Мартине, прошу прощения.
9: О Нильсе
11: мы и так говорим.
2: Да, да.
11: Конечно, да. Надо же поговорить о Мартине. Мартин у нас действительно самый большой труженик.
9: Mm-hmm.
11: Он действительно, он так много делает для службы, его даже сейчас его нету, вот, но он есть.
9: А что,
2: да он,
9: что он делает, вот скажите?
11: Ну, прежде всего, когда гном ставит задачу,
9: да.
11: Он сразу, Мартин, сразу предлагает сеть решений.
9: Сеть.
2: А причем разрабатывает ее на кальке обычно,
11: да,
2: на вот
11: да.
2: Этой вот бумаге, там все прорисовано.
9: Отлично,
2: да.
11: Ну и потом мы уже действуем так, как написано, как подписано.
2: Идем по кальке. По выкройке, как любит
9: вот
2: говорить гном.
9: Вообще удивительно.
11: По выкройке, как любит говорить гном.
9: Гном. И вообще мне приятно, что вы так называете, ваш руководитель, это, так сказать, босс, в общем-то, да?
11: Конечно.
9: Босс-гном. Как это какая-то редкость в наше время, босс-гном.
11: Ну, вы знаете, да? В принципе, я бы пожелал, ну, это даже как-то, мне кажется, ну, мне кажется, даже, когда босс-гном, это хорошо.
9: Да?
11: Да.
9: Ну, а скажите, вот,
2: конечно.
9: Ну, в этом нету ничего такого противоестественного, нет?
11: Босс-гном?
9: Босс-гном, гном-босс.
11: Гном-босс. А да. Может быть, вы... Ну, а что? А что? Ну, что для вас? Мы даже не задумывались об этом никогда.
9: Ну, но... как бы у него маленькие...
2: Ручки.
9: Маленькие, у него маленькие ножки. У него
11: зато
9: маленький...
11: у него огромный мозг.
2: У него огромная голова.
9: О, боже мой.
2: Понимаете?
9: Боже
2: в нашем мой. Деле ни ручки, ни ножки
9: да,
2: не
9: нужен
2: помогут.
9: Да, нужен мозг.
11: Конечно.
9: Извилины.
11: Конечно.
9: Извилины. Извилины Мартина.
11: Я у вас хочу спросить. Ну, вот у вас, как вы считаете, вот вы могли бы, так сказать, ну... по возможности, вот если вас сейчас, например, уменьшить...
9: Ну да, да, да.
11: Вы бы могли усидеть на диком гусе?
9: Ну, я не знаю, нет. Я думаю, что с самого начала...
11: А в полете?
9: Да тем более.
2: А в бреющем?
9: В бреющем тем более.
11: Ну, а чем вы тогда?
9: Нет, так я поэтому и спрашиваю вас.
11: А где уважение?
9: Уважение? И вот для того, чтобы перейти к вопросу об уважении, мы сделаем маленькую паузу.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Аляпка — единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая — дзит. Пение — громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
2: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Шлеп. Шлеп. Шлеп. Шлеп.
4: Рыба не проснется. Возьми ее.
5: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». УПК ЭИИ НРГК «Вымпел».
6: Сайта пока нет.
7: Пассируем похмелье. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии.
1: Итак, вот мы сегодня коснулись с вами, дорогие друзья, удивительного чуда, я бы сказал, нашей медицины. Это чудесное. Это панацея, скажите, Борис Борисович? Это панацея?
2: Вы понимаете, мы вряд ли даже говорим о медицине в чистом виде.
1: А что это?
2: Дело в том, что это не медицина.
1: А что же это?
2: Вы знаете так, это... Это что ли энергетический отдел подразделения? Энергетическое.
1: Вот это
2: энергетика, конечно. Энергетика это, ну вы поймите, они ведь производят нефть, другие газы.
1: Да.
2: Эти экстракты.
1: Конечно.
2: Мы экстрактисты.
1: Экстрактисты.
2: Понимаете, в частности, из того, что мы вынимаем экстракты отовсюду, мы таким образом подпитываем энергией. А энергия, в свою очередь, в чистом виде,
1: и не теряя при этом ни гуппи, ни шмеля, абсолютно.
2: Нет.
1: Один шмель не пострадает.
2: Нет, во-первых, не отдадим шмеля.
1: Не отдадим шмеля, это же ваши постулаты.
2: Конечно. Или, например, нет износу яичек.
1: Нет износу яичек тоже.
2: Износ всего, это вообще вещь неприятная.
1: Да.
2: Неприятная. Но мы сегодня в 21-22 веке уже понимаем с вами, что вот эта вот выжимка, она ведь совсем не то, что экстракт.
1: Ну, естественно, конечно.
2: Выжимка – это вот что выжили, то и смогли.
1: Да.
2: А экстракт – это все.
1: Это все.
2: Все мы взяли,
1: вот
2: понимаете?
1: Вот на этой ноте я бы и хотел завершить нашу программу, хотя Борис Борисович обязательно
2: Давайте еще. Не сказал самое главное.
1: Давайте, скажите.
2: Я сейчас наблюдаю за вами.
1: Да.
2: И вы знаете, мне кажется, что вы как раз в той самой фазе.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Помутнение?
2: Четвертый день.
1: Господи.
2: Признайтесь.
1: Поздно?
2: Ну, вы приближаетесь к крайнему сроку.
1: Я сейчас же возьму этот удивительный экстракт.
2: Экстракт гуппи.
1: Правильно.
2: Да. С вами очень приятно.
1: Спасибо. Это очень приятно.
2: Очень приятно.
1: Я сейчас же и начну это делать.
2: Да.
1: Борис Борисович, я вас очень благодарю.
2: Да.
1: Вы чудо. Вот дайте я вам просто скажу. Вы чудо.
2: Спасибо.
1: Экстракты и вы. Все экстрактисты равняются на вас.
2: Спасибо.
1: Нежно.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: You are Bocachur.
1: Online Radio 101. 101 Ro.
2: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фейк Радио, и с вами я, Ирина Рыбладзе. И сегодня, наверное, первый раз в истории эфира у нас гость из мест,
1: да.
0: Осторожно, из мест не столь отдаленных, это Виталий Бонч. Это герой вот этой нашумевшей истории про анестезиолога-тирана. И он в сопровождении полицейского, естественно, который прикован, то есть Виталий Бонч прикован наручниками к полицейскому. А имя полицейского засекречено, он не говорит. А, не скажете нам свое имя? Извините. Нет, не скажет, видимо. Но мы будем разговаривать с Виталием Бончем. Здравствуйте, Виталий.
1: Здрасте, я не маньяк.
0: Да, подождите, вы не маньяк. Но, однако, вы уже 11 лет сидите в тюрьме.
1: Да.
0: И вас, вы заключены на пожизненное заключение.
1: Я прошу не путать.
0: Что?
1: Я не маньяк.
0: Вы не маньяк, но у вас пожизненное заключение.
1: Да.
2: Я кусал спящих перед операцией.
0: Да, это страшная, трагическая история. Укусил и не одного человека, а многих успел покусать перед операцией.
1: А вы это не докажете.
0: Спящих людей.
1: Не докажете.
0: Подождите, вот подождите. Вас как взяли вот из операционной, в костюме вот в этом. Так, собственно говоря, вы как костюм-то не сменили.
1: А я не меняю, между прочим, своих позиций.
0: Вы не меняете своих
1: позиций. И буду еще выступать, между прочим.
0: Так, извините.
1: И ко мне прислушается народ. Простой народ.
0: А прислушаться к чему, скажите?
1: Я скажу.
0: Вот скажите,
1: кое-кто.
0: Осторожно, к чему прислушаться-то надо? Вы что-то заявляете, что-то какие-то требования у вас.
1: Да.
0: Или что, какие?
1: Я заявляю, что я... Никогда.
0: Да.
1: Ни себе.
0: Да.
1: Ни другим.
0: Так.
1: Не впрыскивал буридан.
0: Как?
1: Вот так.
0: Но это уже доказано. Это известно, что вы и себе, и всем спящим впрыскивали перед операцией буридан.
1: Кто докажет?
0: Кто докажет? Это есть доказательство. Отпечатки пальцев.
1: Ты докажешь.
0: Отпечатки пальцев.
1: Где? Ваших. На чем?
0: На чем? На шприце?
1: На шприце?
0: Да.
1: А где шприц? В яйце?
0: Нет, шприц, извините, он в хранилище вещественных доказательств. Да. У меня вопрос к полицейскому. Извините, не знаю, как вас зовут, извините, что...
1: Леня его зовут, Леня.
0: Леонид, здравствуйте, Леонид. Скажите, как себя ведет Виталий в камере? Нападает ли он на сокамерников? Или он в одиночной камере сидит? Нам все интересно.
2: Он раньше сидел в общей.
0: В общей, так.
2: Но поскольку он кусал спящих перед операцией.
0: А, подождите, и в тюрьме тоже операции были?
2: Ну, конечно.
0: Ага.
2: Ну и все, поэтому его перевели
0: в одиночную.
1: Теперь
0: он никого не кусает.
1: Анестезиолог от Бога.
0: Виталий, вопрос.
1: Поняла?
0: Вопрос.
1: Да.
0: Ответьте на вопрос.
1: Давай.
0: Зачем вы кусали спящих перед операцией? Зачем?
2: Если они уже и так спали.
0: Они так, понимаете, есть...
1: Лёнь, не понимает.
0: Понимаете, лежачего не бьют. А вы спящего...
1: А я не бил.
0: Кусаете, это еще хуже.
1: А я облизывал их.
0: Вы понимаете, что происходит? Облизывали?
1: Да.
0: А если следы от укуса страшно?
1: Это не... Неправда.
0: Что неправда?
1: Укуса не было. Облизывал.
0: Это у вас такой язык шершавый?
1: Как тебя зовут?
0: Ирина меня зовут.
1: Иринка.
0: Ну?
1: Разрисована картинка. Ладно.
0: Что ж происходит?
1: Скажите, я потом. Их не кусал. Никто не докажет.
0: Вы их облизывали?
1: Не ты.
0: Облизывали, да?
1: Я облизывал.
0: А зачем?
1: Люблю.
0: Кого?
1: Все.
2: В молчании бубнят.
0: Спящие пациенты? Бубнящих любит. Понятно. Ненадолго прервемся, чтобы услышать, так сказать, продолжение этой страшной истории.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.
2: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
3: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, iltalypsyn aikaan.

0: Берем за срочность. Фоменко, фейк радио.
1: Происки славы.
2: Да, это было на таможне. Это было на таможне. Просто она пересекла линию, как бы, а я не пересек еще.
3: Вячеслав,
2: да, ну.
3: Вопрос.
2: Да.
3: Прямой.
2: Ну, пожалуйста.
3: А вам не приходило в голову, что, может быть, просто покаяться, так сказать? Попросить прощения у своего друга.
2: Ирочка, у нас какая-то сейчас программа, похоже, не хочу называть все эти телевизионные ток-шоу.
3: Нет, я только радуюсь за то, чтобы вы примирились друг с другом, но другого способа я не вижу.
2: Прошло 17 лет, поймите, есть любовь и дружба, это святое вообще. Именно поэтому эти два существа под названием Жора и Слава, они до сих пор на сцене как-то... сопоставляются.
3: Ну как-то, понимаете, как?
2: И зритель рыдает, Жора.
3: Ну конечно.
2: Но вы же были на спектакле.
3: Но тетива ненависти, это очень сильное.
2: Особенно в финале.
3: Да-да, но финал страшный.
2: Ну Вика же была на спектакле много раз.
3: Страшно.
2: Она рыдала уже после того, как она уехала.
3: А можно сказать так, что да. Вы, так сказать, да. Исполняя роль в тетиве ненависти,
2: да.
3: Вот Вальдемара же вы
2: играли. Да, Пустов, Вальдемар Пустов.
3: Да. Да, что вы, как сказать, вот во время роли вы как бы всякий раз просите прощения. Мне так показалось.
2: Ах, Ирочка, ну конечно, я прошу прощения у Жоры, у Вики. У Господа, я не знаю, ну, Жора, я
3: Георгий,
2: я прошу,
3: вы слышите? Ну, вы слышите, но ведь, ну, может быть, все-таки
2: ну,
3: что-то
2: все-таки надо
3: изменится
2: как-то...
3: в этой ситуации?
2: Не знаю, у меня все равно...
4: Сраное вранье!
2: Вот, пожалуйста.
3: Ну, подождите, но ведь...
4: Кривляка! Клоун!
3: Ведь у вас впереди турне и большие гастроли в Австралию, где вас очень любят, ждут.
2: Ну, уже 28-й раз нас приглашают.
3: Да, 28-й раз. Да, и гастроли длительные. Вам вместе лететь долго в самолете.
4: С тех пор рука не подалаем. Все.
2: Я хочу сказать, Ирочка, раз мы зашел, я еще раз говорю, я не хочу, чтобы это мы опускались вот до этих вот ток-шоу, которые не хочется даже называть. Мы выше этого.
4: Пошел ты в жопу!
2: Ну, ты... Ну, нормально. Ну, это нормально. Это нормальная ерунда, скажите. А? Ну, что это такое?
3: Ну,
2: хорошо,
3: нет,
2: я иду. Нет, Ирочка, я пойду в жопу. Хорошо.
4: Да, и покажи всем, как ты пойдешь в жопу. Насильник!
3: Георгий!
2: В жопу. Ай, Господи. Не, ну это...
3: Ну, мне кажется,
2: не, ну, так, ну...
3: дорогие слушатели, зрители, на ваших глазах, вот видите, вот эта драма, и не знаю, как это называется, может быть, и похлеще, чем тетива
2: да
3: ненависти.
2: Нет. Ладно, ладно, Ирочка, он вернется. Сейчас он просто, ему надо будет в туалет, и он всегда так делает, он вернется, просто он сейчас сходит в туалет и вернется.
3: Я не знаю, понимаете, да. Что я хочу вам сказать,
2: да,
3: Вячеслав?
2: Да, да.
3: Я, например, как и большинство наших зрителей и слушателей, и ваших зрителей, что да, самое главное, да. Я просто всей душой болею за то, чтобы что-то произошло, что-то изменилось в ваших
2: Жора,
3: отношениях.
2: Ты пописал? Да, как говорить. Да.
3: И чтобы, наконец, снова возникли те прежние прекрасные отношения между Славиком и Жориком. Я вместе со всеми слушателями вам этого желаю.
2: Спасибо.
3: Пожалуйста,
2: спасибо.
3: Пожалуйста. Очень вас прошу.
2: Да не волнуйтесь. Еще раз
3: хороших
2: говорю.
3: Хороших вам гастролей
2: спасибо.
3: В Австралии. Может быть, в Австралии что-то произойдет.
2: Да все произойдет, вот все произойдет
3: важное,
2: в Австралии.
3: Да.
2: Я уверен,
3: в Австралии,
2: соединятся,
3: наверное,
2: наконец.
3: Да. Слава и Жорик.
2: Два. Да. Славик и Жорик.
3: Да, спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания, дорогие слушатели, зрители. С
2: пока.
3: Вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Происки славы».
1: Происки славы.
0: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно. Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
5: Минутка поэзии.
6: У меня для грусти есть причины. Все меня покинули мужчины. Заварю покрепче лебеду, заварю, и в поле я уйду, брось меня тревожить старый лес. Был мужчина, а теперь исчез. Не нужны теперь твои осины, из болотной я напьюсь трясины. Лягу я на мох, глаза закрою, не с тобою больше, не с тобою.
5: Изабелла Чудская из сборника «Люблю». Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях... Вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Мы, знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во сне.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Как вы вообще, это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага, ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
6: Pikajuna Meksikon halki kiitää, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierra-Mandren takaa kuuku juusta möllättää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa, sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
7: Tällaisen on
6: huutaa keskyn terävän, isopat ja pari kertaa katto laukaisee.
7: Niitä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
6: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkun evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
8: Miehet lärään tainoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
6: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
7: Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likas viiloluolaan tiedämät vetää.
6: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
9: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
6: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
10: Vanha piika muuan kanssa, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
6: Silmät vihaa leimuten, tahajalkaa hyppien, hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Знакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы — как переселить юрту. Мы сами не ожидали, сколько вопросов придет нам на эту тему и скольким нашим радиослушателям будет интересен этот вопрос, поэтому пригласили очень известного потомственного юртоведа и юртолога Аркадия Шацкого.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, наконец-то.
4: Здравствуйте.
3: Очень рада, что вы, наконец, к нам зашли.
4: Да.
3: Итак, как известно, вот, понимаете, нападает на юрты вот этот крупный...
4: Зайранский.
3: Да, зайранский клещ, да?
4: Да, да,
3: и
4: да.
3: Он нападает на юрты, и да. Это заставляет людей потом как-то перестилать.
4: Да, да, да. Я сейчас расскажу.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
4: Вы знаете, когда зайранский клещ вползает в юрту, это конец вообще.
3: Просто конец, да?
4: Это конец для всех обитателей юрты. И я скажу вам, что он такой, этот клещ.
3: Вот это вот очень интересный,
4: да,
3: вопрос, да-да-да.
4: Зайранский, он здоровый такой, прямо...
3: Какой величины? Вот можете сказать,
4: да,
3: сантиметр?
4: Кулак.
3: Кулак. То есть это получается сантиметров 6. 6, 7, боже мой.
4: 4-5, где-то 6.
3: Да, вот
4: максимум.
3: Это вот это очень интересно будет нашим
4: радиослушателям. Весь заползает, да, со своей задницы, я хочу сказать. У него просто толстая задница. И вот все в этой заднице и зиждется.
3: Подождите, да. Вопрос. А скажите, вот эта вот длина 6 сантиметров, это вместе с задницей или без?
4: Это вместе с задницей. Я и сказал, я же, вы невнимательно... 4-5 сантиметров вместе с задницей 6.
3: То есть задница — это сантиметр?
4: Это сантиметр целый. И я вам скажу, что все в этой заднице он гадит. Во-первых, в юрте гадит.
3: Подождите, да. То есть он оставляет фекалии?
4: Он оставляет фекалии, и я вам скажу, они неприятные.
3: Очень важно, какой запах у них?
4: Запах жуткий. Запах жуткий, смешанный с канифолью.
3: Что напоминает?
4: Чувствуете?
3: А, канифоль?
4: Канифоль,
3: а, да.
4: Жуть.
3: Кстати,
4: понимаете, о чем речь?
3: Да. Извините, сейчас показалось, что после того, как вы зашли в студию, какой-то вот есть...
4: Нет, никто тут не залез. Нет, не волнуйся. Не волнуйся, никто не залез сюда.
3: Потому что мне кажется, что, может быть, стоит перестилать.
4: Не волнуйся, не надо ничего перестилать. Тихо, смотри на меня. Смотри на меня. Слышишь звук?
3: Так, Аркадий.
4: Вот, я рассказываю, почему этого гада надо моментально изводить методом перестилания. И вот самое главное, чем мы пользуемся, вы знаете, я вам говорил, чем мы пользуемся.
3: Напомните, я-то знаю,
4: волос-лис. А вот радиослушатели...

0: в эфире. Радиостанция, которую вы любите, которую вы хотите, которую вы желаете. И передо мной гость. Ну, сначала про себя. С вами Юрий Бурзон. А напротив меня она, боже мой. Вы должны это видеть. Я хочу, чтобы вы видели ее. Женщина. Калька. Камея Захарьевна Потская. Здравствуйте, Камея.
1: Здравствуйте.
0: Как приятно. Здравствуйте. И нежный голос. Боже мой. Камея Захарьевна.
1: Да?
0: Мы хотим, поскольку наша программа называется «Об отношениях», давайте мы с этого сразу как-то и начнем.
1: Попробуем.
0: Возьмем, да, возьмем, как говорится, одно за другое. Не буду расшифровывать. Так вот.
1: Да.
0: Камея Захарьевна.
1: Чего?
0: Боже мой. Просто вся светится. Вся прямо... Скажите, какого рода, скажем так, отношения вам больше всего нравятся? В противоположном полу.
1: Неожиданный вопрос.
0: Ну?
1: Неожиданный ответ.
0: Хорошо.
1: Все.
0: Спасибо. Просто браво, браво, браво, браво. Нет, это приятно. Ну, просто чудо. Ну, чудо. Я любуюсь вами, дорогие наши радиослушатели. Присоединяйтесь к нам. Я хочу любоваться тобой. Это писал поэт замечательный.

0: замечательный.
1: А я вами.
0: Боже мой, как приятно. Вот мы и перешли сразу прямо к главному.
1: Конечно.
0: Как приятно. Господи, боже мой.
1: Видите, как все просто?
0: Вижу. Это приятно. Это правда приятно.
1: И мне.
0: И вот, вы знаете, вот в этот момент мне как-то, не знаю, вот, но все-таки хотелось бы, ну, приоткрыть. Давайте сначала приоткроем. Хорошо?
1: Давайте приоткроем.
0: Ну, давайте.
1: Ну, давайте.
0: Давайте. Женщина-калька.
1: Женщина-калька.
0: Почему вас
1: так? Это я.
0: Да, да, уж я понимаю, что это вы. Почему вас так назвали? Ведь это с детства?
1: Ну, не с самого раннего детства.
0: Ну, когда
1: наверное,
0: уже, да.
1: Ну, с детского сада, наверное.
0: А, с детского сада, да. Тогда вас... Нет, ну тогда девочка Калька была.
1: Была девочка.
0: А стала?
1: Калечка.
0: Калечка, девочка Калечка. Ну, поподробнее, пожалуйста, я вас спрашиваю.
1: Ну,
0: вот этот период детского сада.
1: В детском возрасте, когда вот как раз начинается та самая... пресловутая социализация ребенка.
0: Да.
1: И когда каждый из детей пытается как-то утвердиться, как-то понять, кто он и что он.
0: Как-то свое место под солнцем.
1: Да, занять. Да. То в этот как раз период времени я решила, что это совершенно, ну, как сказать, не принесет столь больших плодов, нежели я просто растворюсь, так сказать, чуть-чуть в пространстве и не буду претендовать на лидерские какие-то позиции. А я просто буду приятной любому человеку.
0: Как хорошо.
1: Мы ведь с вами не знакомы были, понимаете, до сегодняшнего дня.
0: Нет.
1: А вот видите, вам уже приятно.
0: А мне уже приятно. Ну, боже. И не то слово, и не то слово. И вот стало уже так приятно, что надо сделать паузу, боже мой. Иначе так быстро просто мы зайдем очень далеко.
1: Да, это бывает, случается.
0: Легкую паузу и вернемся в студию.

0: Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Флора и фауна родной планеты.
2: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Разлинуй лист!
3: Сегодня у нас гость весьма известный. Представляю с большим удовольствием руководителя и владельца и продюсера Money BMG GmbH Studio Сергей Пупыш.
4: Здрасте. Здрасте.
3: Пока мы ждем ваших звонков, я хотел бы задать вопрос Сергею Пупышу из Money BMG GmbH Studio.
4: Давайте.
3: Дорогой Сергей,
4: ну ладно, ну что вы,
3: скажите, пожалуйста, вот группа «Тамарочки», которую вы только что подписали с ней контракт, я понимаю.
4: Конечно.
3: У нее уже есть материал?
4: Конечно, есть.
3: Ну, написан вами целиком?
4: Да, конечно. Дон-дон-дон под дон. Это
3: Минуту-минуту. Минуту-минуту. Прошу прощения, у нас дозвонились.
4: Давайте.
3: Алло, алло, мы вас слышим. Здравствуйте.
5: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Алло.
3: Кто это? Представьтесь.
5: Здрасте. Это я к Пупышу дозвонилась.
3: Да, к Сергею Пупышу вы дозвонились.
5: Пупышу. Сергею Пупышу.
3: Подождите.
5: Я хотел на вопрос ответить.
3: Как вас зовут?
5: Меня зовут Екатерина, Екатерина Сергеевна Круглова.
4: Круглова.
3: Здравствуйте, Екатерина Сергеевна, очень приятно. Откуда вы звоните?
5: Я звоню из Красноярска.
3: Красноярск, о, как хорошо, да как долетает-то далеко. Вот ну так, вот сейчас Сергей Пупыш будет отвечать, вы будете отвечать на вопрос Сергея Пупыша.
4: Да.
3: Вы помните вопрос?
5: Сергей Пупыш, вопрос хочу ответить. Я считаю, вообще-то я считаю, что и не 24, и не 28, но так как только два варианта, да, надо сказать, только один вариант надо выбрать.
3: Один из двух вариантов надо выбрать, да.
5: Ну хорошо, мне тогда кажется, что 28.
3: 28, в клипе Сдолиной.
4: В клипе Сдолиной.
5: Да, в клипе Сдолиной, когда в клипе Сдолиной снимал 28.
3: 28 в клипе Сдолиной. Ну, что я могу сказать, Екатерина из Красноярска.
4: Ну?
3: Удивительная вещь. Это правильный ответ, мы вас поздравляем.
4: Да.
5: Правда, что ли?
4: Да. Да, ну, Катечка.
3: Да, конечно,
4: Катюшечка,
3: конечно.
4: Клипе Сдолиной.
3: Деньги, не вешайте трубку. Сейчас деньги будут.
4: Вы отгадали, молодцы. Молодец. Умничка. В Красноярск,
5: спасибо,
4: умничка, целую.
5: Спасибо, дорогой, спасибо.
4: Целую, Красноярск.
3: Вот так вот.
5: Деньги, только скажите, как получить.
3: Не вешайте трубку,
4: хорошо,
3: Катя.
4: Хорошо, получите.
3: Вот, не вешайте.
5: Я не вешаю трубку, не буду вешать.
3: Не вешайте, да. Итак, дорогие друзья.
4: Они такие веселые.
3: Итак, дорогие друзья. В Красноярск отправляете 10 тысяч рублей. Сергей свои 10 тысяч рублей, не наши.
4: Нет,
3: свои
4: конечно,
3: отправляет Money BMG GmbH Studio.
4: Отправляет
3: свои 10 тысяч рублей. Да. Потому что в клипе Сдолиной, как выясняется, снималось
4: 28 человек.
3: А вот теперь мы подбираемся к самому главному.
4: Но приз.
3: Нет.
4: Ага.
3: Теперь мы зададим другой вопрос.
4: Давайте.
3: Ну, он более сложный.
4: Давайте.
3: Есть ли во втором куплете слова «не давай мне, не давай»?
4: Ага.
3: Если я правильно понимаю, я правильно читаю, да? И если вы угадываете это, то, соответственно, ну, есть там в клипе Сдолиной слова «не давай мне, не давай». Ну,
4: естественно, конечно, в клипе Сдолиной.
3: Есть они или нет?
4: Нет, конечно.
3: И если вы вдруг отгадываете правильно, то у вас, вас наградят тем, что вы
4: будете
3: запись Сдолиной.
4: Да? То есть вы запись будете, Сдолиной. Дайте я скажу, вы понимаете, в чем дело? Запись Сдолиной, что это такое? Запись Сдолиной, это счастье. Это вас омывает со всех сторон. Потому что в клипе Сдолиной, когда вы находитесь, ну, как бы это одно дело, когда запись Сдолиной, это счастье.
3: Фантастика.
4: Это фантастика.
3: А потом я предлагаю сразу после этого разыграть запись Сдолиной.
4: Ну да.
3: И в клипе с Дюной.
4: Ну сначала в клипе с Дюной.
3: В клипе с Дюной. Ну, вы знаете, столько у вас сегодня призов?
4: Честно говоря,
3: я прямо...
4: Нет, во-первых...
3: Money BMG GmbH Studio прям вообще...
4: Мы готовимся.
3: Я понимаю
4: Владик,
3: вас.
4: Вы понимаете, и в клипе с Дюной, и в клипе с Долиной. Да с кем бы вы... Даже не догадаетесь.
3: А запись с Дюной будет?
4: Запись с Дюной будет.
3: Запись с Дюной.
4: Конечно.
3: Запись с Дюной будет?
4: Запись с Дюной будет.
3: И в клипе с Долиной.
4: И в клипе с Долиной будете смотреть.
3: И в клипе сначала делаем запись с Долиной.
4: Запись с Долиной.
3: Потом смотрим в клипе
4: с Долиной. Потом смотрим в клипе с Долиной.
3: Потом делаем запись с Дюной. И потом смотрим в клипе с Дюной.
4: Да.
3: Теперь, ну, в общем,
4: давайте
3: в клипе с Дюной.
4: Давайте
3: задам, пожалуйста, вам вопрос.
4: Давайте,
3: а почему я-то его задаю вопрос?
4: А давайте я.
3: Давайте вы действительно зададите.
4: Я задаю.
3: Как, острый,
4: значит,
3: только.
4: Острый вопрос. Значит, не давай, не давай, да?
3: Угу.
4: Итак, вопрос в клипе с Долиной. Есть ли такие слова? Не давай мне, не давай мне, не давай.
3: Я хочу сказать, да. Вы должны понять, дорогие друзья, что, конечно, в основном тексте в клипе с Долиной вы этого не слышите.
4: Естественно, конечно.
3: Вы просто задаем вопрос. Где-то там, на заднем плане, звучат ли эти слова?
4: Там же массовка была.
3: Да, вот.
4: 50
3: вот,
4: человек была массовка в клипе с Долиной.
3: Да,
4: была
3: в клипе
4: 50...
3: с Долиной. 28,
4: да.
3: Мы сказали.
4: 28, ну, да. 28, да. Но на заднем плане.
3: Да, они были размножены.
4: Естественно.
3: Потом. Да, естественно.
2: Разлинуй лист!
0: Я закрываю счет двумя пальцами. Мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
6: Классика в эфире.
0: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
6: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
8: Найди себя!
4: Итак, в эфире

0: Наша постоянная рубрика «Найди себя». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня она. Она виновница нашего сегодняшнего с вами разговора, нашей встречи. Татьяна Болеславовна Фонарева. Танечка Болеславовночка. Я вас прошу, только успокойтесь.
1: Нет, я собралась, я нормально.
0: Соберитесь,
1: я нормально собралась. Просто я простужена, извините меня.
0: Ничего.
1: Я простужена.
0: Ну ничего. Дело в том, что Татьяна Болеславовна, она работает. Уже сколько вы работаете?
1: 30 лет
0: работает. Работает в цеху.
1: В цеху?
0: Да. Акуса излишки.
1: Да.
0: Это адская работа, друзья мои. Это просто, вы не представляете себе. Адовая работа. 30 лет. Она в этом цеху. Она отдала всю. Ну, будьте здоровы. Да.
1: Татьяшка,
0: будьте здоровы. Промокните, запейте. Запейте что-нибудь.
1: Спасибо.
0: Татьяшка, будьте здоровы. Понимаете, окусывает излишки 30 лет год за годом. Это день
1: да,
0: за
1: да,
0: днем.
1: Да.
0: Это все тянется.
1: Да.
0: Это вот этот неустанный труд. И вдруг...
1: Окусывальщица,
0: и вдруг, а вы главная окусывальщица.
1: Окусывальщица, конечно, я
0: вы
1: главная.
0: Вы окусывальщица, да. Татьяна Болеславовна, подождите, сейчас я расскажу просто, в чем ситуация.
1: Да.
0: И вот надо же в какой-то момент совпало, что и простудилась одновременно.
1: Да.
0: И уронила окусыватель в чан.
1: Да, да.
0: Это ужасно.
1: Понимаете, ну я просто не хотела пропускать рабочий день, не хотела брать больничный. Поэтому 39,2 была температура, пошла
0: 39,2
1: на работу.
0: И...
1: Пошла все-таки на работу, понимаете, заставила себя пойти.
0: Господи, боже мой, я не представляю.
1: Ну и тут, понимаете, как сказать, хотела высморкаться.
0: Вы одновременно хотели
1: высморкаться, да.
0: И в то же время окусывали в этот момент.
1: Да, окусывала, и поэтому и меня выскользнуло, окусыватель упал в чан. И получилось, что я и окусыватель утратила, и высморкаться нормально не смогла.
0: Господи, боже мой, меня тоже. Я почувствовал, какой-то у меня... Интересно. Просто это, может быть, передается. Ну, действительно, вы понимаете, мои дорогие друзья, Татьяна Болеславовна была уволена.
1: Да, в этот же день.
0: В этот же день.
1: Мне год до пенсии остался, понимаете?
0: Год остался до пенсии. Господи, боже мой, ну как же можно было? Вот, но из-за всего. Да, я понимаю, это действительно, это очень серьезно.
1: С моим трудовым стажем. 30 лет.
0: 30 лет. С этим трудовым, Татьяночка Болеславовна.
1: Да,
0: Еще.
1: Извините,
0: запейте.
1: Извините.
0: Запейте, я спрашиваю. Дело в том, что чан громадный в цеху.
1: Огромный.
0: И дело в том, что туда специально люди должны спускаться.
1: Если роняются предметы, особенно окусыватели, это важно.
0: Окусыватель
1: поднять. Это целая экспедиция,
0: это
1: понимаете,
0: целое,
1: в
0: да,
1: чан.
0: Это два человека, в смысле, два часа, два дня.
1: Два дня идет только спуск в чан.
0: Два дня спускаются только в чан.
1: В чан только два дня спускаться надо.
0: Громадный чан.
1: Потом там еще найти надо окусыватель,
0: да,
1: понимаете?
0: Да, там в темноте же они работают.
1: И там много предметов всяких, которые не вытаскивают.
0: Да я вас понимаю. Меня тоже действительно стало. Я как-то, я не знаю, я проникся тем, что вы рассказываете. Просто я не знаю. Мне это как-то, боже мой, это прямо, я не знаю, как-то у меня кровь даже пошла. Вы знаете,
1: может быть, вам салфетку дать?
0: Давайте салфеточку, да.
1: Возьмите.
0: Давайте, я возьму.
1: Возьмите.
0: Да, спасибо. Возьмите. Вы знаете, да, как-то мне, не знаете, я из-за этого разволновался. Это, вы знаете, вы должны понять.
1: Ой, вы меня простите, пожалуйста.
0: Вы меня даже понять, потому что, видите, я даже разволновался так, что меня даже сильно...
1: Может, вы сковырнули ногтем как-то?
0: Может, я сковырнул. Дело даже не в этом. Вы понимаете, вот вы почувствуете...
1: Надо йодовую сетку сделать.
0: Йодовую сетку мы сделаем. Естественно, это обязательно. Я вам скажу так, что, понимаете, это удивительный момент. И вдруг начальник цеха,
1: да,
0: Кармен Аисович Боев.
1: Кармен Анисович, это
0: Анисович,
1: да.
0: А он Анисович, да. Ну вот.
1: Кармен Анисович Боев в этот же день меня берет и увольняет.
0: Да, в этот же день. Он увольняет заслуженную работу. Вы же кавалер.
1: Я кавалер, конечно.
0: Вы же висите в главном здании.
1: Я вишу рядом со Стеллой.
0: Рядом со Стеллой.
1: Да.
0: Прямо рядом со Стеллой висит.
1: Да.
0: Татьяна Болеславовна Фонарева, да, как, да, главная окусывальщица,
1: да,
0: цеха.
1: Да, да, что, что вы, у меня штука и почетный грамот.
0: Мы же встречались, да, с юными перами.
1: Да, да,
0: с юными, конечно. Как они называют? Юн-пер.

0: Юнперы, да?
1: Юнпер, да.
0: Юнперы,
1: ну, юнперы,
0: да.
1: Которые молодые, вот эти вот ребятки, которые да. в школе по их приходят, начинают окусывать со
0: ну,
1: школьной
0: сами.
1: Ну, которые
0: вот с вами начали
1: да.
0: окусывать.
1: Да, да, да, да.
0: Вы их учите с, да. с измальства буквально.
1: С измальства учим, окусывайте потом.
0: Это, же,
1: да, да,
0: я, это удивительно. Как, будьте здоровы. Как руки, руки ваши. Покажите всем ваши руки. Это же удивительные руки. Эти пальцы, которые окусывают.
1: Ну,
0: вы
1: да.
0: понимаете, это удивительно. Вы знаете, в чем дело? Я считаю, что вам, конечно, мы, естественно, предложим сегодня работу.
1: Да?
0: Потому что,
1: да?
0: конечно, конечно.
1: Ой, помогите
0: ну,
1: мне,
0: наша
1: пожалуйста,
0: рубрика.
1: Помогите.
0: Ну, дорогая,
1: я так с
0: дорогая,
1: надеждой шла сюда
0: дорогая,
1: к вам, но вы бы мне поможете.
0: Я бы не был Юрием Бурзоном, если бы не предложил вам
1: а
0: сегодня
1: какую?
0: Работу.
1: А какую?
0: Подождите, Татьяна Болеславовна, ну подождите.
1: Понимаете, ну я же сейчас в гипсе еще.
0: Я знаю, вы же в гипсе.
1: Да,
0: вы
1: да,
0: в гипсе,
1: потому что когда
0: же
1: подымали,
0: вы упали в чан же.
1: Когда подымали.
0: Вот расскажите, что там произошло-то, когда стали поднимать, вы же еще подсказывались.
1: Понимаете, что так, вот, так, вот смотрите,
0: да, да,
1: вот состояние,
0: да, да,
1: просто
0: ну,
1: поймите
0: да.
1: человеческое состояние.
0: Ну расскажите, расскажите. Да. Да,
1: вот
0: да.
1: у меня была вот 39,2 температура.
0: У вас простуженная
1: сквозь
0: да,
1: вообще,
0: да,
1: абсолютно, да?
0: Да? Ну,
1: и
0: да,
1: вот
0: да,
1: это вся
0: да.
1: происходит ситуация, в этот же день меня увольняют. А на следующий день вот да. эта бригада, вот эта, которая спускалась в чан,
0: да.
1: а я опять поехала на работу, чтобы, думаю, помочь как-то людям.
0: Ну как-то, да-да-да-да-да.
1: И хотел помочь ей.
0: И, ну расскажите, ну что же, вы не стесняйтесь уже, господи.
1: Я туда чуть-чуть как подскользнулась и почти упала в чан.
0: Ну так вы упали или не упали, я не понимаю.
1: Я не...
0: Вы как-то зацепились там.
1: Я зацепилась ногой как раз и сломала ногу.
0: А, господи боже, ну как вот, вы понимаете, вот так это вот все получается. Все. Будьте здоровы, я спрошу вас, господи боже, запейте что-нибудь, я вас спрошу. Запейте что-нибудь вообще.
1: Мне бы закапать что-нибудь.
0: Не, ну сейчас мы закапываем после эфира, давайте сначала запейте.
1: Мне надо закапать.
0: Я вам закапаю обязательно, господи боже мой, естественно. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна, мы долго думали, мы выбирали, у
1: да.
0: нас целый есть
1: да.
0: перечень, так сказать, работ.
1: Что меня с гипсом взяли.
0: Возьмут. Там как раз там с гипсом-то можно.
1: Можно?
0: Там с гипсом можно, конечно. Поскольку эта рубрика, еще раз повторяю,
1: да.
0: называется «Найди себя». То
1: да,
0: есть
1: да.
0: это работа для потерявших
1: да.
0: работу.
1: Да, вы помогаете же людям.
0: Мы помогаем людям,
1: да.
0: естественно. И вот, Татьяна Болеславовна, к вам...
1: Так.
0: Выпала честь, я считаю.
1: Так.
0: Вы подождите, только не волнуйтесь.
1: Ой, не могу.
0: Я подожду, ну я вас прошу.
1: Ну.
0: Господи, боже мой, у вас даже губная помада измазалась чуть-чуть.
1: Ничего,
0: вы сегодня во всем праздничном, Татьяна Болеславовна.
1: Я старалась как-то.
0: Да нет, это приятно.
1: Да.
0: Я хочу сказать вам, вы будете поднимать малые величины. Эта работа тоже, конечно, ответственная, очень серьезная. Подъем малых величин. Вы готовы к этому, скажите, пожалуйста?
1: А начальник у меня кто будет?
0: Нет, ну начальник у вас будет Хрустов.
1: Михаил Владимирович?
0: Да, вы знаете.
1: С Михаилом Владимировичем я готова работать.
0: Да, да, Михаил Владимирович. Хрустов.
1: Михаил Владимирович
0: Михаил, Хрустов. Да, господи боже, я да. Михаил Владимирович Хрустов.
1: А это он сам предложил?
0: Он сам предложил вам. Он узнал
1: вашу ситуацию. Потому
0: что он
1: хороший человек.
0: Мы
1: просто
0: пытались
1: просто
0: звонить этому Боеву, этому, вы понимаете, Кармену Анисовичу.
1: Бесполезно ему звонить.
0: Да бесполезно, он ругался.
1: Совершенно бессовестный человек.
0: Он взял на... Он,
1: надругался.
0: Я должен сказать, он буквально надругался. Над Татьяной Болеславовной. Ну, скажем так, в присутствии всего цеха. И в результате он взял свою дочь на...
1: Конечно, он взял Розу.
0: Он взял Розу. А Роза, она, собственно, руками-то ничего делать не
1: она
0: может.
1: Она вообще ничего делать не может. Откуда она умеет что-то делать?
0: Что она? Она губами шлепает.
1: Да ничего она не может делать. Она ни разу окусатель в руках не держала.
0: Вот. Она ни разу не окусывала. Вы понимаете, Татьяна Болеславовна?
1: Да.
0: Вот подъем малых величин.
1: Я согласна.
0: Вы согласны?
1: Особенно с Михаилом Владимировичем. Такой
0: Хрустов.
1: Хороший человек.
0: Конечно.
1: Вот
0: конечно.
1: Есть все-таки люди, понимаете? Вот,
0: вот удивительные, да, удивительные. Я просто хочу, чтобы вы еще раз сказали о своей работе. Как вы окусываете? Как вы этим занимаетесь?
1: Ну, понимаете, ну я ж так я с да. юности начала окусывать.
0: С юности
1: да.
0: окусываете, да?
1: И окусывала я сначала, понимаете, я понемногу сначала окусывала.
0: Понемножку.
1: А потом все больше и больше.
0: Но вы сначала ведь делали это в поле.
1: Нет, сначала были полевые работы, да.
0: Вот,
1: полевые,
0: да вот.
1: А потом уже там развивалось.
0: И вы начали окусывать в поле
1: да,
0: сначала.
1: Да. Сначала окусывала
0: ну,
1: в поле
0: вот
1: по чуть-чуть.
0: Это интересный случай, как вы там окусывали, и что у вас там произошло в поле? ли?
1: Да нет, там просто... Ну что там было? Там просто была там история с зайцем, да. Вы имеете в виду?
0: Да, с зайцем, зайцем.
1: Ну, зайцем, ну, потому что я как бы окусала в поле, это были вот эти выездные у нас вот эти вот работы, да. В поле.
0: Ну, в поле, да. Там был заяц, да. Потом почему-то после зайца...
1: Нет, а заяц потом я к себе взяла, он у меня жил же. Тимошка.
0: Тимошка?
1: Тимошка,
0: что
1: да.
0: Что вы ему окусывали-то?
1: Нет, слава богу, ему я ничего не успела.
0: А ничего? А,
1: ну, да, потому что...
0: А кому же вы окусили-то?
1: Не, как кому?
0: Ну как кому? Там был комбайнер. Вы же помните, в поле работал.
1: Это Дмитрий Николаевич.
0: Он отдыхал.
1: Дмитрий Николаевич. Ну, это был такой, да, это такой случай, ну, случайно. Чуть окусил у Дмитрия Николаевича.
0: Ну,
1: да.
0: Часть это было кончик.
1: Да нет, ну нет, это был мизинец.
0: Мах, все-таки мизинец.
1: Мизинец, для
0: комбайнера. Вы мне сказали, что поначалу вам показалось, что вы окусили ему, ну вы понимаете, что?
1: Нет, это мизинец.
0: Мизинчик был, да?
1: Который совершенно для комбайнера не имеет никакого значения.
0: Мизинчик не важен для комбайнера.
1: Да, не важен, совершенно, да.
0: Ну, слава богу,
1: там средний палец нужен и большой, а мизинец, ничего страшного, он даже...
0: Средний и большой палец комбайнера нужен?
1: Да, да, да.
0: Это как приятно. Да. Вы, наверное, знаете? Будьте здоровы, я вас очень прошу. Вы знаете, в чем
1: мне
0: дело?
1: Мне капли нужны.
0: Капли. Я вам скажу, капли Дропова. У нас есть капли Дропова. И
1: да?
0: Вы обязательно... Да.
1: А я все время принимал капли Слюсарева.
0: Нет, Слюсарева не надо, понимаете, они вяжут, а вам не надо это. У вас руки должны работать.
1: Да, мне сейчас на новой работе вот пригодится.
0: Чтобы... Вообще, я надо сказать, что вы за время вашей работы,
1: да.
0: Ну, сколько вы окусили уже? Сколько вы окусили?
1: Ой, не знаю.
0: Ну, скажите уже, пожалуйста.
1: Мне вот эти молодежь, вот это она мне принесла какие-то плакаты, когда у меня был юбилей, и принесла плакаты, и там какие-то
0: и
1: цифры были, вот сколько уже окушено за мой стаж трудовой.
0: За мой стаж,
1: Ой, ну там уж на тысячи идет, понимаете?
0: На тысячи уже идет, господи боже мой.
1: Уж не удержишь в голове это все.
0: Господи боже мой. Ну и будьте здоровы, я спрошу. Значит, я объясню вам. Подъем малых величин. Здесь нужна, чтобы работала диафрагма. Вы понимаете, ваша диафрагма.
1: Что?
0: Ну, диафрагма – это живот. Живот. Понимаете, там тужиться надо. Вы сможете тужиться, скажите? Ну, когда поднимаете малые величины, нужно тужиться чуть-чуть.
1: Я не знаю.
0: Не знаете. Ну, ничего,
1: пока человек,
0: вы разберетесь. Ну, вы с хрустом
1: я
0: уже
1: знаю,
0: знакомы.
1: Я не знаю, смогу ли я тужиться.
0: Ну, не ладно, ну, надо,
1: после
0: надо
1: всего
0: тужиться.
1: Вот этого?
0: Ну, надо тужиться.
1: Ну, надо тренироваться.
0: Надо
1: да.
0: тренироваться. Давайте вы будете тренироваться. И я вам просто желаю, чтобы произошло
1: спасибо.
0: В вашей жизни.
1: Спасибо вам большое.
0: Чтобы это было счастье.
1: Спасибо.
0: Вашего Тимошку, он же жив до сих пор.
1: Ну, конечно, да.
0: Вы
1: да.
0: же ему окусили только этот самый маленький... Что
1: нет,
0: вы?
1: Нет.
0: А что вы ему окусили?
1: Ничего не окусила его.
0: Ничего
1: нет.
0: Тимошки?
1: Нет, так я только ногти ему окусываю
0: ногти?
1: Чуть-чуть, да, потому что отрастают ногти, и, ну, вот скрести начинает.
0: Да. А почему у него все время так, у него, вы рассказывали, что очень сильно растут ногти?
1: Ногти, потому что в домашних условиях живет.
0: А, в домашних условиях, я просто,
1: не стирает, то, что зайцы обычно, они стирают об асфальт и так далее.
0: А здесь
1: все-таки дом не асфальт, понимаете?
0: Ну, дом-то не асфальт, конечно, естественно. Хорошо, значит, я вам... Будьте здоровы, господи боже мой. Ну что же, прям я не знаю. Успокойтесь. Значит, запейте что-нибудь.
1: Я пить больше не могу.
0: Нет, ну надо запить чуть-чуть. Запейте.
1: Мне капли давайте Дропова.
0: Запейте немножко. И давайте вас поздравим с новой работой, с новым назначением. Будете работать на подъеме малых величин.
1: Завтра
0: Татьяна
1: уже...
0: Татьяна Болеславовна, завтра в гипсе, только сбейте температуру.
1: Ну, я сейчас приму, да.
0: И давайте диафрагмой. Работайте диафрагмой.
1: Пока не знаю, как
0: поехал. Надо. Всего вам доброго.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо, дорогие. Спасибо.
0: Всегда
1: спасибо.
0: Ваши.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Будьте здоровы.
2: Найди себя.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем.

0: увидеть седан пока не представляется возможным. Он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
0: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
0: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
5: Инструкция к применению 358874. Жуй. Бори.
2: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.
6: Парапет времени.
7: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
8: Михайловной.
7: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам.
9: Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем. Ну,
8: как вы себя
9: полистать.
8: Ведете? Угомонить.
9: Тихо. Давайте.
8: Нет, знаете,
9: мы
8: в
9: демократическом государстве.
8: Мне
9: не надо.
8: Много
9: если Кристина
8: претензий.
9: Просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
8: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
9: На лестнице.
8: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице.
9: На лестнице?
8: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
9: Не разве,
8: по
9: да.
8: Запаху?
9: Да, по запаху.
8: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
9: И что вы делаете?
8: Конечно.
9: Видите себя
8: дайте
9: прилично.
8: Мне сказать.
9: Хорошо.
8: Дайте мне сказать.
9: Да.
8: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
9: У меня есть.
8: В связи с его измененным психическим состоянием...
9: Тогда дать мне.
8: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
9: Запах?
8: Знаете? Ну что-то ведь осталось.
9: Надо понюхать.
8: И если он тоже как-то почувствует, то
9: почувствовать.
8: Это может дать ему первую вспышку возвращения
9: что?
8: К себе.
9: Развращение.
8: Поймите.
9: Вы развращаете
8: как
9: людей.
8: Как можно разговаривать, он ничего не понимает.
9: Я смотрите
8: не
9: внимательно.
7: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
8: Я заказывала.
7: Да, но вы
8: ну,
7: как заказывали? Вы с ним не
8: это
7: встречались, когда заказывали сценарий?
8: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
9: Нет лимона,
8: Данте,
9: нет.
8: Данте, да, прохождение кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
9: У какого пса? Не надо про
8: поймите,
9: пса сразу.
8: Поймите, хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну, поймите, нет лимона.
9: Что нет
8: лимона? Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более,
9: а
8: нет,
9: будут...
8: и тем более нет гроба зарытого в землю,
9: с
8: которого
9: поняли?
8: Кристина
9: вот
8: в следующей серии, поймите, выбирается, как в
9: убедила.
8: Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
9: в убедила.
8: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
9: Раз.
8: Убить Билла.
9: Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь? 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
8: да,
9: один раз?
8: Да, «Убить Билла».
9: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
8: возьмите,
9: это же смотрит.
8: Это не...
9: Надо видеть
8: это. Это не корректно.
9: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
10: Это дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, не спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик. под названием «Неспящие».
6: Парапет времени.
7: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и ирод приходят к Кристине, здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
8: Много вопросов.
7: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
8: Ну, конечно.
7: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, так сказать, на пленке? Что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
8: Да, это очень, вот это очень, очень интересно.
7: Понимаете? Вот мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
8: Понимаете, у нас
7: заносчив.
9: Смотри-ка.
8: Понимаете, у нас фильм.
9: Ты видишь? Ну, извините.
8: Да. У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
9: С чем?
8: Со взаимоотношениями.
9: Ничего подобного.
8: Кристины и Максима.
9: Ничего подобного.
8: С обретением их себя.
9: Ничего подобного. Где? Где скинхеды, где Ира?
8: Я думаю, понимаете, что...
9: Где Ира?
8: Я думаю, что Кристина, она не должна видеть.
9: А
8: не должна
9: происходить
8: никакого
9: сами?
8: Природного чуда.
9: Подглядывали?
8: Потому что произошло природное чудо.
9: Стойте.
8: Она должна
9: вместе
8: видеть. Видеть, она должна...
9: Бобика, остановите ее. Вы его, Бобика, я говорю, остановите.
11: Колесико, внеси, врача зови.
7: Ух, выноси ее.
11: А ноги?
7: Да просто неси.
11: А ноги?
6: Парапет времени.
12: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: С нами легко.
1: Онлайн-радио. 101.ру.

0: «Танцуй со мной». Да, Фоменко Фейк Радио. Это
1: смешное название.
0: Это хорошее название.
1: Знаете, я смотрю на вас и думаю, «Танцуй со мной». Смешно.
0: Да.
1: Вы знаете, звучит как предложение мне, но я, глядя на вас, понимаю, что
0: вы знаете, хорошо, я
1: что
0: скажу, я скажу вам, что это удивительное. Я почему так назвал? Потому что я настолько подвергся вот этому влиянию вашему, понимаете,
1: да,
0: очарованию.
1: Это
0: Волосовская,
1: конечно.
0: Вот это Волосовская.
1: Ну да.
0: Вот это Волосовская.
1: Сколько
0: вот
1: лет уже?
0: Да сколько лет. Поэтому
1: сколько лет?
0: Танцуй, видите, я даже оговорился, я сказал «танцуй со мной», как будто бы, а хотел сказать «танцуй мое сердце». Наша программа, посвященная нашему приме, лидеру, в общем, нашему, самому-самому.
1: Спасибо.
0: Володе,
1: ну уж не надо
0: Володе
1: скромнее.
0: Да.
1: Скромнее.
0: И
1: у нас
0: все-таки...
1: так много просто времени, понимаете, вы живите, я в трико, поэтому...
0: Вы в трико. Да, вы понимаете, я вот, почему я хотел спросить, вот вы упали между гобоями, но все-таки, да, вы не задели никого, но понимаете, почему вот так вот вы вытянули руку и задели женщину...
1: Вы имеете в виду зрительницу в оркестровой?
0: Да, да.
1: Которая, потому что не надо свешиваться в оркестровую яму, это же смешно.
0: Да, я понимаю.
1: Это смешно.
0: Но она была настолько...
1: Все хотят, вы знаете, это экзальтация, вот эта зрительская, порой зрительская экзальтация балетоманов, она переходит границы.
0: Ну, я понимаю.
1: Мне, знаете, бывает как трудно.
0: Да, да, да.
1: Мне бывает трудно, я вот танцую, знаете, бывает, вижу не до конца, они поняли.
0: Ну, да.
1: И приходится и второй раз бывает, и бывает и третий раз повторять целиком акт.
0: Вот я хотел остановиться на этом. Вы же танцевали «Партию грома» третий раз.
1: Третий раз, да.
0: Третий раз.
1: Я не в третий раз ее танцевал, я три раза подряд ее танцевал.
0: Три раза подряд за один вечер.
1: Третий
0: акт.
1: Третий акт.
0: Вы протанцевали, и вот после этого вы, наконец, упали в оркестровую яму и провели по губам
1: ладошкой. Я бы сказал так. Да, но я сказал бы так. Я только тогда позволил зрителю уйти.
0: Да.
1: Потому что наш святой долг актера, который, так сказать, отдает себя всего, узнать, до конца ли зритель понял. И пока зритель до конца не поймет, отпустить его не представляется возможным.
0: Я понимаю. Да.
1: Поэтому,
0: он...
1: конечно, я еще раз, я вижу, они не понимают.
0: Да.
1: Еще раз им танцевал, еще
0: вы
1: раз
0: почувствовали.
1: Им трижды.
0: То есть вы почувствовали? Конечно.
1: Конечно. Я почувствовал. А по губам она получилась.
0: Почему? Почему?
1: Сучка, она знает, за что она получилась.
0: Подождите, ну зачем? Не надо.
1: Что, не надо так?
0: Это же ваша воздыхательница.
1: Слушайте, мне наплевать на воздыхательницу. У меня, знаете, сколько с детства воздыхательниц?
0: Нет, подождите.
1: Я просто хочу сказать, что ждать. Я просто хочу сказать, три раза третий акт. Три раза.
0: Скажите,
1: этого
0: тогда
1: еще два.
0: Прямой вопрос.
1: Пять
0: вот
1: актов.
0: Я,
1: она мне, понимаешь, будет такое кричать.
0: Я понимаю.
1: Яму.
0: Но вы провели
1: по губам
0: ладошкой.
1: Ее.
0: Ну вы ладошкой провели, да?
1: Ну я провел мягко, а мог бы провести и посильнее.
0: Я понимаю, но все-таки губы у нее потом раскраснелись, и она, вы понимаете, это...
1: Мне все равно, что у нее было с губами, понимаете?
0: Вы понимаете, все-таки вы задели. Вот, кстати, звонят люди,
1: и пусть не
0: которые...
1: смеет так относиться к искусству.
0: Люди, которые были в этот момент, присутствовали в зрительном зале, вот они мне звонят. Холостов. Есть, я не знаю, ну такой вот Холостов Геннадий, значит, звонит и говорит про фляжку все время. Говорит, вот он сейчас мне даже звонит. Вот он мне даже звонит сейчас. И сейчас, одну секунду. Я буквально, одну секундочку. Да. Ну, я не буду отвечать на этот вопрос. Это Холостов, в конце концов. Просто, вы знаете, он спрашивает про фляжку у вас. Вот постоянно он пишет одно и то же. Фляжка в трико.
1: Я сейчас ему отвечу про фляжку.
0: Да, пожалуйста.
1: Слышь, Холостов.
0: Да, он вас
1: слушает. Как я еще могу с тобой разговаривать, интеллигентный человек, я... С тобой, который спрашивает меня про фляжку. Что ты хочешь узнать про фляжку?
0: Фляжку?
1: Что у меня во фляжке или что?
0: И вот на этой паузе, как бы я немножко делаю затемнение, как делают в театре, и мы вернемся буквально через секунду.

0: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Митинга.
1: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Боже мой! Наша программа «Перчатки для пупсинга» приветствует вас! Все-таки вот интересно, пупсинг, мода это или зависимость? Еще недавно хипстеры были самым модным движением. А теперь что? Вдруг вперед неожиданно вырвался новый стиль, сметая все на своем пути. И это... пупсинг! Пупсинг, друзья, поздравляю вас! И мы беседуем с настоящим пупсером, Стивом Гуслеровым. Стив, я приветствую вас.
2: Лали!
1: Как приятно!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Здравствуйте! Стив, расскажите. Все-таки это мода или зависимость?
2: Мы снесли к чертовой матери этих хипстеров. Я могу сказать, это просто смешно. Чего их было сносить? Они же как бурьян на откосе.

0: Ковыряется, что там.
1: Да.
2: Пупсинг.
1: Пупсинг.
2: Пупсинг – это другая жизнь.
1: Боже мой.
2: Пупсинг – это, во-первых, к черту бороды.
1: Ага.
2: Пупсинг – это лысая башка.
1: Лысая башка.
2: Пупсинг – это девочки.
1: Боже мой.
2: Пупсинг – это... Пупсинг – это не какие-то там вам мальчики с... Пупсинг – это мальчики и девочки.
1: Это вместе мальчики и
2: вот
1: девочки.
2: Так. Пупсинг, ну что? Мы как ураган снесли уже этих хипстеров и чертов их Iron B, вот это вот
1: да,
2: все.
1: Да.
2: Вот.
1: Теперь, и что теперь?
2: Как вы знаете, в тренде пупсинг и ЖПЖ – новая музыка.
1: Новая ЖПЖ?
2: ЖПЖ – новая музыка.
1: О, боже мой, как это приятно.
2: Это главное молодежное движение сегодня.
1: Как это приятно,
2: да,
1: боже мой.
2: Да. Ну вообще, вот и все, понимаете.
1: Вообще, вот сейчас
2: теперь
1: все.
2: Теперь все подчиняется, да, все подвыкается. Вы правы.
1: Все подчиняется, да, я почувствовал.
2: Все подчиняется пупсингу, конечно.
1: Как вот только так. Я слышу ЖПЖ, я знаю, здесь Стив Гуслеров.
2: Да, здесь пупсинг.
1: Здесь
2: пупсинг.
1: Конечно,
2: здесь пупсинг. Вот так.
1: Вот, а вот скажите, все-таки, вот что это такое? Важны ли перчатки для пупсинга? Почему они так
2: вы
1: важны?
2: Вы знаете так, что вот я вам хочу сказать. Ну, мы уже много сделали. Много.
1: Да.
2: Но еще многое предстоит сделать. Понимаете? Потому что, ну, во-первых, почему важны перчатки для пупсинга? Это, чувак, идиотский вопрос. Пупсинг.
1: И перчатки.
2: Это контакт без контакта. Нужно врубаться в это.
1: Контакт без контакта. Вот в чем дело.
2: И в этом его прелесть. И основа тактильности – это перчатки.
1: Ах, вот оно в чем дело.
2: Потому что вот это вот хватание вот так, это вот не то. Пупсинг – это тонкие вещи.
1: Это тонкие.
2: Пупсинг –
1: это
2: тонкие вещи. Ты просто должен врубаться, и все.
1: Да я все понял, Стив. Боже мой.
2: Я еще раз хочу подчеркнуть. Пупсинг.
1: Да.
2: Это тонкие вещи. И перчатки для пупсинга – это основа тактильности для любого пупсера.
1: Это
2: ведь
1: приятно.
2: Тот, кто находится в движении под названием пупсинг,
1: а когда?
2: Тот является настоящим пупсером. Вот, собственно, и все.
1: Когда вы слышите ЖПЖ, что первое приходит
2: ЖПЖ
1: в голову?
2: ЖПЖ – это наша музыка.
1: Да.
2: Наша музыка, понимаете? И нужно врубаться, что, так сказать, сегодня, ну, это тонкая жесткость, понимаете?
1: Тонкая жесткость.
2: Тонкая жесткость.
1: Ага,
2: пупсинг и жесткость. Жесткость, пупсинг и жесткость. Вот. Но что такое ЖПЖ.
1: Я помню, раньше
2: это
1: называли...
2: не вялая R&B, понимаете?
1: Ну, конечно.
2: Не вялая R&B. Это мощная,
1: ну,
2: красивая. Ну, где-то даже с мужским началом ЖПЖ.
1: Ну, то есть это можно назвать мягкой грубостью?
2: Это факанный новый музон,
1: чувак.
2: Да, дружочек. Это я тебе говорю, как настоящий пупсер. Вот,
1: Стив, вы завернули сейчас.
2: Я завернул,
1: прямо
2: конечно.
1: В газетку прямо завернули.
2: Да.
1: Это приятно. И, кстати, настоящий пупсер умеет общаться. Умеет общаться.
2: Вы это поймите, приятно. Пупсинг – это будущее.
1: Я верю вам.
2: Это полная цифровизация жизни.
1: Я верю вам, Стив. Итак, мы прощаемся со Стивом Гуслеровым, и мы говорим пупсингу «да», и мы говорим «да» ЖПЖ. Спасибо, Стив. Спасибо, пупсинг.
3: Перчатки для пупсинга.
4: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и... Ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел,

0: кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: Доброго здоровья! Доброго здоровья всем-всем-всем, кто нас слушает! И что же я хочу вам сказать, дорогие мои? В студии Юрий Бурзон, да-да-да. А напротив меня удивительный человек, но обо всем по порядочку. Вы знаете, я хочу представить вам Евгению Павловну Урину.
1: Здравствуйте.
0: Это замечательный человек. Может быть, даже замечательно, что мы с вами наконец увиделись, Евгения Павловна. Потому что очень давно. Вы знаете, это ваш девиз: «О моче достойно». Да?
1: Да,
0: и вот,
1: это
0: и,
1: правда.
0: И вот все-таки я хочу, чтобы вы поначалу рассказали о вашей новой книге, потому что у вас много книг, я должен сказать, всем нашим друзьям, которые нас слушают, и читателям, кстати, которые читают книги Евгении Павловны Уриной. Вот новая книга вышла, называется «Вся правда об Урине». Можно, вот скажите, ну, первый вопрос. Надо ли запивать урину?
1: Ну, как вы уже сказали, книжка называется «Вся правда об урине».
0: Да.
1: Поэтому в этой книжке как раз ответы на многие-многие вопросы, которые задают себе наши читатели.
0: Угу.
1: И вот очень распространенный вопрос, угу, про надо ли запивать.
0: Да.
1: Я отвечу.
0: Да?
1: Ни в коем случае,
0: угу,
1: никогда,
0: угу,
1: ни при каких обстоятельствах этого делать не следует. Урину стоит только закусывать.
0: Ох, как интересно, да?
1: Причем плотно.
0: Дорогие друзья, плотно. Давайте-ка вы берите ручки, да, пожалуйста, с собой.
1: Обязательно.
0: Евгения Павловна, расскажите,
1: желательно
0: чем
1: не первым блюдом, то есть супы исключить.
0: Угу.
1: Нужны вторые блюда.
0: То есть, как бы суп уже, моча, да, вместо супа уже,
1: да,
0: идет.
1: Так точно.
0: Так.
1: То есть, и потом, значит, вторые блюда, и в основном, чтобы обязательно присутствовал белок.
0: Белок.
1: То есть,
0: ага,
1: нужны котлеты, можно паровые,
0: мясо,
1: можно
0: птицы,
1: жареные. Мясо птицы можно.
0: Можно, да?
1: А вот рыбу не стоит.
0: Рыбу не надо,
1: стоит,
0: да?
1: Не стоит,
0: угу,
1: не
0: вот
1: стоит.
0: И даже икру ни
1: икру
0: в коем случае.
1: Нет, нет. И вот икру вообще, когда начинаешь заниматься уринотерапией,
0: да,
1: икру следует исключить
0: вообще
1: из рациона. Да.
0: А что, в чем противоречие? Что это такое? Вот моча и икра. Как бы,
1: вы понимаете,
0: в чем
1: тогда
0: их конфликт?
1: Объясню. Просто,
0: да,
1: вот икринки, как бы, в которых,
0: да-да,
1: есть некий концентрат, да,
0: угу,
1: всевозможных веществ и белка в том,
0: угу,
1: числе,
0: угу,
1: оно начинает, как сказать, вступать в некие разногласия с веществами, находящимися в урине.
0: Ага.
1: Да, понимаете?
0: Ага.
1: И поэтому, как сказать, они начинают конфликтовать.
0: Конфликт в чем выражается? Вы же проводили опыты,
1: сыпь,
0: на ежах, да?
1: Сыпь.
0: Правильно? Сыпь. У ежей была сыпь?
1: Да.
0: А,
1: сыпь на брюшке.
0: На брюшке у,
1: да,
0: ежей.
1: На лапках.
0: Что приходилось?
1: На
0: выбривать? Как,
1: ну,
0: вы,
1: как
0: поступали?
1: Сказать, нет, это очень сложно. Понимаете, мы долго с этим боролись, и ежей погибло, надо сказать, очень много.
0: Много.
1: Много,
0: то есть,
1: да,
0: ну, вы положили,
1: да,
0: скажем так, много ежей,
1: да,
0: но на благо, естественно,
1: ну,
0: вашей,
1: да,
0: удивительной,
1: да,
0: профессии,
1: да,
0: уринотерапии.
1: Да, да, ежей, да, к сожалению. К сожалению, но что же делать? У нас,
0: ну,
1: вот вместо,
0: понимаю,
1: мышей мы используем ежей, потому что...
0: А почему, кстати, вы вот поделитесь с нами? Это ваша находка, это, угу, ваш какой-то принцип, я знаю. Вы в книге написали, да, «Мои, да, ежи», да?
1: Да, да, есть книга «Мои ежи»,
0: да? Да.
1: «Мои ежи» и другие, да, «Мои ежи» и другие животные.
0: Ну вот перед тем, как мы сейчас коснемся, да, этой книги, давайте, да, сделаем легкую паузу,
1: хорошо,
0: Евгения Павловна,
1: хорошо,
0: и вернемся в студию.
1: Договорились, договорились.
2: Влажная сила. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Мордунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный, раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое...
3: 101.ru.
5: Просто они не блюли друг друга. Фоменков и Крадио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Мы не свекла, не грибы.
4: Мы веселые бобы.
3: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные.
4: С нами вам всегда везет.
5: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое.
6: Здоровое питание.
7: О-о-о, Оптобоб.
8: Торгуем контейнерами.
9: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobob.ups.org.
10: Лицензия 4578-4239-88-4857.
11: Пристыди

0: Стоп гнус! Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий, и у нас в гостях сегодня Алевтин Захарович. Нет. Здравствуйте, да. Алевтин Захарович. Ну, у вас потрясающее совершенно имя.
1: Да.
0: Удивительное отчество и не менее потрясающая фамилия.
1: Да. Да.
0: Почему-то вдруг нет с двумя «т», да?
1: Именно нет. Нет.
0: Да, два «т».
1: А это от
0: братьев. Это немецкие корни.
1: Немецкие корни. Карл нет.
0: Карл нет.
1: Это мой пра-пра-пра-пра. Пра.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну что ж, Алевтин Захарович,
1: да.
0: Вот что я хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Ну, вы уникальный человек.
1: Ну.
0: Уникальный человек от природы.
1: Ну.
0: Может быть, что-то даже и немецкое.
1: Ну, что-то
0: а
1: да.
0: А может быть
1: да.
0: и нет. Непонятно. Но да. дело в том, что, как выяснилось, в чем дело? Я, дорогие друзья, сейчас объясню. Угу. Как вы знаете, основная проблема тайги. Гнус в огромном количестве нападает на наших геологов. На наших охотников, на наших промысловиков, в конце концов.
1: Да.
0: На наших добытчиков нефти,
1: да.
0: вахтовиков газа. Нападает в огромном количестве, бывает, доходит до, так сказать, огромных размеров. И прямо жалит, кусает этот гнус и выпивает огромное количество крови.
1: Да.
0: Питается кровью наших людей. Понимаете?
1: Да.
0: Питается кровью наших людей. И химическое, так сказать, воздействие, вот это покрытие всяческими составами.
1: Да.
0: Постановки всяких, так сказать, специальных устройств.
1: Это смешно.
0: Звуковых и незвуковых. Пока не дают результата. Потому что гнус, он, как говорится, и в Африке
1: гнус.
0: Гнус. И вот Алевтин Захарович, да. ну, уже давно, так. как мы выяснили, является, пожалуй, на сегодняшний день, вы же единственный.
1: Конечно. Абсолютно.
0: Единственным человеком, в присутствии которого гнус не может воздействовать на, ни на кого.
1: Он просто скован.
0: Он
1: гнус
0: скован.
1: Скован.
0: Гнус не летит.
1: Он не может
0: не
1: ни лететь,
0: сосет,
1: не сосать ничего.
0: Не стоять, не сидеть.
1: Не стоять,
0: не
1: ни сосать, не сидеть. Ничего.
0: Но вопрос вот да. я вам задаю.
1: Давайте.
0: Сразу, так сказать, хочу спросить. В вашем присутствии гнус не шевелится.
1: Да. да.
0: Но не умирает.
1: Он не умирает, но он не всасывает. Так вот.
0: Значит, он не подлетает даже близко.
1: Близко. Это, еще раз говорю, я работаю. Это радиус 6 метров.
0: Угу.
1: Диаметр, прошу заметить, 12.
0: Неожиданно.
1: Именно такие параметры.
0: Угу.
1: Круг моего,
0: то
1: так
0: есть,
1: сказать,
0: когда
1: воздействия.
0: Вы ведете экспедицию,
1: да.
0: например, геолога-разведчиков.
1: Ну, давайте я расскажу. Давайте, да, давайте расскажу, наконец. Возьмем, например, север. Угу. Тайга.
0: Угу.
1: Там, где гнус особо жирен.
0: Угу.
1: Особенно подземный гнус. Ведь он же под землей живет.
0: Ну, подождите. Ну, давайте сначала о воздушном гнусе.
1: Ну, давайте о воздушном. Воздушный, ну, скажем так, он немножко попроще, но жалит. И он, конечно, серьезно. Mm. Серьезно жалит. Mm. Особенно в темечко.
0: Кровососущий.
1: Кровососущий. Mm. Я вам скажу, выпивает до несколько, я вам скажу, ну, миллилитров по 500 он выпивает.
0: Обалдеть.
1: В день.
0: Да.
1: Обалдеть. Геологи не выдерживают.
0: Mm.
1: Первопроходцы, а я с ними работаю, mm. первопроходцы, прежде всего, которые, ну, скажем так, они в авангарде, они на передовой. Гнус, конечно.
0: Но как это технически происходит?
1: Не щадит. Я вам объясню.
0: Сколько бы они ни мазали, они же мажутся, наверное.
1: Они мажутся, какие-то покупают мелки, вот это еще смешней. Когда мелком они себя чего-то натирают, или как бы мелком палатку свою как бы разрисовывают.
0: Mm.
1: Это смешно для гнуса и для меня.
0: Mm.
1: Потому что единственный человек, как говорится, у меня нет аналогов.
0: Mm.
1: Вы понимаете?
0: Mm-hmm.
1: Я останавливаю гнуса
0: на подлете.
1: Раз на подлете.
0: Mm-hmm. То есть, раз. Как я понял, диаметр 12 метров.
1: Диаметр 12,
0: вот
1: радиус
0: хочу...
1: 6.
0: Стоп, гнус!
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
3: Рай, рай, рай. Эй, Велет, кипись, ван!

101 ру. Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.

0: Звездные встречи. Итак, сегодня на Фоменко Фейк Радио звездные встречи с вами. Юрий Бурзон, а напротив меня тот самый легендарный. Вот он машет нам копытами. Конечно, конь Борька. Как по-простому мы говорим, Борис Константинович, да, ведь так? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Здравствуйте, Борис Константинович.
1: Очень приятно быть у вас на радио, конечно, я скажу вам удивительно. Да. Я вот, да. вы знаете, да. смотрел много
0: да.
1: раз,
0: да,
1: в смысле,
0: да,
1: ну
0: да.
1: и слушал тоже,
0: ну, да,
1: как
0: ну,
1: говорится.
0: Да.
1: Ну, у нас не часто это увидишь, как говорится. Мы все-таки в отдалении от больших городов.
0: Да, ну, я понимаю.
1: Что
0: да.
1: же, ну, что же.
0: Да.
1: Вот. Так, вот. Как у нас, как говорят, знаете, жизнь прожить не поле перейти.
0: Вот. Боренька, прям не в бровь, а в глаз.
1: А что ж,
0: действительно. Ну, что хотите сказать? Вот что вопрос первый?
1: Ну,
0: о поле, можете рассказать немножко?
1: Ну, конечно, я с удовольствием, конечно, расскажу. Ну, вы имеете в виду, что за поле?
0: Вы до этого вообще один ходили, скажите?
1: Ну, вы знаете, я хочу сказать, ну, до этого до чего? Я же всегда, так сказать, ну, понимаете, ну, я же в конце концов...
0: Дело в том, что вы вышли же вдвоем.
1: Да вы поймите. Конь!
0: Да понимаете? Я понимаю.
1: Ну, я же не абы что, понимаете?
0: Не,
1: я
0: не,
1: конь!
0: Не,
1: меня
0: конь?
1: Так просто, как говорится, конь? Не заштопаешь, понимаете?
0: Не заштопаешь, вот. Конечно.
1: Мы, конь? Как да. говорится, кони. Парни серьезные.
0: Ох, да, это
1: и
0: точно.
1: Если уж вы меня спрашиваете про поле, да я в поле вырос.
0: Боже мой.
1: Я вам больше скажу.
0: Да.
1: Я ведь еще из того поколения коней,
0: которые
1: в поле и родились.
0: Ой-ой-ой, Боренька.
1: Не в каком-то там вам, понимаете,
0: да,
1: в загоне.
0: В загоне,
1: не
0: да.
1: в каком-то там, понимаете,
0: в яслях ну, там каких-то, да.
1: В совхозном шарае.
0: Сарай, да, да.
1: А я из поколения...
0: Коней.
1: Поколения натуралов.
0: Натурал. Итак, с нами...
1: Натуралов.
0: Дорогие мои друзья, это с нами Боренька Константинович, конь натурал. Вот это важно. И вот как вы, натурал, вышли вдвоем.
1: Куда я вышел вдвоем?
0: Вдвоем в поле выходили.
1: Ну, расскажите нам,
0: это было.
1: Вот, вы знаете, я ведь вот что вам
0: да,
1: скажу.
0: Ну, пожалуйста, да.
1: Я ведь в поле родился.
0: Да.
1: Я, как говорится, в поле и умру.
0: Ну, это понятно, да.
1: Я поэтому хочу вам сообщить, понимаете, я как в поле ходил.
0: Да.
1: Так хожу и буду ходить. Я живу в поле.
0: Я понимаю, понимаете? Вас. Вы
1: и вот
0: ходите.
1: Эта вот история, понимаете?
0: Да.
1: Вот это вот, я выйду в поле с конем и вдвоем с конем, понимаете?
0: Ну, вот.
1: Я вообще не понимаю этого разговора.
0: Ну, то есть как?
1: О чем речь?
0: Ну, это же было, ну, согласитесь,
1: ну,
0: Боренька.
1: Это история. Я понимаю цель вашего приглашения меня сюда.
0: Нет, не думайте только о плохом, я вас прошу. Ну, что вы, это же... Мы же не какая-то...
1: Сегодня, там... знаете, очень любят копаться в нижнем белье, понимаете, в любом.
0: Не надо, не будем копаться.
1: Нам, лошадям,
0: ну, да,
1: вообще
0: да,
1: это
0: да.
1: непонятно.
0: Нам, лошадям.
1: Вы знаете, не да. надо, я серьезно говорю.
0: Ну, я понимаю, естественно. Так нет, вот. Это... Вторит песней той. Ну, это действительно, я вспомнил про... Это знаменитая песня про
1: лошадей. Да при чем здесь
0: лошадей?
1: Песня? Вы о судьбе поговорите, человека,
0: так вот,
1: понимаете?
0: Давайте...
1: И
0: нет,
1: человека,
0: мы...
1: и лошади.
0: А ваше...
1: Как разделилось все сегодня, понимаете?
0: Ну, почему разделилось? Вы же вышли
1: да
0: не
1: вы
0: случайно.
1: Вы должны понять,
0: подождите.
1: Понимаете? И я всегда...
0: Да.
1: Вот я вам скажу.
0: Да.
1: Я, как уже говорил, я был в поле, я в поле,
0: да,
1: и я в поле и помру,
0: да.
1: понимаете? Мы кони.
0: Ну?
1: В поле прям, мы живем, я живу в поле, ну что вы хотите, понимаете?
0: Стойте,
1: и вдруг
0: стойте.
1: Ни с того ни с сего да. выясняется, понимаете, что есть,
0: ну,
1: так сказать, ну, как говорится, мы вообще к людям нормально.
0: Я понимаю, вот. Но вы же гуляли по полю вдвоем.
1: Мы, это не, вообще, что вы, я знаю, что вы журналисты.
0: Нет,
1: хотите
0: нет,
1: копаться
0: нет.
1: в нижнем белье. Опять. Зачем я вывел человека в поле?
0: Ну да.
1: Вывел, типа, пошел вдвоем. Значит,
0: да.
1: я ходил до этого один, тут пошел, значит, вдвоем.
0: Ну, вдвоем.
1: Вы пошли. На что намекаете?
0: Ну, то есть,
1: что
0: вы
1: я
0: хотите,
1: что?
0: Подождите.
1: Что я хотел подождите. К человеку что?
0: Что?
1: Как мужчина с мужчиной, что ли? Что вы намекаете
0: не,
1: на
0: подождите
1: что?
0: Подождите секунду, вы натурал, Боренька.
1: Вот!
0: Вы же натурал.
1: Я прошу это не забывать.
0: Да, вот, действительно.
1: Мы просто по-товарищески вышли.
0: Вышли.
1: Пошли.
0: Пошли, понимаете? Так.
1: Вот. А вы, журналисты, раздули из этого историю.
0: Да подождите, дорогой вы мой, Борис Константинович.
1: Да у меня душа болит, понимаете?
0: Понимаю, понимаю.
1: Ну, что ж мы, кони, не люди, что ли?
0: Действительно.
1: И потом вы подумайте, в поле с конем, ну как это он будет там управляться-то,
0: да,
1: господи?
0: Да, да, да.
1: Я
0: да,
1: же,
0: да.
1: Представьте, где я, где он,
0: да, понимаете? Естественно, о чем
1: да
0: речь?
1: Да Николай вот. Вячеславович вообще добрейшей души человек.
0: Согласен с вами.
1: Он на меня ни разу не залез.
0: Вот как!
1: За все время, пока мы гуляли,
0: да.
1: Он ни разу на меня не залез, понятно?
0: И это хорошо.
1: А я, как конь, ценю это больше всего.
0: Я согласен с вами, я согласен.
1: А то каждый дурак норовит залезть,
0: да, понимаете? Я понимаю, я вас очень хорошо понимаю, тем более, знаете, когда...
1: Ведь сердце у коня болит,
0: да, понимаете?
1: Понятно,
0: господи, боже
1: мой. Каждый из вас, я знаю, хочет залезть.
0: Нет, подождите вы, ради бога. Вы скажите, вы теперь и так и ходите вдвоем или нет?
1: Не, зачем педалировать-то ситуацию?
0: Ну, подождите, ну, начинается опять педалировать. Ну,
1: понимаете? Ну, я не могу сказать вам, ну, что это такое? Ну, как вот вы?
0: Нет,
1: вот
0: ну,
1: вы
0: как?
1: Меня удивляете.
0: Ну,
1: просто
0: ну,
1: удивляете. Вы по-человечески подойдите к вопросу.
0: Боренька, я хочу спросить вас.
1: Ну?
0: Завязалась ли просто дружба?
1: Послушайте, вот мы же, ну, мы же просто, мы знаем друг друга тысячу лет. Ну, просто вышли один раз в поле вдвоем,
0: а,
1: понимаете?
0: Так,
1: ну,
0: а,
1: уже раздули из этого.
0: Нет,
1: неизвестно что. А я вам говорю,
0: но...
1: не залез Николай на меня.
0: Не залез
1: ни
0: Николай?
1: Ни разу.
0: Молодец, Николай.
1: Вот так.
0: Молодец, я вам
1: и
0: скажу.
1: И я на Николая ни разу не залез.
0: А, вот.
1: А мог бы.
0: А между прочим,
1: а
0: дорогие
1: бы.
0: Мои. Да, согласен,
1: понимаете?
0: С вами. Согласен.
1: Потому что Николай и я конь,
0: вот,
1: понимаете?
0: Вот именно.
1: Где я, конь, где, как
0: где,
1: говорится...
0: Где говорится
1: ну
0: это самое?
1: Ну что вы в да, самом что деле я... грязь-то все время льете?
0: Согласен я.
1: Вот ваше это телевидение. Господи, помоги.
0: Подождите, Боренька, я вас пригласил.
1: Мы вдвоем просто по делу.
0: Вы по делу
1: мы
0: пошли.
1: Просто по делу
0: просто
1: вдвоем пошли.
0: Пошли
1: в поле поговорить.
0: Хорошо, Боренька.
1: Как
0: а
1: два
0: вот
1: мужика.
0: Ну, два мужика, ну... естественно, это нормально. А вот скажите, пожалуйста, потом вас видели у реки.
1: Было.
0: Да, вот расскажите.
1: А ну. Я ведь не отрицаю.
0: А вот расскажите.
1: А это уж было после.
0: А вот расскажите, как это
1: после
0: получилось.
1: После того, как мы в поле, так, как говорится.
0: Да, ну если.
1: А потом уже я к реке, естественно. А ну, мыться-то мне надо.
0: То есть и мыться, и попить захотелось.
1: Ну и попить, и сполоснуться. Мы вообще кони только так и делаем.
0: Ну это правильно.
1: Только... После всего пошел, сполоснулся,
0: да,
1: попил
0: да.
1: немножко и уже,
0: ну,
1: пожалуйста.
0: Ну, уже
1: а
0: со...
1: вот и уже светает.
0: Да, вот как раз забрезжил рассвет.
1: Забрезжил.
0: Тогда, помните, да.
1: Я-то вот... помню хорошо, а вы мне расскажете, как будто вы там были.
0: Нет,
1: вот вы,
0: нет.
1: журналисты, все время, знаете, ведете себя,
0: не
1: как будто вот
0: там.
1: Вы, ей-богу,
0: не
1: я скажу
0: были.
1: Вам, как будто вы везде были,
0: нет,
1: как будто
0: нет,
1: вы...
0: Не
1: что
0: были.
1: Вы все время пытаетесь чужую жизнь-то
0: не
1: прожить?
0: Не были.
1: Чужую жизнь-то что вы пытаетесь прожить? Объясните мне.
0: Секундочку, это же не так, на самом деле. Вот, Боренька, я вас прошу, я вообще пригласил вас, знаете, вы так здорово ржете. Это ведь та, это всем приятно.
1: Ну что же вы хотите, чтобы я поржал, что ли, здесь?
0: Нет, ну подождите, ну...
1: Вот я... видите, какая простота
0: это,
1: у вас.
0: Это
1: вот
0: красиво.
1: Вот певец приходит, так певец должен петь, понимаете?
0: Ну, поди... Ну...
1: Конь приходит к вам, он должен ржать.
0: Нет, я же не
1: ну,
0: говорю...
1: Ну что, я не понимаю, ну...
0: Ну, не обязательно.
1: Обезьяна придет, у которой, знаете, зад не зарастает.
0: И что?
1: Что она должна делать?
0: Нет, нет, ну
1: должен
0: это
1: просто, это.
0: Нет. Нет, у нас на Фоменко Фейк Радио такого не бывает, не случалось ни разу с обезьяной.
1: Знаю я вас.
0: Нет, ну что вы, что? Что вы, я вас прошу.
1: Ужасная программа.
0: Да вы что?
1: Просто вышли вдвоем, два мужика, вы начинаете тут педалировать.
0: Да,
1: что вы педалируете?
0: Да. Нет, подождите, секундочку. Вот я хочу вам сказать, он же все равно похлопал вас. Ну, как-то вот по-мужски.
1: Ну, вы знаете, в этом похлопывании я не заметил, чтобы что-то такое прямо сквозило.
0: Да я знаю, Николай Вячеславович, с этой стороны его абсолютно никаких...
1: Ну, похлопал он меня.
0: Похлопал.
1: И что?
0: Ну, нормально это
1: два
0: же.
1: Два раза.
0: Два раза.
1: Но я же вам говорю, подчеркиваю, он ведь не залез на меня.
0: Он не залез,
1: а
0: и
1: мог...
0: у реки тоже не залез.
1: Мог, и ни у реки не залез, нигде не залез. Ну, ни я не залез на него,
0: да
1: ни он
0: понимаю,
1: на меня не залез.
0: Господи, боже мой. Естественно, что и никто ни на кого
1: ну,
0: не залез.
1: Но а что вы тогда?
0: Вопрос другой. И он потом помыл вас, да? Когда у реки. У реки-то вы пошли.
1: Ну, это было.
0: Это было.
1: Это
0: ну,
1: было. Помыл меня
0: нормально.
1: У реки, конечно. А как меня? Чего меня не помыть?
0: И вот третий
1: у
0: раз...
1: У реки, я вам хочу сказать, даже автомобили моют, понимаете?
0: Ну, если... А вы же лучше, чем автомобиль.
1: Я, во-первых, лучше, чем автомобиль. Я лучше, чем мотоцикл.
0: Я согласен ну, с вами. Я вот. Согласен. А мотоцикл...
1: Но на мне он ни разу не сидел.
0: Не сидел, не сидел.
1: Вот так.
0: Он еще раз просто вас похлопал потом, когда помыл.
1: Похлопал и помыл.
0: Похлопал и помыл.
1: Похлопал и помыл,
0: это
1: а
0: нормально.
1: Я что делать?
0: Это
1: как не помыть коня-то?
0: Да господи,
1: как говорится, ну,
0: если вдвоем, то, конечно, вот, это нормально.
1: На руке более никого.
0: А вот когда вот все-таки вот за вот рассвет, тишина, вот я хочу рассказать, что вы чувствуете? Вы натурал, конь Борька, вот что вы утречком с позаранку, когда стоите, когда тихо.
1: А вы знаете, я скажу, вот да, стою, да. Думаю, такой у нас был хороший разговор.
0: А?
1: После этого меня хорошо похлопал он, понимаете?
0: Так.
1: Не залез на меня.
0: Да.
1: И помыл. И я стою мытый, похлопанный.
0: Да.
1: И думаю,
0: да.
1: Господи, помоги ты, Боже ты мой, как жить-то хорошо.
0: О!
1: Вот оно, наше житье-бытие.
0: Вот
1: понимаете?
0: Оно приятно-то
1: простое.
0: Где?
1: Простое. Ничего такого в этом нет.
0: Ничего
1: и
0: в этом
1: вы
0: нет,
1: нам
0: да,
1: тут,
0: согласен.
1: Я повторю,
0: да,
1: не надо вот это педалировать, понимаете?
0: Да, да, да, да,
1: не намекать вот это вот ваши
0: да,
1: грязные,
0: да, да, да,
1: вот
0: да,
1: эти
0: да.
1: ваши журналистские штучки. Мы знаем
0: Боренька,
1: вас.
0: Боренька, нет, ну я смотрю.
1: Каждый вас. Конь вас знает, понимаете?
0: Конечно.
1: Каждая лошадь знает
0: да,
1: о нас.
0: Да, да, да.
1: На что вы способны.
0: Ну,
1: вот и
0: я
1: все.
0: Вас тоже, честно вам, должен ответить, что не залезал я ни на одну лошадь, ни в коем случае вообще.
1: Да вы-то на себя-то смотрели, куда вы залезать-то собрались?
0: Ну, куда? Ну, я просто говорю.
1: Залезало-то у вас еще не вылезло.
0: Залезало-то.
1: Да, как говорится, но куда вам взять-то вот это все залезало? Куда оно?
0: Вы по-простому так заговорили.
1: Мы по-простому, мы простые, понимаете,
0: кони.
1: Люди, нормальные.
0: Вы нормальные, простые, натуральные кони,
1: вот
0: Боренька.
1: И все.
0: Это хорошо, это приятно.
1: Но я вам хочу сказать.
0: Да.
1: Я
0: да,
1: вам хочу
0: да,
1: сказать.
0: Да,
1: вы
0: скажите.
1: Вот эти свои штучки бросьте.
0: Не-не-не, перестаньте. Я вам честно скажу, Боренька, я пригласил вас почему? Потому что мы же редко видимся. Мы очень редко видимся. Ну, согласитесь, вы у нас не были ни разу. Мы у вас не были ни разу.
1: Да?
0: Когда? Когда вот, наконец, с деревней нам вот соединиться-то, наконец, вот, город и деревня, вот это...
1: А я вот смотрю на вас сейчас.
0: Ну, давайте, давайте.
1: И думаю, да с вашей фамилией Бурзон,
0: да
1: никогда вам с деревней не соединиться.
0: Почему?
1: Вот еще, так и знаете.
0: А почему вы так?
1: Нет у вас туда пути.
0: Ну как же вы так, почему?
1: Я вам скажу, с вами, вот я смотрю на вас сейчас.
0: Ну, смотрите.
1: Ни одна лошадь не пойдет.
0: Да ладно.
1: Эй, все, вот вам разговор такой.
0: Ну, не знаю, ну как-то вы прям так, я не знаю, вы...
1: Да потому что чувствую я вашу природу, понимаете,
0: ну,
1: подноготную.
0: Какую природу? Почему вы так завелись, вот скажите, Боренька, вы же нормальный...
1: А на что вы все время мне намекаете?
0: Нет,
1: что за педальная такая педальность у вас?
0: Ну вот. Почему вы все время про это говорите?
1: Я про это говорю?
0: Да.
1: А чего меня позвали-то сюда?
0: Нет.
1: Типа,
0: нет.
1: Что я вышел вдвоем, понимаете?
0: Вдвоем, да.
1: Вдвоем он вдвоем. Вышел, понимаете?
0: Вдвоем
1: с конем. Ну, спел человек песню. И что?
0: Не, вот единственное, вот сказать, а...
1: Почему нельзя просто побыть с конем? Объясните мне, чем
0: нет.
1: вам конь-то не нравится?
0: Да нет, конь-то нравится
1: вам
0: мне.
1: Нравится конь?
0: Но ведь песня-то...
1: Так конь! Не достанется вам никогда!
0: Да ладно!
1: Не бывать вам такого! Вот и все!
0: Ну что вы говорите?
1: Да!
0: У вас такие замечательные уши! Такие замечательные, прям вот хочется даже похлопать вас! Вы понимаете, Боренька? Просто как натурал-натурала! В этом ничего такого нет, вы понимаете?
1: А что вы хотите сказать, искренне. Вы ласковый?
0: Искренне, конечно.
1: Ласковый?
0: Конечно. Я никогда не обижу вас. Никогда не буду злиться, ругать вас. Там вот, Борька, ты такой, Борька, ты там это. Нет, никогда.
1: Ну, давайте так.
0: Да, да.
1: С вас кормежка.
0: Так, хорошо.
1: Мытье.
0: Ну?
1: Поглаживание.
0: Так.
1: Похлопывание.
0: Так.
1: Не более того.
0: Ну, согласен. Я, ну, так.
1: И разрешу со мной сходить в поле. Вдвоем!
0: Можем, хорошо, Боренька.
1: Мне но сначала так... прояви себя,
0: ну,
1: Юрка.
0: Понимаю. Вот как приятно, когда Борька мне Юрка говорит. Борька и Юрка. А ведь это ведь в этом что-то есть. Борька и Юрка. Вышли вдвоем.
1: Юр, сейчас не рыси.
0: Почему не
1: рыси? Не рыси.
0: А что это такое?
1: Ну,
0: что? Ну, хорошо, ладно.
1: Ну, все, еще не договорились ни о чем.
0: Ну, хорошо, Боренька.
1: Еще
0: ладно,
1: не решил
0: ладно.
1: И ничего.
0: Ну, не...
1: Вот
0: ну, так. Хорошо, Боренька. Хорошо. Значит, все-таки я вам хочу сказать, дорогие наши радиослушатели, дорогие наши друзья, которые смотрят на нас, слушают нас, вот видят нас, Борьку и Юрку, и вот все-таки видят, насколько вот это все-таки происходит.
1: Но я хочу сказать...
0: Да что?
1: Я хочу сказать важную вещь.
0: Ну что, ну пожалуйста.
1: Я хочу сказать, что я вот это вот... Все время теперь вдвоем не буду.
0: Нет, конечно, нет.
1: Я могу и один сам ходить.
0: Я согласен.
1: Вот так вот.
0: Я понимаю.
1: И потому что не имеете права.
0: Нет, согласен.
1: Ну и все.
0: В защиту коней.
1: Ну и все.
0: У нас даже есть профсоюз, так и называется.
1: Да вы еще не встречались нормально-то с конем, вот, а уже вот. Заявляете.
0: Вот-вот-вот.
1: Ну вот.
0: Защити коня.
1: Заявляйте раньше времени. Вы сначала встретитесь с конем по-нормальному.
0: Вот-вот. Согласен. Так. Согласен.
1: А
0: согласен.
1: Потом уже. А потом. Конь имеет право.
0: Согласен.
1: Вот и все.
0: Каждый конь. Мы
1: а то схватил меня под усы, понимаешь, и тащит.
0: Да, да.
1: Что добивается-то?
0: Да, вот именно, вот именно.
1: И смотрите, случае. Вот это вот животных не позволим.
0: Да, никогда под усы.
1: Вот и все.
0: Чтобы никогда под усы. Никогда, чтобы за это самое, я имею в виду, да, да, вот, Боренька, не обижайтесь, я вас прошу, не обижайтесь.
1: Да вообще, на обиженных-то воду возят, чего мне обижаться?
0: Вот именно, да, вот именно. Сами-то воду возили.
1: Под левое копыт попадешь мне, да и все.
0: Ну, понимаю, вот.
1: Воду. Я воду не возил никогда, как ага, смеешь так ага. разговаривать, конечно.
0: Ага, ага, ага, согласен, согласен.
1: Я ну, ведь а не хорошо. Просто, я скакун.
0: Скакун? Эх, скакун.
1: Вот так, не эх, скакун, а ох, скакун.
0: А, ох, скакун, да, хорошо.
1: Вот сделаем. Ты что?
0: Ох, скакун, Борька.
1: Да.
0: Сейчас очень мне захотелось Юрке с Борькой пройтись где-то там с утречка.
1: Ну, ты знаешь, Юрочка, да. это еще надо заслужить, я
0: ну,
1: тебе
0: понимаю,
1: сказал.
0: Ну, понимаю, Боренька, понимаю. И не все сразу, естественно. Конечно, я вот тебе смотрю, у тебя прям глаза какие потрясающие, Борька. Эх, Борька, Борька.
1: Что-то я смотрю, меняешься ты в процессе.
0: Почему я меняюсь?
1: Да что-то я смотрю.
0: Я песню хочу.
1: Ты мне не забывай, я натурал.
0: Да натурал, я сам натурал, Боренька.
1: Ну и все.
0: Я скажу, натуральней меня ты не найдешь.
1: У меня кобыла Нюрка.
0: У тебя кобыла
1: Нюрка? Чтоб ты знал.
0: Давно с Нюркой?
1: 2 года уже.
0: 2 года. Ну, нравится Нюрка?
1: И не смей намекать.
0: Подожди ты. Нюрка, говорю, нравится?
1: Ну, пока да.
0: Ну, хорошо.
1: А там посмотрим.
0: То есть еще все-таки у тебя так, знаешь, это ты еще не определился.
1: Чего?
0: Я говорю, ты не определился
1: то
0: с Нюркой.
1: Ты охренел, что ли? Что ты все же задаешь какие-то мне... Что это я не определился с Нюркой? Я 2 года уже, я тебе говорю.
0: Ага, ага, ага.
1: Ты язык-то понимаешь русский, нет?
0: Да я понимаю, мы же с тобой на русском
1: ну,
0: языке
1: все.
0: Разговариваем, естественно.
1: Скажи спасибо.
0: Ну, хорошо, хорошо. Скажу тебе ну спасибо,
1: вот.
0: Скажу.
1: Ну,
0: молодец, молодец, Борька, ну, молодец. Умница.
1: Ну, вот другое
0: дело.
1: Вот
0: другое дело. Ну, песня-то тебе понравилась, я хотел просто спросить.
1: Какая
0: потом.
1: Песня?
0: Ну, про тебя и как вы выходили вдвоем, вот эта песня. Тебе песня-то нравится? Ты вообще песню любишь?
1: Да или? Там в этой песне переврали все.
0: Как так?
1: Ну, потому что все было не так.
0: Ну, давай расскажи тогда, я не знаю, в чем.
1: Да что рассказывать? Было не так и все.
0: Ну, а как было? Скажи.
1: А подробности... Это уж оставь в моем сердце навсегда останутся. Понимаешь?
0: Вот, видишь,
1: вот тебе и вся история.
0: Все-таки, вот ты мне молодец.
1: Все, что надо, я тебе рассказал уже.
0: Ты
1: понимаешь?
0: Мне копытом прям показал.
1: Ну, про то, что помыл меня, он же, ты же там же не поется в песне, правильно?
0: Не поется.
1: Ну вот, похлопал меня, помыл. Понимаешь, этого же ничего нету.
0: Этого нет.
1: Ну и все, что это за песня тогда такая?
0: Это не песня, правильно, согласен с тобой. Нельзя, нельзя так.
1: Нельзя, нельзя неправду людям сообщать.
0: Неправду людям, да. Потому что тем более, когда речь идет о таких тонких вещах, это же надо понимать.
1: Ну еще.
0: Душа. Душа Борькина. Эх, Боря, Боря. Я хочу тебя крепко-прикрепко обнять, Борь. Сказать тебе хорошие слова. Сказать тебе, Боренька, прошу тебя, скачи, мой дорогой. В чистом поле, чтобы перекати поле за тобой катилось, чтобы березки шумели, чтобы грива
1: ну,
0: твоя...
1: Спасибо тебе, вот так уже другой разговор.
0: Вот, вот, вот. Чтобы грива твоя развивалась, да песня лилась.

0: Хорошо, Борька, заслушался? Вот, знай, Борька, мы любим тебя, любим. Мы, натуралы, любим тебя, Борька. И всего тебе самого-самого настоящего. До свидания, Борька.
1: До свидания, Юр.
0: До свиданька. Звездные встречи.
2: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.

0: Окусываем наледь.
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Деньги без денег.
3: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
4: Здравствуйте.
3: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики,
4: да-да.
3: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
4: Это я вас спрашиваю тоже.
3: Да.
4: Ну, зачем? Понимаете, деньги — это фетиш.
3: Да
4: деньги — это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
3: То есть, что вы предлагаете?
4: Я вам объясню.
3: Да.
4: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
3: Надо признать.
4: Так. У всех есть мобильный телефон.
3: Ну, конечно.
4: У всех.
3: Ну, конечно.
4: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
3: Так.
4: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
3: Ну, есть, конечно.
4: Конечно,
3: да.
4: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
3: Да, ну, естественно, конечно.
4: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
3: Какую?
4: У меня 100 тысяч рублей.
3: Ага.
4: На диктофон.
3: Все, только одну фразу?
4: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
3: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
4: Да. Ну, дальше представим себе, вот я, предположим, прихожу в кондитерскую.
3: Например.
4: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, сколько стоит пирожное?
3: Так.
4: Продавец отвечает, 300 рублей.
3: Так.
4: Понимаете, 300 рублей.
3: Так.
4: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
3: Угу.
4: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
3: Свой диктофон, да.
4: Продал пирожное за 300 рублей.
3: Так, хорошо. Ну, предположим.
4: Да, так, таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
3: Прибавлено.
4: У него 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
3: 700 рублей,
4: вот,
3: да,
4: так,
3: совершенно верно.
4: Да? Так. Это полная цифровизация.
3: Полная.
4: Вы понимаете, куда мы идем?
3: Куда?
4: К полной цифровизации.
3: Господи,
4: таким образом.
3: Господи Боже.
4: Это полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
3: Вообще.
4: Конечно.
3: То есть коррупция исключена.
4: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
3: Честь.
4: Все работает.
3: Все. Удивительно.
4: Вы понимаете, как все просто?
3: Ведь вообще это
4: вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
3: Конечно,
4: вот
3: тем более в условиях...
4: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
3: Да.
4: Купил пирожное за 300 рублей.
3: Да.
4: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
3: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какой-то большой, крупной покупке.
4: Например?
3: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
4: Ну, вы приходите,
3: да.
4: Вы приходите, например, на работу.
3: Сеть закусочных.
4: А ваш работодатель, например, говорит.
3: Да.
4: Выдал зарплату.
3: Так.
4: 100 тысяч рублей.
3: Так.
4: Все. У вас уже 200 тысяч.
3: О, 200 тысяч.
4: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
3: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
4: А я записываю, получил зарплату.
3: Да, получил зарплату 100 тысяч рублей.
4: Да, вот и все. Все просто.
3: Полное доверие.
4: Полное доверие, конечно.
3: Как?
4: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
3: Вы понимаете, что
4: это все прозрачно.
3: Вы понимаете, что вы революцию совершили.
4: Конечно. Это экономическая революция.
3: Это экономическая революция.
4: Да? Деньги без денег.
3: Да. Егор Ростислав.
4: У вас деньги есть?
3: Есть.
4: Но при этом у вас их и нет.
3: Вроде и нет.
4: Вы понимаете как? Они есть и нет.
3: Они есть и нет.
4: А вы можете все покупать.
3: А я все.
4: Все можете покупать, продавать, все свободно.
3: Легко.
4: Все свободно.
3: Боже мой, вы открыли.
4: Налог на дорожное строительство.
3: Налог.
4: Заплатить 5000 рублей.
3: 5000.
4: Вы говорите,
3: да.
4: Заплатил налог на дорожное строительство.
3: Да.
4: 5000 рублей.
3: 5000. Потрясающе.
4: А там говорят, приняли налог.
3: Приняли
4: 5000.
3: Налог.
4: Вот и все.
3: И они вам верят.
4: И все верят. И мы верим друг другу.
3: Это здорово.
4: Это настоящая,
3: Егор Ростиславович,
4: настоящая свобода.
3: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы прощаемся с вами и говорим вам всего вам самого-самого.
4: Спасибо.
3: До свидания.
2: Деньги без денег.
5: Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут в пору. О-о-о, войлок і боти.
1: Для настоящих героїв.
5: Пеші екскурсії по землі Франца Іосифа.
6: Класіка в ефірі.
4: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
7: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
0: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
9: Исповедь гусеницы.
4: Прервемся и вернемся, дорогие друзья. Вот не успели оглянуться, и мы уже здесь. Фоменко по их радио, Владислав Жульпацкий. Программа «Исповедь гусеницы». И у нас удивительное создание. Удивительное. У нас в гостях сегодня Олег Гусеницо. Да, потому что он среднего рода. Он еще не определился. Мужчина он, как говорится, или, как говорится, женщина.
10: Да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Все, что связано со словом «кукла», меня, я презираю.
4: Ага.
10: Поэтому я не окукливался. Поэтому я не люблю кукловодов.
4: Ну, то есть вы, как говорится, не окукливались, не окукливаетесь и окукливаться
10: и
4: не будете.
10: Не стану.
4: Удивительно, вот. Удивительно. Вот что я хотел сказать. Вы хотите доказать таким образом, что гусеницо
10: да.
4: это навсегда.
10: Да.
4: То есть вы собираетесь валяться и ползать и
10: ползать, да? и перекатываться и
4: бесконечное да. количество, да?
10: Да, да, да, да.
4: Угу.
10: И за нами будущее, я вам скажу, за мной потянутся.
4: Скажите, а вот ваш гусеничный организм.
10: Да.
4: Вот вы 12 лет уже как гусеница.
10: Ну, в общем, да.
4: Он не стареет?
10: Не, абсолютно, абсолютно. Я эластично. Mm-hmm. Эластично. Mm-hmm. Одно яйцо у меня эластичное.
4: Mm-hmm.
10: Оно абсолютно.
4: А вот как получилось? Что говорил? А вы знали свою мать?
10: Мать мою я знал, да. Mm-hmm.
4: И вот я хочу спросить, вашу мать. Вашу мать вы не спрашивали?
10: Вашу. Нет, мою мать.
4: Ну да.
10: Мою мать я не спрашивал.
4: Ну вот я и говорю, что вашу мать.
10: Мне сказали.
4: Вы не спрашивали, почему у вас одно яйцо?
10: А мне как сказали? Спроси твою мать, как. Какого? Почему у тебя одно яйцо?
4: Mm-hmm.
10: Я спросил, мать ничего не ответила и улетела.
4: Потому что она была бабушкой?
10: Она же была бабушкой.
4: Да, конечно, она уже забыла все. Она же...
10: Она все...
4: Скажите, вот это, мне кажется, ведь тоже такая вещь. Абсолютно новая, чистая бабочкина память.
10: Это бабочки, это
4: секунды. Бабочкина память, это прямо синдром.
10: Она держится секунды.
4: Мне кажется, бабочкина память, это синдром.
10: Бабочкина синдром. Да.
4: Вы не хотите, так сказать, вот этого бабочкиного синдрома?
10: Не хочу. Я хочу чувствовать. Я хочу, чтобы у меня была память. Мышечная память, гусеничная память, яичная память. Может
4: вот
10: быть.
4: Оно даже
10: конечно,
4: так,
10: да? Конечно,
4: ну, да. скажите,
10: яйцо
4: пожалуйста,
10: должно помнить все.
4: А где вот такой у меня вопрос?
10: Да.
4: Ну, вопрос такой ну, прямо ну, острый.
10: Да.
4: Прямой.
10: Ну, пожалуйста.
4: А где у вас мозг?
10: Вот. Я знал, что вы сейчас.
4: Вот.
10: Я знал.
4: Ну.
10: У меня есть мужичок.
4: Да ладно?
10: Ну да, один. Сначала у меня было два мужичка. А потом выяснилось, что это один.
4: Ах, вот
10: да,
4: оно что.
10: Да, да, да.

0: большой мужичок.
1: А, да. Мужичок вы имеете?
0: Ну, я так его называю, мужичок.
1: А на самом деле мужичок.
0: Мужичок.
1: Ах, вот оно что.
0: А я его так ласково говорю.
1: Дорогие друзья,
0: мой мужичок.
1: Я хочу вам сказать, удивительное явление, когда перед нами живая гусеница, гусеницу Олег среднего рода, и оно не превращается в бабочку.
0: Не окукливаемо.
1: Не окукливаемо. Не окукливаемо. Да. Удивительно. Удивительно. Ведь, вы знаете, бабочки на память, она ведь отсутствует. Мы говорили об этом.
0: Да.
1: А вот у гусеницы, получается, память есть.
0: Все помню. Да. Я все помню. Помните, все от помните. Маленького, а как это?
1: От мала до велика.
0: От мала до велика. Mm-hmm. Как я по осоке катался, когда каталось я.
1: Каталось я. Каталось я.
0: Да. По осоке туда-сюда, туда-сюда. И сокосоки. Сокосоки.
1: Сокосоки.
0: Меня как бы веселил, бодрил.
1: А-ха.
0: Вы не пробовали сокосоки?
1: Нет, бог милый меня, как говорится.
0: Ну, Владик.
1: Вот. Мы сейчас обсудим это. Вернемся к вам буквально через минуту.
0: С удовольствием.
2: Исповедь гусеницы.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
6: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится.
4: Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
5: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Все на чистоту.
2: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, с вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу усидеть в кресле, мне хочется вырваться
3: ну,
2: навстречу. Это Людмила Парабас.
3: Здравствуйте,
2: Людочка, здравствуйте.
3: Юрочка,
2: как вы меня называете?
3: Юрик,
2: боже, как мне приятно. Я чувствую себя дурашка.
3: Юрашка.
2: Это мне показалось, что сказали дура. Юрашка. Мне даже, как бы, я почувствовал себя юношей.
3: Правильно,
2: да. Когда я с вами беседую. Так это приятно, дорогие друзья. Просто это сама непосредственная красота. Первозданность, я бы вот так сказал.
3: Благодарю.
2: И вот скажите, пожалуйста, вы предлагаете,
3: да?
2: Вы распространяете,
3: да,
2: капсулы страсти для женщин.
3: Именно.
2: Расскажите,
3: так,
2: Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
3: Ну, дорогой Юра, если я сейчас начну рассказывать,
2: ну,
3: в чем состоит секрет?
2: Ну, хорошо, хоть что.
3: Вы же понимаете, что начнется какой-то
2: самиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
3: Кустарщина. И будет,
2: ну, давайте без кустарщины. Хорошо.
3: Страстишка.
2: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
3: Ну, что я могу
2: вот
3: сказать?
2: Вот что такое капсула
3: страсти? Ну, это желатиновая
2: страсти.
3: Оболочка.
2: Да.
3: Это точно.
2: Так,
3: это я вам обещаю.
2: Так, хорошо.
3: Что капсула страсти – это только желатиновая.
2: Желатин. Вот,
3: оболочка.
2: Хорошо. Так, ну, хорошо.
3: Да.
2: И что же они...
3: Что
2: же они делают со мной, боже мой?
3: Вы знаете,
2: не со мной, а с женщинами, да.
3: В двух словах даже сложно это описать.
2: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
3: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
2: Боже, да. Как вы говорите?
3: Да.
2: Как она говорит, Людмилочка?
3: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
2: Да.
3: От всего, от каких-то вещей, которые вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
2: Боже мой, это просто море наслаждения.
3: Вот я могу
2: понимаю.
3: Вас спросить,
2: пожалуйста,
3: если можно, да?
2: Ну, Людочка,
3: вот когда,
2: конечно.
3: Когда в последний раз вы, Юрий,
2: да,
3: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
2: Боже мой, я не помню.
3: Вы не вспомните, может,
2: да,
3: этого и не было никогда.
2: Да, может, этого и не было.
3: Господи. А от борща?
2: Господи, боже мой. Да нет, конечно,
3: ну
2: я
3: вот,
2: не вспомню.
3: Понимаете?
2: Я не вспомню абсолютно.
3: А между
2: абсолютно.
3: Тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
2: Да?
3: Да, от любые...
2: То есть вы хотите,
3: да,
2: сказать, и брюки, и борщ, и что,
3: да,
2: еще? Полет... Шмеля даже.
3: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
2: «Ямал»
3: тоже
2: даже?
3: Может принести удовольствие.
2: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну хорошо, пусть будет «Ямал». Ну,
3: пусть будет все что
2: то
3: угодно.
2: Есть мы говорим о сочной жизни.
3: О сочной жизни,
2: но
3: конечно.
2: Только надо не путать, как вы сказали, с личной.
3: С личной ни в коем случае. В
2: нет.
3: том-то и дело.
2: А вот в чем?
3: Понимаете?
2: Раскройте здесь, пожалуйста, этот...
3: А пришла я к этому,
2: да,
3: не сразу. После третьего развода.
2: Ага.
3: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное.
2: Да.
3: На личные вот эти вот отношения.
2: Вот это вот трение.
3: Сначала
2: вот это
3: долго
2: вот...
3: что-то выстраиваешь.
2: Да,
3: что-то
2: притираются.
3: За что-то борешься.
2: Да, да, да. Да,
3: что-то
2: да.
3: постоянно идешь на какие-то уступки.
2: Боже мой,
3: да.
2: Я вас прошу,
3: да,
2: мы сделаем легкую паузу.
3: Да,
2: вот
3: пожалуйста.
2: Когда... И мы
3: да,
2: сразу
3: конечно.
2: Вернемся.
3: Да,
2: сразу
3: конечно.
2: Вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: 101.ru. Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Расскажите, как случилось вот это то великое открытие, которым

0: вы сегодня нас попотчуете?
1: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Началось с того, что я, когда еще во втором классе занималась природоведением, mm-hmm. я тогда обратила внимание, что ведь есть просто огурцы. Ну, огурцы, которые мы едим, ели. Ну, я теперь не ем, конечно. Вот. А есть огурцы дикие. Они совершенно горькие, есть их нельзя. Я стала изучать. И оказалось, что нельзя их есть, потому что там много кукурбитоцинцинов.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Понимаете? Вот этот кукурбитоцин, он дает вот эту вот горечь, вот эту дикость, вот эту вот, понимаете, угу. вот какую-то вот, какую-то шалость какую-то.
0: И вы как бы подумали, что же это такое? Вот откуда есть, значит, он взялся?
1: Дикие, вот есть, значит, дикие огурцы, а есть как бы не дикие. Ведь так и про человека можно сказать, что есть какие-то дикие люди, с которыми мы не хотим общаться, а есть вполне себе ничего.
0: Да.
1: Вот.
0: Ну,
1: вот.
0: Немного, правда, их.
1: Ну, их, конечно, меньше, чем диких. Да, это понятно. Так вот, и вот отсюда я начала думать, как-то разматывать вот этот клубок, разматывать, и поняла, мама моя дорогая.
0: Ой-ой-ой.
1: А мы-то не из огурца ли вообще?
0: Подошли вы прямо к самой сути.
1: Как только мысль эта у меня появилась, понимаете, сразу ясность полная.
0: Да вы что?
1: Вот я вам даже сейчас вот это сказал, да? Ну, вы, конечно, уже знали, но согласитесь, вот что-то щелкает.
0: Щелкает.
1: Щелкало?
0: Вот когда при слове «огурец».
1: Огурец.
0: У меня прям щелкает действительно. Вы знаете, как будто какая-то родственная.
1: Какая-то вот дать? Да-да-да.
0: Да что такое, понимаете?
1: Да-да-да.
0: Что-то
1: да.
0: с огурцом прямо
1: что-то
0: такое огурцом, непросто.
1: Что-то с огурцом, понимаете, непросто. И я потом я поняла, что вот просто взять, например, огурец, вот так откусить, да? Не выходит. Не получается.
0: Это после осознания, это уже.
1: Осознание, конечно.
0: А ведь некоторые до сих пор жрут, я не боюсь того слова.
1: Просто
0: прямо кромсают его зубами своими.
1: Жрут? Не понимаю, кого жрут? Кого
0: они
1: жрём,
0: получается,
1: ребят?
0: Что жрут прямо нашу жизнь.
1: Ну просто и нашу жизнь, еще даже и не зародившуюся жизнь.
0: Да,
1: огурец еще до человека.
0: Жрут
1: не,
0: геном.
1: Как бы еще не вылупился из огурца человека, а его уже сжирают зародыш.
0: Вот. И вот я хочу что спросить. Сейчас же, немедленно.
1: Давайте.
0: И вы приступили к, ну, так сказать, что ли, к изучению дикого огурца.
1: Да, дикого огурца. Потому что дикий огурец, значит, потому что на самом деле люди вылупляются вот из диких огурцов.
0: По большому счету.
1: Конечно, конечно. Как, понимаешь, не вот вся эта история с обезьянами, дикими обезьянами. И вот из никаких-то же не из ручных люди сейчас из ручных
0: конечно,
1: не выходят.
0: Конечно.
1: Понимаете?
0: Конечно, конечно.
1: А вот из диких огурцов.
0: Ой-ой-ой.
1: Как раз человек и пошел.
0: Так вот я что хочу у вас спросить.
1: Да.
0: У вас сегодня. Ну, сегодня вы потрясете, конечно, наших зрителей и слушателей, естественно, и потому что я уже был потрясен перед тем, как началась передача, и вы показали сегодня наших гостей, которые, ну, с вами
1: да.
0: сегодня.
1: А не со мной вот, вообще.
0: Как вы
1: да.
0: вообще, в принципе, дошли до этого понимания? Между вами как сложились эти отношения? Как вы почувствовали, что не то, что нельзя есть огурцы, а то, что эти огурцы не просто огурцы, а что это представители другой цивилизации?
1: Да, да, да. Но понимаете, как сказать, постепенно. Не могу сказать, что нахрапом тут не получится ничего.
0: Да.
1: Тут надо постепенно. Вообще очень хороша игровая основа взаимоотношений.
0: Ага.
1: Они очень игривые.
0: Угу. Нет, а просто мне хочется понять, как да. вот вы, как вы, так сказать, просто ну поняли, что это, так сказать, ну, что это астронавты.
1: Как? Ну, как я поняла? Во-первых, когда вот эта мысль-то зародилась, я вот все-все вам это уже рассказала,
0: да-да-да.
1: Я просто начала пробовать общаться. Я поняла, что, господи, они страдают так, да с ним никто не общался. Понимаете? Они хотели, но им бы кто слово сказал. Но вы говорили когда-нибудь с огурцом?
0: Нет.
1: Вот.
0: И это, конечно, моя ошибка. Я чувствую. Я даже думаю, что ведь я мог тоже догадаться. Но нет, конечно, мне не хватало и знаний. И порой мне не хватало даже и каких-то углублений, можно сказать.
1: Да, конечно, вот я, понимаете, начинаю говорить, у меня прям слезы начинают подкатывать. Потому что вот как долго огурец.
0: А мы только жрем и жрем огурцы.
1: А не что поговорить.
0: А мы-то, мы едим тех, которые прилетели и зародили жизнь нашу.
1: Да. Они хотят
0: общаться. Мы жрем родителей.
1: Практически.
0: С другой стороны, кто родителей не жрет?
1: С другой стороны, да, в этом есть, конечно, определенная философия, но поймите, вот вникнитесь только. Люди. Огурец так долго хотел, так жаждал общения. А вместо этого на доску, вместо этого ножом. Ну что вот это такое?
0: Это ужасно.
2: Путь огурца!

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Хиты детей!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! По-прежнему здесь программа «День защиты детей». В гостях у нас мать Лидия Гусакова и ее сын Сашенька. Удивительная вещь. Сашеньке уже 47 лет. Он по-прежнему находится на грудном вскармливании, но при этом Александр обладает всеми, так сказать, достоинствами мужчины, взрослого человека. Да. Но при этом не отрывается от матери.
2: Совершенно не отрывается. Вы знаете, я что поняла? Что совершенно не нужно, вот самое главное, понимаете, вот та, тактильность вот эта, не спускать, можно сказать, ребенка с рук, не отпускать, он же у меня еще не ходит.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: Еще пока не пошел, пока не решаюсь еще отпустить никого.
1: Ага.
2: Может, я не отпущу.
1: Я вот что хотел спросить вас. Вот я заметил, когда его сюда вносили, так сказать, трое. Да, вот он же уже все-таки 47
2: лет. Чужие руки он иногда дается. Но только своим друзьям, да?
1: Почему он у вас в щитках, скажите?
2: Ну, потому что ведь не ходит. Поэтому если вдруг случайно упадет, чтобы защищены были коленочки, локоточки.
1: Вот оно что.
2: Да, шлемик у нас дома есть.
1: Мать-защитница.
2: Да, шлемик дома есть.
1: Мать-защитница, это потрясающе. Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста. Я так понимаю, мать и сын вместе навсегда.
2: Да!
1: Вместе навсегда. Это ваш лозунг.
2: Да, вместе навсегда. Как сказать, и уйдем вместе.
1: Ах, вот оно что! То есть...
2: Саш!
1: Ну, я так понимаю, что Александр...
3: Да.
2: Хочет курить.
1: А, Сашка курит.
2: Саша курит, да. С 20 лет где-то, да. Саша, ну здесь в студии нельзя курить. Саша, нельзя.
3: Ну, ладно.
2: Сейчас уж на улицу вынесут тебя и покуришь там.
1: Я что хотел спросить. Вижу, что он ведь вас слушает. Саш, вы же слушаете свою маму.
3: Да, я слушаю, конечно.
1: Потрясающе. У меня вот какой вопрос. Если, так сказать, ребенка все время держать на руках, не давать ему возможности развиваться, он, в принципе, вырастает дармоедом.
2: Нет, что вы. Саша много что делать сам умеет.
1: Да?
2: Конечно.
1: Например?
2: Конечно. Если его поднести к раковине, он посуду помоет. Он любит играться с посудой, да, Саша?
3: Да, конечно.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Бельишко там постирать, когда в ванну я запускаю его, да, Саша? Да?
1: А вот у меня, Лидия, к вам вопрос. Скажите, Лидия, вы как мать-одиночка.
2: Да.
1: Да, вы, так сказать...
2: Я уж даже не мать-одиночка.
1: Ой.
2: А потому что я не чувствую себя одиночкой.
1: Ой-ой-ой.
2: Рядом с Сашенькой-то.
1: Ай-яй-яй.
2: Ну что?
1: Все-таки 47 лет ему уже.
2: Конечно.
1: Я вот что хотел у вас спросить. А вы не думали о внуках, может быть?
2: О внуках? Саш, ты как? Да? Да? Ну, мы с Сашей говорили.
1: Но
2: не спускай с рук.
1: То есть вы хотите, чтобы Сашенька все-таки, смог как-то заделать вам внуков?
2: Под присмотром моим. Не спуская с рук, говорю.
1: То есть на руках прямо у вас. Очень интересные практики. Какие интересные практики.
2: А Саша не против, да?
1: А вот это на все. Вот она тактильность.
2: Да.
1: Вот оно, грудное вскармливание. И вот поперек вот этих вот мнений, что надо, конечно же, уже прекратить грудное вскармливание, вы кормите грудью до сих пор.
2: И вот что я решила, меня и на внука хватит.
1: Ой-ой-ой, молоко не убывает.
2: Нет.
1: Удивительные какие чудеса. Какие все-таки чудеса. И об этих чудесах мы поговорим буквально через одну минуту, когда вернемся к нам в студию.
0: День защиты детей.
4: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Я помогаю людям в их незнании. Но им мало надо из того, что я могу дать.

их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака. Слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
3: Кто следующий? Касса здоровья.
4: Мы снова в студии. Напоминаю, дорогие друзья, у нас в гостях Виталий Витальевич Жаков, хирург от Бога.
5: Мозговед.
6: Мой кумир.
4: Сегодня
6: это
4: уже
6: мой кумир. Да. Это мой кумир.
4: Вы способны ужать мозг?
5: Я стараюсь это делать, потому что я вам объясню. Мы не можем работать с 10%. Мы работаем шире. Изучено 10%. Это всем известно. Это написано во всех книгах, во всех энциклопедиях. Все это все знают. Все, чтобы я больше не повторял. 10% мозга всего работает у человека.
4: А вот вы можете... Вы ведь определяете.
5: Да,
4: ну, например,
5: да,
4: вы видите человека, как врач, профессионал.
5: Да,
4: на него, говорите с ним буквально 2-3 минуты.
5: Конечно,
4: и понимаете, мозг великоват.
5: Великоват.
4: Ну, его, может быть, немножко, может быть, чуть-чуть ужать.
6: Это мой случай.
4: Я бы даже сказал, как у хирургов существует такая поговорка «ушить мозг».
5: Ушить мозг.
4: А в некоторых случаях, когда вы смотрите на человека, вы говорите, так этот мозг уже ушит.
5: Ушит, да, либо
4: может
5: ушит.
4: Такое быть?
6: Вот мозг великоват, это же мой случай, да, Виталий?
5: Да,
6: это же мой случай
5: абсолютно.
6: Мозг великоват, понимаете, я думал, в чем дело, изморозь напал или что? А это, оказывается, мозг был великоват.
5: Великоват.
4: Но вы поймите тоже ведь, и нас поймите. Понимаете, когда мы, вот мы простые, так сказать, радиослушатели, и я, соответственно, на их стороне, я как бы сейчас, вот я читаю вопросы и понимаю, что интересует людей. Если, например, изморозь уже есть...
5: Есть, она уже есть.
4: А мозг великоват. Можем ли мы рассчитывать на то, что сама изморозь как бы ушьет этот мозг, ужмет его?
5: Да, это можно все сделать, но мы параллельно делаем и оттаивание. Оттаивание очень здесь важно. Внутренняя стенка, она подвержена изморози, и мы должны как бы с двух сторон, левое полушарие и правое полушарие, сделайте.
6: Можно же просто посмотреть на меня.
5: Да, я смотрю.
6: Я пример того, что это возможно, это абсолютно возможно.
5: Это возможно абсолютно. Левое и правое полушарие мы как бы начинаем оттаивать.
6: Вот здесь оттаивание идет, а здесь изморозь проходит.
4: А я вот что хочу спросить.
5: Конечно,
4: вот еще, вот я просто, вы поймите, в нашей программе «Касса здоровья» я всего-навсего являюсь передатчиком пожеланий, вопросов наших радиослушателей.
5: Вот
4: они спрашивают.
6: Может,
4: вот, например,
6: у кого-то изморозь?
4: Светлана пишет нам.
5: Да.
4: Она пишет, может ли Виталий Витальевич ушить уже ушитый мозг?
5: Можно. Это можно. 10% мозга, я больше не буду повторять, чтобы это надоело всем уже.
6: Не нервничайте.
5: 10% мозга работает всего. 10%. Куда 90 делось? Кто их заблокировал? Почему их сдерживают? Не знаю никто. У Л 14.5% работает.
6: Это правда.
4: 14. Я вот что хочу.
6: Можно попросить Светлану мне потом позвонить?
5: Дополнительные рычаги, которые, благодаря которым мозг...
6: У меня чаще только рычагов.
4: Я хочу спросить, собираетесь ли вы сделать это государственной программой?
5: Я очень хотел бы это сделать, если поддержит президент.
4: Имеется в виду ушивание мозга или, наоборот, его распустить, что называется?
5: Распускать не надо, но немножко придать, я бы сказал, придать этому с энергией.
6: Форму придать.
4: В принципе, это ведь получается сродни пластической хирургии.
5: Ну, отчасти, я бы сказал, отчасти, поскольку я хирург, и как бы, так сказать, моя базовая, так сказать, вы понимаете.
4: Но хирург без вмешательства.
5: Без вмешательства, абсолютно.
6: Я раньше никогда не понимала, как выглядит мой мозг. Теперь я его чувствую, я его ощущаю. Я могу сказать, насколько он красив.
5: Понимаете? Очень красив.
6: Как он красив.
4: Тогда у меня вопрос от Геннадия вот здесь.
5: Давайте.
4: Часто ли нужно промывать мозг после операции?
5: Нет, нет, Геннадий, хочу вас обрадовать. Не надо. Эллочки, я так буду называть.
6: Конечно, Эллочка, Виталий Витальевич, Эллочка, вам можно все.
5: Сегодня
6: да, вам
5: Эллочка,
6: можно все. Вам
5: Эллочка,
6: можно все.
5: Вам можно, да. В Эллочке никто не промывал. Ничего.
6: Может быть, Геннадию нужно, знаете.
3: Кто следующий? Касса здоровья. 101 рок. Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-8.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: На газу готовим вместе.
2: Напомню, программа «На газу», и сегодня у нас в гостях повара Виталий и Жанна Скобода.
3: Да, Виталий.
2: Ресторан «Суматра».
3: Да, у Виталия там разогрелось.
4: Ну, все, уже готово. Смотри, сейчас я из кулера отсед.
3: Виталий, подожди.
2: Ну, вы почувствовали, да, как они? Вот вы, дорогие друзья.
3: А вы чувствуете запах?
2: Да, запах пошел.
3: Запах пошел.
2: Что поразительно, совершенно нет помидоров.
3: Абсолютно нет. Помидоры дают вялость как раз, а мы против.
2: Конечно. Бодрее.
3: Ну, баклажан.
2: Вот что я хочу спросить. Теперь о ценах в вашем ресторане.
4: Ну, я скажу
2: это
4: так.
2: Это прям не гастрономические какие-то цены.
4: Да, конечно.
2: А гузок буйвола я вот смотрю.
4: Никакие
2: ворота, понимаете,
4: ну, нет. А как вы? Заказ.
2: Комом встанет в горле по такой цене.
4: Мне, например, наши депутаты иногда заказывают. Тоже разные люди бывают. Просто приезжают ко мне.
2: А тяжело попасть в ваш ресторан?
3: Нет, не тяжело. Понимаете, у нас эксклюзивная вся история.
2: Ой, поэтому... это, как вы понимаете, дорогие друзья, на правах рекламы ресторана «Суматра».
3: Поэтому люди многие совершенно со средним достатком. Но они копят эти деньги на этот бодрый огузок, понимаете?
4: Они копят деньги,
3: может быть, несколько месяцев, но зато они получают удовольствие.
4: И они расслабляются.
3: Им не жалко, совершенно не жалеют.
2: Я понимаю. Да. Если вы съели, все-таки осилили, одолели огузок буйвола в ресторане «Суматра», приготовленный семьей Скобода,
3: даем абонемент.
2: Я понимаю так, что не все ведь далеко не все могут одолеть огузок.
3: Кто одолевает, те получают абонемент нашего ресторана.
4: Конечно,
3: да.
4: Конечно.
3: Абонемент на бесплатные несколько блюд из риса.
4: Ну, рис сопровождается не только из риса.
2: Что лучше всего, в чьем сопровождении лучше всего чувствует себя огузок? Я вот вижу, у вас здесь бататы.
4: Бататы, да, но это не первая причина бататы. Я бы сказал так, гуаява.
2: Гуаява?
4: Да, простая
2: отлично
4: гуаява.
2: Отлично сопровождает, да?
4: Абсолютно.
2: Простая гуаява и вот такой
4: всасывается,
2: вот...
4: Прямо всасывается.
3: Понимаете, сопровождение вообще начинается уже с того, когда она едет, этот огузок едет.
4: Это, да.
3: А сопровождение какое? Это Виталия.
4: Ну, конечно.
3: Это Виталий. Главное сопровождение. Не батат, не гуаява, а сам Виталий.
2: Ну, понятно, что он без него, конечно, огузки просто и не доезжают, конечно.
3: Конечно, не доедет.
2: То есть, по сути, можно сказать, Виталий, что вы в некотором смысле носитесь с огузком, правильно?
3: Да, он их бодрит по пути, понимаешь?
4: Я их бодрю. Я, более того, я их гарант.
2: Я просто еще вот что хочу сказать. Вы ведь не с любым огузком, да?
4: Будете носить?
3: Придурочный, что ли?
2: Понимаю вас,
3: С любым носить.
2: Ну что, дорогие друзья, я хочу вам сказать, сегодня в программе «На газу» мы с вами готовили огузок буйвола.
4: Вот вам.
2: Повара ресторана «Суматра» были у нас сегодня в гостях.
3: Хорош, получилось, запекся, смотри.
2: Виталий и Жанна Скобода. Или Скободы?
4: Скобода.
2: Не склоняется Скобода.
3: Скобода.
2: А вы, Жанночка, скажите, я просто вообще это уже, знаете, не кулинарный вопрос. А вы когда выходили замуж, вы хотели быть Скобода?
3: Ну что вы, ну вообще-то я думала все-таки, что я хотела, чтобы склонялась. Это наш долгий разговор с Виталием. Скободе. Мне хотелось так. Ну, я не знаю, Виталию прянцами хочешь.
4: Ну, почему не можно?
2: А сколько вы, вот, Жанна...
3: Скободой, да.
4: Ну, какие Скободы?
2: Жанна, скажите, а вы сколько уже замужем за Виталием?
4: А это секрет тоже.
3: Какой секрет, Виталий? Ну, что ты в самом деле придурочный какой-то, я снимаю. могу, Паня. Никакого секрета нет. Всего 5 лет могу.
4: 5 лет.
2: Господи.
3: Да это ерунда.
2: В одну копеечку. Вот так вы летали 5 лет. 5 лет. И вместе у плиты.
4: Пробуйте, пробуйте.
3: Да,
4: ну,
3: это не
4: пробуйте.
3: Просто.
4: Ну, пробуйте. Ну что, ну да.
2: Гузок буйвола. Напоминаю вам, дорогие друзья, сегодня в программе «На газу» у нас огузок буйвола. Да. Огузок буйвола — потрясающий ресторан «Суматра». И, соответственно, Виталий и Жанна Скобода.
3: Скободы.
4: Скободы.
2: Здесь присутствует у нас. Мы прощаемся с вами до следующего раза.
3: Пока.
1: На газу готовим вместе.
0: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: вами легко. Онлайн-радио. 101.ru.
1: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: потерять нить. Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня удивительная программа, а у нас не бывает других, только удивительные программы. Сегодня программа называется «Как потерять нить», и в гостях у нас сегодня Юрий Бызлов. Юрий Бызлов – это эксперт-ниточник. И сразу.
1: Да.
0: О какой нити идет речь?
1: Честно хотите?
0: Простите, Юрий, хотел узнать.
1: Да, пожалуйста.
0: Ничего, что так вот в таком темпе, быстро.
1: Очень
0: так
1: хорошо, очень хорошо. Я люблю, люблю.
0: Ну, понимаю вас. Юрий Бызлов,
1: да.
0: Эксперт-ниточник. И сразу, о какой нити идет речь?
1: Честно вам сказать.
0: А вот так.
1: Давайте. Мне очень нравится темп, в котором вы работаете. И отвечаю сразу вам. О любой нитьке.
0: Нитьки?
1: Нитьки. О любой нитьке.
0: А почему это нитька?
1: Вы понимаете, мы нить называем нитька. А потому что для нас нить – это не просто так. Это нить – это мать. Нить – это она, от нее все пошло.
0: Ну, дайте подробности.
1: Конечно, пожалуйста, даю. Ну, каждый человек имеет нить. То есть нить – это мать. Потом есть нить любви. Ну, в конце концов, нить жизни. Ну и нить достатка. Вы же понимаете, что...
0: Ну, хотелось бы сразу к двум важнейшим вопросам, которые волнуют наших телерадио, видео, аудиослушателей.
1: Наблюдателей.
0: Да.
1: Да, так.
0: Вот какой вопрос сразу. Конечно, вас интересует нить любви.
1: Ну,
0: и
1: давайте.
0: Нить, как говорится... Нить, как говорится, достатка.
1: Достатка.
0: Да. Давайте сразу.
1: Давайте. Они в какой-то точке G, ну, назовем ее.
0: Так, так что например, это за глупости такие?
1: Не, почему? Нет, ну, любая, любое название.
0: Е.
1: Давайте Е.
0: Точка
1: Хорошо.
0: Е.
1: Хорошо.
0: Нам так понятнее.
1: Даже... Давайте, давайте. Я согласен с вами. Пусть будет Е. Вот в какой-то точке Е. Они пересекаются. Они пересекаются, как вы думаете. Вот
0: вы задаете мне вопрос.
1: Да,
0: хотите, чтобы Юрию Бызлову, эксперту-ниточнику, ответил?
1: Конечно.
0: А я ведь ответил.

0: Я ведь отвечу вам.
1: Потому... Да, давай.
0: Нить любви и нить достатка.
1: Да. Ну?
0: Никогда не пересекутся.
1: Ах ты, боже мой.
0: Либо достаток.
1: Так.
0: Либо любовь.
1: И вот тут я вас ловлю. Вы знаете, вы в этот момент сами себя подвесили за ниточку... Знаете чего?
0: Чего?
1: Ниточку любопытства.
0: Ах, вот.
1: Конечно.
0: Что?
1: Существует и такая.
0: Ага,
1: ниточка любопытства.
0: Конечно. Неожиданно.
1: Мы ее ласково, нежно, я уже сказал, называем нитька. Так вот, это нитька любопытства.
0: Ага.
1: Любопытька.
0: Она нитька никогда не пересекается с линией достатка, правильно?
1: С линией достатка нитька любопытька, конечно, не пересекается.
0: Но... Ах, но еще и любопытька у вас.
1: Любопытька, конечно.
0: Господи, нитька и любопытька. Как
1: конечно,
0: вы трепетно и нежно относитесь к своей работе.
1: Очень, очень. Вы поймите, что я как понятно. Вы понимаете?
0: Спасибо, да.
1: Ух, как я волнуюсь, когда вы, знаете, я ведь первый раз у вас.
0: Удивительно. Вы у нас первый раз.
1: Я у вас первый раз.
0: В стихах.
2: Как потерять?

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелют в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Паримся маху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фомен Кафейк Радио.
2: 101.ru.
3: Аллергия.
4: Дорогие друзья, в программе «Аллергия» сегодня у нас Олег. Олег моль, моль-аллергик.
3: Да.
4: Ну, мы выяснили, что, значит, ну, во-первых, он работает в специальном подразделении.
3: Да.
4: Он может и потеть одновременно, и не потеть.
3: Да.
4: Это поразительная вещь. Ему делали перке, вам делали, Олег,
3: ну,
4: перке.
3: Нет,
4: вот дважды.
3: Да,
4: а вот
3: да,
4: соскоб-соскоб...
3: Нет,
4: я
3: нет.
4: Не да. делали.
3: Не делали.
4: Все-таки не делали.
3: Не делали. И я объясню все-таки.
4: А вы знаете, говорили, что делали.
3: Ну, это поначалу мне казалось, что мне делали.
4: Ага, в молодости.
3: Да, в молодости. Мне казалось,
4: на самом деле вы
3: соски еще... чуть-чуть начали, ну, как бы не то, что чесаться, а...
4: А вот почему вам не делали, скажите, почему?
3: А я вам скажу, Валерий Николаевич просто запретил.
4: А кто это?
3: Ну, как-то кто это? Лечащий?
4: А,
3: мой лечащий.
4: Ваш лечащий?
3: Конечно.
4: Запретил.
3: Есть, да, если...
4: Запретил делать соскоб-соскоб.
3: Валерий Николаевич просто сказал, что Олегу соскоб-соскоб не делать.
4: И вот у меня какой вам сейчас последует вопрос.
3: Ну, давайте.
4: При вашей аллергии на мех...
3: Ну, да, да.
4: Вы не питаетесь мехом?
3: Да, нет.
4: И тогда у меня вопрос, чем же вы
3: питаетесь? Капрон.
4: Резонно.
3: Капрон.
4: Капрон?
3: Да.
4: Моль... И капрон.
3: Ну, во-первых, это и книга.
4: А, ваша.
3: Да, это моя
4: я
3: книга.
4: Знаю.
3: Да,
4: я знаю.
3: Это моя книга. Вы читали ее?
4: Ну, я нет, к сожалению.
3: Ну, плохо.
4: Так.
3: А надо бы уже.
4: Угу.
3: А сейчас все читают, вы знаете. Я вам даже скажу, сейчас сделали аудиокнигу.
4: Угу.
3: То есть вы можете даже слушать, если
4: ух ты.
3: Вам лень.
4: Поразительно.
3: Как бы напрягать глаза.
4: Угу.
3: Вы можете прослушать, это называется аудиокнига.
4: Угу.
3: «Капрон. Возвращение».
4: Но это как бы продолжение
3: это
4: уже,
3: продолжение,
4: да?
3: Это
4: продолжение
3: уже. Продолжение. Конечно.
4: Моли Капрон.
3: Моли Капрон, да.
4: А насколько успешно продается ваша книга, скажите?
3: Очень хорошо.
4: Угу.
3: Очень хорошо. Улетает, ну, я не знаю, просто вот...
4: А сколько уже продается она?
3: Сколько продается?
4: Да.
3: Ну, месяца два.
4: За два месяца сколько уже продано экземпляров?
3: 500 тысяч. 500 тысяч.
4: И это, как я понимаю, не только среди моли.
3: Это не сынь, конечно. Это с любыми, как бы, этими самыми, как бы, разночинные такие.
4: Угу.
3: Разночинные.
4: Угу.
3: Ну, то есть, это имеется в виду сюсели,
4: угу.
3: Пизяки,
4: угу.
3: Вот эти.
4: Это вот эти все животные, которые...
3: Вот эти все животные,
4: которые,
3: да, вот
4: эти которых
3: вот,
4: вы, так сказать, насекомые, которых вы, так сказать, и...
3: Высерки вот эти
4: ой,
3: вот.
4: Ой-ой-ой, прошу вас.
3: Ну, а как я буду? Мы с ними же работаем.
4: А.
3: Моль ОМОН как раз с высерками работает.
4: Ну, понятно, понимаю вас.
3: Ну, да.
4: Но вот что я хочу сказать.
3: Да.
4: Вы, значит, написали эту книгу, которая так успешно продается.
3: Да.
4: Значит, и не только среди моли она продается,
3: нет.
4: Среди, так сказать, многих других. Скажите, а как вообще вы... Вот, вы рассказали уже, как вы стали аллергиком.
3: Ну,
4: почему пока причина так и не выяснена?
3: Нет, абсолютно.
4: Вот.
3: Валерий Николаевич запрещает вообще на эту тему даже говорить.
4: Ах, вот оно что. Ваш
3: да.
4: лечащий.
3: Вон, лечащий, естественно.
4: Ваш да. лечащий врач.
3: Да, да, да, да. Вот он, когда мне отменил соскоб-соскоб,
4: угу.
3: он как бы так и сказал, значит, Олегу соскоб-соскоб не делать.
4: Так.
3: Вот. Можно сделать флюорографию.
4: Так.
3: Можно сделать просто флюоро.
4: Так.
3: Ну, флюра это когда общее такое, mm-hmm. вот это самое.
4: А манту?
3: Пробовали.
4: Не пробивает?
3: Не пробивает.
4: Понимаю.
3: А у меня панцирь.
4: Понимаю.
3: У меня панцирь, поэтому
4: понимаю
3: манту
4: вас.
3: Не берет.
4: Понимаю.
3: Перке, вот я говорю, два раза делали, не помогло абсолютно.
4: Я ну, что хочу да. у вас спросить,
3: да,
4: Олежек.
3: Да. Ну, пожалуйста.
4: Вы женаты?
3: Неплохо. Хороший вопрос. Ну, вы сами себе подумайте вот так вот.
4: Угу.
3: Ну, что сказать?
4: А что действительно?
3: Ну, что сказать? Ну, просто вот вы знаете... ну, как тебе? Можно на «ты», Влад? Ты понимаешь, в чем дело? Амоль, амон. Ну, скажи, вот когда при такой работе работаешь с высерками, с гнойной всякой... Ну, короче, не хочется вот это все называть.
4: Секунду, я хочу вас прервать на минуту.
3: Да, пожалуйста.
4: Вот. Потому что у нас сейчас короткая музыкальная пауза. И мы вернемся к этому острому, больному, наболевшему, ну, у вас, кстати, накипевшему разговору.
3: Ну, давай.
1: А Аллергия.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
5: Классика в эфире.
1: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: Постолько, сколько вас вывели, ну, вы уж извините, я буду такие слова.
1: Меня никто не выводил. Я не мартышка.
0: Угу.
1: Я майор.
0: Угу.
1: Челюстной дивизии.
0: Угу. Угу. Ну, я вот как раз хотел спросить. Вы специализируетесь, так сказать, на челюстных атаках, я правильно понимаю?
1: Челюстные атаки, совершенно верно. Первым организовал челюстные атаки Кропотов. Все помнят подвиг Кропотова. Он не разжал челюсть.
0: Он не разжал челюсть.
1: Да.
0: Я просто хочу спросить, ну, так сказать, обычный же человек, ну, то есть, он же, ну, не может так...
1: У обычного человека
0: окусываться, как вы.
1: Челюстные инстинкты, ну, практически отсутствуют.
0: Угу.
1: У солдата челюстной дивизии челюсти работают, ну, для сравнения, чтобы вам было понятно.
0: Я слышал, до 42 атмосфер.
1: Да, 42. Челюсти бультерьера – это 12 атмосфер, как мы знаем, да? Ну, там бультерьеры, похожи на него, да, породы собак. Но мы не собаки. Я хотел бы сказать вам
0: в
1: лицо это.
0: Я понимаю.
1: Что мы не собаки.
0: Я понимаю.
1: И чтобы не было вот этого отношения в прессе, потому что там было написано «псы».
0: Ага.
1: Я запомнил это.
0: Вы запомнили, кто там
1: написал? Я запомнил. Тягин.
0: Ага, Тягин.
1: Тягин, журналист.
0: Журналист Тягин написал.
1: Ваш журналист.
0: Нашей радиостанции?
1: Я не знаю, не вашей, я не знаю, кто это.
0: Ну, вряд ли, у нас не
1: вряд
0: работает
1: ли,
0: Тягин.
1: Вряд ли, я думаю, да.
0: У нас Тягин нет. И никогда
1: вы с Тягином не знакомы?
0: Мало того, что я с ним не знаком, я вообще даже на такой фамилии никогда не слышал.
1: Я надеюсь.
0: Да-да,
1: хорошо.
0: Извините.
1: Хорошо.
0: Вот.
1: Так вот, 12 атмосфер, бультерьер достигает. Ну, это максимум для такой породы собак. 42 атмосферы у солдата нашей дивизии. У меня 44.
0: Ох, я честно ведь скажу так, я... Ну, могли бы вы приоткрыть, так сказать, ну, завесу? Ну, во-первых, хотелось бы, конечно, услышать и про подвиг Кропотова, потому что не все знают.
1: Хорошо, я расскажу. Генерал Кропотов в одиночку загрыз 10 солдат десантной дивизии врага. В одиночку. Когда его просили разжать челюсти, он не разжал.
0: Хотя уже был, так сказать,
1: хотя уже
0: окружен.
1: Был окружен. Тем не менее, 10 противников он закусал насмерть. Когда его окружили и сказали «разожми», они уже сдохли. Он не разжал челюсть. Так с неразжатой челюстью его и похоронили. Вместе с солдатами, которых он закусал.
0: Противника.
1: Поэтому
0: сейчас
1: это,
0: на этом месте памятник.
1: На этом памятник, естественно. К этому памятнику идут. Молодежь идет.
0: Да, и там ведь написано «не разжавшему челюсть».
1: Не разжавшему. Просто написано «не разжавшему».
0: А, не разжавшему.
1: Да, не разжавшему.
0: Челюсти нет.
1: Только не путать, вот этот Тягин написал. Во-первых, про псов он написал, что мы псы. И потом он сказал «не разжавшему». Имеется в виду, что он не разжал.
0: Ну, я...
1: А он не разжал. Это разные вещи. Не разжал и не разжал.
0: Я прошу простить.
1: Понятно?
0: Понятно. Слушаюсь, товарищ.
1: Вольно.
2: Кусатель. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
2: 101.ru Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
5: Нагально. Улюлюльдой полетя. Но фурабасу шицамбану. да până vă le găsiți. Eu am să vă arăt cel mai nou stil de Ardeal. Na, haide, Timișo, dragă, spune-le.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: В эфире программа «Сделай сам» на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. А в гостях у меня Сила Михайлович Сытин. И вот я вам хочу сразу сказать: здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сила Михайлович Сытин. Именно вот как же вам пришло в голову вот сделать этот дистиллят?
1: Вы поймите простую вещь.
0: Да, пожалуйста.
1: Все это наше корневое, оно утеряно. Безвозвратно утеряно. Корни уходят, люди уходят.
0: Все уходят.
1: Понимаете? И поэтому начинаем мы с того, что напитки, которые пьет наш человек,
0: да.
1: Они должны, понимаете? Они должны, они должны природно проходить сквозь внутрь человека.
0: Сквозь что?
1: Сквозь человека природно должны проходить.
0: Приходить природно.
1: Сквозь внутрь человека.
0: Сквозь внутрь.
1: Сквозь внутрь природно. А там
0: Да.
1: Дистиллят. Дистиллят сегодня — это вещь.
0: Дистиллят для... Извините, ради бога. Дистиллят — это для тех, кто понимает. Это, естественно, мы говорим о...
1: Испокон веку.
0: Пожалуйста.
1: Чтоб ты понимал.
0: Да.
1: Испокон веку.
0: Сил Михайлович, попьете,
1: может? Никакого вам... Да я попил.
0: А, хорошо.
1: Так. Никакого вам выжима-отжима.
0: Да.
1: Главное для человека, да, нашего, простого,
0: да,
1: человека.
0: Да.
1: Побродила.
0: Так.
1: Попили.
0: А, то есть когда побродила, то и попили.
1: Это по сути своей и есть дистиллят. Но когда вы сами по себе хотите сделать так, чтобы у вас было все чисто, красиво, вкусно, вы начинаете уже искать.
0: Вот расскажите поподробнее.
1: Ну, раньше что было? Раньше у нас как?
0: Да. Огурчик возьмите.
1: Не
0: надо, хорошо.
1: Дистиллят не закусывает никто.
0: Ну да,
1: он
0: нельзя.
1: Он только чистый.
0: Чистый.
1: Закусывает соя.
0: Да, его нельзя.
1: Огурчик соя себе к вашей этой вот... Этому спирту вашему.
0: Ну да.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Нам, дистиллятчикам, никакая закусывать.
0: Ну да, вы дистиллятчики... Все
1: чисто. Раньше как было. Послушайте меня, как было раньше. Раньше как? Возьмем, бывало, для сосуд.
0: Жбан.
1: Ну, это у вас жбан.
0: А, извините.
1: А у нас
0: сосуд. У вас сосуд.
1: У нас когда сосуд, тогда сосуд.
0: Тогда и сосуд.
1: Вот.
0: Ну да, я понимаю. Так.
1: Да. Сосуд вы берете.
0: Так.
1: Предприятие его, бывало, из лабораторий. Литр 20. В узкое горло пропихните. Стекло туда пропихните. Стеклянные. Пропихните в узкое горло.
0: Так.
1: Ну, что хотите пропихнуть?
0: Ну, я не знаю
1: пропихнуть. Не, ну вы что хотите пропихнуть?
0: Я не знаю, что я живу.
1: А что вы дышите так?
0: Не, ну просто...
1: Не хотите ничего пропихнуть?
0: Нет, я хочу. Я хочу пропихнуть.
1: Ну,
0: я просто не знаю, что. Ну, например, пшеничное что-нибудь такое.
1: Че, сдурел, что ли?
0: А что?
1: Че вкусного-то? Пропихни туда нормально.
0: А что же?
1: Яблоко. Грушу пропихни.
0: Ага.
1: Пропихни на ягоду.
0: Ягоду?
1: Че у тебя на огороде есть?
0: Ну, у меня там есть...
1: Да я вижу, ничего.
0: Патиссоны.
1: Ну, патиссоны, что ты будешь? Патиссоны, из патиссона.
0: Ну,
1: брагу тебе. Ну, это же нормально.
0: Ну, неудобно, конечно, с патиссоном.
1: Ну, оглуплять все не надо.
0: Не надо, да.
1: Короче, запихал ты туда яблок.
0: Так.
1: Килограмм 8.
0: Так.
1: Залил кипяточком.
0: Так. Вы прям записывайте.
1: Кипяточком.
0: Радиослушатели, да?
1: Прям раз.
0: Так.
1: И сверху резиновый перчатку.
0: Ах, вот на этот момент. Сейчас легкую паузу сделаем. Вы держитесь, сейчас пока отдохните немножко. Сил Михайлович Сытин немножко отдохнет, а мы сделаем маленькую паузу. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?

0: Итак, с вами я, Ирина Рыбладзе. Передача на правах рекламы, и у нас в гостях Арест Музынидис. Да. А мы как раз говорили о Мразево, о преображении Мразево и какие-то там теперь дома. А практически ты не в дом входишь, а в сосновый бор, да, или в березовую рощу. О, или, да, правильно, о, я?
1: Да. Или липовая аллея.
0: Да, липовая аллея, да.
1: Березовая,
0: да,
1: роща. Да, да. Или это чаща какая-то.
0: Чаща. Да.
1: Все зелень.
0: Зелень, да. Я знаю, что там установлена и подзвучка, колонки по всему району,
1: да,
0: птицы
1: везде
0: поют. Сверчки сверчат, да.
1: Сверчки, даже в сугробах все равно сверчки.
0: Все равно сверчат. Да.
1: И это интересно, я вам скажу. И вот в данный момент, вот да, только что я предложил, так сказать, естественно, это, с, да, в общем, люди состоятельные, я уже работаю, так сказать.
0: В Мразево теперь, да, это практически золотой район считается,
1: золотой,
0: да,
1: район, поэтому состоятельные люди, которые захотели им, как бы, чего-то такого неоригинального, я предложил им трешку-распашонку.
0: Трешка-распашонка. Да. Это
1: и,
0: то,
1: естественно, что, да, комплекс, я имею в виду, The Music.
0: The Music. Да, да, вот по, об этом комплексе чуть-чуть, да, поподробнее, потому что очень, пожалуйста, много интересующихся.
1: Я вам скажу, да, во-первых, да, почему он The Music называет? Потому
0: вот
1: что
0: почему?
1: Все окутано
0: звуком.
1: Звуком.
0: Ну да.
1: Он наполнен звуком.
0: Сверчит,
1: начиная
0: трепещет.
1: Сверчит,
0: да,
1: какие-то там...
0: Журчит.
1: Вот, журчит,
0: да,
1: пыхтит. Боже мой.
0: Правильно я понимаю, что вот этот ваш комплекс The Music, да, это некая серия корпусов, да?
1: Да.
0: В каждом корпусе,
1: да,
0: свой преобладает звук.
1: Абсолютно.
0: Где-то шкварчит, где-то журчит.
1: Да, где-то пыхтит.
0: Да, где-то пыхтит,
1: где-то,
0: да,
1: дятел,
0: да,
1: долбит.
0: Долбит все,
1: да,
0: да. То есть, и, собственно говоря, человек может, да, выбрать, что ему ближе. Правильно?
1: Что ближе? Есть люди, которым просто они не могут,
0: да,
1: жить без шума.
0: Без звука. Ну, можно, чтобы,
1: значит,
0: долбило постоянно.
1: Значит, можно, чтобы долбил дятел.
0: Да. Или пыхтело, да.
1: А, или, может, чуть-чуть пыхтело.
0: Или журчало слегка.
1: Или чуть-чуть журчало.
0: Да.
1: Чуть-чуть немножко. Причем журчание разное у нас есть.
0: Конечно.
1: Начиная от, как бы, неисправного туалета,
0: да,
1: заканчивая,
0: вы, да,
1: Ниагарским водопадом.
0: Вы знаете, что я,
1: конечно,
0: хочу вам сказать? Есть. Недавно совершенно узнала, с совершенно восторгом,
1: да,
0: обнаружила, что, что многие врачи,
1: да,
0: рекомендуют,
1: да,
0: вот ваш в комплекс The Music,
1: да,
0: вот именно в комплекс, вот именно,
1: да,
0: блок, который журчащий,
1: да,
0: у вас,
1: журчащий,
0: отправляют людей с почечной недостаточностью.
1: Конечно,
0: понимаете, да?
1: Все,
0: да,
1: выходит.
0: Да,
1: камни
0: все сразу выходит, да, да,
1: да,
0: да.
1: Булыжники,
0: да,
1: просто вылетают.
0: Да, да.
1: The Music.
0: Вот видите, как, какие вообще просто
1: это
0: чудеса.
1: The Music
0: просто
1: называется
0: чудеса.
1: Комплекс. Ну, скажу, однушки, например, вот,
0: да,
1: The Music.
0: Тоже распашонка.
1: Разлетается. Нет, они не распашонки.
0: Однушки не
1: просто
0: распашонки.
1: Это однушки студии.
0: Однушка студии.
1: Да. От 700 квадратов начинается.
0: 700
1: от,
0: квадрат.
1: Да, потому что покупать за состояние,
0: ага,
1: люди в основном холостяки.
0: А скажите, не многовато ли 700?
1: Нет,
0: 700...
1: для холостяка это нормально.
0: Нормально?
1: Потому что он, я вам скажу, холостяк, он у него что основное?
0: Да.
1: Это он поставил сапоги, он вернулся
0: из похода.
1: С похода.
0: Да.
1: Так сказать, он охотился.
0: Да.
1: Или он, так сказать, там прыгал с коня куда-нибудь.
0: Прыгал с коня,
1: там,
0: да.
1: Ну да, по-разному, так сказать. И люди же по-разному, богатые люди развлекаются,
0: да,
1: сказать, отдыхают и так далее.
0: Угу.
1: И в результате он вернулся, он поставил сапоги,
0: да,
1: скинул упряжь,
0: да,
1: свою, да, так сказать.
0: Дичь положил,
1: да, у него громадный холодильник,
0: да. Да.
1: Где-то 30 квадратов.
0: 30 квадратов.
1: Квадрат.
0: Ну, конечно, да.
1: Один,
0: да,
1: холодильник, 30,
0: да,
1: квадратов. Он закинул лося туда. Он,
0: да,
1: взял туда тетерок,
0: да,
1: цесарок.
0: Да.
1: У него отдельный есть для цесарок, отдельный для тетерок.
0: То есть, в основном,
1: да,
0: для охотников получается,
1: ну,
0: вот
1: получается,
0: это вот.
1: Ну, а кто холостяк? Холостяк либо рыболов,
0: и потом мы
1: охотник.
0: Все знаем, какая прекрасная в Мразево охота.
1: Мразево,
0: бог. Чудесная, чудная охота в Мразево. А на секундочку прервемся на этой восхитительной ноте охотничьей, и скоро опять услышимся.
2: На правах рекламы. Правда с запахом кроксов. Фомин Кафейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение Громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
3: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan, et tule katumaan. Lämpörulla ulla tunki tukan sisään valkin, teki keveen kenttämeikin, sirotteli talkin. Kynsi veti kuteksin, maskaraa myö ripsiin, Yrjön kulmaa kohti lähti hipsiin. Siellä ulla nykyisin on iskukykyisin.

0: Pentti, taidat olla impotentti. Voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa olla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Осмечиваем коду. Фоменко фейк радио.
2: One on one, are you?
3: Созидатели. Сегодня у нас в гостях на Фоменко Фейк Радио у меня, у Влада Жульпацкого, директор компании МРС, модно, рентабельно, скупо, Александр Потоцкий. Я вот что хочу задать вопрос такой. Да. Расширяющееся вот это высотное здание.
4: Естественно.
3: Я хочу спросить, вот когда вот так вот вширь идут гаражи,
4: да,
3: какую роль исполняет там бамбук?
4: Объясню.
3: Как я понимаю, бамбук — это ввысь.
4: Нет, бамбук идет ввысь, но гаражи идут вширь.
3: А что же вы, из чего же вы строите гараж?
4: А вот это другой совершенно материал. Да. Пока мы его называем, просто мы не можем раскрывать секреты. Естественно, это, ну, скажем, биосинтетический.
3: Так, биосинтетический, все-таки, как и бамбук тоже.
4: И мы его называем Любава-9.
3: Ага!
4: Вот это
3: прекрасно.
4: Название.
3: Это ваше новое...
4: Пока мы не раскрываем технологии все. Но это...
3: Ну, мне кажется, отбоя от дольщиков нет, когда выясняется, что и Любава-9
4: у вас. Любава-9 уже у нас заказов у нас. О-хо-хо! Что вы,
3: господи? Значит, мне кажется, даже обычные строители, которые, так сказать, ну... и обычно строят при помощи бетона какого-то вялого, понимаете?
4: Обычные заказчики,
3: вполне
4: строители...
3: могут заказывать вам уже, наверное, Любаву-9.
4: Они того, сначала были в шоке. Они не знали, как к этому быть готовым. И вдруг они поняли, что вот оно пришло.
3: Вы знаете, я вот что хочу спросить. В ваших проектах, а проекты у вас, ну, у вас их 9, насколько я видел.
4: 9.
3: Но воплощается пока только 7.
4: 7.
3: 2 это просто еще на бумаге пока. Что, да, не утверждены,
4: это
3: так сказать, да,
4: проект,
3: в архитектурных, так сказать, инстанциях.
4: Да,
3: но вот с 1 по 7, то есть, ну, я правильно понимаю, МРС-1, МРС-2, МРС-3. Я вот что хочу спросить. Вы строите в основном бизнес-класс.
4: Ну, естественно, конечно.
3: Вот. А я хочу спросить, ну, вот, ну, для себя бы я спросил. Лакшери?
4: Лакшери. Ну, можно.
3: Ну, то есть, предположим, сколько во мне вот обошлось, так откройте уже секрет,
4: ну,
3: о правах рекламы.
4: Давайте.
3: Сколько в генетически модифицированном доме из бамбука, свои-сваи, компания МРС предложит мне, модно, рентабельно, скупо, предложит мне, предположим, квартиру 450-500 квадратных метров.
4: Ого.
3: Есть такие у вас технические решения?
4: Есть такие решения, естественно, конечно.
3: Это двух-трехэтажные, видимо.
4: Это двух-трехэтажные здания.
3: Квартиры, в смысле?
4: Квартиры, но здания, соответственно, конечно, выше. Квартиры двух-трехэтажные. Обязательно арочный метод.
3: Так.
4: Арочный метод.
3: У меня такой вот вопрос к вам. Сколько примерно может стоить...
4: Обойтись
3: такая квартира под ключ?
4: Под ключ. Недорого.
3: 6 санузлов.
4: Согласен. Ну, как минимум, на каждый санузел по 2 спальни.
3: Да.
4: Да, естественно, это нормально. Для лакшери это нормально. По 2 спальни на санузел. Что вам скажу еще? Здесь очень важен еще воздухопровод.
3: У меня такой вопрос. Вы не уходите от ответа, скажите о деньгах.
4: Пожалуйста. Да,
3: о деньгах. Сколько стоит такая квартира? 400-450 метров, примерно.
4: Сейчас скажу вам.
3: В районе Зудова.
4: В районе Зудова вы хотите?
3: Вы не ожидали, да?
4: Нет, почему? Почему?
3: Ну, все-таки парковая зона.
4: Это парковая зона. Ну, там есть Зудово-Воткино, вы знаете.
3: Ну, нет. Меня интересует конкретно Зудово,
4: просто
3: прямо
4: Зудово.
3: То, что на воде, да.
4: То есть просто, да, Зудово на воде, который...
3: Вот то, что вы строите, это проект 7.
4: Ага, 7.
3: МРС-7.
4: МРС-7. Угу. Значит, ну, сейчас я вам скажу, приблизительно это может быть. Это вот, сейчас я скажу. Это где-то порядка 10-12 миллионов будет стоить. Всего-навсего. Да. Вот что значит строительный бамбук.
3: Я убит.
4: Да.
3: Я просто убит.
4: Это лакшери, вы можете себе представить.
3: У меня к вам тогда
4: большой,
3: серьезный вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: Я понимаю так, что отбоя сейчас нет.
4: Конечно.
3: Когда сдается в Зудово дом, скажите?
4: Ну, Зудово мы планируем сейчас вот к 2020 году. Угу. К 2020 году. Угу. То есть это уже практически буквально
3: ну,
4: рядом.
3: Я вот что скажу вам.
4: Так,
3: метод Потоцкого, да. Метод Потоцкого, конечно, меня потрясает.
4: Да.
3: У нас в гостях, дорогие друзья, был директор компании МРС. Модно,
4: да.
3: Рентабельно, скупо. Александр Потоцкий, строитель,
4: да.
3: Который изобрел уникальную вещь. Генетически модифицированный бамбук. Это сваи. Сваи растут на месте. И, соответственно, цены на дома совершенно другие. До 200 этажей возводится. И я хочу сказать честно, я... Сейчас же еду к вам в офис. Я хочу оформить квартиру в Зудово по проекту МРС-7 на 450 квадратных метров. Всего-навсего от 10 до 12 миллионов будет стоить.
4: Пожалуйста.
3: Это вот уникальная квартира.
4: То есть засади бамбук по Потоцкому.
3: Вот, засади бамбук по Потоцкому. Да. На этой высокой ноте мы прощаемся с вами, дорогие друзья.
4: Спасибо.
3: Впереди у нас новости.
1: Созидатели. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Классика в эфире.
5: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе... Я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
6: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
1: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
1: Сексуальное.
8: Сексуальное.
1: Сексуальное.
8: Сексуальное.
1: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Mm. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт-М».
4: Да.
3: Угу.
4: Да, да.
3: В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
4: Ну, например, вот...
3: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
4: Ну, естественно, конечно,
3: вы,
4: я же открыл, конечно.
3: Эластопласт.
4: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались.
3: Угу.
4: Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить.
3: Угу.
4: Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
3: Вот какой у меня
4: вагины.
3: Вопрос.
4: Да.
3: Ну, вопрос.
4: Да, да.
3: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
4: Нет. Очертания.
9: Очертания.
4: Сначала очертания.
9: И вы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
4: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Mm-hmm. Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власоик как бы обрушится на вас.
9: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушное ожерелье, вот это новое, да?
4: Да, это воздушное ожерелье.
9: Упрямая герань.
4: Да, мы сейчас работаем над этим.
9: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
4: Объясню. Есть люди, которые, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
9: Упрямая герань.
4: Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
9: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
4: Конечно.
9: Вагины с изменяемой шириной?
4: Естественно.
9: Скажите, пожалуйста, автономия?
4: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
9: Обалдеть!
4: Вы можете себе представить?
9: Обалдеть!
4: В любых режимах вы можете как угодно
9: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
4: Случай в самолете, да. В походе, например.
9: Случай в походе. Случай в поезде есть, да?
4: В поезде,
9: То есть вообще в целом на транспорте?
4: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
9: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
4: Да.
9: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
4: И
9: основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
4: Да, Владислав.
9: И вот я хочу вам сказать, да.
4: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
9: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань,
4: Нет, все-таки.
9: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
4: Я бы посоветовал все-таки власть сойки вам. Власть сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
9: Ну, теперь вопрос будет прямым.
4: Ну, пожалуйста.
9: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
4: Да, конечно. Конечно. Ну, естественно.
9: А вот эти прототипы, они живы?
4: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
9: Да, «Ком в горле».
4: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
9: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
4: Отвечают на все открыто абсолютно.
1: Сексуальная. Революция. Флора и фауна родной планеты.
7: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
10: Один.ру. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ру. Категория 12+.
1: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и докторской колбасы. Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки и

0: предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
0: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф.
2: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
2: Все наново.
4: Нано-памперсы Закис.
5: Лицензия номер 2.

0: осмелее и вонзи. Фоменко Фейк Радио. В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. А вот сейчас, когда вы услышали эту композицию, я не случайно ее сейчас вам дал послушать. Очень хочется спросить вас, вы переноситесь и абсолютно отдаете себя этим контактам? Это влияет на вас, скажите, в нашей повседневной жизни? Это мешает вам или, наоборот, помогает?
1: Не знаю. Я раздала себя всю на контакты.
0: Это трудно. Это тяжело. В вас постоянно как бы вторгаются. Вы это чувствуете?
1: Совершенно, совершенную пустоту.
0: Скажите, в этой пустоте, что бы вам хотелось... Что бы вам все-таки хотелось в нее добавить, в эту пустоту?
1: Контактов?
0: Еще контактов.
1: Да, я с тех пор, как это произошло в первый раз, во второй.
0: Да?
1: Ну, это продолжается многие годы, поэтому...
0: Сколько у вас контактов было, скажите?
1: Я бы не хотела отвечать на это.
0: Хорошо,
1: вопрос.
0: не надо. Тогда такой вопрос. Вы посланник, скажите, или вы посланница?
1: Я посланник. И посланница.
0: Одновременно. Вот видите, дорогие друзья.
1: Я путник и путница.
0: Угу.
1: Я дождь и снег.
0: Вы слякоть?
1: И космос.
0: Удивительно. Как это удивительно. И даже тогда я хотел бы такой простой вопрос, может быть, он бытовым покажется, но вы не думаете, наши друзья, которые нас слушают, что он бытовой. Вот я знаю, что вы моете ноги уксусом перед вашими контактами. А почему, скажите?
1: Очень просто. Чтобы не забеременеть.
0: А все-таки вы предохраняетесь?
1: Конечно.
0: Да, я понимаю, но вот ситуация тогда у вас был с красным фетром.
1: Это сложная история.
0: Вот вы мне тогда рассказали.
1: Вы ведь... не очень правильно его называете.
0: А как его назвать?
1: Красный фетрух.
0: А, красный фетрух. Нет, просто дело в том, что вы сначала говорили вообще, что вы почувствовали себя жужелицей, когда вы с ним общались. Это так?
1: Нет, я периодически чувствую себя жужелицей, но жужелица относится к такому семейству насекомых, которым близко счастье.
0: Так, ну вот с фетром.
1: Был такой, да.
0: Вы же не предохранялись. Вы мне сами сказали.
1: Но предохранялся он.

0: Он мыл ноги уксусом.
1: Ах, вот оно что дело, я понимаю. Да. Как это удивительно, потому что в вас говорит сейчас Земля. И в то же время в вас говорит Вселенная.
0: Я Земля, и я Вселенная.
1: Вы чудо.
0: И лампа. Вы... И подоконник, и цветок.
1: Дайте ей попить. Извините, наши друзья, дорогие, мы сейчас в какой-то момент должны почувствовать, что Эльвира ушла в нечто. Сейчас, когда она вернется, мы обязательно с вами продолжим. А пока насладитесь и посмотрите в иллюминаторы.
2: Back to the universe.
1: Мы вернулись с вами, и вот сейчас... Вот я вижу, наконец, задышала Эльвира. Боже мой, Эльвира. Эльвирочка. Эльвирочка. Тише, тише, тише. Вот спасибо. Спасибо, что вы с нами опять. Я хочу в финале спросить вас самое, наверное, удивительное. Вам хотелось бы что-нибудь передать землянам? Вы хотите что-то сказать? Пожалуйста.
0: Да. Аккуратнее убирайтесь в комнате, потому что вы можете смахнуть его вместе с пылью. В каждом доме есть они. Они рядом. Обратите на них внимание. У меня все.
1: Спасибо. Я благодарю вас всех, кто слушал нас. Спасибо, Эльвира. Помогите ей. До свидания.
2: В эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: 101.ru
1: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
2: И вот мы снова в студии Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Напоминаю вам, что во всех социальных сетях вы набираете просто Фоменко FM и находите там нас, нас и еще раз нас. Дорогие друзья, итак, сегодня Маргарита Михкая у нас в гостях. Это доктор океанологических наук, начальник, замначальника отдела, прошу прощения, глубоководных течений отделения медузных, ГЛУОКЖИВ, глубоководных океанских животных.
3: Да.
2: Вот что я хотел у вас спросить, Маргарита. Вы ведь исследовательный ныряльщик, правильно?
3: Да, это верно.
2: Вы, так сказать, до сегодняшнего дня ныряете?
3: Да я вчера только вернулся.
2: Вот что меня интересует. Ныряя, да, вы встречаетесь, конечно, и с медузами-самцами, и с медузами-самками. А с медузами-детьми вы встречаетесь?
3: Конечно.
2: То есть частенько?
3: Ну, естественно.
2: Они всегда при родителях?
3: Всегда при родителях, но иногда тоже образуют стаи, потому что иногда пары, медузные пары, они, так сказать, сдают детей в специальные стаи. Малолетних вот этих медуз.
2: То есть наподобие детского сада?
3: Наподобие детского сада. Мы вообще очень мало знаем о этих прекрасных животных. У них прекрасно все это развито. И есть, да, действительно, наподобие детского сада.
2: То есть прям социальные службы, получается?
3: Да, практически. Школа, где...
2: Я вот что хотел спросить. Медуза как таковая. Вот вы способны на первый взгляд сразу, наверное, нырнув и увидев медузу, сразу определить самца или самку? Сразу просто глядя.
3: Конечно, это сразу видно.
2: Это сразу видно, да?
3: Это сразу видно. Понимаете, юбочка у самок более волнистая. А все-таки у самцов медузы присутствует какая-то элегантность.
2: Элегантность.
3: Да, да, да.
2: Такая некоторая отрешенность.
3: Да, отрешенность.
2: Поговорим о питании медуз. Что она вообще в принципе, медуза, ест?
3: Ну, вы знаете, медуза питается, как сказать, таким планктоном, как мы это называем. Но некоторых водорослей она предпочитает. Но не все. Она, на самом деле, достаточно избирательная и достаточно прихотлива в питании.
2: Сколько живет медуза?
3: Ну, вот это главный вопрос. Я всего ждала.
2: И вот он, наконец, этот вопрос пришел.
3: Дело в том, что это, пожалуй, бессмертные существа.
2: Господи.
3: Да, конечно, понимаете, потому что они, достигнув уже зрелого возраста, они тихо опускаются на дно, и там они превращаются в некий полип, покрытый хитоновой кутикулой, в котором потом, следом за этим, уже зарождаются новые почки, из которых рождаются новые медузы.
2: Ага.
3: Вы представляете?
2: И вот я хотел бы у вас узнать, вот эти 24 глаза.
3: Да, да.
2: Они, эти 24 глаза, так сказать, практически... Во-первых, медуза, как я понимаю, она же не спит.
3: Нет, она не спит, не нужно ей, не нужно.
2: То есть не спящий.
3: Бодрствует себе, да.
2: И вот сразу такой вот вопрос, и он острый.
3: Да.
2: Многие задают этот вопрос, но я не знаю, понравится ли он. Как обездвижить медузу?
3: Вы знаете, мне несколько страшно отвечать на ваш этот острый вопрос, потому что я боюсь, что многим захочется это сделать. И многие будут как-то, как сказать, боюсь за медуз, скажу вам честно. На самом деле все это очень просто. Нужно просто хорошенько шлепнуть медузу, но определенным образом. Но как детей, знаете, мы шлепаем иногда так. Вот так вот надо шлепнуть медузу.
2: Шлепни медузу. Это прекрасно, это прекрасно. Я подумал сейчас, что мы проведем обязательно конкурс с нашими радиослушателями, который будет называться «Шлепни медузу». Вернемся через буквально назад к вам в студию. К нам в студию вернемся через минуту, дорогие друзья.

0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» то, что вы так долго ждали, та тема, которую мы ждали так долго, она называется просто «Как зачехлить катамаран?» Вы все время спрашивали, владельцы катамаранов задают нам этот вопрос бесконечно, мы все время не могли найти специалиста. И, наконец, сегодня у нас в гостях специалист, это Ирма. Ирма, здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Ирма, ну, дело в том, что сегодня действительно так трудно порой людям, которые приобрели катамараны, вот, им трудно их зачехлять, потому что они вообще не знают, как это делается, ну, то есть, как, ну, и, соответственно,
4: да.
3: И как их зачехлять, ну, и впоследствии, конечно, как и расчехлять. Да?
4: Да.
3: Естественно. Ну, расскажите несколько слов о себе, как вы, так сказать, вообще взялись, так сказать, ну, за такую, ну, как это, откуда, так сказать, отец, может быть, там, не знаю. Давайте.
5: Ирма, я просто хочу еще раз вас спросить.
4: Да.
5: Вот мы сейчас сидим с моим товарищем по оружию у микрофона, я так называю, да? А ваше оружие...
3: И это... знаем просто, как зачехлить катамаран? Люди ждут, мы в эфире.
5: Люди ждут.
3: Мы в эфире, люди ждут.
5: Когда первый раз? Вот удивительно.
3: Вот.
5: Ирма, вы же юнга.
4: А, да.
5: Здорово. Таких бы побольше.
4: Упс. А почему вы спрашиваете-то, я не понимаю.
5: Да потому что вы первый раз, когда чехлили катамаран, вы же делали это с отцом, правда?
4: Да.
5: Ну вот и расскажите. Как?
3: Ну это у вас семья вообще, семейная чехлить катамараны?
4: Да.
3: Ну. Скажите, или это бизнес, или это, так сказать, просто, ну, любовь, любимое дело, ну, хобби.
4: Хобби.
3: Это хобби, не бизнес, да? Вас нельзя вызвать за деньги, да?
4: Нет.
5: Все время.
3: А чего вы так, Ирма, а чего вы так ржете-то истерично, я не могу.
5: Она просто купается. Она купается.
3: Нет, это прикольно, но чего вы ржете-то?
5: Она купается.
3: Просто люди спрашивают, чего ты ржешь, они спрашивают уже, смс-ки приходят.
5: СМС-ки, да. Давайте я прощу первую смс-ку. Чего ж ты ржешь? Ну, вот, вторая смс-ка.
3: Чего вы все время ржете? Вторая.
5: Сейчас давайте четвертую. Можно я сразу прочту?
3: Хватит ржать. Четвертая.
5: Вот, да. А сейчас я сейчас, секунду, мне звонок.
3: Ирма, я хочу все-таки...
5: Звонок.
3: Подождите.
5: А, ну ладно, сейчас.
3: Звонок примем потом.
5: Повисите
3: пока. Звонок потом. Потом звонок. И вот снова приходит смс-ка. Чего вы ржете? Да. Но мы ее читать даже не будем, эту смс-ку. Просто хотим узнать сейчас у Ирмы.
5: Ничего, у меня там висит один.
3: Висит один. Ну давай, пускай он задаст вопрос.
5: Может, хорошо, давайте вопрос. Вопрос.
6: Я хочу спросить, почему она такая веселая? Я сам немножечко, я чуть-чуть, вот, хочу все равно. Я хочу.
3: А как вас зовут?
4: Нужно кататься на катамаране.
3: Ирма, подождите, до конца дослушаем.
6: А меня зовут?
3: Как вас зовут, представьте.
6: Лючка. Меня вот просто Лючка.
3: А имя, это фамилия, я понимаю.
6: Имя? Турка. Ну я приехал.
4: Чего?
6: Я хочу просто узнать. Я таких веселых вообще сразу к себе возьму. Я могу взять двух-трех на один. У меня большой такой, очень большой. И я еще люблю, знаете что?
3: Спасибо, Турка, спасибо, мы знаем. Все понятно, спасибо, выключаем это вообще. Давайте принимать звонки, как-то выборочно.
5: Давайте выборочно.
4: Ну, короче, мне как-то не смешно сразу.
3: Да, я понимаю. Ирма, я хочу спросить все-таки, как зачехлить катамаран? Надо отвечать. С отцом это было, без отца. А если люди сейчас позвонят, спросят, можно вас вызвать?
4: Не скажу.
3: Да что не скажу-то? Так, договаривались, что скажешь. Короче, скажи, можно за деньги вызвать тебя чехлить катамаран? Ой, смс пошли.
5: А мне сказали, Ирма, что у вас потрясающее чувство туда и сюда. Вот как скажите, пожалуйста, я читаю сейчас.
3: А здесь без подписи, поэтому
5: без подписи,
3: не читаем.
5: Да, ну ладно, без подписи.
3: Без подписи не читаем. Ну все, зачехлить катамаран. Можно за деньги вызвать, Ирма, вас с отцом?
5: Сколько?
3: Сколько стоит зачехлить катамаран сейчас?
4: Много.
3: Ну, отвечайте цифру, примерно. Ну, по инфляции.
4: Ой, не знаю.
5: У меня такое впечатление, что передача у нас. Заканчивается.
3: Ну, вы узнали, как зачехлить катамаран, я правильно понимаю?
4: Да.
3: А мы нет.
5: Нам бы очень хотелось в следующий раз обязательно вернуться к теме, как зачехлить катамаран.
3: Мы заканчиваем программу «Лабиринт Леонардо». Прощаюсь с вами до следующей недели. Пока. У нас была в гостях Ирма, которая рассказывала о том, как зачехлить катамаран. Да. Все, пока.
5: Пока-пока.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Короче, это. Ну что, не могла ты нормально сказать, как зачистить катамаран? Тебя спрашивали, а ты не отвечаешь. Ну даже люди там, ЮПРСТ.
4: Ну слушайте, ну а какую цифру-то назвать, я даже не знаю.
3: Скажи 500, а сколько вы зарабатываете?
4: Не, ну побольше.
3: 1000? 3?
4: Если турка.
5: Ну.
3: 7?
4: А сколько катамаранов можно купить?
5: Да сколько?
3: Давай 7.
5: Давай. 7. Договорились?
4: Да.
3: Мало?
4: 10.
3: 10?
4: Да.
3: Ну давай, чтобы не нашим, не вашим. 9. Итак, дорогие друзья, значит, в нашей программе «Лабиринт Леонардо» Ирма чехлит катамаран конкретно. Всего за 9000 рублей. Звоните, мы ждем ваших звонков. Все.
4: Каких рублей? Ты чего?
3: Ты что, козлел? Я не пойму.
4: Какие рубли?
3: Мы договаривались по-нормальному. Кто такие бабки? Девятку что? Гренаты хочешь платить? Что, совсем вообще, что ли? Вообще обалдеть. Хорошо, что хоть нас люди не слышат. Попрут еще тебя с радио, будешь знать.
5: Вот ты же.
3: Тебя попрут с радио, а то приглашают неизвестно кого в гости. Я отказываюсь.
5: Я приглашаю кого неизвестно. Да.
3: Конечно.
5: Если 10 раз уже.
3: Конечно.
5: Ты чего?
3: И все.
4: Ну, что же
5: мне сказать?
3: Выходим.
4: Нет, ну...
2: Лабиринт Леонардо.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Классика в эфире.
8: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности. И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
7: Классика в эфире.
9: Знаете ли вы что?
10: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: На Фоменко Фейк Радио снова Владислав Жульпацкий в программе «Ветер перемен». В этот прекрасный солнечный день я защищаюсь очками от двух наших гостей, которых зовут Артур и Виктория. Это прекрасные друзья, не муж и жена. Это два человека, два упыря. Некоторые называют их нелюди, но это не так. Сейчас мы здесь убеждаемся, что упыри – это прекрасное, тонкое, удивительное явление нашей жизни. Итак, вот что задают здесь вопросы. Мне в монитор приходит большое количество вопросов. Звучат они так. Вот существует такое мнение, что упыри очень порядочны.
1: Да, конечно.
2: Это правда.
0: Порядочность упыря. Да, это миф, да, или правда?
2: Абсолютная
1: правда. Я вам скажу
2: правда.
1: Так. Упырь никогда не солжет.
0: Вот оно что! Вот оно что! Скажите, ну, а вот это бытующее мнение, что упырь все высасывает, забирает энергию, вот это бесконечно.
2: Это предрассудки, да? Предрассудки и наговоры.
0: Предрассудки и наговоры. Ну, и теперь мы переходим к самому главному, а это ведь у нас сегодня вопрос будущего.
1: Да.
0: Наступает эпоха роботов. Как вы знаете, роботы наши, они, так сказать, по всему миру шагают. Скоро люди совсем не будут работать, потому что будут работать только роботы. Вот. Я хочу спросить, действительно ли вы считаете, что будущее за роботами?
2: Ни в коем случае.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Это страшный финал бы был у Вселенной, если было так. Просто чудовищный.
1: Они беспомощны. Роботы, по сути своей, они беспомощны.
2: И ломки.
1: Ломки, и они лгут.
0: Ломки роботов.
1: Ломки роботов.
0: Мы, конечно, это прекрасная тема, и я хочу сказать, мы ее поднимем в следующих наших программах. Нет. Ломки роботов, это удивительно.
2: Это
0: удивительно.
2: Серьезно.
1: А
2: это
1: с
2: серьезно.
1: Этого надо было и начинать, с ломки роботов, естественно.
0: Да, понимаю вас. Значит, вы говорите о том, что будущее за упырями.
1: Конечно.
0: Ну, дорогие друзья, что мы поняли сегодня для себя из нашей программы «Ветер перемен»? Мы поняли, что это каста упырей, удивительно тонких, удивительно нежных, удивительно добрых, не являются кровососущими.
2: Абсолютно.
0: Но мы выяснили, что они просто являются сосущими. Да?
1: Да.
0: Они просто потихонечку высасывают, так сказать, энергию. Для того, чтобы стать упырем, нужно эту энергию.
2: Очень аккуратно.
0: Очень аккуратно, понимаю. Буквально, может быть, даже десятилетиями можете высасывать из человека.
2: Конечно. Да, у нас же времени ограничено.
0: Я понимаю, неограниченность во времени – это прекрасно. Бессмертие упырей, как бессмертие нации. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, в программе «Ветер перемен» были потрясающие. Артур, Виктория – это люди-упыри, которые раскрыли нам историю человечества, потому что живут они более 2000 лет. Они нам рассказали о том, что вялые западные зомби малообразованы, плохо воспитаны, пустое, как говорится, место. Итак, спасибо вам, дорогой Артур, дорогая Виктория, за то, что вы побывали сегодня у нас в программе. Ну и ждем от вас новых встреч.
2: Зовите еще.
1: А вы зовите нас.
0: Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами. Это Фоменко Фейк Радио и Владислав Жульпацкий. Обнимаем вас.

0: Рай.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
5: Вперед, Ротозей!
6: И снова возвращаемся в нашу студию. Итак, скажите, пожалуйста, Джон, а анестезиолог в вашей клинике, он в вашем движении состоит?
7: Вы знаете, я хочу вам сказать, если во время операции все будут ротозеи...
6: Да, невозможно, да?
7: Невозможно работать.
6: Невозможно работать. Во-первых,
7: самому главному ротозею невозможно.
6: Процентное соотношение какое должно быть?
7: Сейчас, мне кажется, процентное соотношение идеальное.
6: Да.
7: Ну, мне кажется, 70 ротозеев...
6: 30%
7: обычных людей.
6: Обычных людей.
7: Да, да,
6: да, да, да. А теперь у меня вопрос к Сергею. Сергей, вы, как нам всем известно, космонавт.
8: Да.
6: Да? Ну вот скажите, насколько, опять-таки, я знаю, осведомлена, 7 пропущенных стартов, да? Удалось как-то пропустить 7 стартов.
8: Да, я не просто пропустил 7.
6: Да.
8: Я приходил на каждый старт
6: так.
8: Заранее.
6: Заранее?
8: Конечно.
6: Ну, а я думал, что вы опаздывали.
8: Нет, ротозеи. Во-первых, я же говорю, по-разному складывается все.
6: Mm-hmm.
8: Просто у ротозеев вот Джон не даст мне соврать, по-разному складывается. И вот 7 раз у меня по-разному складывалось.
6: Не складывалось, можно сказать.
8: Не складывалось. Я приходил заранее, приезжал в автобусе, в обтягивающих костюмах.
6: Да, да, да.
8: Мы проверяли сначала кислород, подачу. Кал,
6: да.
8: Сборник.
6: Сборник, да.
8: Сборник,
6: да.
8: Мочи сборник. Вообще сборник всего.
6: Сборник стихов вы всегда
8: сборник
6: берете.
8: Сборник стихов я с собой беру, я читаю Пабло. Ну, вы знаете, Пабло, вы знаете.
6: Ну, конечно,
8: удивительный поэт.
6: Да.
8: Я беру его всегда в космос. Ну, я 7 раз, правда, я еще не летал, но 7 раз-то я уже выходил на вот эту вот дорожку, на рулежную.
6: На низком старте, так сказать.
8: На низком, на рулежную. Вот как только ракета подается на специальной платформе, я начинаю уже идти. То есть ракета идет, и я перпендикулярно ракете, я как бы на пересечении с ней я уже готов. И что же интересно, вдруг затмение, вспышка.
6: Боже мой.
8: Я закрываю глаза, передо мной томик Пабло. Естественно, я хотел просто пролистать чуть-чуть. И вдруг смотрю. и ракета взлетела.
6: Красиво, да?
8: Красиво, это было седьмой раз. Седьмой раз. Как интересно складывается. И я подумал,
6: причудливо, я
8: бы сказал. А ведь так и написано по бло. Уж седьмой раз я пробую себя на ощупь. Ну, у него интересно, это вы знаете, эти
6: прелесть,
8: строки.
6: Да,
8: все
6: да,
8: знаменитые
6: да,
8: строки
6: да.
8: эти.
6: Да.
8: Удивительно. Семь раз как бы отмерь.
6: Да.
8: Я считаю, отмерить надо.
6: Да. Боже, но теперь дело
8: не
6: восьмым.
8: Надо торопиться туда, да. в космос. Чуть позже. Чуть позже. Для ротозеев главное не это. Главное подготовка.
6: Правильно.
8: Готовность.
6: Вот это правильно.
8: Конечно.
6: Скажите мне, пожалуйста,
8: да.
6: Джон и Сергей, да. а как же вы познакомились? Вот что интересно.
7: Ну, скажи, вы знаете...
6: Ну, из столь разных специальностей.
7: Ну, дело не в этом. Дело в том, что ротозеи ротозеи видят издалека.
8: Вот, вот.
7: Во-первых, ротозеи притягиваются.
6: Друг
7: это
6: другу,
7: естественный процесс. Друг к другу притягиваются, это да. естественный процесс.
8: Нормально.
7: Потом, я хочу сказать, для ротозея время не важно.
6: Вообще.
8: Оно не играет роль.
6: Никак.
7: Вообще.
6: Никак.
7: Никакой.
6: Никак.
7: Роль. Ну, чем время ротозея?
6: Ночь, утро, не важно.
7: До сих пор никто, ну, наши ученые до сих пор не могут разобраться, есть время или нет времени.
8: Да.
7: Течет это время или что-то такая условность.
8: Да некоторые уже разобрались.
7: Ну, так, и уже становится ясно.
8: Да.
7: Вот
8: да.
7: ротозеи живут себе. Сколько живет ротозей? Как живет ротозей? Вообще невозможно, так сказать, как говорится, понять, догадаться. Поэтому мы говорим о том, что время для ротозея не важно. И ротозеи притягиваются. И тут с этого момента начинается главенство ротозеев.
8: Главенство ротозеев и ватага ротозеев как бы начинает завладевать аудиторией.
6: Завладевать. А скажите, а сколько вот в ватаге сейчас уже примерно количество?
7: 9732 человека.
6: Да
8: 733 поля.
7: А, 733, простите.
8: 33. Поленька еще.
6: Полина.
8: Полина.
7: Полина.
8: Полина.
7: Ну, вы
8: Полина.
7: Не знаете, это не важно.
6: Да, это не,
8: не, не играет.
6: А
8: тоже.
6: Скажите, ну, а вот все-таки кто-то пытался вас как-то устаканить, утихомирить, ну, как сказать, предъявить претензии какие-то?
8: Я рассмеял.
6: Это возможно вообще?
7: Что вы имеете в виду какие-то...
8: Урезонить.
6: Урезонить чуть-чуть, да, да.
7: Урезонить ротозей невозможно.
6: Невозможно?
7: Невозможно. Во-первых, ротозей всегда согласен со всем.
6: Да.
8: Естественно.
7: Он всегда соглашается.
8: Вы не поймаете да. врасплох.
6: И вот
8: на
6: этой замечательной, да. интереснейшей ноте мы прервемся ненадолго. Скоро увидимся.
1: Вперед, ротозеи!
0: Знаете ли вы, что?
9: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?
10: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
11: Kato Akia, Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia, Tora on the road, hei!
10: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
11: Jumpa huiti, Tora! Oletko sä raadannut ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niin kuin olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään päästä.
12: Meidän turrekeikalla mä en kestä.
11: Mä ainakin kyllä menen itse katsomaan, ettei se siellä mitään möhli.
10: Please, faija, jätä väliin. Tai jos tuut, niin ota toi lehmän nahkalakki pois päästäs.
11: Älä viitaa, Irvin skotseja, Irvin on voittaja. Ja voittaja on kato helppo hymyillä.

0: Tex. Hei, kevyt fiili.
1: С нами легко. Online Radio. 101 RU.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Удилище! Мы вернулись в нашу студию. С нами программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях передо мной в прямо замечательном таком костюме Прикаспий Валентинович Раков.
2: Да.
1: Удивительный рыболов. Вот так бы я назвал ваше состояние.
2: Ну, да, знаете, да. Какой рыболов? Раньше был рыболов, сейчас тоже совсем другое.
1: Совсем другое.
2: После того, как я поймал рыба-крыса, а вы, как вы понимаете, да, мы же с вами о чем говорим?
1: Мы говорили как раз про рыбу-крыс.
2: Да, ну что, рыба в тот момент, когда эта мутация случилась.
1: Случилась. Случка, то есть, произошла.
2: Случка, да, она случилась, эта мутация.
1: Да,
2: а случилась она почему? Потому что рыба был мужик.
1: Да, а крыса?
2: А крыса была баба.
1: Крыса была баба. Рыба
2: потому
1: мужик,
2: крыса
1: баба.
2: И должна быть бабой.
1: Ну, крыса баба, она по сути по своей тайне.
2: А вот рыб?
1: А рыб,
2: он
1: это,
2: мужик.
1: Это мужик.
2: Понимаете?
1: Настоящий
2: вот
1: мужик.
2: Мужик, рыба, мужик,
1: да.
2: Крыса баба. Вот они случились.
1: И вот случились.
2: Смешались.
1: И смешались. И в результате вы поймали, ну, скажем так, это уже их произведение.
2: Да, я поймал, ну, скорее всего, их, может, сына.
1: Сына, скорее всего, это.
2: А может, и внука.
1: А может, уже и был и внук.
2: И не дай бог, я боюсь предположить,
1: да, кто
2: это уже праправнук.
1: Боже мой.
2: Это значит,
1: есть, если так быстро
2: будет кишить.
1: Кишить скоро рыбокрысами.
2: Рыбокрысами.
1: Боже мой.
2: Мутация.
1: Это мутация. Скажите, вообще мутации, они у вас в крови, скажите.
2: Во-первых, вы не забудьте, у меня мутации, ну, не мотации, да?
1: Не, не
2: мотации.
1: Нет, не мотации.
2: А мутация.
1: Мутация.
2: Мутация.
1: Да,
2: ну, во-первых, после того, как я поймал такого мутанта, как рыба-крыс.
1: Да.
2: Вы должны понять, что у мутанта рыба-крыс.
1: Да, да, да.
2: Сохраняются плавники.
1: Так.
2: Все рыбья чешуя, так. Вся хвост рыбий.
1: Хвост рыбий?
2: Рыбий.
1: А что же от крысы?
2: Четыре ноги.
1: Ах ты вот. То есть получается, что по дну она может ходить?
2: Да.
1: Боже мой.
2: Да.
1: Ходит по дну.
2: Я скажу вещь пострашнее.
1: Ну что, ну говорите, уж не томите.
2: Мне представляется,
1: что
2: первый прародитель рыба-крыса,
1: ну,
2: когда вот эта случка произошла,
1: да, да, вот когда
2: это сексуальное соитие,
1: ну, это вот эта связь
2: между рыбом и крысой.
1: И крысой бабой.
2: Бабой, да.
1: Крысой бабой.
2: Состоялась эта, так сказать, случка.
1: Да.
2: У них, да,
1: да,
2: родился небольшой ребенок рыба-крыс.
1: Рыба-крыс.
2: Как я его назвал.
1: Да. Который ходит по дну водоема, естественно.
2: Да. Он мало того, что...
1: Что?
2: Он ходил по дну водоема.
1: Ну.
2: Он, этот рыба-крыс.
1: Да.
2: Мы ведь не знаем, как я, меня там не было.
1: Ну да, я понимаю.
2: Рыба-крыс — это речное.
1: Речное.
2: Животное.
1: Это речное животное. Да,
2: мутант.
1: Да, да.
2: Мутант — это речной.
1: Да.
2: И вот я вам скажу, почему я вдруг стал все это анализировать?
1: Ну-ну.
2: Я же закинул-то, ловил-то я, рыба-крыса-то я случайно поймал.
1: Так на что?
2: На сало.
1: На сало.
2: Вот об этом я хочу.
1: Вот. Вот, дорогие
2: и
1: радиослушатели,
2: да.
1: Я думать стал,
2: в чем же дело? Как же так?
1: Да.
2: Откуда знает рыба-крыс про сало?
1: Про сало.
2: Он может полюбить сало, если он его никогда не пробовал.
1: Да, это генетика.
2: Вот. И вы чувствуете.
1: И я почувствую.
2: Рыба-крыс — это генетика.
1: Это генетика.
2: Поэтому сегодня я обнаруживаю уже тенденцию.
1: Боже мой.
2: Если рыба-крыс раньше просто ходил по дну.
1: По дну, да.
2: Или просто плыл.
1: Плыл.
2: Потому что, как я подчеркиваю.
1: Да.
2: У рыба-крыса и, как говорится, у него и плавники,
1: да,
2: и крысиные лапы.
1: Ну, естественно.
2: И хвост у него рыбий,
1: да,
2: и чешуя у него есть, но...
1: Так.
2: Морда у него...
1: Какая?
2: Крысиная.
1: Крысиная.
2: От матери.
1: Все-таки от
2: морда
1: бабы.
2: Морда у него от матери.
1: Морда от бабы.
2: Да.
1: То есть она вся в бабу.
2: И вот, скажу я вам, сейчас...
1: Да. Да.
2: У меня есть устойчивое подозрение.
1: Так.
2: Что рыба-крыс способен передвигаться не только по дну,
1: но
2: и по берегу.
1: Боже мой, то есть это выход на берег.
2: Да.
1: Вот об этом мы с вами поговорим в следующей нашей, в следующем часе. А сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к вам через мгновение.
0: Всегда рядом с обрядом.
1: Шаменко Фейк Радио.

0: Прямая трансляция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7-й съезд клоповодов. Я, журналист Владлен Лебязин, нахожусь здесь, в кулуарах. И непосредственно сейчас здесь, прямо во Дворце культуры имени Мосина, рядом со мной находится заместитель председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Это Васса Игнатьевна Кунь. Здравствуйте, Васса Игнатьевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Да. Скажите, Васса, да. Вот сегодня вы вынесли на слушание поправку, о которой мечтали давно все кровососущие. Расскажите о ней подробно.
2: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я только что приехал с пленума, потому что я представляю собой региональную фракцию. Приехал с пленума по защите прав малых клопов. Потому что, в отличие от Сергея Тырина, который все время все сидит в столице, и он не знает, чего хотят регионы, чего хотят наши регионы, потому что его зам Евгений Уток тоже все сидит с ним, и по регионам ездим мы. И на самом деле жизнь происходит в регионах, она происходит не в столице, и никто не думает о малых клопах, между прочим. И я хотел бы напомнить как раз, что есть закон от 1859 года, который с дополнением по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственных и других промыслов малых клопов.
1: Вот.
2: Да, конечно, потому что у них совершенно сейчас нет открепления талонов, понимаете? Они имеют право на голос, а должны иметь право на голос. И я хочу, чтобы предоставили клопам открепительные талоны, удостоверения, чтобы они могли проголосовать в любом избирательном участке, а не только по месту жительства.
1: А вот у меня такое, какая смелость, какая непредвзятость сегодня вот здесь демонстрирует нам сегодня Васса Игнатьевна Кунь, напомню, зампредседателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. И сегодня я хочу спросить, вы выступаете с инициативой, дорогая Васса,
2: да,
1: разрешить кровососущим перебывание на полу до 2 часов в сутки.
2: И мало того, до 2 часов в сутки, как минимум. И я бы хотел еще напомнить всем о праве клопа по замене военной службы на альтернативную гражданскую.
1: Вот такой подход.
2: Да.
1: Неожиданно. Возьми клопа с собой.
2: Конечно!
1: Понимаю.
2: Что же это такое?
1: В конце неси концов его везде!
2: Да?
1: Хочешь,
2: да,
1: в казарму?
2: Да.
1: А хочешь и в другое место?
2: Да, конечно, конечно.
1: Поразить.
2: Да, и я бы хотела еще сказать, что, между прочим, право на вождение нужно предоставить клопам. На вождение!
1: Ну, вы знаете, клопы — это же просто само по себе какое-то наваждение. Это такое наваждение, эти клопы, что просто можно бывает с ума иногда сойти. А вы отстаиваете, вот как говорится.
2: Я говорю не наваждение, я говорю право на вождение транспортом.
1: Право — это наваждение? А, наваждение транспорта?
2: Ну, конечно.
1: Господи бог.
2: Ну, естественно.
1: Да невозможно же понять.
2: Ну, конечно.
1: Я думаю, как это наваждение какое-то? Эти клопы — это, вот, честно говоря, наваждение. Но
2: да,
1: вот что я хочу вас еще спросить, дорогая.
2: Простите, да, Васса, я готова.
1: Дорогая,
2: да,
1: Васса, вот что я хочу у вас узнать. Как по-вашему,
2: да,
1: клопы, благодаря работе вашей комиссии, стали доверчивей или нет?
2: Ох, безусловно, я вам больше скажу. Они уже, у них образовалась группа депутатов из малых клопов. Есть группа депутатов, значит, это с Тугого Прудища. Сейчас должно приехать, да, группа депутатов для совместной политической линии. Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Вот оно что.
2: Да,
1: вот,
2: да,
1: оно что. Итак,
2: да,
1: дорогие друзья, вы видите, какая обширная, активная работа ведется на 7-м съезде клоповодов. Сегодня с вами журналист Владлен Лебязин. И съезд проходит в Капино, в деревне, как говорится, в Дворце культуры имени Мосина. Вот. И сегодня мы беседовали только что с Вассой Игнатьевной Кунь, заместителем председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Спасибо вам, дорогая Васса Игнатьевна.
2: Спасибо вам тоже, да.
0: Прямая трансляция.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество и, как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: что?
1: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. Да. Я хочу спросить, Игорь, да, скажите, пожалуйста, вы вот решили сделать вагину, да?
4: Ну да.
3: Нового вида.
4: Да, да.
3: Нового вида,
4: ну, например.
3: Нового. Вы берете, так сказать, несколько прототипов или конкретно останавливаетесь на одном?
4: Ну, как правило, 2-3 прототипа мы берем за основу.
3: Из них слагаете.
4: Из них слагаемое. Почему я говорю это средоточие? Вагина — это средоточие, куда мы прикладываем все усилия свои, когда мы хотим использовать вагину, использовать ее по назначению. Иногда не по назначению мы даже. Даже для этого иногда бывает у нас упрямая гортань. Именно поэтому.
3: Понимаю. Да. А вот у меня возникает к вам вопрос сейчас.
4: Да.
3: Ну, такой вот неожиданный.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, если я решился, да, на приобретение вот этой вот искусственной вагины. Может ли она, эта искусственная вагина, заменить мне вообще глобально личную жизнь?
4: Конечно. У нас много людей, опять же, в ком в горле, вы знаете, так сказать, этот сайт, общаются с прототипами, все время разговаривают, задают вопрос. А вот, например, у нас есть Игнат. Он начинал вообще с 3 женщинами. И он отказался от них.
3: Полностью.
4: Полностью отказался.
3: То есть получается, что вполне, так сказать, возможно.
4: Вполне.
3: Это, конечно, не доказано сегодня.
4: Ну, да, да,
3: да. Но получается, что искусственная вагина,
4: да,
3: может заменить личную жизнь.
4: Заменила ему и мать, и сестру, ну и бабку.
3: Угу.
4: Ну, это у
3: всех
4: него
3: заменила.
4: Своя история. Всех заменила.
3: Понимаю.
4: Да.
3: Но понимаете что? Выходит, что приобретя единожды, приобретая искусственную вагину, вы как бы отсекаете полностью все проблемы.
4: Конечно, конечно.
3: У вас исчезает потребность оплачивать, так сказать, совместную жизнь с человеком,
4: да,
3: с женщиной, например.
4: Более того, оплачивать услуги сомнительных проводниц.
3: Вообще мы не говорим.
4: Вы это знаете.
3: Про это мы вообще не говорим.
4: У меня Игнат как раз опять писал о том, что он говорит, вы знаете, я хотел обратиться к проводнице, но потом я понял, а зачем? Если у меня есть, если у меня с собой в чемоданчике, он возит с собой чемоданчик небольшой, и там у него лежит.
3: И вот я задаю какой вопрос.
4: Да.
3: Сегодня становится понятно, что искусственные вагины приходят на смену старой, как говорится, деревянной, ну,
4: лошади,
3: обычной,
4: как
3: лошадки,
4: мы говорим,
3: да,
4: лошадки.
3: Ну, называем это нашей обычной
4: мы
3: жизнью.
4: Мы профессионалы,
3: да,
4: называем
3: то
4: это лошадкой.
3: В принципе, можно и не жениться.
4: Нет, конечно.
3: Скажите, вы как инженер.
4: Я не женат.
3: Игорь.
4: Да.
3: Ну, понятно, да, я понимаю, что вы не женаты,
4: да,
3: естественно.
4: Да, естественно.
3: Я хочу задать вот какой вам вопрос. Я слышал, ну вы уж простите, что я открываю, так сказать, может быть, какие-то тайны.
4: Нет, нет, пожалуйста.
3: Я слышал, дорогие друзья, Игорь Пусин работает сейчас над искусственным интеллектом вагины.
4: Да, конечно.
3: И таким образом, вполне возможно, искусственные вагины будут не только заменять нам, так сказать, плотское наше,
4: ну, да,
3: но
4: да,
3: и
4: да,
3: приведут,
4: да,
3: нас к тому, что от искусственных вагин будут рождаться дети.
4: Естественно.
3: Мы идем к этому?
4: Мы идем к этому.
3: Мы идем к этому.
4: Причем мы идем поступью, прямо такой лихой поступью мы идем.
3: Вот, и я, да, понимаю, да, что, да, сегодня Игорь Пусин своей работой может полностью поменять,
4: да,
3: состояние отношений на Земле.
4: Вот, это уже мы всю планету берем, всю планету. Извините, ради бога, мне звонит Игнат, я сейчас перезвоню ему. Да-да-да. Игнатик, я перезвоню тебе. Я сейчас в эфире. У меня Владислава пригласил меня. Я перезвоню тебе, Игнатик. Вот. Что хочется сказать? Игнат все время волнуется.
3: Подождите про Игната.
4: Ну, хорошо.
3: Подождите. Я,
4: да,
3: сейчас сделаю небольшую,
4: да,
3: паузу. Мы прервемся,
4: да,
3: буквально.
4: Да, да,
3: мы,
4: да,
3: прерываемся. Это программа «Сексуальная революция» на Фоменко Фейк Радио. Вернемся через минуту.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
5: 101.ru Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
7: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до...

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Ну, вы знаете, вот несмотря на всю эту трагическую историю, вы просто прекрасно выглядите, хочу сказать.
1: Понимаете?
0: Вы как-то в форме. Но вот
1: я
0: что...
1: плохо питаюсь.
0: Ах, вот, у вас нет аппетита.
1: Да.
0: С тех пор.
1: Конечно.
0: Боже мой, 61 год, вы прожили без аппетита совершенно.
1: Ну да, мне больше, конечно, чем 61.
0: Ну, я понимаю, больше, чем 61, но если предположить,
1: мы учились все в одном классе.
0: Да я так и думала, что вы со школы, это первая любовь, которую не забыть, как сказать, не предать.
1: А теперь женщины стоят в очереди, не могут так жить подписывать.
0: Да, из-за вас, между прочим.
1: Из-за меня.
0: Ну вот смотрите, что вы натворили, Кармен?
1: Это натворила Гюзель, не я.
0: Ну подождите, а сначала она натворила, а потом вы взяли натворили.
1: Омерзительный поступок Гюзели был бросить меня. А зачем она меня бросила?
0: Ну подождите, но ведь теперь-то Гюзель, она поминает вас все время, так сказать, она вспоминает, но недобрым словом. Мало
1: я
0: того...
1: Я не знаю, чем она вспоминает, пускай стоит в очереди.
0: Да может она уже не стоит в очереди. Вы знаете вообще, она, может она уже давно, ее уже на свете-то нет.
1: Да конечно, она есть прекрасно.
0: Знаете,
1: я
0: да?
1: Я слежу за ней.
0: А, и что? Вот расскажите, как сложилась ее жизнь.
1: Она ушла от меня.
0: Кому?
1: К Д'Артаньяну.
0: Боже мой.
1: Да?
0: А он кто?
1: Кто? Архитектор тоже.
0: Снова архитектор?
1: Конечно, Гюзель по архитектору только.
0: Ну, слушайте, скажите, ну...
1: Никакой он архитектор, господи, никакой он не архитектор, он вообще неизвестно кто. Его проект вот этих переносных телефонных будок...
0: А,
1: который...
0: это его проект?
1: Конечно, да, он даже не прошел первый тур.
0: А.
1: Чтобы вы знали.
0: То есть это архитектор-неудачник, получается?
1: Архитектор-неудачник, видите, и Гюзель живет с неудачником. А женщины по всему миру теперь стоят в очереди в
0: туалет. Подождите, так вы не только у нас в стране, так сказать, проектировали туалет.
1: Ну, конечно, это был блестящий проект.
0: Блестящий
1: проект, и, конечно же, он везде, так сказать, понимаете, везде.
0: Всемирный, можно
1: так сказать, конвертировался по всей планете.
0: По всей планете и везде,
1: ну,
0: и женщины
1: конечно.
0: Страдают везде.
1: Скажи. Вы понимаете, я хочу вам сказать, когда она ушла к этому, к Д'Артаньяну, мне кажется, да, она как будто бы ослепла. Ну, что такое?
0: Ну, любовь слепа, понимаете? Любовь слепа. Это такая, понимаете, такая, такой химический процесс, что можно действительно...
2: Я вам скажу. Я из мести спроектировал симметричный туалет. Симметричный мужскому.
0: Да.
2: Женский симметричный мужскому.
0: Мы это
2: хотя
0: поняли.
2: И дураку понятно.
0: Что понятно?
1: Понятно, что... Да что понятно дураку?
0: Что понятно дураку?
1: Дураку понятно, что... Проектировать надо было асимметрично, то есть поменьше мужской
0: и побольше женский. Конечно, мы это уже все уже осознали.
1: А
0: поняли.
1: Я спроектировал симметрично.
0: А вы спроектировали симметрично, и за это
1: и вот с тех пор...
0: Из-за этого у нас женщины писаются в очередях.
1: Давка в женском туалете всегда.
0: Давка и удушье.
1: Да.
0: Да.
1: Даже в самых новых, в самых последних, так сказать, зданиях.
0: Все равно давка и удушье.
1: Ну, пожалуйста, вы приходите в новый, например, кинотеатр.
0: Да.
1: Что вы первое видите? Очередь за билетами? Нет?
0: Нет, конечно же,
1: очередь женский туалет. Вот и все.
0: Но ведь это стыдно, понимаете? Просто стыдно. А почему, скажите? Ну...
1: А я вам скажу. Пока Гюзель не извинится передо мной, так будет везде.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что будущее всех женщин планеты, не побоюсь этого слова,
1: да?
0: Просто сейчас вот, просто вот в хрупких руках...
1: 61 год уже в руках в ее. Она не собирается меняться. Я даже уже не прошу, чтобы она вернулась. Куда мне?
0: Ну куда? Вы не повяжу уже сам же. Вы уже женаты ведь давно.
1: Я разведен.
0: Ах, вот.
1: Женат разведен. Несколько раз. Ну, это не важно. Все дело в ней.

0: 101.ru. Подчас устаем прятать. Фоменко фейк радио. Короче.
1: А почитайте стихи.
2: Давайте, и что-нибудь из Аспа. Ну, вы знаете, Асп.
1: Давайте Александр перейдем. Сергеевич Пушкин.
2: Конечно.
1: Асп.
2: Асп. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. Асп. Асп. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Я П.
2: Я П. Чу. М. К. Переводить.
1: Я памятник.
2: Нет, я помню. Чудное.
1: Я помню. К. Чудное мгновение. Передо мной.
2: П. М.
1: Передо мной.
2: Я.
1: Явилась.
2: Я. Т.
1: Я. Т.
2: Да. Я. Явилась ты.
1: П. Маят.
2: П. Маят.
1: П. Маят. Передо мной явилась ты.
2: Да. П. Маят. Да. Да.
1: Я П. Яп.
2: И вот это полет.
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим.
2: Япчим.
1: Япчим. Я помню чудное мгновение.
2: Япчим, конечно.
1: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
2: Гбоусош. Конечно.
1: Гбоусош.
2: Да Гбоусош.
1: Гбоусош.
2: Это же красота.
1: Конечно.
2: Мы как бы двигаем.
1: А ведь мы живем с этими прекрасно.
2: Да.
1: У нас и ГИБДД.
2: Да.
1: РЖД.
2: РЖД.
1: ЛГБТ.
2: ЛГБТ. ЖКХ.
1: Ну, конечно.
2: Да, конечно.
1: ЖКУ.
2: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
1: Угу. ВЗ. Вечерней заре.
2: Да, да, да, ВЗ.
1: Слушайте, ну это потрясающий закон,
2: конечно,
1: законопроект.
2: Конечно,
1: мне кажется, потрясающий
2: конечно.
1: Законопроект.
2: Это удивительно.
1: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
2: Да я. Да, это я.
1: Да, это я. Прекрасно.
2: Вот и все. Вот как мы просто
1: говорим. Прекрасно. Как красиво. Вы замечаете?
2: Конечно.
1: Да я.
2: Да я.
1: Да, это я.
2: Это
1: прямо потрясающе. Язык удивительный.
2: Мы летаем. В этот момент
1: он становится другим. Он совсем другим.
2: Тише, дайте я скажу.
1: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
2: Ой.
1: Мы МТВБ. МТВБ. СВ. СВ. СВ. Спасибо вам, спасибо вам.
2: Да, я П.
1: ОБ. О, боже.
2: ОБЭП.
1: ОБЭП, кстати. ОБЭП.
2: Да.
1: ОБЭП,
2: вот.
1: Не дай бог к нам придет.
2: Не дай бог к нам ОБЭП.
1: Да,
2: П.
1: Да, ОБПП.
2: ОБПП.
1: МЗ.
2: ПЗ.
1: РЧ.
2: РЧ.
1: БУТЗ.
2: БУТЗ.
1: МЭТКА.
2: МЭТКА.
1: УЧЕК.
2: УЧЕК.
1: ЛДСТ.
2: ЛДСТ.
1: УРТЕН.
2: УРТЕН.
1: ЯС.
2: МУЛФ.
1: На РЖД.
2: На РЖД.
1: ИДМП.
2: И ДТП.
1: НБ. Не дай же бог.
2: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
1: Спасибо, дорогой
2: вам,
1: Анатолий
2: спасибо
1: Ростиславович.
2: Вам.
1: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
2: Благодарю вас.
0: Короче. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
3: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных.
4: Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.
5: Ай, Богданку, костровецы! Кого не будем

0: Сытые в заперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Добрые друзья мои, наши, лабиринт Леонардо с нами. С вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
3: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
2: А, я понимаю, я
3: буе
2: понимаю.
3: Буе или буя? То есть... Если ты сам не понимаешь... Так. Разница между буй и буй, понимаешь?
2: Угу.
3: Не буя и не буя, понимаешь?
2: Ага.
3: Как ложится на сердце.
2: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
0: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
4: Лицензия 62-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11-УК-СМ-УК.
5: Классика в эфире.
2: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» — вздрогнул я. «Я провожу тебя». «Не надо», — она покачала головой.
6: «Но почему?» Я не мог отпустить ее, не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда.
2: Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
5: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: А вот, мои дорогие друзья, с вами Юрий Бурзон. И да, мои золотые, передо мной она, пленительница моя. Да и не только моя, господи боже мой. Ну здравствуйте. Саманта Архипова, это первая женщина-негр.
1: Ну, наверное, не первая.
0: Ну, почему?
1: Да нет. Саманта Григорьевна.
0: Григорьевна.
1: Архипова, да.
0: Архипов, боже мой. Саманта. Ну, официально, ну, я не могу, я смотрю на вас. Вы зажигаете.
1: Ну, вы знаете, я очень любила своего отца, поэтому я бы хотела, чтобы...
0: Да, Григорьевна,
1: да.
0: Саманта Григорьевна.
1: Да.
0: Ну, немножко официально звучит. Ну, а почему нет?
1: По-моему, отлично звучит. По-моему, красиво.
0: Как это красиво.
1: Да.
0: А вот с высоты какой-нибудь трибуны, если вы доведется вам выступать, скажем так, передадим слово сейчас Саманте Григорьевне
1: Архиповой. Да.
0: И вы во всей красе. Господи, эти глаза, в них можно провалиться. Боже мой. Ну вот, и все-таки. Наша программа сегодня, дорогие наши золотые, наши ненаглядные наши радиослушатели и телезрители. Наша программа называется «А отбели себя». Вот как вы, как вот произошло это? Как осветляться вообще? Как вы осветлились?
1: Ну как осветлилось? Вы сначала, знаете, как я затемнил.
0: Давайте.
1: Я сначала же была черной.
0: Да.
1: Сначала я была черной, но это как бы такой родилась, так сказать. Это вот спасибо маме как раз.
0: Маме, да?
1: Да,
0: но не
1: да,
0: папе.
1: Да. Нет.
0: А, понимаю. Так,
1: маме.
0: Да?
1: Ну вот, а потом в память об отце, так сказать, решила поменять цвет кожи. Ну, тут я хотела вот уточнить такую деталь очень важную.
0: Да.
1: Очень важную для вас, женщины, потому что...
0: Да,
1: если,
0: внимательно, женщины, слушайте.
1: Если
0: Саманту.
1: У вас не будет понимающего человека рядом, который будет помогать вам во всем. Если бы не мой супруг Семен, то как бы ничего бы не вышло, потому что он во всем меня поддерживал и говорил, что давай,
0: сказал.
1: Давай, как тебе хочется,
0: а
1: давай.
0: А почему не взяли вот его, а хотя я понимаю, почему вы не взяли его, он же Бороздка.
1: Ну, Семен Бороздка, да.
0: Вот, но вы не взяли его фамилию.
1: Ну, потому что все-таки отец есть отец.
0: Есть
1: и опять-таки Семен мне сказал, что
0: да.
1: если речь идет о как бы мое, я не настаиваю. Я совершенно не настаиваю.
0: Ну да, тем более, что когда одна Бороздка, вы понимаете, да,
1: так сказать,
0: это все-таки не стоит. Не стоит брать фамилию.
1: Вот, поэтому вот, это первое. Первое, что нужно, если хотеть вот менять цвет кожи, потому что есть мужья, понимаете, такого архаического склада, которые будут говорить, что... Нет, будь такая и все, или будь сякая и все.
0: Будь такая, будь сякая.
1: А Семен говорил, как хочешь,
0: как хочешь.
1: Люблю любую тебя. Да, люблю любую.
0: А это же, между прочим, ведь это, вы же писали, у вас же книга
1: есть. У меня книжка есть, люблю любую.
0: Но это хорошее, я читал, кстати. Вот я подготовился.
1: А вы второй том читали?
0: Нет.
1: А вы посмотрите, там в третьей главе для вас,
0: это как Эммануэль, сначала белое, а потом же ему Эммануэль черная, вы помните этот фильм, старый?
1: Значит, да.
0: Так и у вас сначала люблю любую один, а потом люблю любую два.
1: Ну, два тома просто пока.
0: Два тома.
1: Ну, так вот.
0: Так.
1: Значит, первое все усвоили, да?
0: Да.
1: Это спутник жизни должен быть очень-очень трепетным человеком.
0: Трепетным.
1: Так. Вот. Второе.
0: И после этого происходит как-то вот...
1: Да, объясню.
0: Осветление.
1: Да. Есть, так сказать, некие технические характеристики, которые нужно соблюдать. Но пунктом 2 все-таки, я бы сказала, договориться, как я говорю, с генами.
0: С генами?
1: Да. Потому что нужно поработать с геномом, понимаете? На психологическом уровне нужно чуть-чуть обработать геном.
0: О, господи, я вот смотрю на эту удивительную... Господи, во всей красе же просто.
1: Да, и вот эта вот история, разговор с геномом, это вот у меня, как сказать, если кто захочет повторить мой опыт, думаю, желающие найдутся, то записывайтесь...
0: А, собственно, у вас же занятия есть, вы их
1: конечно,
0: проводите.
1: Конечно, конечно.
0: На свежем воздухе, по-моему?
1: На свежем воздухе только разговор с геномами.
0: Разговор
1: с геномами только на свежем воздухе.
0: Вот. Тем более, так у вас и называется же эта лекция «Поговори с геномом».
1: Поговори с своим геномом.
0: Все-таки, вот своим. Очень хочется...
1: Потому что многие хотят поговорить с чужим геномом, но я бы не советовала.
0: Я
1: бы не советовала. Договорить сначала со своим, а потом уже переходить на чужим.
0: А потом уже...
1: Ну, так вот, Вот, договорились с геномами,
0: да.
1: А потом уже идут прям очень простые несколько процедур. Во-первых, ну, вы делаете некую смесь, это отбеливатель.
0: Ага, да.
1: И
0: да,
1: желательно наш, конечно, покупать.
0: То есть наш, простой,
1: абсолютно, да, наш отечественный отбеливатель. Пока лучше никто еще ничего не придумал.
0: Угу.
1: А запах специфический, но опять-таки для этого,
0: но
1: тоже
0: он же
1: важен.
0: Но потом проходит запах, да?
1: Ну, не сразу. Для этого опять-таки мы возвращаемся к пункту номер раз.
0: Да.
1: Это трепетный спутник жизни. Потому что не всякий выдержит этот запах.
0: Да, Семен
1: Борозко
0: это выдержал.
1: Семен выдержал, так вот.
0: Да, да, да.
1: И вот это вот наш отбеливатель, угу. Бертолетова соль. Ну,
0: Бертолетова соль.
1: Да.
0: То есть так просто.
1: Да, ну, собственно
0: вот
1: говоря.
0: И весь секрет получается.
1: Смешивайте один к одному, и все, и покрываете
0: один
1: себя.
0: К одному.
1: Да, да, да, да.
0: Покрывай?
1: Да.
0: И происходит вот это вот отбеливание за какой период?
1: Ну, за ночь нормально.
0: За ночь. То есть утром, Семен,
1: да,
0: Бороздко встал.
1: Да, да, да.
0: И...
1: Да.
0: Ошалел просто.
1: Да. Я девочкам хочу сказать: не делайте сюрпризов, не делайте. Предупредите мужа, поговорите с ним как-то, ну, не проведите работу, да.
0: Чтобы...
1: А сначала надо договориться с геномами, потом нужно договориться с мужьями.
0: Ну да, да, да, это хороший,
1: скажем,
0: кстати,
1: так, да.
0: Хороший хэштег. Договорить с геномом, договорить с мужьями.
1: Да, да, да.
0: Это неплохо.
1: Отбей.

0: И свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.